0: отцам своим. Вот поэтому Илия говорит, давайте испытаем, какой Бог реален. Давайте посмотрим, какой Бог услышит мои молитвы или ваши молитвы. Он говорит такие слова. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, это пророки Ваалы, и рассекут его, и положат дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть реальный Бог. Мы знаем, чем эта история закончилась. Мы знаем о том, как пророки Ваалы целый день прыгали вокруг жертвенника, истошно кричали, надеясь, что Бог Ваал их услышит. Резали себе вены, но результата это не дало. Тогда пришла очередь Илии. И он сказал, хорошо, давайте сделаем следующую вещь. Чтобы не уличить меня во лжи, давайте возьмем и мой жертвенник, который я построил, обольем водой. Мне всегда было интересно, при том, что 3 года не было воды, в дождя не выпадало, откуда они взяли воду, чтобы облить жертвенник? Единственный источник воды мог быть только в море. Вы можете себе представить, здесь с вершины этой горы я с трудом вижу на горизонте синеется Средиземное море. Но люди пошли. 3 года засухи. 3 года бесполезных молитв к Ваалу заставили людей искать. Они пошли. Для того, чтобы наконец убедиться. Для того, чтобы в конце концов узнать, где же истинный, реальный Бог. Мы знаем, что произошло дальше. Когда вода наполнила и даже ров вокруг жертвенника, Илия обратился к Господу. «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе!» И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!»
1: Земля обетованная.
0: Понимаем ли мы сегодня, кто таков наш Бог? Очень часто мне приходится встречаться с людьми, которые заявляют о том, что веруют в Бога, и с другой стороны утверждают, что мир был сотворен в течение миллионов и миллиардов лет. К сожалению, сегодня человечество очень плохо понимает, кто есть наш Бог. А если бы было бы не так, то Иоанн в своей книге Откровения не написал бы это предупреждение, записанное в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Сотворившему небо, землю, море, все, что в них, сотворившему человека по своему образу и подобию. Поклоняемся ли мы Ему сегодня? Об этом предлагаю сегодня задуматься.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет! Привет, друзья! Это программа «Пит-стоп». И опять с вами мы, я Сергей, Таня и Оксана. Аркадий, к сожалению, сегодня с нами нет, он заболел, и мы ему передаем большой привет. А сегодня я бы хотел, чтобы мы поговорили с вами о такой теме интересной, которая, мне кажется, очень насущная для всех сегодня, для молодежи в том числе. Эта тема звучит так. Современные технологии и наша зависимость от них. Вот. И первый вопрос, который я хочу вам задать, девушки, скажите, вот все то, что было изобретено на сегодняшний момент людьми, оно полезно для нас или это больше вред принесло? Вот как можно проценты расставить? Полезность и неполезность.
2: Есть полезное, то, что ты получаешь много информации, человеку это необходимо, это интересно, ты узнаешь много нового о мире, поэтому я думаю, полезно в том, что, вот, например, интернет, да, тебе помогает находить что-то важное для себя. Так. Это плюс.
3: Оксана, давай скажет минус.
4: Я почему-то подумала сначала про телефоны, про такие вещи, которые с нами каждый день. Да, у нас в кармане, и мы этими вещами, в принципе, пользуемся постоянно. Наверное, как раз мы от них зависим, потому что без них куда мы? Без того же телефона куда мы? Мы очень от него зависим.
2: Все, наверное, знают такое неприятное чувство, когда ты выходишь из дома, и ты забыл телефон, понимаешь, что назад уже вернуться нельзя. Первую половину дня, вот у меня как бывает, я такая в тревоге вся. Не знаю, вдруг мне кто-то позвонил, потом я уже как-то привыкаю, но вечером прихожу и срочно проверяю, кто мне звонил, кто мне писал.
3: Ну вот хорошо, вот, например, телефон. Если бы телефона у нас не было, мобильного, вот
4: а вот
3: как
4: раньше
3: бы мы
4: не
3: жили?
4: Было. Раньше не было мобильных телефонов?
3: Ну, раньше не было, да.
4: Но как вот они друг друга искали? Все нормально
3: вот как
4: было?
3: Искали?
2: Ничего, не знаю. Пройдет человек целый квартал до другого, до друга своего, чтобы знать, дома ли он, там, позвать его погулять.
4: И вот так с ним поговорить, лицом к лицу.
3: А не, ну были телефоны обычные, по которым можно было звонить, в принципе, договариваться о встречах.
4: Но это редкость была.
3: Но сегодня телефон мобильный, он же помогает нам связаться с человеком, который там в другом городе, который там в пути, в автобусе, в машине. И если бы его не было, получается, очень много нам ограничивались мы возможностей.
2: Конечно, ты выигрываешь время в чем-то. Ты как-то можешь гибко, не знаю, подстроиться под ситуацию.
3: Хорошо, а вот такой каверзный вопрос, девушки. Скажите, а как вы думаете, на психологию людей повлияло это как-то? На их какие-то качества, на их... ну, я не знаю, поступки, вот, изобретение всяких новейших технологий, гаджетов и так далее.
4: Ну, конечно, я думаю, что сейчас настолько уже все стало удобно, даже слишком удобно, что все делается за человека вместо него, и, в принципе, мы уже сами ничего и не делаем, все делается за нас.
2: Наверное, люди от этого стали менее ответственными, потому что ты назначишь встречу, там, ты всегда знаешь, что можешь позвонить, перенести. Ты не отвечаешь как бы за свои поступки, за свои слова. Меньше ответственности на
3: тебя. Ты знаете, я вот учусь в автомобильном институте, и у нас, значит, тема такая, предмет мехатроника называется. И мы там, значит, учим о том, как роботы и вот новейшие технологии помогают, и вообще, что они делают вот в производстве, на заводах. И сегодня такая большая тенденция, любой уважающий себя завод или большое предприятие стремится к тому, чтобы поставить новейшую технику, значит, свои заводы, свои цеха, чтобы заменить работу человека. И это, во-первых, экономически выгодно. Во-первых, ну, много рабочих мест и зарплат урезается. Вот. А машина работает, ее только человек ходит и проверяет, там, только обслуживает, там где-нибудь подкрутить, там проверить и все контролирует. То есть получается это намного полезно. То есть получается для предприятий это плюс, а для нас, людей, как лично, то есть для нашей личной психологии это минус.
4: А почему плюс? Для предприятия, конечно, и для директора это вообще очень хорошо и здорово. А, например, 40 человек вместо 40 роботов остались без работы, которые могли бы работать. Не такой уж это и плюс, наверное.
2: И люди теряют общение.
3: То есть, вот здесь можно сделать вывод по вашим словам, что если бы этого всего не было, хорошо бы так развивались, и люди бы работали, и у них была работа, и... Ну, все было бы хорошо, отлично, да? Но думаете ли вы, что мы бы продвинулись так далеко в технологиях? Ну, вот в то, что мы сейчас имеем.
2: Нет, мы бы тогда не продвинулись.
3: Вот, мы бы не продвинулись.
2: То есть сегодня эти люди, которые остались без работы, которые делают роботы, да, эту работу, они должны себе находить какие-то новые ниши, какие-то новые профессии. Не знаю, придумывать
3: себе профессии.
4: В общем, и плюсы, и минусы есть, что куда-то отводятся.
3: Хорошо, а если поговорим, знаете, о чем давайте? О социальных сетях. Вот человек заходит, у него сегодня есть возможность пообщаться с другом, который находится где-нибудь за 1000 километров от него, быстренько, спокойно, вот так вот, значит, из камеры увидеться, там, зайти в скайп. Это хорошо или плохо, или этого лучше бы не было?
4: Это же такая избитая, конечно, тема, сколько об этом говорили, да, в социальных сетях. Ну, я думаю, что это, не знаю, хорошо это вот как раз только для тех, для кого ты сейчас сказал, вот кто далеко там, да, друг от друга. Это хороший способ связаться. А чаще всего люди рядом, которые живут, ну, практически в соседних домах, в соседних квартирах, они тоже могут связаться по Аське, по контакту, там, привет, как дела. Раньше у нас какое было детство? Все ходили, гуляли во дворе, сейчас у нас дети только и сидят за интернетом, за играми и так далее.
2: Но вместе с этим это какой-то такой, как говорят, да, вот про эту социальную сеть ВКонтакте, что это один из самых наиболее популярных и как бы приличных или удобных, да, таких средств, способов общения, да. Видимо, это нравится.
4: Все видят
2: есть
4: твои
2: спрос
4: фотографии,
2: на это.
4: Все видят, где ты был, да, с кем ты был, когда, даже уже сейчас место указано, где ты там был, с кем.
3: Вот хорошо, вот правильно ты, Оксана, сказала, все видят фотографии, но все видят ровно только то, что ты можешь им показать, то, что ты выставишь на своей странице. Получается, человек выставляет статус, вот почему люди пишут статус, например, ему плохо, он пишет, что грудь.

0: какую-то свою индивидуальность,
1: самооценку, чтобы
0: свою
1: повысить.
0: Показать всем, да, ему как-то хочется себя представить этому миру. Проблема-то есть, ему хочется быть открытым для всех, да? И вот он делает это таким способом.
2: Ну да, в принципе, это, как говорится, ну, палка двух концов. Или человек там хочет открыться для других, или наоборот, он создает идеал, как сказала Оксана, который он хочет, чтобы знали люди, вот, что он такой. И это своего рода лицемерие, да, такое?
1: Да.
2: Вот, ну...
1: Или пишут комментарии там к фотографиям. О, какая ты красивая. Что-нибудь это все тоже. Мне кажется, это все не настоящее. Не живое, да.
0: Людям хочется блеснуть там своим интеллектом. Даже заходил в книжный магазин, там, значит, стоят книги «Стихи», «Афоризмы», еще одна книга «Статус ВКонтакте». В общем-то, можно...
2: Даже так?
0: Да, даже такое есть.
2: Это новость. Это я не знал. Даже «Статус ВКонтакте» уже предлагается. Ну, в принципе, сегодня, вот честно, вот я захожу в ВКонтакт, в интернет или в такие сайты, можно найти там все, что угодно. Это такая база данных, там любое видео, любое аудио, любая фотография, там новость какая-нибудь, да, о знаменитостях. И там люди крутятся, группы создают, там уже все крупные фирмы современные, они уже имеют свои страницы, там свои группы ВКонтакте, да, это и реклама своего рода. Вот, то есть на этом завязано уже все. И вот я прихожу домой, и я понимаю, что первая тенденция, которая у меня есть, это я подойти к компьютеру и проверить, кто мне там написал, кто мне там это... Конечно, я, ну, чаще всего использую этот контент для того, чтобы скачать оттуда какое-нибудь видео или посмотреть, или найти, или музыку какую-нибудь послушать, которая мне нужна. Но я понимаю, что реально есть зависимость от этого, потому что раньше, когда этого не было, я приходил домой, я просто... Ну, допустим, был компьютер, не было интернета, да? Вот, приходил домой, я понимал, что там, ну, компьютер мне незачем сейчас. Ну, я даже не думал о компьютере. У меня там были другие дела. Сходить на кухню, посмотреть, что здесь, сходить с родителями пообщаться, сходить так далее, туда. И этого не было, и без этого хорошо было, в принципе, нормально. То есть, получается...
1: На самом деле, ты говоришь, я сейчас понимаю, тоже прихожу, например, домой, мне мама с папой говорит: «Оксан, посиди с нами, поговори с нами, а мне быстрее надо в комнату, там, контакт проверить, почту, еще что-нибудь».
0: Проводили в Санкт-Петербурге эксперимент, что несколько подростков взяли для этого эксперимента и предложили им заниматься любыми делами, там, читать книги, заниматься музыкой, общаться друг с другом, но весь день использовать интернет. Не было у них ни компьютеров, ни телефонов. И, в общем, из этих всех человек, практически вот там их было 68-65 подростков, они сорвались. Они все равно добились этого интернета. И только трое, все равно весь этот день нормально прожили. И вот те, которые сорвались, они говорили, что мы не могли, мы чувствовали тревогу, мы хотели в интернет туда опять попасть. В общем, даже у некоторых были мысли о суициде.
2: Знаете, вчера читал статью Петр Мамонов. Знаете, кто такой? Это главный герой фильма «Остров». Русский фильм такой был про то, как один человек там на острове, он там работал отшельником или где-нибудь там у батюшки какого-нибудь, то есть без всех вот этих средств связи, без интернета. И вот он пишет лично, репортер у него спрашивает: вот скажите, как вы здесь живете, вам хорошо ли? И он объясняет, что я все не буду говорить, но самое интересное, что мне понравилось, там говорит, что мы очень часто не используем то время, которое имеется, чтобы побыть самим собой. Нам страшно быть наедине с собой, и нам скучно даже быть наедине с собой. Вот, говорит, представьте, вот просто сядьте дома, часик или два, просто ляжьте и подумайте, вот без интернета, без компьютера, без телевизора, вот что вам станет, ну, как вам будет нормально? Он говорит, и мне было тяжело, и я тоже сходил с ума, не находил время. Но я понял, что нам очень скучно с самим собой, и мы это время пытаемся заполнить вот всяким или каким-нибудь фильмом, или какой-нибудь игрой компьютерной, или чем-нибудь еще. Какой-нибудь глупой книгой, детективом каким-нибудь. Ну,
0: создается
2: как.
0: Иллюзия, как будто у тебя очень интересная, насыщенная жизнь.
2: Вот, да.
0: Да, а внутри пустота, когда один остается.
1: Кстати, что касается компьютерных игр, это, по-моему, даже еще сильнее зависимость бывает, чем от просто интернета.
2: Вот это как раз ты
0: я
2: предварила.
0: Я никогда не понимала, никогда не играла в компьютерные игры, поэтому
2: да.
0: Не знаю. Вот,
2: Тань, ну ты отстала на самом деле. Вот. Ну как не играть в гоночки, там, не поиграть где-нибудь там в это...
0: Я удивляюсь, как там 25-летние парни говорят: «Ой, я там люблю в танчики играть, и вообще мой девиз по жизни – полежать, потом еще отдохнуть».
2: Хорошо, ты затронула танчики. Эта тема, мне кажется, очень актуальная. Даже не просто танчики, а игры и онлайн-игры, да и вообще игры. Вот знаете, я хочу сказать по своему опыту. Я вот раньше, конечно, в подростках у нас, пока появился компьютер, мы сразу там GTA, Counter-Strike, меня многие понимают, потому что знают, что это за игры. То есть это была тенденция тех времен. Мы ходили в компьютерные

0: Алы, когда у нас дома не было компьютера, мы платили свои единственные деньги, которые у нас были, на еду. Реально это было так, всем, ну, многие меня поймут. И сейчас у нас компьютер есть свободно дома, свободный доступ ко всем компьютерным играм. И я вот сам на своем опыте скажу, буквально недавно играл в футбол. Я играю, ну, люблю играть в футбол на компьютере. И когда я играю, что меня задело, я имею возможность там играть в сети с реальными людьми. То есть человек где-нибудь там сидит в Германии, тоже в сети, он играет со мной. И это в три раза, конечно, захватывающе. Это намного интереснее, чем играть с компьютером просто в футбол, потому что ты его выучишь и легко. А когда играешь с человеком, это, во-первых, в три раза захватывающе, интереснее, но это в четыре раза, мне кажется, больше затрачивает твоих нервов, конечно, энергии. Вот я реально чувствую, что если я хорошо проигрываю, это хорошо. Я так своего рода, у меня получается гордость, возвышение, ага, что ты там, я вышел против меня. А если я проигрываю, не дай бог, это такие нервы. Когда заканчивается игра, у тебя масса негативных впечатлений и эмоций. Во-первых, ты готов этого человека
1: порвать,
0: да. Во-первых, ну, тебе неприятно, хочешь, не хочешь, даже если ты святой человек, тебе неприятно, когда тебя выиграли. Это само собой, это наша сущность. И после этого ты выходишь из игры, у тебя ничего не остается здесь, у тебя очень много нервов затрачивается, эмоций туда, у тебя негативные впечатления от людей, потому что ты только что играл с ним. И я вот реально понимаю, что после того, как я встаю из компьютерной игры, я не хочу ничем заниматься, ну, тем, что мне нужно, то есть работа. Я знаю, что мне надо по учебе что-то сделать, я знаю, что мне надо это сделать. Но мне не хочется, потому что я очень много энергии, эмоций потратил туда. Я не знаю, это мои реальные чувства недавно.
1: По последним исследованиям ученые говорили, что вот эта зависимость от игр компьютерных сравнивается с зависимостью от курения, от наркотиков, от алкоголя. То есть садили человека, и когда он видел, так скажем, объект своего обожания, у него в голове и в мозгу происходило то же самое у тех, кто видит наркотики, например, ну, у наркомана, в частности, у всех остальных таких зависимых. То есть это то же самое.
2: В Финляндии дают даже срочку от армии для таких людей.
1: Представляете, у тебя интернет-зависимость, тебя даже в армию не берут.
0: Буквально недавно мне мой знакомый сказал, человек взрослый, 20, даже 30 лет, сказал, что я играл, говорит, в игры, я просто, ну, приходил с работы, я садился, думал, на полчаса, я зависал, я в 5 часов утра вставал и шел на работу, потому что знал, что мне уже надо на работу, я спать не лягу, потому что я просплю. И он говорит, я вставал, и я, ну, понимал, что я ничего не понимаю, я просто тупо иду на работу, мне не хочется ни о чем думать после этих игр. Говорит, когда я понял, что я не могу соединить два слова друг с другом, нормально пообщаться с человеком или официально со своим работодателем, с кем-нибудь из сотрудников, я понял, что надо завязывать, что это разрушает мой мозг, и это меня, как говорится, так мутирует.
1: Ну, какую уловочку сделал дьявол для нас?
2: Вот один мужчина говорил, что он, когда играет в эти игры, в такие там убивалки, гонки, потом вот эта агрессия, он ее переносит на людей. Говорит, я в автобусе еду, мне кто-то на ногу наступил, мне прям хочется врезать этому человеку. Он думает, откуда это?
1: Что это все влияет,
2: понял,
1: на
2: все,
1: мозг,
2: надо останавливаться, надо менять что-то в жизни.
0: Вот на самом деле у нас всем официально, есть официально плохие вещи, которые вредны. Это курение, это алкоголь, это наркотики, да? Вот. Но компьютерные игры – это то, что сегодня появилось, такое, которое вроде бы не запрещено нигде.
1: Нейтральное такое.
0: Нейтральное, вроде бы ничего здесь плохого в этом нет, но, как Таня сказала, это приравнивается к этим всем вещам, да, как наркотики, алкоголь, зависимость.
1: А в церкви что? А в церкви на это нормально реагируют?
0: То есть даже вот в церкви,
1: ты играешь,
0: да,
1: в компьютерные игры, что тебе в церкви за это сделать?
0: Члены церкви ничего не могут сказать за то, что он играет в компьютерные игры. Его
1: сказать
0: не исключают,
1: могут,
0: да?
1: но с ним как бы ничего сделать не
0: Никаких
1: могут.
0: Никаких санкций нет для этого?
1: Нету.
0: Хорошо. А что бы вы могли сегодня посоветовать вот тем людям, которые в это вовлечены? Вот мне, вот я сегодня не могу бросить играть в футбол на компьютере.
1: Сережа, у тебя
0: нравится.
1: Есть много-много друзей, с которыми ты можешь поиграть в футбол в реальности.
0: А я играю. Вот прямо после этой программы
1: больше
0: я иду и буду играть в футбол.
1: Когда тебе хочется, звони, говори так, пойдемте все играть в футбол, я хочу.
0: Быстро, а то у меня сейчас я здесь.
2: Эту зависимость надо, наверное, заменить другой, полезной зависимостью. Полюби жизнь, здоровый образ жизни, да?
1: Я сегодня слушала один, так стало, случайно услышала разговор по телефону другого человека, и он сказал, что такую фразу: «Я завишу от Бога, и мне нравится зависеть от Бога». И мне, честно, вот это очень в душу запало, вот эта фраза. То, что человеку нравится от Бога зависеть, а не от чего-то земного. И человеку нравится эта зависимость, это положительная зависимость, я считаю.
0: Ладно. мы вот сегодня очень много поговорили, давайте мы сделаем какой-то вывод. Получается, нам, чтобы не зависеть от игр, от компьютерных технологий, от всего, от техники, нам нужно зависеть от чего-то хорошего, да?
2: Да.
0: Ты сказал, зависеть от Бога. Мне кажется, еще можно зависеть от людей, которые тебе близки. Так что, наверное, друзья, мы будем заканчивать. И мы вам желаем зависеть от хорошего, от людей, от близких. Общайтесь больше, тратьте свое время на полезное и на ваших дорогих вам людей. Пока!

0: «Хвалите Господа! Аллилуйя!»
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Есть одна история в Священном Писании, которая никак не дает разочаровываться. Вот когда все плохо даже, кажется, что все рухнуло, все, кто-то умер, с работой никак, ничего не ладится, тут не получилось, здесь затрещало, тут поломалось, здесь не так все, и вы чувствуете, что уже все дальше некуда, и хочется все бросить, разочароваться, и вот уже готов ты был бы, а я меланхолик, я, так сказать, имею такую склонность. Вот есть она, эта история в Библии, и вот никак, зудит аж внутри, вот никак не дает тебе. Сегодня прочитаем ее. Вот. Обычно тут не одна история, здесь их две в одной. Богословы по-разному называют это место Священного Писания. Сэндвич, бутерброд. Так, в простонародье. И мне захотелось сегодня с вами почитать эту историю из Евангелия от Луки. В 8 главе она записана. И, в общем, давайте ее прочитаем. Я такое присловие придумал. Даже если кажется, что все пропало, верить никогда не поздно. Евангелие от Луки, 8 глава, 40 стиха. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его». И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановился. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр, бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя, теснит». И ты говоришь: «Кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Нет, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую от меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелился. И он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». И когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Не бойся, только веруй, и спасена будет. Вот это такая история. Я немножко не дочитал ее. Может быть, позже дочитаем. Придя же в дом, не позволил никому войти. Вы знаете эту историю. Иисус исцелил, воскресил, прошу прощения, дочь начальника синагоги, имя которому дано Иаир. И вот когда... Вроде бы все плохо, но даже если все кажется, что все пропало, вот есть она, эта история. Дочь умерла, а он говорит: «Верь». Верить не поздно. Вот не было бы ее, этой истории, а то она есть. Не дает никак разочаровываться, хоть-то что. И вот у меня вопрос к вам. Скажите, а что Иисус Христос остановился и задержался? Скажите, Он что, не знает, кто к Нему прикоснулся? Давайте прочитаем Евангелие от Луки. От Иоанна, прошу прощения. Маленькая приписочка тут есть. Во второй главе, 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Простите, Иисус Христос, он Бог. Ведение его непостижимо, он все знает. И вот он остановился там в толпе, он что, не знал, что это женщина, что прикоснулась? Вот он остановился, вот он спрашивает, зачем он это делает, зачем он это спрашивает? Я хочу Псалом прочитать. Когда-то об этом размышлял Давид, 138-й Псалом. «Дивно, пишет он, для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли... Может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Он Господь, он знает все. И вот такой вопрос. Зачем он остановился? Потому что в это время умерла у Иаира дочь. Он не успел, дочь умерла. Иисус Христос стоит и уделил внимание какой-то женщине. Скажите, я вот хотел порассуждать немножко о правильном враче. Я недавно инсульт пережил. Сейчас мне легче, но я в связи с этим пришлось изрядно походить по кабинетам врачей. Ну и вот стабильно, если вы записались на 10 часов утра, хорошо, если к часу вы попадете к врачу. И всегда это связано со стрессом, потому что там на кабинете написано «прием до 2:00». Вы приходите, на каждого пациента уделяется 15 минут. Да, но там есть еще вторая очередь, потому что те, кто по бюллетеню, они без записи, без очереди пришли, им назначили. А так как таких очень много, выстраивается вторая очередь. И там все договорились сперва, кто по записи, кто по бюллетеню. По записи, по бюллетеню. 50-50. Там. И если учесть еще, что по 15 минут на человека ну никак не получается, там по 25-полчаса на человека. Ну и так выходит. Если вы записались на 10 утра, к часу вы попадете. А на кабинете запись, прием до 2:30. И вы сидите, и у вас внутри подстегивает, а попаду я туда вообще или нет. И я подумал, ну вот мы ругаем часто врачей, но извините, ну как врачу в такой ситуации уделить внимание пациенту? Как? Ведь врач призван лечить не болезнь, а человека. Человека труднее лечить, чем болезнь. Надо обстоятельства знать. Ну как ты их будешь знать, если тебе 15 минут на человека? Вы знаете, они иногда зловатые становятся, эти врачи, ругаются. У них даже какой-то командный тон голоса появляется, как будто они какой-нибудь там военный чин, полковник или кто-то. И они так приказным тоном с нами, с пациентами всем, кто должен войти. Так, следующий, выйдите из кабинета. Такой серьезно так. Я сперва был поначалу обижался, потом думаю, да нет, ну зачем? Ну, ребят, я даже полюбил этих врачей. Да они хорошие. Просто ситуация такая. Вот Иисус Христос, правильный врач, который лечит человека, а не просто болезнь. К нему, у него появился пациент, вот женщина. Причем напросилась к нему на прием сама, протиснулась, дотронулась до него, и сила, и зашла. Он останавливается, выясняет, так, кто ко мне прикоснулся, так и так. И вот он стоит, разговаривает. Скажите, ну вот в этом контексте, скажите, он не знает, кто к нему коснулся? Ну зачем он остановился и спрашивает? Хорошо, Адам спрятался в Эдеме в кустах или где-то там. Господь ходит по саду Эдемскому и говорит, Адам, где ты? Вот скажите, он что, не знает, где Адам? Ну вы меня простите, но как Бог не знает, где Адам? Да знает он где. Он мог сзади подойти к Адаму и сказать, ну-ка иди-ка сюда. Ты что тут наделал? Нет, он ходит, и Адам, где ты? Адам, где ты? Михаил, где ты? Василий Васильевич, где ты? Мартынов, Володя, свое имя назовите. Он ходит, он, да прекрасно он знает, где вы. И то, что вы сейчас в христианском культурном центре на Комсомольском шоссе, дом номер 7, и то, что в онлайн-трансляции, если кто-то из разных городов, он прекрасно знает, в каком вы городе, по какому адресу и где вы вообще находитесь. Он знает. Но он, тем не менее, ходит и спрашивает, ты где? Зачем? И вот там разговор кое-какой, и вдруг вот женщина выясняется, он ждет, когда эта женщина скажет, вот я. Он отклик ждет. Ему это надо, ему отклик нужен. Ему надо, чтобы Бог в вас, чтобы вы в Боге нуждались. Отклик. Он останавливается и начинает с этой женщиной выяснять. У меня складывается впечатление, кто кого ищет. Женщина Иисуса Христа или Иисус женщину? Потому что, судя по всему, кажется, что это Бог ищет женщину. Но тоже я не прав. Женщина же искала Иисуса Христа. В толпе протискивалась, прикоснулась к Нему. Здесь такое вот обоюдное что-то. Человек стремится к Богу, Бог стремится к человеку. А есть люди, которые к Нему вообще не стремятся. Наплевать, чихать хотели. Живу я и живу. Отстаньте все от меня, у меня вера внутри меня. И ничего мне не надо. Хотя на самом деле там веры никакой нет. Есть стремление, чтобы в покое человека оставили, вот и все. А Богу это надо. Он отклик ждет. А потом он что сказал, когда исцелил? Вера твоя спасла тебя, он сказал. Так что нужно Богу? Отклик и вера. Вот эти два. Ну, захотелось поговорить, что за истечение. Это книга Левит. Давайте откроем ее, 15 глава, с 25 стиха я вот тут. Вот. «Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение более обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее, и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее». И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои, и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. В 8-й день возьмет она себе 2 горлиц. Горлица – это лесной голубь, он такого коричневого цвета, вы их видели. Они так еще на деревьях кричат «у-у-у». У-у-у, это они. И они еще умеют на ветках деревьев сидеть. Обычно редко голуби, когда на ветках сидят, а эти могут. Возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, принесет их священнику ко входу скинии собрания, и принесет священник одну из птиц в жертву за грех, другую во всесожжение, и очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее, и так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. Вот мы знаем, эта женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, оскверняла жилище Бога. И чтобы не осквернять, ей нельзя ни к чему прикасаться, и если она где-то сядет, к этому, на что она сидела, нельзя прикасаться, и где она спит, к этому нельзя прикасаться. В общем, можно себе представить, что это такое за жизнь у этой самой женщины. А она 12 лет так живет. Ну, вы помните вот эту историю, что тут, если женщина родила ребенка, она нечиста. Причем, если она родила мальчика, это 33 дня, а если она родила девочку, 60 дней. Вот, и вы помните, я вот что-то отметил себе эту историю, просто интересно, Мария и младенец. В Евангелии от Луки, во 2 главе, с 22 стиха тоже. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа». Мария и Иосиф принесли Христа в Иерусалим, но раньше не могли, потому что нечиста была Мария. 33 дня родился мальчик. Если бы девочка родилась, было бы 60 дней, а тут 33. Вот только вот по истечении вот этого времени, как написано, когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, вот тогда они принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе. Такие были правила. Тогда так жили. Сейчас, конечно, все изменилось. Но тогда, в ветхозаветние времена, к закону о нечистоте, это ритуальная нечистота. Ритуально нечистый человек не мог посетить храм. Не мог. Вот. И вот я представляю себе Иисуса Христа как правильного врача, который лечит не болезнь, а человека. Он останавливается и хочет уделить вот этой женщине, и он должен понять, почему ей нельзя прикасаться, что у нее за болезнь. Он вникает во все это. И для того, чтобы вникнуть во все это, он остановился, он уделил ей внимание. Человек ищет Бога, Бог ищет человека. И ему очень важен отклик, чтобы отклик был и вера. Вот от человека, вот чего он ждет. Он оглядывает толпу людей, но никто его не ищет. Но где-то в толпе есть кто-то, он остановится и будет вас искать. И спросит, ты где? И ему нужен отклик. Я здесь. Я тут. Ему это надо. Как это произойдет, не знаю. Ну вот история такая. Вот об этом она говорит. Ну, после прекращения кровотечения должно пройти еще 7 дней, и потом приносятся две жертвы – жертва всесожжения и жертва за грех. Прокаженный всю жизнь, сколько у него проказа, он изгой. Он живет за станом, он где-то там живет. Вот. Или вот пока не выздоровеет. И тоже две жертвы. Женщина, вот эта, 12 лет в изгнании, живет где-то, неизвестно где, и дотрагиваться до людей ей нельзя. И вот, собственно говоря, что стоило этой женщине подойти ко Христу в толпе? Потому что в толпе надо протискиваться, чтобы... Вот пока она протискивается, все, до кого она дотрагивается, все нечистые до вечера, и они должны пойти в купальню, омыть. Недавно читали про купальню Силам, в уроке субботней школы, что-то вспомнилось мне. Судя по всему, одно из мест, где омовение происходило, все больные туда ходили, там Христос одного исцелил человека. Ну и вот, вот она, тем не менее, туда идет. Вот что стоило подойти к Иисусу, на это решиться надо. И вот она прикасается к людям, делая их нечистыми. Интересно ведет себя Господь, он ее не осудил. Нет, он не осудил ее, хотя Господь – это тот самый Бог, который дал закон об этой нечистоте. Это он, только теперь в человеческом теле. Мне вот это как-то странно, что он ее не осудил. У него человек с его нуждой, который искренне стремится к нему, и даже если что-то не так делает – ему человек важнее, чем Кто-то в законе, ну вот в данном случае, вот закон об этом чистом и нечистом, обычно, когда говорят проповеди на эту тему, называют их прикосновение веры. Да, это действительно прикосновение веры. Веру Бог отмечает сразу. Отклик и вера. Сколько времени мы с вами об этом разговариваем? Вот представьте себе, врач уделяет внимание. Вот мы поговорили. Вот толпа. Вот вы сидите в зале. А в это время здесь же в зале есть Иаир, у которого умирает дочь. Потому что совсем недавно он подходил к учителю и попросил помочь. Иисус Христос, ну, захотел ей помочь. Он направился, он уже пошел. И вдруг остановился. А дочь умирает. Я хотел историю одну прочитать. Это Иоанна, 9 глава. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилась сила Божия. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру, сказав, плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал: пойди, омойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что тот был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Тогда спрашивают у него: как открылись у тебя глаза? Ну, и тут вы помните эту историю. Так, так и так. Родителей позвали, родители боятся всего. И вот тут тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей его, спросили же: это ли сын, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит? Это не знаем. Или кто отверз ему очи, сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. И вот интересно, так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Потому-то родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. Что происходит? Не любили Иисуса Христа. И постановили, вот после этого, до этого слепца, они постановление такое издали, что если кто Иисуса Христа признает за Мессию, Христос – это Машиах, Мессия, помазанник, за помазанника Божьего признает, исключать из синагоги. Скажите, а тут Иаир стоит, он в толпе подходит к Иисусу и говорит: помоги, дочь у меня, Иисус. Что делает? А кто он? Скажите, начальника синагоги знают? Как облупленного. Уж кто-кто, но посетители синагоги, начальника он и очень даже хорошо знают. А там в толпе фарисеи находятся, которые с блокнотиком и с ручкой отмечают, кто ко Христу подходит, чтобы от синагоги отлучать. А подходит кто? Пастор церкви, начальник, ну не пастор, там раввин пастор, начальник синагоги подходит и говорит: у всех на глазах, у всех на виду. И тут фарисей: смотри, ты смотри, кто подошел. Опа, вот это да. Так, на заметку, на замечание. Ага, мы отметим его. Так, так, так, так, так, так, так. И потом этого начальника синагоги: иди сюда. Ты поверил, признал в нем Мессию, ты чего к нему подошел? Извини, сам напишешь увольнительную или тебя по статье. Начальник синагоги лишился рабочего места. засветился, его увидел. Ну, я думал, ну начальник-то синагоги. Ну ты чего, не мог подойти ко Христу вечерком? Вы знаете, не мог, у него дочь умирает. Форс-мажор, судя по всему, ей стало плохо. И он побежал, он просто увидел и побежал. Он не думал об этом, ему надо было дочку спасти. Христос говорит, я тебе помогу, я помогу. И он поворачивается и уже идет помогать. Но тут эта женщина, она вот дотронулась до Христа, и он останавливается и начинает выяснять обстоятельства, у нее есть истечение, а это связано с тем, что она делает нечистыми людей. Простите, она сейчас в толпе стоит, и она тут дотронулась до целой кучи людей, которым сейчас нужно уйти за стан, вымыться где-нибудь в купальне, в воде, и только вечером возвратиться домой как чистыми. И только завтра утром они смогут в храм принести жертву. И Христос это прекрасно понимает. Но ему важна женщина. Он уделяет ей внимание, он ищет отклик, как настоящий врач. И он останавливается уделить ей внимание. А в это время умерла дочь. И подходят к нему и говорят, успокойся. Не утруждай учителя. Умерла твоя дочь. Пойдем. Дочь умерла. Работы лишился. Начальник синагоги. Сатана посмеиваться может. А помните, сотник подошел, попросил слугу исцелить. Там ему Христос сказал, сотник, иди, вера твоя спасла тебя, там, твоего слугу, вернее, иди, слуга твой выздоровел. Тот пришел домой, спросил, в каком часу. Ему сказали, вот в этом часу слуге. Христос что, не мог сказать, Иаир, слушай, иди домой, дочка твоя исцелена. Мог? Теоретически да, но это я так думаю. А как на самом деле нет. И потом возникает тоже интересная вот такая ситуация. Когда, ну, давайте, можно дочитать до конца эту историю. Это где она находится, я уж потерялся. Марка, 5 глава, 36 стих. «Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй, и не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги, видит смятение, плачущих, вопиющих громко, и, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. Смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, входит туда, где девица лежит, и, взяв ее за руку, говорит, «Талифа куми», что значит «девица», «тебе, говорю, встань». И она тотчас встала, начала ходить, была лет 12, видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. И Иисус Христос до поры до времени свою божественность скрывал. Нет, он на показ себя не выставлял. Он всем говорил, наступит время, когда можно будет, а сейчас нет. И он строго приказал, у него были на это какие-то, не буду уделять этому много внимания, времени на это нет. Но Иисус Христос, были причины, по которым он, скажите, а почему он не скрывал свою божественность в случае с женщиной? Вот здесь он берет с собой только некоторых избранных учеников, закрывается в доме. И там подумали, что она не умерла, но действительно спит. Иисус Христос все сделал так, чтобы это наружу не вышло, чтобы скрыть, но не так в случае с женщиной. Вот она подошла, она дотронулась до Христа, она исцелилась, и все происходит у всех на виду. И у фарисеев, и у саддукеев, вот у всех на виду. Он разговаривает с этой женщиной, говорит, «Вера твоя спасла тебя, иди, все хорошо». Она женщина счастливая, взяла и ушла. Вот все, все хорошо. Зачем? Вы знаете, есть мнение, я не знаю, это, конечно, мнение, я прочитал статьи, поэтому некоторые богословы, отцы церкви в прошлом понимали так, там в толпе находился Иаир, и у него была проблема с верой. Была ли в нем вера? Была, иначе бы он ко Христу не подошел. Ему нужно было помочь подкрепить веру. И Иисус Христос использовал якобы вот этот момент с исцелением этой женщины для того, чтобы подкрепить веру Иаира. Ведь он в толпе видит, о, исцелился человек, оно происходит, и вот он уже стоит, в него внутри что-то положительное появилось. Да, да, да, вот оно вышло так вот. Есть такое мнение, но потому что странно. В одном случае он говорит, скрывает все, нет, нет, нет. А вот в этом месте все на виду. И разговор с этой женщиной на виду. Все как-то вот так вот на виду. Есть такое мнение, мне понравилось это. Да, слушай, я подумал, действительно. И первая мысль, которая приходит в голову, вы знаете, а мы все нужны друг другу. У нас когда-то даже служение такое было. Мы делились опытами исцелений там, или каким-то с кафедры разговаривали, что-то произошло. Вы знаете, оно подкрепляет. В этом что-то есть. Может быть, это тоже нужно. Не скрывайте, если у вас что-то произошло, поделитесь. Это поддерживает. Вот оно случилось. Мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу. Вот такая вот история. Но есть она в Священном Писании. Ее называют по-разному. Две в одном, сэндвич или бутерброд. Вот. Вы знаете, мы все переплетены друг с другом, и у нас тоже у каждого что-то происходит. И пусть Господь благословит нас с вами. И если Господь что-то как-то проявил, не скрывайте себя, говорите об этом всем. И если у вас действительно что-то такое сейчас плохо, может быть, какие-то обстоятельства говорят о том, что вам не хочется жить или нужно что-то бросить, разочароваться, подождите, подождите, подождите. Иисус Христос. Вы думаете, ну где он, почему? Я не знаю, где он задержался, уделив внимание какой-нибудь женщине, которая до него дотронулась или это. Я не знаю. Он ищет отклик, и он говорит, не переживай, только веруй. И пусть вас Господь благословит. Давайте помолимся. Великий наш Господь, Владыка всех и всего, Ты сотворил звезды на небесах, и после этого пришел к человеку, чтобы помочь. Благословен Ты, Господь, любящий людей. Даруй всегда помнить об этом, искать, ждать и надеяться, потому что Ты ищешь отклик и веру. Во имя светлого Иисуса Христа мы благодарим Тебя. И я прошу Тебя, если здесь, в зале или среди братьев и сестер, которые в онлайн-трансляции смотрят сейчас это. Господи, поддержи веру, если кто-то в ней нуждается. И приди, пожалуйста, в тот дом, где в тебе есть нужда. Я знаю, что ты ищешь этих людей, потому что видишь, что люди ищут тебя. Во имя Иисуса Христа благодарю и прошу обо всем. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Говоря о сильной женщине, мы представляем независимого, целеустремленного человека, который привык сам справляться с жизненными трудностями и вести за собой людей. Сегодня поговорим о сильной женщине. В гостях у нас Наталья Щербакова. Она сотрудник из организации гуманитарной помощи «АДРА». Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Спасибо вам, что вы сегодня с нами. И мне хотелось бы сразу задать такой вопрос. Все-таки образ у вас такой сильной женщины. Вы вообще сами считаете себя таковой?
2: Интересный вопрос. Наверное, несколько лет тому назад на такой вопрос можно было бы задуматься, является ли это комплиментом или это является оскорблением. Но сегодня современная жизнь именно выставляет такие требования, что женщина должна быть сильной. И каким-то образом образ сильного человека у людей окружающих сложился обо мне. И как я чувствую себя? Местами, наверное, да, я сильный человек. Но внутри, вы знаете, как безе. Внутри оно твердое, а если его ударить ложечкой, оно там внутри мягкое. Жизнь заставляет быть сильной.
1: В вашем окружении в основном были и есть женщины. Это мама, тетя, да, вы воспитывались среди женщин. Они были для вас примером сильных женщин?
2: Можно сказать, что да. Да, это женщины, если можно так сказать, советские продукты советского общества. И они должны были быть сильными, и они были сильными. Моя мама – это 1942 год рождения, то есть это военные, это мои сверстники, которые дети от мам, которые родились во время войны, у которых были сильные, яркие цели в советском обществе. И для того, чтобы достигать этих целей, приходилось большие усилия прилагать и, возможно, вот это даже словосочетание «сильная женщина», «мужественная женщина» само по себе немножко противоестественно, но оно прижилось, и под этим пониманием мы росли, мы воспитывались, и вот то, что выросло, то выросло. Я считаю, что это поколение сильных женщин.
1: А вам самой нравится этот образ сильной женщины?
2: Нет. Мне кажется, что вот быть сильной женщиной, вот эта сила, она замещает некоторые качества женского характера. Возможно, такие, как нежность, как мягкость. Они приобретают какие-то другие черты лица. Мне всегда нравились легкие женщины, нежные. Сильная женщина, она не может себе позволить иногда быть вот такой настоящей женщиной. Сила все-таки, мне кажется, она присуща мужчине.
1: Mm-hmm. То есть за счет обстоятельств все-таки, да?
2: Да. Обстоятельства формируют сильную женщину. И когда мы говорим о женщине сильной, это не то, что она ходит в фитнес-клуб, или наоборот, у нее летящая походка, и она все проблемы пролетает. Это та женщина, которая постоянно борется в жизни за семью, за себя, за родину, за все. Она боец.
1: А вот такие ситуации бывают, когда женщина, девочка, девушка, да, растет без папы, без мужского плеча. И другая сторона, да, когда вот девушка вырастает под отцовской защитой. Это две абсолютно разные могут быть личности.
2: Да, они даже окрашены по-другому. Я бы даже не стала противопоставлять, допустим, женщину, выросшую в полной семье, и женщину, которая была лишена отца. Я, как и многие, опять-таки, мои подруги, Мы росли до определенного возраста, у нас были папа и мамы. И потом в начальной школе родители расходятся, и девочки, и мальчики, они остаются на попечении мамы. И тут уже, наверное, изначально, может быть, что Богом заложено, сильные черты характера при определенных обстоятельствах. Ведь такие стрессовые, сильные, какие-то трагические ситуации, они либо ломают человека, либо закаляют его. И вот как там уже, как Бог даст, как сам человек поставит себе цель, будет ли он выбираться из этих ситуаций, становиться сильнее, либо каждая ситуация будет его еще более унижать, делать более слабым. У меня получилось так. Я смотрю, что и окружение, мои друзья, с помощью, может быть, и провидения Божьего, получалось так, что я становилась сильнее.
1: А вот расскажите поподробнее, что за обстоятельства у вас происходили в жизни, да, с помощью которых вы закалили свой характер, стали сильнее?
2: До 4 лет я очень сильно заикалась в силу определенных причин. С заиками, как вы знаете, не рождаются, ими становятся. Я так сильно заикалась, что меня перестали понимать, и я замолчала. Мы жили в центре Москвы, там была церковь, и мама обходила эту церковь 10-й дорогой. Она боялась, что бабушка принесет меня в жертву, потому что все очень переживали и хотели, чтобы я избавилась от этого недуга. Но каким-то образом бабушка озвучила мою проблему в церкви. И в церкви организовалась группа, которая стала молиться. Мама об этом знала. Она перестала бояться и иногда заходила в церковь. И, будучи маленьким вот ребенком, я до сих пор помню, что была... Лиц не помню, но людей помню. Они вставали и молились за меня. И в один день моя бабушка говорит, обращаясь к моей маме: «Рай, Наташка-то, смотри, не заикается». С тех пор я начала говорить. С одной стороны, я начала говорить много, с другой стороны, я ощутила внутри присутствие Божие. И вот как-то с того момента, если говорить, я стала сильной, я стала физически чувствовать, вот держась за руку Божию. Меня отправили в садик, мне было страшно. Я чувствовала, я говорю: «Господи, пойдем со мной». Это вот эта вот детская вера, детское открытие Бога, вот оно у меня прошло через всю жизнь. В какой бы ситуации я ни была, вот это вот детское инстинкт детский, схватиться за руку Божию. Я его физически чувствую.
1: То есть это с детства у вас получается, да, вот так вот
2: да.
1: Все? Потрясающе.
2: Много разных. И со сверстниками, если какие-то проблемы возникают. Потом в юношеские годы, потом в зрелые годы. Как у каждого человека проблема. Но, как я говорила, либо эта проблема тебя закаляет, либо она делает тебя слабее.
1: Ну вот потом, когда вот вы уже росли, там какие-то обстоятельства еще, да, складывались таким образом, что вам приходилось свой женский характер закалять?
2: Конечно. В моем возрасте уже об этом говорить не очень стыдно, но то, что я маленького роста, то, что моя фамилия на последнюю букву практически в алфавите, получалось иногда в жизни так, я опять-таки думаю, может быть, это провидение Божие, чтобы Господь меня чему-то учил и закалял. Знаете, все хорошее на мне заканчивалось, и все плохое на мне начиналось. Начиная от школы, то есть кого мы сейчас вызовем. Жик-жик-жик, смотрит она по журналу, и кто в конце того вызывает. Быть всегда в конце, потому что ты маленького роста. Ленин, Наполеон – это все мужчины маленького роста. От этого никуда не денешься. У маленьких людей амбиции. И при своем 1,56 м я была в баскетбольной команде школы. То есть за счет своей прыгучести быть выше. И опять-таки вот эта амбициозность, я буду ее называть так, мне это тоже не очень нравится. Это сила, которая как бы другие страны, о, какая маленькая, а прыгает она в баскетбол.

0: На вас это повлияло, отразилось на вашем характере?
1: А вы, наверное, удивитесь, если я отвечу практически никак. Моя вера была сугубо индивидуальной. Это опять-таки нужно так, чтобы люди на тебя влияли, чтобы их достижения были твоим примером. Но почему-то так вот у меня все было очень индивидуально. Моя вера не зависела от того, кто как что думает или кто как делает. Даже собираясь вот молодежью верующей, для меня я всегда делила. Думаю, вот это время для веселья, а вот это время для Бога. То есть оно какое-то должно быть особое и святое. И опять-таки, как ребенок заика, я иногда была в стороне, немножечко изгоем. И это тоже делало меня сильной. Быть одному – это нужно иметь силу. И некоторые женщины говорят, мне не скучно быть с собой. То есть у человека настолько богатый внутренний мир, что ему не надо включать телевизор или читать какие-то книжки развлекательные. У него свой богатый внутренний мир. А в этом мире царствует Господь Бог. Вот с ним ты чувствуешь себя настоящим человеком, сильным человеком, потому что сила, она откуда? Не только от обстоятельств. Есть источник этой силы. Mm-hmm. Меня всегда удивляло, как царь Давид пишет в псалмах. Он воин, он красавец, он царь. И он говорит, Господи, Ты научаешь мои руки брани, Ты моя сила, Ты моя крепость. И у меня был такой душевный отклик. Господи, у меня ведь тоже сила в Тебе. Я вот все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже на работе однажды у меня был начальник из скандинавских стран, датчанин. И он мне дает какую-то работу, одну, другую. А потом говорю, это, говорю, не мое, я это, говорю, не знаю. Он меня так по плечу похлопал. Я знаю, что ты сейчас узнаешь, как это делать. А не хочешь ты это делать, потому что ты просто не хочешь. Со стороны, да, создается впечатление, что я вот сама по себе что-то много могу. Нет, я сразу Господу Богу. Господи, мне дали вот такое задание, или у меня вот такая ситуация. И он делает такие чудеса.
0: Здорово, это потрясающий опыт. Наталья, а были ли вот такие ситуации, когда вот вы уже с закаленным характером, таким сильным, могли полагаться на свои собственные силы, а не на силу всемогущего Бога? Был такой опыт?
1: Ну, это, наверное, периодически и постоянно, потому что когда люди говорят, или я говорю о своем пути к Богу, у меня нет вот такой точки, что я пришла к Богу, здрасте, и вот с Богом. Я его узнала, мы познакомились, и я вот дальше иду. И на этом пути может быть очень много. Я могу свернуть с этой дороги. И знаете, иногда так идешь и думаешь, вот так оно ближе и короче. Господь позволяет это сделать. А потом ты понимаешь, что сам-то ты особо многое не можешь сделать. У меня почти всегда бывает, что когда мне что-то нужно, и чтобы Бог мне оказал помощь, Он меня все время, знаете, я бы такое выражение допустила, как передерживает чуть-чуть. Когда же, ну все, ничего у меня не получилось. И вот тогда, когда он спрашивает, не получилось? Нет. Ну тогда мой выход. И Бог дает, и думаешь, Господи, вот он дает сил, дает возможности, посылает людей. И ты думаешь, Господи, все могу с тобой. А был момент, когда периодически и постоянно, как непослушный ребенок, руку выворачиваешь. Я не зря в самом начале сказала, вот так вот. И всем желаю, держитесь, в каком бы возрасте ни были, в каком бы положении, держитесь за Бога и вырулите.
0: Да, ну вот за образом сильной женщины зачастую скрывается женщина все-таки слабая, со своими слабостями, своими моментами, которые, да, вот порой щемят наше сердце. Вот расскажите, как вы относитесь сами к этому, и ваш личный опыт по этому поводу хотелось бы послушать.
1: Мягкая. Женщины так говорят, мы, говорят, пушистые внутри. Но опять-таки обстоятельства заставляют быть сильными, принимать какие-то волевые решения, поступать сильно. Может быть, вы ждете от меня какого-то великого примера,

0: Но не каждая женщина может даже муху убить, да? У нас однажды на даче из-под крыльца выползла змея. На даче мама, у меня дочка. Нужно реагировать сразу было, что делать с этой змеей. А надо мной мама смеялась всегда. Если муху убивать, я ее с первого раза убить не могу. Вот так вот она вылетает. И все родственники об этом знают и смеются. Тут змея, тут опасность. Доли секунды надо принимать. Стояла рядом лопата. В голове сразу же, что нужно убить эту змею, нужно попасть в голову. И я этой лопатой, значит, эту змею попала. Ну, не для программы будет сказано, что было потом со мной. Но вот это нужно было сделать сразу. И это было противоестественно. Для меня это поступок мужчины, который может выстрелить в животное, и для него это охота. Для меня, для женщины, это было лишение жизни живого существа. Я потом вот села на это крыльцо, у меня вот так вот все трясется. Я защищала свою семью. Внутри у меня был полный раздрай, что я ее убила. Мне было страшно.
1: Вот такие обстоятельства, они порой, мне кажется, женщину могут загнать в такое состояние, что как я устала быть сильной женщиной. У вас были такие состояния?
0: Да. Такие состояния периодически и постоянно бывают. Но ты понимаешь, вот это выражение, да, в чем воспитывался опять-таки? Надо держать себя в руках. И вообще, если я сказала, что несколько лет тому назад можно было себе позволить быть барышней, сегодня жизнь совсем другая. И если мы хотим опять оглядываться на прошлое, на образы этих кисейных барышень, которые там от вида чего-то или от слова падали в обморок, нельзя сейчас так жить. Нужно быть сильной. Другой вопрос, откуда ты эту силу черпаешь? Какая у тебя мотивация, для чего тебе нужно быть сильной? Не просто ты бизнес-вумен, руководишь каким-то бизнесом, делаешь деньги. Ты должен быть вот внутри сильной личностью. Потому что вот эти вот внешние обстоятельства, они могут меняться. Но внутри ты должен быть человеком сильным, который может этой силой помочь другим. Поделиться этой силой. А самое, наверное, главное – поделиться источником. Потому что ты человек, ты все равно ограничен в своих возможностях. Но поделиться источником вот силы – это нужно делать.
1: О чем женщина должна в первую очередь задуматься, чтобы эту силу почерпнуть в своей жизни?
0: О чем задуматься? О том, что она женщина, она мать. Вокруг нее не только дети, но и мужчины. Эти сильные, эти удивительные существа, которые нуждаются в женской силе. Иногда говорят, вот выплакаться женщине. Вы, наверное, сами знаете, сколько сил нужно, чтобы выдержать эти слезы. Слезы кого-то. Чтобы просто пожалеть. Это нужна сила, внутренняя сила. Слабый человек скажет, ой, знаешь, мне не до твоих слез. Или, знаешь, будь сильным. Вот я сильная, и ты будь. Сильный познается в действиях, в ситуациях, а не просто позиционирует себя.
1: Как вы интересно повернули момент по поводу слез и по поводу все-таки быть настоящим вот в этой силе, да? То есть проявление силы тогда, когда ты можешь позволить себе быть собой.
0: Да.
1: Получается так?
0: Да. И так тоже. Я с вами согласна. Потому что быть сильной – это не маска.
1: Угу.
0: Когда вот вы говорите, бывают же такие ситуации, когда тебе хочется быть слабой. Это не то, что ты ходишь, одел на себя броню, ты такой сильный, все на тебя пальцем показывают. Нет, ты реально внутри закаленный. Но опять-таки, как вот царь Давид, как многие, знаете, вот иногда читаешь Священное Писание, смотришь, или только что огонь с неба, Господь через него, или еще какое-то чудо. И тут вдруг извините меня, женщина Изавель, да я тебя убью. И все, это была какая-то последняя капля в какую-то самую больную точку. Или все, не могу, Господи, больше. И ты тоже. Этого не надо стыдиться. И слезы сильной женщины, они тоже должны быть, иначе может разорвать от собственной силы.
1: А вот в чем заключена женская сила?
0: Я считаю, что Господь создал женщину не только красивой, но и сильной. Отсюда, наверное, многие и беды. Знаете, когда курицу долго держат без петуха, она пытается кукарекать. Это получается смешно. Это реально получается смешно. И больно. И вот когда женщина начинает, может быть, путать свою женскую силу с мужской силой, это не просто выглядит смешно, это трагично закончится. Не нужно путать вот эту вот женскую силу. Женская сила в любви, в нежности, в милосердии и в понимании, а не в бицепсах. Это еще и национальная черта русской женщины. Если вы помните, еще Некрасов воспевал русскую женщину. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Каждый момент можно посмотреть и со стороны физической силы, и со стороны мотивации. Она спасала. Зачем она коня на скаку останавливала? Чтобы спасти кого-то. Зачем в горящую избу? Чтобы спасти, а не для того, чтобы просто показать, сколько килограмм. У меня бабушка, моя бабушка, она телегу, запряженную лошадью, когда телега не могла вывести, она ее плечом поднимала. Это русская женщина. Бабушка могла сделать печку тут же, где она находится. Бабушка могла сшить. Бабушка могла взять балалайку и одним пальцем сыграть. Вот эта женщина, которая при определенных условиях, при определенных требованиях могла сделать все.
1: А как вот научиться женщине держать все в балансе и при этом быть и сильной, и женственной одновременно?
0: Я не думаю, что надо, может быть, даже стремиться к балансу, ну, потому что ничего нет совершенного. Нас иногда то в одну сторону, то в другую. И опять-таки это зависит от обстоятельств. Вот иногда мать с ребенком, когда он плачет, когда он болеет, можно спросить, тебе нужно быть сильной или любящей, или нежной? Здесь все вместе. Тебе нужно быть сильной, чтобы не упасть, потому что у тебя уже ребенок, может быть, 24 часа кричит, у него ушки болят. Или тебе нужно быть нежной, чтобы в это время его укачивать и говорить ему ласковые слова. Баланс. Женщина ведь это венец творения Божьего, поэтому здесь столько загадок, здесь столько возможностей у женщины. И если, опять-таки, она пытается черпать эти силы и развивать себя как женщина, обращаясь к Богу, реально ведь только там можно найти вот эту силу для современной женщины. Это внутренняя связь с Богом.
1: Вот можно еще так сказать, что кому-то в характере это дано и заложено, как вот с детства, да, вот мне понравилось, как вы сказали, что вот ухватилась за Бога, и все, и вот он меня ведет. А вот кто-то не ухватился в детстве, и порой нестабилен, и порой, достаточно слаб во многих ситуациях, и ломается очень быстро. Вот как научиться такой женщине, которая ломается по своему характеру, вот она такая, все-таки уметь лавировать и тянуться к главному источнику силы?
0: Я с вами согласна, что ребенок рождается, я так считаю, это не чистый лист бумаги. Он рождается с характером. Моя дочь, она сильная. Вот просто я смотрю на нее, и я удивляюсь. Она ставит цель, она к этой цели идет. Но я вижу и других, и в своем окружении. Те, которые, как мы говорим, слабенькие. Но, как я сказала в начале, если у меня образ сильной женщины, то мне нравятся те женщины. Люди должны быть разные. Ну, вот в Израиле женщины в армии служат, а у нас княжны служили как сестры милосердия во время Первой войны Отечественной. Кто сильнее? Та княжна, царская особа, которая одевает белый передничек и идет в госпиталь, обрабатывает гноящиеся раны. Или та, которая с автоматом отстаивает независимость своей страны. Мы видим разные. Не надо противопоставлять. Нужно объединять. Сегодня, а женщина, я говорю, это венец творения, в который Господь вложил все. Она может взять лопату и убить змею, которая несет опасность семье. И она может себя отдать за семью. Научиться. Вы знаете, опять, мы живем в современном обществе. И я не против психологической помощи. Я не против психологических тренингов. Я не против групп взаимопомощи, когда женщины собираются, делятся своим опытом. Это замечательные инструменты. И женщинам не нужно этим пренебрегать. Общаться друг с другом, рассказывать. Я видела такие группы. Это замечательно. Когда один обогащается опытом другого. Когда просто за чашкой чая женщины рассказывают, они выплескивают себя. Другой говорит, ты знаешь, а я вот так поступила. Попробуй так. Я и на работе. Вы знаете, у нас во время обеденного перерыва наш стол, где мы сидим, он уходит самый последний. Я рассказываю, допустим, у меня как что-то я вот сделала там, ну вот с дочерью. Говорю, знаете, девчонки, я вот сегодня так на свою дочь наорала, вот зачем, почему? И рассказываю, почему. Они меня слушают, слушают. Потом вот ребенок мой, говорю, уснул, говорю, я села и думаю, что же я за мать-то такая? Что же я не поняла? Я же сама в такой ситуации была. И они мне говорят, Наташ, ты правда, ты поступила неправильно. Ты поступила вот так, вот так вот. Если ты открыт к людям, к Богу, к семье, ты получаешь. Если ты закрылся в силу определенных своих переживаний, ты решил, никогда больше не пущу в свое сердце. Там другие процессы будут. Простите, гнилостные. Открывайтесь людям. Не бойтесь. Кто-то не поймет. Но в большинстве своем люди открыты. Открыты для помощи, для того, чтобы поделиться. И иногда вот говорят, ты сильная. Мои силы соборные. Вы меня послушали, я сильнее стала. Другой мне что-то сказал, я сильнее стала. Это не значит, что вот я один в поле боя.
1: Mm-hmm. Отлично, спасибо вам за этот ответ прекрасный. Наталья, а вот вы сотрудник ВАДРИ, гуманитарная помощь, которую вы оказываете, и часто бывают такие случаи, когда женщины со своими слабостями, да, с какими-то проблемами, наверняка вы сталкиваетесь с подобными ситуациями. Вот расскажите в первую очередь, о чем вы говорите с такими женщинами, и был ли у вас такой опыт?
0: Да, такие случаи есть. И если вот смотреть с негативной точки зрения, есть вот эти женщины, которые, категория женщин, которые считают, что им все обязаны, все должны. Вот сейчас я не беру в плюс. Я знаю, что женщины – это труженицы. Они тянут на себе семью, говорю, страну, все что угодно. Но есть категория женщин, которые считают, что им все должны. Вот они сидят, и вот это выражение «я ж мать». Вот у меня дети, и вы мне все дайте. И мы тогда начинаем предлагать. У нас в АДРА были такие моменты, когда мы проплачивали курсы женщинам, чтобы они повысили свою квалификацию. Или сейчас ведь это очень востребовано. Ноготочки, реснички, массаж. Мы проплачивали. Мы покупали даже инструмент некоторым женщинам. Вы хотели бы спросить, какой был результат? А 50 на 50. А жизнь такая. Кто-то не хочет ничего делать, а кто-то цепляется. Вот помощь, она имеет две стороны. Она может быть толчком для того, чтобы человек вышел из этой ситуации, mm-hmm. из тупиковой, или пережил какой-то момент. А бывает, она развращает. когда человек привыкает получать помощь, мы всегда говорим, что ты можешь. Не смотри на рекламу, где рекламируют французский крем, ты этого достойна. Нет, у тебя будет детский крем, но ты его сама заработаешь, это будет твое. У тебя будет твой уровень невыдуманный, ты можешь. Вот это вот, мы так были воспитаны, нас руководили слова «должен», «обязан», «можешь», «не можешь», «научим». То есть вот это, чтобы человеку, бывает безвыходная ситуация, когда человеку действительно нужно месяц его продержать, чтобы давать ему пищу, кровь, одежду. Но самое главное в человеке, когда он оказывается в какой-то беде, дать ему толчок, чтобы он вышел, чтобы он не застоялся в этой ситуации. Женщины могут очень много.
1: Спасибо вам, очень интересные мысли. А вот еще хотела у вас такой момент уточнить. Я просто знаю, что вы ведете проповеди, и эти проповеди очень сильные, очень вдохновляющие. И люди откликаются, им очень нравится. Некоторые даже вас считают проповедником в юбке.
0: О, как да, такое слышала выражение. Для меня это очень статусно. Мне не так часто это дают делать, и я в этом также вижу провидение Господне, потому что, опять-таки, будете смеяться, но амбициозность, она присутствует для того, чтобы... Она, может быть, и вот этой вот смелости без амбиций и не бывает. Как я отношусь? Я говорю то, если у меня есть какая-то проблема духовная или вопрос, который меня интересует, я говорю людям об этом. Все думают, что я вот к проповеди готовлюсь и ищу какие-то богословские труды. Нет, я спрашиваю Бога: Господи, меня попросили сказать, о чем? О чем? Меня волнует вот эта тема. И я открываю Священное Писание, я молюсь, и я говорю обычными, простыми словами. И когда люди вот потом говорят: знаете, вот мы слышали, что вы сказали вот это или вот это. Я говорю: Господи, неужели я это говорила? И реально у меня просто мурашки по спине бегают от сознания того, что меня Господь выбрал своим инструментом, чтобы кому-то что-то сказать. Это ведь это потрясающее чувство, осознание того, что ты находился в тот момент в руках Божьих. И когда говорят, что ты чего-то, вот здесь вот я внутри заика. Я осталась заикой. И когда люди говорят, ты выходишь на кафедру, и как бы как рыба в воде. Я думаю: Господи, великие чудные дела Твои, Господи. Они не видят. Я ведь поначалу, когда выходила говорить проповедь, я одевала длинную юбку, чтобы не было видно, как у меня трясутся ноги. Но я видела, как я только начинаю говорить, и что-то происходит. Я перестаю думать, как я выгляжу, какими словами я говорю. Да, конспект, он лежит. И вот это вот, это бывает редко, но это подарки от Бога. Подарки в виде того, как люди принимают. Я чувствую, что Бог им что-то говорит. Может быть, потому что я так неказисто выгляжу, поэтому внимание привлекают слова, а не облик.
1: Вы наполнены этой силой Божьей, которую Он вам дает. И я думаю, что вот это вот очень сильно людям откликается. Они чувствуют это.
0: Да, мне иногда даже, опять-таки, мама говорила: Наташ, не говори много о своих негативных опытах, говори о позитивных. Я говорю: ну как же, ну чтобы люди понимали, что я такая же. Нет, говорит, им нужно, говорит, вот как вы сказали, нужно почерпнуть. Говорит, плохого у них у самих достаточно. Они хотят слышать о твоих победах.
1: Кстати, о ваших победах, ну, точнее скажем, о вашем пути к Богу. Он всегда вот такой вот был стабильный? Или были все-таки какие-то пробелы и промахи, когда вы снова хотели ухватиться? Ну, возможно, не слышали голос Бога, или вот бывают обстоятельства, когда не понимали, где же Он?
0: Я никогда не уходила от Бога. И я до сих пор боюсь, что если я что-то в жизни сделаю, вдруг Господь меня оставит. Самое страшное в жизни, наверное, верующего человека, как бы он ни верил, когда он думает, что Бог молчит. Молчание вообще всегда страшно в отношениях. Можно накричать, можно даже ударить друг друга. Но молчание все знают. Это самое страшное наказание, самая изматывающая пытка. И вот это вот, опять-таки, как может быть ребенок, я периодически постоянно дергаю Бога. Господи, ты здесь? И вот когда он считает нужным в моей жизни помолчать, потому что мне иногда бывает. Я прихожу к Богу, я ему говорю эмоционально. Иногда я с ним иногда ругаюсь даже. Ну, я так считаю, потому что я иногда перехожу грани дозволенного в отношениях. Я потом за это у него прошу прощения. И потом, вроде, я выговорилась, и нужный момент, чтобы Бог сказал, а я такая гордая или обиженная, или высказавшаяся, ухожу. И происходит в жизни то, чего не должно происходить. Потому что Господь говорит, Наташ, ты куда? Ты сказала, а я? Ты хочешь? Ты просто сказала или ты хочешь меня послушать? Однажды я встретилась с женщиной, она была иностранка, много лет тому назад, а я воспитывалась в консервативной церкви, и мои отношения с Богом, они тоже были от консервативных, то есть вот таких, до... И вот эта женщина, мы с ней разговорились, и она говорит, Наташ, а я Богу анекдоты рассказываю. То, что себе позволяешь. И она видит мое лицо и говорит... Я тебе скажу больше, она хочет меня добить, говорит, я даже знаю, что он смеется над ними. Я думаю, вот это отношения, высокие отношения. А вы знаете, прошло много-много-много лет, я тоже знаю, что Богу можно рассказать анекдоты, он будет с тобой смеяться над этими анекдотами. Но до этого надо дойти, когда ты Богу можешь рассказать анекдоты, а не просто говорить, Господи, прости и помилуй. Я счастлива, что Бог не отпускал меня, потому что я до сих пор прошу. Я не хочу идти параллельной дорогой, я не хочу в сторону. Я не хочу этих опытов, о которых многие верующие рассказывают. И я счастлива этим, что я иду. И моя как бы вот цель – дойти до конца. Мне хочется, чтобы Бог мною гордился. Вот знаете, иногда говорят, вот, и об Иове Господь говорит, видел ли ты такого праведника? И мы иногда спрашиваем себя, хотели бы мы, чтобы Господь так о нас сказал? Я думаю, пока еще нет, потому что, чтобы Господь так сказал, как об Иове, нужно пройти той дорогой, которой прошел Иов. Я как женщина, сильная, но я хочу, чтобы путь мой был поровнее. Честно, честно. Я хочу... жизни полегче, может быть.
1: Я думаю, что Господь, зная наши сердца, ведет нас, наверное, к
0: самым правильным путям,
1: да,
0: который нам нужно пройти.
1: Который именно нам нужно пройти, вы верно сказали. А вы, обладая определенной силой, так или иначе ведете за собой людей. Я думаю, что есть такое качество, когда вот чувствуется сила в человеке, та же проповедь, те же близкие, которые рядом с вами находятся, так или иначе, они видят ваш образ и влекутся за ним. К чему бы вы хотели привести этих людей, которые смотрят на вас?
0: Во-первых, чтобы они не боялись в жизни. Просто вот на свете очень мало вещей, ради которых можно, нужно печалиться и плакать. Их мало. Главное — Бог дал нам людей. У кого-то их много, у кого-то мало. Берегите этих людей. Оказывайте им помощь. Тратьте свою жизнь на людей. Не на вещи, не на деньги, не на путешествия, что само по себе очень прекрасно. Тратьте их на людей. И мне хотелось бы... Вы говорите, что за мной идут. Я не тот лидер, за которым... можно идти. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, люди увидели, с кем я иду. Пусть каждый индивидуально возьмется за руку Божью. И он пойдет другой дорогой. Каждый пойдет, но к Богу. И когда вы говорите о близких и родных, мне бы хотелось, чтобы мы все дошли. Дошли до Царства Небесного, когда мы говорим «наш путь к Богу», когда мы смогли бы сказать «я пришел к Богу». Но пока мы еще все идем. Кто-то за руку с Богом, но мы идем. Не бойтесь, Бог всегда рядом.
1: Огромное вам спасибо. Я бы даже хотела сказать после ваших слов «Аминь», потому что это как в своем роде как молитва и за близких, и за окружающих, чтобы все шли к Богу, навстречу к Нему.
0: Спасибо вам большое.
1: Имея веру в Бога, каждый из нас может двигаться навстречу к Нему, опираясь на Его силу и поддержку. Как сказано в Священном Писании, «Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит».

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – филолог, литературовед, богослов Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Когда в Древней Руси ждали конца света? Какими были представления о конце света после крещения Руси? Как изменились эти представления в связи с принятием христианства? Как повлияло на взгляды о конце света падение Константинополя? И что это значит сегодня для нас? С нами в студии Олег Брусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Сегодня мы попытаемся осмыслить апокалипсис в следующих хронологических рамках между крещением Руси и падением Константинополя. И в связи с этим первый вопрос у меня к вам следующий. Были ли в Древней Руси какие-то особенные эсхатологические настроения? Если были, то какие, как они выражались? И если были, то откуда мы можем об этом знать? Доподлинно из каких источников?
2: Знаете, на первый взгляд, может быть, Александр, возникает такое мнение, что вот с эпохой Просвещения, там, да, начиная там, где-то вот конец 18-19 столетия, с увеличением различных каких-то там школ, изучения различных дисциплин, появление новых каких-то дисциплин, и появляется, может быть, там, усиленно такое библейское там, исследование, и в планах потом еще и вот появление там, дисциплины библеистики, связанной с изучением археологии, там, изучением лингвистики и так далее, и так далее. Но интерес не исчезает о вопросе вот, событиях последнего времени. Но удивляет то, что это не только достояние вот этого новейшего времени, там, вот эпохи Просвещения, оно удивляет то, что в глубину вообще веками уходят вопросы, вот, связанные с этим эсхатологическим настроением. Не только вот это в Европу, да, в западную, но и к нам, восточным славянам. Несмотря на ее вот молодость, вот зарождение этой христианской религии вот, да, на восточно-славянских землях, уже были вот эти ожидания, вот эти были настроения. Но, Александр, один момент, который, я думаю, очень важно нам сделать, и, может быть, оно проиллюстрирует библейский текст, который мы сейчас с вами зачитаем, вот, оно может быть вот, панорамно представлять, наверное, такое настроение и последующие народы, вот, последующих людей, которые ожидали там, конца света и пришествия Иисуса Христа, ну и восстановления Царства Небесного.
1: Некая такая библейская матрица, которая потом отозвалась в истории многих государств, и в том числе государства Киевской Руси.
2: Да, можем так сказать, что матрица, да. Деяния апостолов, первая глава. Ну, по воскрешении своем. Мы со второго текста начнем читать. «До того дня, в котором он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которым он избрал». Ну, это вот подчеркиваю, третий текст, «которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». То есть вот, ну, казалось бы, вот что можно еще больше добавить, больше сказать вот к тому, что сказал Иисус? То есть это вот... Ну, уже ни один не лучший там проповедник, ни один там из апостолов лучше не мог бы объяснить, чем это сделал Иисус. Правильно? То есть и на это был отрезок времени 40 дней. Это лучший мастер-класс для вообще там слушателей, для апостолов. То есть я думаю, что уже детально было им объяснено, показано там от самой первой, наверное, библейской книги «Бытие», заканчивая там книгой, ну, в иосифудейской традиции, там, Паралипоменоном, да? Вторая книга Паралипоменоном. Вот. Иисус, наверное, все объяснил. О пророчествах, о Мессии, о спасении. Ну, что еще можно еще сказать? То есть, ну, шестой текст очень интересен для меня, посмотрите. Реакция учеников на то, что сказал Иисус.
1: То есть, эсхатологическое настроение апостолов.
2: Эсхатологическое настроение апостолов. «А посему они, сойдя, спрашивали его, говоря, а не сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилево?» То есть вы видите отличие, да, у нас Иисус говорит о Царстве Божьем, ученики спрашивают о Царстве Израилем. Это просто как синонимы автор использует, или он это делает умышленно? Для того, чтобы, может быть, настроение показать учеников, скорее всего, он это делает умышленно. И вот эту противоположность он четко ее показывает, что Христос говорит о Царстве Божьем, а ученики все же, наверное, в силу вот того, что у них сформировалось ожидание там, политического мессии, который ну, придет и восстановит, и улучшит их жизнь вот, в Палестине. Наверное, это настроение не ушло.
1: Ну, для учеников ясно, что Царство Божие – это есть Царство Израиля.
2: Царство Израиля,
1: для
2: да.
1: Для них это тождественно.
2: Но вот что вот удивляет? Если Иисус с группой своих последователей на протяжении 40 дней, ну, включая, понятно, что еще то служение, которое он вместе с учениками совершал, и они становились свидетелями всему, что сотворил Иисус, и то, что он говорил. И даже вот здесь остается вот какое-то вот непонимание, то есть остается вот какой-то вот, ну, такой момент, ну, преткновения, ведь, ну, явно же Иисус не имел в виду там какое-то вот политическое устройство. Вот, и они опять же остаются в этом. То что говорить о последующих поколениях, последующих христианах, независимо там они уже в какой-то, не знаю, там живут там, в там, странах, государствах и так далее. И вот мы возвращаемся...
1: Да, неужели идея о политическом устройстве Царства Божия перекочевала от апостолов к восточным славянам, русским, белорусским,
2: знаете,
1: украинцам?
2: Знаете, что, Александр, она перекочевала не только к восточным славянам. У нас ну, будут еще другие там, программы, будем об этом говорить. Она перекочевала вообще в христианство. Вот эта идея, вот эта структура, вот это понятие.
1: Вот и таким стало культурно-религиозным кодом и верующих людей.
2: Кодом христиан. Людей, который, кстати, выражалось ну, не просто, вот, может быть, в какой-то вот созидающей там, стороне, но оно еще и в деструктивной, приводящей в какие-то столкновения, в какие-то там разрывы, вот, там, какие-то обоюдные там, не знаю, обвинения и войны. И, в общем, таковых много. Возвращаемся к восточным славянам. Молодая религия. Христианство, ну, если мы помним, по летописи, там, да, повести временных лет, 988 год, князь Владимир принимает христианство.
1: Хотя ему уже почти 1000 лет. Это она молодая
2: да,
1: здесь,
2: то есть, понятно,
1: на почве земель.
2: Конечно, мы говорим о западной там, цивилизации уже как христианской, то есть еще до падения там, Римской империи. То есть еще даже до там, принятия, ну, понятно, что там Константином Великим, да, христианство сделавшим как религию христианства
1: государства. Да. Римской империи.
2: Конечно. Вот к славянам приходит гораздо позже все. Но в то же время, ну, помните истории Кирилла Мефодия, которые там они переводят, создают азбуку, создают, начинают переводить там Священное Писание. И благодаря вот этой традиции, этой школе там появляется... Но перевод различных книг, существующий, по крайней мере, в первую очередь, это византийская там, да, литература, существовавшая уже там, не одно столетие. И вот я обозначу, может быть, какие-то ну, летописи, трактаты, которые уже появляются в славянских землях. Слово Ипполита о Христе и Антихристе. Вопросы Иоанна Богослова Господу на горе Фафорской. «Откровение Мефодия Потарского». И вот, кстати, что интересно...
1: Это переводные книги,
2: это переводные, это только
1: списки,
2: вот ряд
1: которые
2: публикаций.
1: Которые ходят среди восточных славян.
2: Восточных славян. И вот здесь оно имеет вот окраску вот такого эсхатологического настроения. Особенно мы можем сказать, вот, выделяя из всех, это «Откровение Мефодия Потарского». Очень интересный момент. Ну, на Руси летоисчисление, оно от дня сотворения, да. Так, Адама, и практически...
1: От сотворения мира.
2: От сотворения мира, да. И переход уже к летоисчислению от Рождества Христова, это только происходит в царствовании Петра Первого, да, в 1700 году.
1: По европейскому лекалу, на европейский манер.
2: Да, на европейскому манеру. Так вот, интересно, что, кстати, Апокалипсис, вот библейская книга, она переводится гораздо позже на Руси. То есть интерес к ней появляется позже. Но настроения вот эти эсхатологические, они вот зарождаются уже в раннем христианстве. И вот интересный этот момент, откровение вот этого Мефодия Потарского. Оказывается, это тоже переводная книга. Угу. С учетом того, что уже в западной цивилизации, то есть это вопросы к летоисчислению не только от создания мира, а уже от Рождества там, Христова, которое появляется там, в V, например, столетии. Вот. И интересный момент, что есть толкование христианских мыслителей, что тысячный год он будет ключевым. Пришествие Иисуса Христа. Uh-huh. Это появляется, то, что в Византии, это появляется в западной там, традиции христианской. И вот Мефодий Потарский, там, да, вот это его откровение, говорится, что не в тысячный год надо считать пришествие Христа, а от смерти Иисуса Христа. То есть получается 1033 год. Но это еще не все. То есть в 1033 году должен прийти Антихрист. Ему дано будет время 3,5 года его правления. И уже затем возвратится на землю Иисус Христос. Это 1037 год.
1: То есть ждут в 1000 году, потом ждут в 1033, потом в 1037.
2: Да, то есть вот эти даты практически можно сказать, что вот это были такими ключевыми ожидания Иисуса Христа на землю. Но 1037, он очень важен для Руси. И что интересно, уже из повести временных лет, мы знаем, что это при Ярославе Мудром там строится, ну там, впоследствии потом уже Софийский собор в Киеве. Вот, Золотые ворота. Вот к этому времени посвящается 1037 год. Не просто вот попытка копии вот, вот строения вот города Константинополя, да, вот этой архитектурной сакральной застройки, но и ожидание того, что вот в эти Золотые ворота придет Христос. В Киев придет, вернется. Но возвращение Иисуса Христа там не состоялось. И интересно уже последующее, вот митрополит Иларион, да, 11 столетия. Вот,
1: слово о законе и благодати.
2: Слово о законе и благодати. Он в 1038 году, кстати, вот важный момент тут скажу, что было настроение ожидания у славян, возвращение Иисуса Христа связано с совпадением двух праздников. Праздник Пасхи должен попасть на Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта. И в 1038 году, то есть год спустя, Христос не вернулся, этот праздник Пасхи совпадает на это Благовещение. И вот в эту Великую Субботу вечером в пятницу Иларион у этих Золотых ворот, он проповедует, ну, читает вот это слово о законе и благодати, вот с этой той историчностью, тем экскурсом от древнего народа, подчеркивает важность принятия христианства Владимиром, продолжающим его там эту политику и христианизацию там Ярославом. Вот. Но подчеркивает, что раз Христос не пришел в 1037 году, то важен момент, вот раз совпадение этой даты, принятие крещения и соблюдение тех обрядов, которые устанавливает церковь. То есть это тоже такой ключевой рубеж, который, он, кстати, присутствует уже там в повести временных лет. Поэтому в молодом, раннем христианстве славянских земель уже появляются эти настроения ожидания Иисуса Христа. И то есть даже вот мы можем выделить, вот, по крайней мере, вот, дату 1037 года. С учетом еще того, что появляются летописи, появляются те переводные книги, вот, которые, ну, отражают настроение вот это апокалиптическое.
1: То есть вы сказали, что, к примеру, апокалипсис вот этого Мефодия Потарского, слово о законе благодати митрополита Илариона, они вот содержат, явно содержат эсхатологические настроения. А вот если мы коснемся такого важнейшего, я бы сказал, исторического документа, как «Повесть временных лет». Насколько там представлены эсхатологические настроения славян, восточных славян?
2: Весь вот «Повесть временных лет» — это вот особый вопрос. Это особые интересы и изучения в этом вопросе. И сегодня, и в прошлом, впрочем, были историки, ну, современников я имею в виду, да, занимающиеся исследованием «Повести временных лет». Мы, может, уже привыкли к тому, что мы в школе, там, да, вот, знакомство там, с русской литературой, мы начинаем с «Повести временных лет», как такого исторического памятника. И вот есть ряд историков, которые они подчеркивают, это не просто исторический памятник, это не просто летописи. И там очень много вот таких вот моментов, которые вот историки выделяют и показывают вот это религиозно-эсхатологическое настроение у летописца, который он отображает вот в своем повествовании. Например, ну, вот там «Повесть временных лет, откуда есть пошла земля», там русская, там, да, и начинается там от потопа, ну, повествование Симхам Иафет, Вавилонская башня, вот, происходит там вот народы, 72 там народа, языка. И затем, что для меня самого удивительно, когда вот ты читаешь, вот дальнейшее, ну, повествование, то есть о израильском народе, как Бога избранном, вообще ничего нет. То есть и Иофет, и славяне. Да? То есть вот автор уже четко хочет подчеркнуть вот эту преемственность не с израильским народом, а со славянским народом. И потом вот поэтому уже у автора встречается постройка собора Софийского в Киеве. Потом он уже будет построен в Новгороде. То, что вот мы сказали о постройке там, структуры вот этой сакральной, золотых ворот, монастырей, святой там Ирины. Это вот копирование вот этой вот подобие Константинополя, того, что не туда, в Царьград, придет Христос, а придет сюда, в Киев. Христос вернется через эти золотые ворота. И поэтому, когда автор представляет повесть временных лет, это такой религиозный трактат, не просто исторический, а представляющий, ну, то есть вот там есть эти рубежи таких дат, вот, кстати, вот тоже 1037 год, который указано о постройке этих золотых там ворот, да? Но вот прямо вот что Христос там возвращается, и вот происходит завершение всей нашей истории. Кстати, Игорь Николаевич Данилевский, который тут занимался изучением повести временных лет, само название, он говорит, что это фразеологизм, повесть временных лет, да, то есть у нас кажется, ну, что-то о истории написано. А он предлагает совсем другой вариант. Он предлагает, что до известия о последних временах происходящих, о последних временах происходящих русской земле. То есть вот славяне, они будут завершающим тем народом в истории, тем городом, который приходит Христос. И вот момент в повести временных лет, еще вторая вот такая сторона у автора, ну, из исследований историков, что пишется еще книга для автора самого Христа, который будет представлен на суде, на судилище. А уже он сам будет вот выбирать и разбирать, то есть, ну, моральность их героев, их отношение к христианству, к Богу там, и к жизни. И с одной стороны, то есть вот эта идея богоизбранности повести временных лет, а другая сторона – книга, которая пишется для того, чтобы она была потом представлена на страшном суде.
3: Угу. То есть Бога. Повесть временных лет представляет русский народ, древнерусский народ, восточных славян, как своеобразно новый Израиль.
2: Что? Новый Израиль, все верно.
3: То есть как народ богоизбранный, как народ богоносец, как пуповину, связующую человечество с Господом.
2: Да.
3: А это представление о богоизбранности восточных славян, оно свойственно сугубо повести временных лет? Или оно имело более широкое распространение и зафиксировано в других письменных документах той эпохи?
2: Таких источников письменных немало. И я думаю, что, может быть, я и не буду там вот вспоминать все, но, может быть, один для сравнения, ближе, может быть, к славянам, потому что вот это все же такой источник, который отражает вот тоже интересные параллельные какие-то вот взгляды, связанные с повестью временных лет. Это Отон Фрезингийский, живший в 11-м
3: столетии. Не похож на славянина.
2: Нет, он немец. Он немец, историк, писатель. В 12-м столетии он жил. В 12-м столетии, и было у него 8 томов книги по истории. Первых 7 они были посвящены, то есть от творения до, ну, конца света, да, в его представлении. Вот. А 8-я книга, она очень интересна и характерна о Римской империи. И вот идея того, что, например, из Рима христианство, оно переходит, ну, в Константинополь, а из Константинополя оно переходит в Франкскую империю. И франки становятся наследниками этого христианства. То есть Священная Римская империя становится преемницей христианства. И именно туда тоже приходит там Христос. Понимаете? Вот. И интересно, что, ну, как исследователь...
3: Славяне бы объяснили франкам, что они глубоко заблуждаются.
2: Но и те, и другие, и третьи, возможно, что не пользовались все, они, ну, практически основным источником, это Священное Писание. Поэтому вот библейские вот эти аналогии, аллюзии, они будут перекликаться и встречаться вот этих летописях. Вот как вы сказали, что славянский народ – это вот новый Израиль. Да, и пример вот аналогии князь Владимир и 12 его сыновей. И таких аналогий очень много встречается в повести временных лет.
3: Князь Владимир как историей. Новый патриарх. Да. Да, как Иаков, опять-таки, Израиль, который, да, или как он представлен иногда как Давид,
2: да,
3: как,
2: да,
3: Соломон, который построит, да, храм.
2: Вот, поэтому уже вот в этот период Средневековья существуют эти летописи и попытка, наверное, привязать Бога избранность своего народа к тому, что именно вот они становятся преемниками.
3: Это такой синдром, который был свойственен многим народам, принявших христианство, получается.
2: Это, да, наверное, видимо, можно назвать.
3: И все же это вот как в Деяниях мы читали, как апостолы когда-то заблуждались относительно Израиля, политического Израиля. Так вот это вот пошло кочевать абсолютно,
2: да,
3: во все народы.
2: Потом мы же вот сейчас вот мы говорим, например, о светской жизни, да, то есть у нас вот есть понятие там и конституционно, там, да, и в правовом каком-то отношении разделение церковь и государство, там образование и там, так далее, другие какие-то там госучреждения и организации. Но мы когда говорим о истории христианства практически, ну там, да, там до эпохи тоже просвещения, ну, вот, может быть, там французы, вот это, может быть, таким будет маркером вот, ухода от этой религиозной жизни, вот к этой светской жизни, республиканской жизни.
3: Ну, конец 18-го
2: века. Конец 18-го столетия, да. Вот история, ну, если мы говорим в рамках Европы, то нет вот этого отделения понятия там вот светская жизнь, религиозная жизнь. Это все вместе, это все переплетается. Поэтому вот эти настроения, включая даже эсхатологические, мы будем там в следующих программах говорить, оно выражались и в политическом настроении, и об устройстве там социальном, жизни выражалось это все. И те же конфликты, те же какие-то несогласия, те же крестовые походы, там, понимаете, вот, которые не связаны с этими настроениями. Связаны с этим мировоззрением, этим библейским, в своем преломлении, ну, в своем представлении и преломлении вот, Библии.
3: В качестве ограничительной даты, последней даты осмысления апокалипсиса вы выбрали падение Константинополя для нашей сегодняшней беседы. Вот это событие, скажем, огромный Царьград, который простоял более 1000 лет, построенный Константином и заложенный, вдруг исчезает. И это какое-то влияние оказывает на мировоззрение славян, которые были в тесных отношениях с Константинополем?
2: Оказывает, Александр. Но, может быть, вот до Константинополя очень бегло. То есть мы не оканчиваем, например, вот представление о конце света, о судьбоносности народа в 11 столетии. Летописи появляются, они, вот эти письменные источники, переводные книги появляются позже, где-то к 14 столетию, кстати, там появляется уже, наверное, перевод книги «Откровения Апокалипсис». Эти книги появляются, эти настроения не уходят, и они потом связывают, опять же, с какими-то природными там катаклизмами, да, то есть там вот в 12 столетии там Серапион Владимирский предвовещал вот о природных явлениях, землетрясения, которое станет потом каким-то для Руси явлением катастрофическим. И это стало вот нашествием там монголо-татар там, да, на Русь. Вот. И поэтому, конечно же, в какой-то исторический период, связанный, опять же, там, с нашествием, может быть, с войной, оно создавало вот это эсхатологическое настроение там, у русичей. Но вот если говорить о массах, то, скорее всего, в массы оно там не вшло так. Скорее всего, у нас становилось достоянием образованных людей, там, монахов. Вот, та же «Повесть временных лет», она же потом переписывалась. Вот, мы издаем и в других там, изданиях, там, и Ипатьевская, там, и Лаврентьевская, там, Радивиловская летописи. Да? Вот, но в массы она не шла. Что касается Константинополя, тоже надо один момент выделить, очень важный. До падения Константинополя это Феррара-Флорентийская уния между православной и католической церковью. Потом, впрочем, кстати, в истории уже будет известна другая там уния, Брестская уния в 1596 году. Ну, мы когда-нибудь об этом будем говорить. Она заняла несколько лет, эта уния, с 1438 года по

0: не принимал, это раз. И считали, что это вот отступление истинной православной церкви от чистоты ее, от верности ее, поэтому вообще не признавали. Ну а когда в 1453 году Мехмед II захватил Константинополь, то в сознании православных славян, восточных славян, было, наверное, окончательное понимание, что вот христианский мир рухнул. Единственный мир христианский – это остается вот Русь. И с ней судьбоносно все остальное будет в дальнейшем связано. Ну, я думаю, что мы еще потом будем говорить, как это развивалось, эта идея, уже в продолжении других веков. То есть
1: это оказало колоссальное влияние.
0: Колоссальное влияние, да.
1: На мировоззрение.
0: Первое, вот эта уния повлияла, то, что вот отступление православной церкви, да, вот, и непризнание ее, по крайней мере, русскими там, да, государями, и уже падение Константинополя, конечная была вот эта точка в том, что вот Русь остается правопреемником этой христианской цивилизации.
1: Ясно. Большое спасибо вам, Олег, за то, что открыли, поделились вот этими не совсем известными, иногда мало звучащими фактами относительно истории и связи богословия и истории именно касательно славян и как это продолжает развиваться сегодня. Надеюсь, мы с вами продолжим разговор в следующих программах.
0: Да.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: Дорогие друзья, жизнь не точка. Жизнь предполагает движение. И если однажды Русь была крещена, то дальше необходимо возрастание, углубление и более глубокое детальное понимание и ежедневное следование заповедям Божьим. Историки говорили, Русь крещена, но не просвещена. Да не будет этого с нами. Мы, полюбив Господа, Его Слово, будем совершать путь за Ним, чтобы не повторять ошибок апостолов, будем углубляться и будем внимательны к учению Христа, чтобы не обмануться, но чтобы, приняв Его, однажды быть с Ним навсегда. И да поможет вам Господь следовать за Господом и Священным Писанием, Словом Божьим, Библией. До свидания. До новой встречи.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Снова приятно встретиться с вами на программе «Мужчина и женщина». Сексуальная жизнь, интимные отношения созданы для того, чтобы приносить радость. Однако это далеко не всегда так. Иногда причина тому – банальные комплексы. Вот о них мы и поговорим сегодня, их и обсудим. Как с ними справиться, как их распознать? Мы поговорим с психологом Людмилой Федоровной Верлан, специалистом в области семейных отношений. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Добрый день, Александр.
1: Итак, комплексы – это достаточно распространенное явление в нашем обществе. И именно они порой причиняют большую боль и большие неприятности. И это откладывается на интимную сферу мужчины и женщины в том числе. Расскажите, пожалуйста, о том, какие комплексы вообще существуют.
2: Давайте начнем с того, что вообще что из себя представляют комплексы. К большому сожалению, действительно, в нашем мире уже таких современных технологий, можно сказать, в эру достижений, открытий и прогресса такого, то же самое, что испытывали люди и 100, и 200 лет тому назад, то же самое испытывают и сегодня. То есть комплексы, которые развиваются, начиная с самых ранних лет у ребенка, они причиняют очень большую боль. Комплекс – это неверное восприятие самого себя. Это преувеличенное отношение к своим каким-то недостаткам. Это навязанные обществом, а порой бывает родителей, школой, какие-то неправильные стандарты, неправильные мысли. Вот очень часто бывает так, что девушка с такими потрясающе кучерявыми волосами, она страдает по поводу того, что у нее не такие прямые волосы, как у той кинозвезды там, или у той фотомодели. Хотя другие умирают от зависти, потому что нужно стоять и накручивать себя там, на бигуди там, или еще на что-то, свои прямые волосы. А тут такие прекрасные, шикарные волосы, а девочка страдает, потому что она не может их выправить. Я сама видела такую картину. Ну, потрясающие локоны у подростка девочки. Она прямо с каким-то таким остервенением берет утюжок и пытается их вытянуть. И страшно страдает по поводу того, что все равно какие-то волны остаются. Она не в состоянии их полностью выпрямить. Вот, к большому сожалению, вот от подобных комплексов страдают очень много. И мужчин, и женщин. И это как-то считается, что это стыдно кому-то об этом говорить. Эти комплексы обычно сидят где-то там глубоко внутри. И человек их старается скрыть, не показать. И бывает так, что люди доживают до преклонного возраста, так и не приняв себя, и не полюбив себя. Естественно, что это откладывает очень большой отпечаток на интимные отношения.
1: То есть, по сути, комплекс – это то, что привнесено в личность человека извне, кем-то?
2: Чаще всего да, но бывает так, что не только привнесено. Просто вот почему-то начинает себя человек сравнивать. Комплексы возникают тогда, когда человек начинает сравниваться с кем-то другим. То есть ни один человек не может быть совершенным. Ни один человек не может включить в себя весь спектр возможностей. Кто-то играет, кто-то рисует, кто-то поет, кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то полный, кто-то худой. То есть шаблонов нет. А если подросток особенно в подростковом возрасте много комплексов возникает, начинает сравнивать себя с каким-то там, с какой-то моделью, с каким-то героем, то возникает вот такая закомплексованность, потому что он начинает понимать, что не такой, и не научившись принимать себя таким, какой он есть, ну, в общем-то, начинает страдать.
1: Угу. А что вообще встречается чаще всего? То есть вообще, ну, какими комплексами люди страдают?
2: Ну, очень много всевозможных, но такие самые-самые распространенно, в первую очередь, это чувство вины. Часто люди без вины виноватые, то есть они обвиняют себя во всех смертных грехах. Мы не говорим о том, что когда действительно человек виноват, и он это чувствует, а вот именно комплекс вины, когда человек себя обвиняет в очень многих всевозможных происшествиях, хотя он абсолютно к этому не имеет никакого отношения. Вот это комплекс.
1: А в чем причина такого появления чувства?
2: Ну, очень часто бывает это в детстве. Старшие дети, когда их наказывают за проделки младших, это очень сильно так развивает такое чувство. Потому что постоянно ему внушают, что он виноват. Что бы ни было вокруг, то есть он виноват. То есть это своего рода какой-то громоотвод. И когда родители тоже под горячую руку, им попадают дети, а дети очень четко чувствуют, они начинают причинять там, им боль или начинают их обвинять. Вот если бы не ты, это одна из распространенных взрослых игр. Вот если бы ты не ты, вот я бы так бы не поступил бы. То есть вот у меня бы так не получилось. Вот из-за тебя вот у меня там подгорела картошка там, или еще что-то. И зачастую взрослые действительно используют детей как громоотводов. Дети это чувствуют, и постепенно у них как раз вот этот комплекс развивается. Независимо от того, виноваты они или не виноваты, что бы ни произошло вокруг, они всю эту вину принимают на себя. И, конечно, постоянно страдают от этого. И если мы говорим об этом, о сексуальных отношениях, то это очень часто как раз переносится там на это. Ну, мужчина, у которого комплекс вины, он винит, естественно, себя за то, что там что-то не сложилось. Женщина, если у нее комплекс вины, она тоже начинает себя обвинять, что это я виновата, вот я, значит, недостаточно хороша, значит, я как-то не так. И когда человек постоянно живет с этой виной, он же страдает постоянно, потому что ему постоянно плохо. Это одно из самых мощных орудий дьявола. Это как бы комплекс вины, он ничего общего не имеет с покаянием и с раскаянием. Это то, что приходит от Бога, когда человек действительно он что-то сделал неправильно, он совершил какую-то ошибку, и он раскаивается. Это вот покаяние, оно приносит облегчение. А сатана нагнетает чувство вины, которое ничего общего с этим не имеет. А наоборот, заставляет человека думать, что он во всем виноват. Очень сильное, мощное чувство вины возникает, когда умирает кто-то. Остающиеся в живых, близкие, сатана нагнетает вот это чувство вины. Они не так страдают, а вот это ощущение того, что я что-то не сделал, я вот недосказал, я недодал. Оно бывает месяцами, годами, выбивает человека из колеи, он не может нормально жить, потому что это чувство его гнетет. Естественно, что когда у человека такой комплекс, никакой гармонии в интимном отношении даже речи не может быть.
1: Часто, ну, на слуху, по крайней мере, такой комплекс, как комплекс неполноценности. Можете рассказать побольше?
2: Ну да, это тоже очень такой распространенный комплекс, к большому сожалению. Тогда, когда человек себя чувствует некомпетентным. Вот что значит неполноценным? То есть неполноценной личностью. То есть он чувствует себя ущербным. Да у меня никогда не получится. Да нет, вы что, у меня такое не может получиться. Это, знаете, вот он тоже как бы соседствует с комплексом гадкого ученка, когда человек чувствует себя, что не такой, или как деревянный человечек из фильма «Лукада», ты особенный, который говорит, что я неудачник. То есть это комплекс неудачника, это комплекс человека, который считает, что ни на что не способен. Естественно, что такой человек не может ничего не добиться, и он чувствует себя очень плохо в достаточно в широком спектре. То есть он во многих областях он себя чувствует плохо, он себя чувствует неспособным что-то изменить. Естественно, когда человек чувствует свою такую вот неспособность, он и не хочет, у него потом и желания нет что-то изменить. И в интимных отношениях это очень ярко тоже выражается, потому что жена что-то просит у мужа, если у него комплекс неполноценности, он говорит, что ты ко мне пристала, все равно мне ничего не получится. То есть даже не буду начинать. Он даже не хочет прилагать какие-то усилия, потому что он уже поставил себе, на себе крест давно, и все, и ему ничего не надо. Если женщина, то же самое, если у нее комплекс неполноценности, то она постоянно страдает от того, что у нее еда не такая, что она не так убрала, что она постоянно страдает от того, что она не соответствует ожиданиям своих близких, потому что она же неполноценная.
1: То есть это получается глубокая убежденность человека в том, что с ним что-то не так, и это изменить никак нельзя.
2: Совершенно верно, да. Что не только с ним что-то не так, что он вообще не такой, как он должен быть, что он ущербный.
1: Это тоже с детства берется?
2: Очень часто с детства. Бывает это и во взрослой жизни начинает такое происходить, когда у человека начинается какая-то там целая серия неудач каких-то, но чаще всего это начинается с детства, когда родители начинают сравнивать своего ребенка с кем-то. Вот ты посмотри, Танечка, какая у нас аккуратная, а ты вечно ходишь растрепанная. Или посмотри, Петя, какой умничка, как он хорошо учится, а тебе бы только футбол во дворе гонять. Это очень большая ошибка родительская, когда они вот так сравнивают, и они постепенно-постепенно формируют в ребенке ощущение, что не такой, как другие, что он хуже других.
1: Помимо комплекса вины и чувства неполноценности, какие еще комплексы встречаются достаточно часто у людей?
2: Чувство героя. Когда человек из кожи вон лезет для того, чтобы сделать другому хорошо. И он граничит с комплексом жертвы.
1: Другому хорошо или
2: да,
1: себе хорошо?
2: Нет, не другому, но за счет другого, чтобы его похвалили. Mm-hmm. То есть он какой я герой, я вот посмотрите, что делаю. Я это, то есть человек стремится во что бы то ни стало добиться того, что он вот кому-то что-то сделает, он готов разбиться в лепешку, сделать кому-то. Но это не из чувства того, что он действительно он такой самоотверженный, а потому что ему надо показать, что он герой. И когда это не получается, он очень страдает от этого. А человек, который добивается любой ценой, чтобы его любили. Ну, как правило, это человек недолюбленный в детстве. И он в взрослой жизни он пытается обязательно доказать, что его можно полюбить. И он тоже страдает, если он не получает эту любовь от окружающих. Потому что он старается все что угодно сделать. Он готов на любые жертвы, он готов на любое ущемление себя. Но только для того, чтобы сделать так, чтобы ему полюбили. Очень интересно такое выражение, что я не 100-долларовая купюра для того, чтобы меня все любили. Только вот 100-долларовую купюру действительно все любят. Там, или там тысячную купюру, там, или там пятитысячную купюру. Ну, это не имеет значения так, ценности денежного знака. Но, короче говоря, деньги всегда все любят. То есть мы не являемся такой разменной купюрой. И даже нет смысла ожидать, что буквально все люди тебя будут любить. Нужно принимать себя таким, какой ты есть. И независимо от того, что скажут люди, это тоже один из комплексов. А что скажут люди? А как они обо мне подумают? Очень интересно, Павел на это ответил. Что мне все равно, что думают обо мне люди. Мне самое главное, что думает обо мне Бог. И когда человек будет выстраивать свои отношения с Богом, то эти отношения, в общем-то, вертикально не будут складываться, потому что горизонталь будет, вернее, вертикаль будет сложена, то горизонталь тоже будет складываться. Это само собой уже потом разумеется. И с этим группой комплексов тоже очень сильно связан синдром отличницы или отличника. Когда любой ценой мне должно быть все превосходно. У меня все должно
1: быть. Но разве это плохо? Это же неплохо, когда человек стремится к чему-то.
2: Когда человек стремится к чему-то, это очень хорошо. Но когда он стремится к этому любой ценой и страшно страдает, если у него где-то что-то не так получилось, я вот вспоминаю себя, у меня синдром отличницы был очень сильно так ярко выражен, мне его так тоже так старательно его навязали. Но, с одной стороны, я могу даже понять моих родителей. Они оба начали рано работать. Мама с 11 лет начала работать, папа с 13 лет начал работать для того, чтобы платить свое образование. Они работали, чтобы оплачивать свое образование. И они нам с сестрой говорили, что вы не работаете, вы учитесь, поэтому будьте добры, учитесь на отлично. Это мне настолько сильно, оно вот въелось в мое сознание, в мое понимание. У меня лежит 7 дипломов с отличием. Я сейчас думаю, зачем? Зачем столько здоровья, это столько сил, столько бессонных ночей, что все было буквально, не обязательно было все предметы получать по ним пятерки. То есть куча предметов, которые мне сейчас совершенно абсолютно не нужно. Вот. А все равно я их учила, чтобы была обязательно пятерка. И потом, помню тоже, это было как бы уже такой точкой, когда я с Божьей помощью избавилась от этого комплекса, поняла, что действительно это абсурдно. И когда была тоже на каком-то тренинге, и я не ответила на один вопрос теста и получила там чуть-чуть ниже, чем все остальные. Так я 2 месяца страдала по этому поводу. А потом думаю, слушай, стоп, ты что делаешь? Ну стоит ли вот это, ну какой-то тест? Ну да, это был просто тренинг, это было, ну, что-то такое. Ну, нет, ну какая разница? Ну, не ответила на один вопрос. Ну какая от этого разница? Стоит ли вот этот один неотвеченный вопрос твоих вот 2-месячных страданий по этому поводу, бессонной ночи? Я спать не могла ночью, потому что вот это опасно. Стремление делать все хорошо, это замечательно. Но когда она переходит вот такие вот формы, когда это приносит страдания и, в общем, боль, от того, что у тебя не получилось именно так, как ты хотела. Хотя это не обязательно, чтобы было именно так. То есть это, допустим, этот один неотвеченный вопрос, ну, не совсем правильно отвеченный вопрос, это не умалил количество и багаж моих знаний? То есть от этого никому ни хорошо, ни плохо. А я страдаю поэтому. Вот это неправильно. Вот это уже комплекс. Это нужно отличать. И вот такой комплекс, конечно, он очень мешает. Мешает по жизни, мешает, опять-таки, в отношениях. Если человек подвержен этому комплексу отличницы, или там, что скажут люди, или комплексу неполноценности и так далее, то он будет ожидать и требовать какого-то необыкновенного совершенства, идеала какого-то, который не всегда в жизни случается. И будет страдать по поводу того, что это не получилось. Поэтому от комплекса нужно избавляться однозначно. Очень много комплексов, связанных с внешностью. Вот очень много, которые тоже откладывают огромнейший отпечаток на интимные отношения. Многие страдают, девушки, по поводу того, что у них там нос не такой, там уши не такие. Я помню, как я страдала по поводу того, что вот меня называли Буратинка, потому что мама считала, что у меня нос очень длинный. И смогла избавиться только после того, когда услышала очень интересный рассказ об одном учителе, у которого был действительно безобразно большой нос. И, как правило, в школе ученики всегда клички дают, если есть что-то учителя там не такое. И вот он взял себе за правило. Приоткрывая дверь перед тем, как войти в класс, первый раз перед знакомством с классом, и говорит: ребята, пустите сначала мой нос, а потом меня. И все, все дружно рассмеялись, и все нормально прошло. А многие страдают по поводу своего веса, забывая о том, что ну, мужчинам, каким-то мужчинам нравится полные, каким-то худенькие. То есть это не должно быть комплексом. А, к большому сожалению, многие из-за этого страдают. Поэтому мое пожелание работать, бороться с комплексами, принимать себя таким, каким тебя создал Бог.
1: Скажите, комплексы в целом и сексуальные комплексы – это одно и то же или есть разница?
2: Комплекс, само понятие комплекс одно и то же. А, конечно, сексуальные комплексы, такие они отличаются друг от друга.
1: Хорошо, спасибо вам большое за такой обзор человеческих проблем и комплексов. Но мы вернемся в следующей программе именно к сексуальным комплексам и попробуем поговорить о них. Благодарю вас за участие в нашей программе. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До следующей передачи. Всего доброго и до свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня у нас будет очень интересная тема, связанная с ведением бизнеса и вообще христианством. Вот вы сам христианин, вы священнослужитель. Как вы относитесь, бизнес в христианстве – это приемлемо или нет?
3: Спасибо. Но я хотел бы прежде узнать, что вы имеете в виду под словом «бизнес»?
2: Ну, банально, определение бизнеса, какое бы вы дали? Это средство для добывания денег. Это когда человек...
3: То есть это работа человека?
2: Это работа.
3: Которой он трудится для того, чтобы добыть энное количество денег.
2: Да, и, наверное, вопрос будет стоять не только в том, что он трудится для добывания, а еще и трудится для добывания именно энного количества, да?
3: Энного количества. Ну, пытается заработать что-то. И,
2: конечно, ну, как можно больше.
3: Максимально, да.
2: Ну, максимально, естественно.
3: Да, то есть у бизнесмена должна быть прибыль. Понятно.
2: Да.
3: Теперь, значит, как я считаю, что Священное Писание относится к этому положительно, потому что Священное Писание призывает людей трудиться для того, чтобы заработать и себя прокормить, и прокормить свою семью, и, кроме этого, помочь еще и другим людям, в том числе и церкви, значит, к которой ты ходишь. Вот написано «блажение давать». Такие слова, чем брать.
2: Да, да.
3: И именно исходя из этой точки зрения, я положительно оцениваю тех людей, которые трудятся, если они, конечно, совершают честный бизнес, потому что есть такие понятия, как честный и нечестный бизнес.
2: Ну,
3: вот. То есть если ради приобретения наживы человек идет на отступление от Слова Божьего, от своих принципов моральных, и, ну, не говоря уже о преступлениях, там, да, я уже эту тему не поднимаю, даже вот хотя бы даже от... отступление от своей веры ради приобретения наживы, от моральных, духовных принципов, нравственных принципов, тогда, конечно, я отрицательно буду к такому бизнесу относиться. А если человек в своем бизнесе придерживается нравственных принципов, моральных принципов, изложенных в Священном Писании, то, конечно же, я положительно отношусь к такому.
2: То есть,
3: я считаю, такой бизнес одной из форм служения Господу и прославления Господа.
2: А в чем заключается служение тогда этого бизнеса?
3: Служение заключается...
2: Ведь разве бизнес не является средством зарабатывания денег, и желательно побольше? То есть это же...
3: Ну, в чем? В том, что любая церковь не может существовать вне экономики. Это было в Ветхом, в Новом Завете. Вот. То есть без того, чтобы... Ну, элементарно, для церкви нужен молитвенный дом или храм нужен. Да? Или церковь хочет создать какое-то благотворительное там, учреждение, школу построить, там, например, да, мы говорим об этом. На это нужны деньги. А откуда их взять? Эти деньги приносят бизнесмены в церковь. То есть те, кто трудится и зарабатывают эти деньги, причем зарабатывают не просто там для себя и для своей семьи, а так, чтобы у них оставалось еще и пожертвовать для церкви. И вот в этом они несут служение, по-моему, не меньшее, чем те люди, которые поют в хоре или ходят с литературой по домам или проповедуют с кафедры. Я считаю, что это равноценное служение, потому что перед Богом все служения равны. Так учится.
2: Давайте тогда посмотрим на Священное Писание. Христос у нас очень четко и неоднократно говорил о своем отношении к деньгам. Он сам не вел никакого бизнеса. Он ходил и проповедовал, и занимался благотворительностью, не имея, в принципе, никаких средств к своему собственному существованию.
3: Но это когда он пошел на служение, а до этого он имел бизнес, у него была мастерская его отца.
2: Да, и он что с ней сделал, когда пошел на служение?
3: Когда он пошел на служение, он оставил
2: это? Он оставил ее.
3: Совершенно
2: верно. То есть тогда, когда он пошел на служение, он оставил все, и когда к нему пришли его первые ученики, они спросили, а где ты живешь? А он говорит, ну, пойдем увидим.
3: И, кстати, ученики оставили тоже свой бизнес.
2: И ученики оставили свой бизнес.
3: Да, совершенно верно.
2: Вот интересно, то есть когда они не были знакомы со Христом, Когда они не были знакомы с его учением, они занимались бизнесом.
3: Но не все.
2: Нет, не все, согласен. Но когда они пришли, они оставили все, и все из них оставили все.
3: Я говорю, не все ученики оставили свой бизнес, потому что у Христа были ученики, которые бизнес не оставили. Один из них был Иосиф из Аримафеи,
2: да.
3: Бизнесмен, который купил гробницу.
2: О котором мы знаем из преданий, что к концу своей жизни он растратил все свое состояние вновь.
3: Потом, да, может быть, он растратил, но он был...
2: Так вот, о чем я и говорю. То, кем ты был и кем ты стал, познакомившись со Христом, это абсолютно разные вещи. И Иосиф из Аримафеи не всегда ходил со Христом, а ученики всегда.
3: Да.
2: Ученики оставили все. И когда Христос говорит, никто, взявшийся за плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего, то есть если ты взялся за служение, то ты оставь свою прошлую жизнь, чем бы она там ни была наполнила, бизнесом ли или еще чем, ты должен оставить и действительно идти на это служение, если ты взялся за
3: него. Если ты призван совершать служение как апостол или как миссионер, то да. Но в Библии написано ведь, что дары различные и служения различны. Ведь апостол Павел говорит, не все же являются апостолами, не все являются миссионерами, не все говорят на языках, да, не все имеют дар врачевания. То есть каждому человеку Бог дает какие-то особые дары для
2: служения. Обратите внимание, что все эти дары – это духовные дары.
3: Духовные. Но, скажем, Тавифа, которая шила рубашки и помогала бедным, это был тоже ее духовный дар, я считаю.
2: Это был дар. Был ли это бизнес?
3: Ну,
2: очень интересный вопрос.
3: Если она совершала эту работу, значит, она кормила свою семью и благодаря этим рубашкам еще помогала там, что-то продавала или просто их там чинила одежду. Конечно, это был ее бизнес, а как же?
2: Ну, давайте пойдем на шаг дальше.
3: А что тогда? Вы же сказали, что бизнес – это способ зарабатывания, это какое-то дело, да, вообще в переводе с английского – это дело, которым занимается человек, трудовая его деятельность.
2: Да, но мы говорим все-таки не на английском, а на русском языке.
3: Да.
2: И на русском языке бизнесом называется не любая работа. То есть работа,
3: а вот как, тогда
2: у нас,
3: вы...
2: как у нас говорят, на дядю для зарабатывания на хлеб – это одно, а бизнес – это другое.
3: То есть мы же
2: на русском языке общаемся, правда?
3: Вы разделяете, то есть
2: конечно.
3: Работа наемника и работа хозяина,
2: конечно.
3: Да?
2: Конечно, конечно.
3: Вот. Но в таком случае я хочу сказать, что работа хозяина, она, наверное, даже более ответственная, чем работа наемника.
2: Да.
3: И занимает
2: в разы больше времени.
3: И даже перед Богом это большее, наверное, служение. Потому что наемник, он пришел, значит, отработал, там,
2: пришел, отработал
3: и ушел.
2: Ушел, да.
3: А хозяин должен позаботиться, чтобы у этих людей была, чтобы у его наемников была зарплата, чтобы вовремя выплатить. Он должен, и хозяин предоставляет рабочие места. То есть он как бы даже больше служения совершает.
2: Если мы говорим. Подождите, он больше служения совершает или он больше работу совершает?
3: И больше работы совершает. И
2: вот работу, да, а служение нет, абсолютно нет. Потому что если мы говорим, ведь изначально вопрос стоял как? Бизнес и христианство. Что такое христианство? Мы определение бизнесу дали. Определение христианства.
3: Пожалуйста. Христианство – это вера.
2: Вера?
3: Да.
2: Это следование за Христом.
3: Ну, а это и есть вера?
2: Следование за Христом – это не только вера. Это вера в действие проявляемая.
3: В действии, безусловно.
2: Причем в каких действиях?
3: Безусловно.
2: В тех же самых действиях, каких делал Христос. Посмотрите на апостолов. Тех апостолов, которые ходили за ним. Вы говорите, там у Христа было множество других учеников, которые не оставляли свою работу, свое дело, так как оставили 12. Вот. И из 12 один-то ушел. Но там были великое множество, которые ходили за ним только за хлебом, за бесплатным.
3: Да.
2: Или, может быть, за исцелением.
3: Да.
2: Учениками назвать их нельзя.
3: Да.
2: Там были другие 70, которые походили, а потом усомнились, развернулись и ушли. Учениками их назвать тоже сложно. Мы говорим о тех, которые истинные последователи Христа, которых действительно со всем смыслом, со всем уважением можно назвать христиане. И вот они как раз действительно оставляли все, и следовали за ним, и делали то, что он делал. Ведь что он им обещал? Если вы пойдете за мной и будете просить, вы, говорите, ничего не просили у отца до этого, но если вы будете это делать, то вы будете делать дела, которые я творил, и больше сих сотворите. И так и произошло. Они пошли, их было горстка. Мы видим, христианство расплодилось на весь мир.
3: Но вы знаете...
2: Но таких христиан, какими были апостолы, найдем ли мы таких сейчас? Которые все свои силы положили на распространение христианства. Которые все свои силы положили на служение другим людям. Что такое бизнес? Это зарабатывание денег кому?
3: А вот вопрос.
2: В первую очередь себе.
3: Вопрос.
2: Что такое христианство?
3: А кто же будет тогда?
2: Это прославление Христа.
3: И вопрос дел, возникает, если все оставят свою работу, свой бизнес, за чей счет тогда будет строиться церковь, совершаться благотворительное служение и питаться те же апостолы и миссионеры? За чей счет? Если все оставят свою работу, свой бизнес.
2: Вы думаете, что это такой уж утопический ответ? Если вы предложили такое утопическое решение, что все вот сейчас вдруг резко стали христианами...
3: Нет, но я имею в виду, если вы говорите, что христианин, насколько я вас понял, и христианство, и бизнес несовместимы. Если в христианской общине мы будем это проповедовать, то по логике мы призываем всех христиан оставить, кто ходит в нашу общину, оставить свой бизнес. А тогда откуда мы будем получать финансирование для совершения, для строительства молитвенных домов, совершения благотворительных... Вот. И, собственно, для оплаты труда тем миссионерам и апостолам, которые буквально как священнослужители там...
2: Во-первых, обратите внимание на то, что Христос сказал, не заботьтесь о том, что вам есть или что пить, или во что одеться даже. Но какую цель он поставил перед своими последователями? Ищите прежде Царствие Божие. Какую, вот более подробно, потому что это может быть для некоторых звучать как-то абстрактно, более конкретно, он сказал, идите и научите все народы, или в современном переводе звучит, сделайте учениками все народы, и научите их делать что? То же самое, что делал Христос. Сделайте, вы сами были учениками.
3: Да, я вам задал вопрос.
2: Сделайте. А вот сейчас я к нему и подхожу. Люди почему не оставляют? Потому что они в первую очередь не верят. Вы сказали, что христианство – это вера. Христос сказал, не заботьтесь. Не заботьтесь, потому что Отец Небесный, Бог, знает, что вы имеете нужду во всем этом. И будет о людях, которые с этой точностью исполняют его служение, будет о них заботиться. Он точно так же посылал учеников по двое и говорил, не берите с собой ничего. Он дал им испытать это в своей жизни, проверить эту веру. И когда они приходили со своего служения, он говорит, ну что, я вас посылал без денег, без суммы, без ничего. Имели вы в чем недостаток? Они говорят, ни в чем не имели недостатка. У нас люди, в первую очередь, неверующие. И Христос об этом четко сказал. А Сын Человеческий, придя, когда Он во второй раз вернется на землю, найдет ли веру на земле? Он говорит, будут здесь неверующие. Почему? А потому что мы не верим, что Бог о нас может позаботиться.
3: Ну, а вы каким говорите, образом вы это себе представляете? Вот он с неба...
2: А каким образом заботились о первой христианской церкви, которая росла просто огромным... То есть,
3: ну, в первой христианской церкви были бизнесмены, скажем, Акилла и Прескилла. Вот вам пример.
2: Смотрите.
3: Шили палатки, и к ним присоединился апостол Павел. То есть у них был свой бизнес. Пусть небольшой, но бизнес же, правильно?
2: Смотрите, что происходило
3: и
2: там.
3: Они жертвовали...
2: Как я уже сказал, не все были максимально верующими. Кто-то оставался...
3: Акилла и Прескилла где были верующими, такой точки зрения? Максимально.
2: Вот... Про уровень веры можно говорить отдельно. Мы говорим о том, совместим ли бизнес.
3: Не, ну я вам говорю, вот у них был бизнес.
2: Ну вы спросили,
3: они
2: что
3: были
2: будет.
3: Христианами.
2: Позвольте, я отвечу, что будет, если действительно следовать этому примеру. Когда крестились тысячами, что происходило? И мы читаем в летописях, в истории, в Деяниях апостолов, мы читаем, что приходили те, у которых были большие имения, продавали все и давали эти деньги. И я знаю следующий вопрос. Вы скажете, ну тогда это пирамида. Да, это пирамида. Но знаете, чем она закончится? Если все действительно положат свою жизнь на служение Господу, все действительно будут совершать это служение так, как должно, так, как Господь их призвал. Ведь вы же не спорите, что Христос сказал, не заботьтесь. Вы только пытаетесь оправдать то, почему вы не заботитесь. Или почему другие не заботятся. Видите, в чем проблема? А слова Христа очень четкие и ясные. Не заботьтесь о том, что вам есть что пить. Идите и сделайте учениками все народы, и Господь позаботится о вас. Когда люди действительно ответят на этот вызов, а это вызов, требующий неимоверной веры, ответят на этот вызов, то тогда и эффект будет, и люди будут обращаться, увидев такое, и увидев, что Господь поддерживает их. И после этого немного времени пройдет, и весь мир был бы христианским, и весь мир действительно был бы без тех проблем, которые мы имеем сейчас.
3: Ну, мы говорим о том, что мир-то не весь христианский, нам нужно...
2: Потому что веры нет, и потому что не выполняют то поручение, которое сказал Бог.
3: Вы так
2: пока
3: считаете, да?
2: Да, пока выполняли, 12 человек за менее чем 50 лет смогли охватить почти весь тогдашний мир. Ну, 12 человек, менее чем за 50 лет.
3: Ну, понимаете, тогда мы противоречим тому, что сказал Христос, ведь и что говорили апостолы. В церкви были апостолы, были диаконы там, были вот как Тавифы, которые помогали, как Акилы и Прескилы, как казнохранитель, там, значит, упоминается в Священном Писании, Иуст, по-моему, его звали. Вот. То есть были люди, которые имели деньги, у которых был бизнес, и они...
2: Люди, которые приходили
3: этим,
2: в церковь.
3: Этим бизнесом поддерживали служение церкви, делали добро, и этим бизнесом они служили.
2: До какого момента? Тот же самый Иуст. Чем он...
3: В конечном итоге, вот, если мы говорим о бизнесе, ведь герои Библии, скажем, такие как Авраам, Иаков, были богатыми людьми, ведь согласитесь, у них были стада, это был бизнес, правильно? Они же не резали всех овец.
2: Неправильно. И... Объясню, почему.
3: А вместе с тем Авраам, смотрите, он строил жертвенники для Бога. Он, значит, проповедовал правителям древнего мира о Боге. Он давал людям работу, у него много было рабочих. Разве это не является служением для
2: вот
3: Господа?
2: Вот теперь тот самый последний вопрос, да? Когда мы говорим об Аврааме, Авраам вышел из своего города, где у него было все.
3: Да.
2: Вышел почему? Потому что Господь сказал: иди в другую землю. И мы читаем, что Авраам вышел, даже не знал толком, куда идет. Он повиновался Господу во всем. И когда Бог сказал сына в жертву, пусть это и была проверка только, Авраам сказал: хорошо. Кому из современных христиан, в кавычках, сознательно
3: таким
2: говорю,
3: образом...
2: христиан-бизнесменов, Бог сказал: иди и делай бизнес. Потому что Христос также сказал: не можете служить двум господам, Богу и Мамоне, то есть богатству.
3: Совершенно
2: верно. Вы не можете одновременно зарабатывать очки у Бога и зарабатывать деньги.
3: И в этом я с вами всецело согласен, и поэтому я могу прийти к выводу, что христианство и бизнес, они совместимы только в том случае, если на первое место в своей жизни бизнесмен-христианин ставит служение Господу. Служение в том числе своим бизнесом, своим делом.
2: Если на первое место христианин поставит служение Господу, то он будет слушаться повеления Господа: не заботьтесь о том, что вам есть и что пить, но идите и делайте учениками все народы.
3: Но он и не будет заботиться. Он просто будет полагаться на Бога и вести
2: свой бизнес. Дорогие друзья, вы слышали всю эту дискуссию? Да благословит вас Господь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто понял?

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк пришел. Привет.
1: Привет всем. Я сейчас.
0: Марк, куда же ты? Марк, что случилось?
1: Ну, понимаешь, Надь, завтра состоится конкурс «Самая быстрая бабушка».
0: Ты что, тоже хочешь принять в нем участие? Тренируешься?
1: Да нет, не я, Нина Петровна, наша соседка по даче. Я лестницу вчера пообещал дать для победы в конкурсе. А Нина Петровна мне ее искать помогает.
2: Вот она, нашла! Ой, сейчас, ой, вот, вот она, вот, нашла. Она за дверью стояла. О, да, теперь я точно победительницей стану. Ой, как хорошо, что Марк позвал меня сюда. Он сказал, что знает секрет победителя в конкурсе.
0: Садитесь, пожалуйста.
2: Да. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, сейчас. Дай-ка. Ой, хорошо. Сейчас.
0: Ой. Мы гостям всегда рады. Кстати, а почему Марк назвал ее секретом победителя?
1: Потому что Нина Петровна без него по деревьям плохо лазит.
2: Ой.
0: Необычный у вас конкурс. Бабушки на перегонки по деревьям лазят.
2: Так у нас каждый год проходит конкурс. Кто быстрее всех яблочки соберет? А в прошлом году от победительницы старушка Пустышкина стала. А это что? У нее яблоки-то низкие. Она их потрясла за стволы. Да все яблочки-то попадали. А у меня яблони-то... О, выше дома. Стволы толстые. Ну, никак не потрясти. Я вот снизу какие были собрала. А остальные-то где? Я знались.
0: Но ну, не расстраивайтесь.
2: Не знала победительницы-то.
1: И награду не получила. Целый килограмм конфет.
2: Ну, чего? Чего? И вот теперь лестница есть. И будет теперь старушка Пустышкина хвалиться, что она победительница. Что самая лучшая, самая быстрая, что больше всех яблок собирает. Ой, только о победе сейчас и могу думать. Ой.
0: Тогда, Нина Петровна, вам интересно будет послушать заправдушную историю о победе, которую дал сам Бог.
1: За правду. О такой победе вы еще никогда не слышали.
2: Это что ж за победа-то такая, а?

0: Эта история произошла, когда народ Божий перестал слушаться Бога и стал совершать много плохих поступков.
1: Тогда Бог перестал защищать народ, и на него напали враги.

0: Очень тяжело и страшно стало людям. Пришлось им прятаться в ущельях гор и жить в пещерах.
1: И стали просить люди Бога, чтобы Он освободил их от врагов.
0: В то время жил среди народа Божьего человек по имени Гедеон.
1: Ему, как и всем, было плохо, страшно, и он собирался скрыться подальше от врагов.
0: И явился к нему ангел Божий и сказал: «Господь посылает тебя спасти народ от врагов».
1: И сказал тогда Гедеон: «Господи, моя семья самая бедная, и я самый младший у нас в доме. Как я спасу народ Божий?»
0: И отвечал Господь: «Я буду с тобою, и ты справишься со всеми врагами».
1: А в это время собралось огромное полчище народу, и разместились они в долине.

0: Бог не хотел, Марк, чтобы потом люди стали хвалиться, что это они победили врагов, потому что их было очень много, и они оказались сильнее.
1: Прям как старушка Пустышкина хвалилась.
0: Да, Марк. Так вот, чтобы люди не возгордились, Бог решил оставить совсем немного людей и решил их выбрать сам.
1: Он сделал это самым необычным способом. Велел народу подойти к реке и напиться воды.
0: Тех, кто пили воду ртом из реки, Бог отправил по домам. А тех, кто пили воду из ладошки, Бог оставил для сражения, потому что они были внимательнее и смотрели по сторонам, когда пили воду. Было их всего 300 человек, а врагов было видимо-невидимо.
1: После этого ночью Идеон дал в руки народа трубы и пустые кувшины, которые они надели на факелы, ну, чтобы не было видно огня, и сказал: «Смотрите на меня и делайте то же, что и я, когда мы подойдем к вражескому стану».
0: Когда Гидеон и 300 человек народа подошли к стану врагов, то затрубили они трубами, разбили кувшины на факелах и закричали: «Меч Господа Гидеона!»
1: Очень сильно испугались враги, услышав трубы и увидев множество факелов. Стали они бегать, кричать и рубить один другого, а кто остался в живых, убежали.
0: Вот так, даже не вступив в бой, одержали победу Гидеон и его народ.
1: За правду, потому что сам Бог подарил им ее.
2: Это надо же! Как этому Гидеону повезло, что ему Бог помог победить, а?
0: Бог хочет, чтобы каждый человек стал победителем, чтобы любой мог победить все злое и плохое.
2: Каждый? Это все и я, и Пустышкина. Да разве можно, чтобы все сразу победили?
1: Можно, если знаешь секрет победителя.
3: Еще один секрет? А мне-то скажите.
1: А у вас конфеты есть?
3: Ага, завтра-то, может, цельный килограмм будет. А сейчас вот несколько штучек.
0: Ну, этого вполне хватит для открытки, которую Марк уже начал для вас мастерить.
3: Да.
0: Марк, держи конфеты.
3: Ух ты! Что за открытка такая, а?
0: Сейчас увидите.
1: Секрет я уже написал. А теперь на открытку надо лестницу приклеить.
2: Мою лестницу?
1: Нет. Эта лестница будет из конфет. Надо соединить конфеты шнурком, обвязывая их хвостики. Сначала с одной стороны, потом с другой.
0: Здорово у тебя получилось, Марк. Давайте помогу.
1: Давай, осталось совсем чуть-чуть.
0: Да, осталось. Одна конфета. Такая вкусная лестница получится.
3: Здорово, да? Настоящая лестница.
0: Сейчас мы эту лестницу приклеим к нашей открытке. Крепить будем вот эти вот конечки с помощью скотча. Отрезаем кусочек скотча. Один конец лесенки с обратной стороны. Вот, видите, как получается. То же самое сделаем и с другим конечком. Отрезаем небольшой кусочек. И здесь тоже так же закрепим с помощью скотча. Ну вот,

0: Осталось теперь закрепить вот эти концы. Точно так же, они слишком длинные, поэтому мы их отрежем, чтобы они нам не мешались. Берем скотч, отрезаем небольшой кусочек. Вот что получается с этой стороны. А с другой стороны красивая лестница.
1: Красота какая!
0: Здорово, да?
2: А теперь в верхней части открытки надо приклеить вот такое название. А с обратной стороны открытки я приклею лист, где написан секрет победителя.

0: Вот и все. Открытка готова.
1: Секрет победителя. Победитель будет тот, за Иисусом, кто идет. Настоящим победителем трудно стать.
2: Секретом победителя это просто.
3: Все вредители разбегутся.
1: Какие такие вредители?
3: Я для вас или ребят спеть об этом буду рад.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Вы, наверное, помните, друзья, это знаменитое выражение. Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся. Почему люди обижаются, когда им кто-то говорит умную вещь? И вообще, почему не стоит обижаться? А вот и вопрос. А может ли Господь, Бог, обижаться? Об этом мы сегодня поговорим. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, дорогие друзья, дорогие зрители. И все, кому сегодня эта тема достаточно интересна. Потому что, вы знаете, будем честными, иногда возникает такой вопрос. А вот когда я помолился, попросил у Бога прощения, а потом опять согрешил, не будет такого, что Бог посмотрит на меня, знаете, и скажет, ну не хочу я с тобой разговаривать, все, ты меня обидел, я не буду отвечать на твои молитвы. Знаете, я думаю, что эта ситуация достаточно популярна. Во многих умах, головах она может именно такое оставаться. Я бы хотел, чтобы мы сегодня ответили на вопрос, может ли Бог обижаться, нормально ли это вообще чувство, и чем отличается обида от оскорбления, потому что это смежные понятия, очень синонимичные, близкие по своей эмоциональной нагрузке, но они совершенно разные. Я хочу, чтобы мы сейчас начали читать 65 главу книги пророка Исаии с 1 стиха. Мы здесь найдем один очень интересный момент, оборот, который использует Господь по отношению к людям, к своим и к чужим. Итак, читаем. Исайя 65:1. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». То есть, обратите внимание, в этом тексте Господь четко показывает, что не его нашли, искали, как сегодня очень часто мы слышим, там, «я искал Господа, и вот мы должны искать Господа». А он говорит, «меня нашли люди, которые меня не искали, но которым я пришел, это не мои люди, они не именовались именем моим», то есть это не израильтяне, это не Божий народ, но он им говорил, «вот я». Вот я, и они его нашли. Это очень сильный текст. Дальше. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». Обратите внимание, да? Он обращался к народу не готовенькому, красивому, причесанному, приготовленному, знаете, добродетельному, щедрому, ласковому и внимательному. Абсолютно нет. Еще раз повторим, да, он говорит, простирал руки к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. В другом переводе написано путем злым, то есть достаточно прямо. Третий, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо. Посмотрите, да, как Бог реагирует. Он обращался к народу, и из этого народа нашлись люди, которые сказали, это Господь, это Бог. А он их искал, он звал, он стучал в их двери сердца. И он здесь говорит, они оскорбляют меня в лицо, этот народ, приносит жертвы в рощах, то есть это уже явный элемент язычества. Дальше, сожигает фимиам на черепках, то же самое, сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него. Это очень интересно. То есть, представляете, Бог обращается вообще, ну, как бы по современному языку сказать, к отбросам общества, да? Но дальше он что говорит? Который говорит, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего, огонь горящий всякий день. Ну и там есть еще и продолжение, это 65 глава книги пророка Исаии. Давайте пока здесь остановимся и обратим внимание все-таки на важные вопросы, потому что нам важно понять сегодня, Господь умеет обижаться или нет, а мне позволено обижаться или нет. И третье, как мне вести себя, когда меня обидели и когда очень хочется обидеть. Вот эти мысли, которые сегодня будут в основе нашего размышления. Мне лично, например, понравилось одно такое короткое, но очень емкое, мудрое стихотворение. «Не торопись сказать обидные слова. Не все и не всегда в нас время лечит. Пусть даже пролетят потом года. Слова те душу просто искалечат. Не дай обидам сердце покорить. И не пускай туда отростки мести. Забудь про все. Начни опять любить, не уронив достоинства и чести. Дай Бог тебе терпения и любви. Дай Бог уметь прощать и просто верить. Обидные слова, их прочь гони. Когда уйдут, закрой плотнее двери. Очень хорошее, емкое стихотворение. Оно, знаете, наполнено глубоким смыслом, потому что проблема, когда люди торопятся сказать обидные слова. Но есть сложная ситуация, когда, например, человек не планирует обижать. То есть большая разница, когда человек планирует обидеть и когда он не планирует обижать. Это большая разница. Но на выходе получается одно и то же. И вы знаете, мне понравилось выражение, что обида, она похожа на укус комара. Если не чесать, то пройдет быстрее. И вот как этому научиться? Мы сейчас об этом поговорим. Между прочим, я хочу подметить одну простую вещь. Читая Божье Слово, ища в поисковиках, вот размышляя, сопоставляя, к чему я пришел. Первое. Бог не мстит, а воздает заслуженное. В чем разница? И давайте еще раз повторим. Бог лично, вот конкретно по Писанию, Он не мстит. Хотя написано «отдай Господу мне отмщение», но там стоит, а в оригинале слова стоят «воздаяние», «возмездие», «награда». То есть не просто «месть ради мести». И что получается? Бог не мстит, а воздает заслуженное. Давайте это разберем. Давайте пример. Ну, например, когда человек обсуждает ситуацию со стороны. У него складывается впечатление, что как бы он считает, что он правильно рассуждает. Ну, например, да, человека оскорбили, он полез в драку, нанес там побои и так далее. Все говорят, не надо было, ну зачем реагировать? Ну, ошибся человек. Но если эта же ситуация проигрывается с другим человеком, ну, с нами, да, условно говоря, мы начинаем совершенно по-другому реагировать. Почему? Потому что это нас затронуло, мы пережили вот это погружение в эту проблему. И поэтому я еще раз хочу сказать, что все-таки есть большая разница, когда человек хочет обижать, и он от этого получает удовольствие, или когда он не хочет обижать, но оно так получается. Ну, давайте еще приведем пример. Например, езда по обочине. Сегодня это очень распространенная проблема, когда ты стоишь в пробке, рядом есть место, и все туда лезут, едут на большой скорости, да, пыль поднимают и так далее. Есть целое движение, обочечники, да, борьба с обочечниками, драки на эту тему и так далее, и так далее. Но теперь вопрос, когда я еду по обочине, ну мне же надо, ну мне все равно там уже поворачивать, я тут проеду, это как бы одно. Когда я стою и кто-то едет, это уже совсем другое. Или, например, выезд на встречку. Когда меня поймали, да, там, на встречке, или я не успел закончить обгон. Обидно, конечно, ну как, пешком ходить, да я тут чуть-чуть. Когда мы читаем сводку, что выехал человек там на встречную, а если еще и пьяный, и убилась целая семья, то, конечно, негодование нас переполняет. А если эта семья твои родственники, твои друзья, ты понимаешь тогда всю степень трагедии, постигших эту семью, когда гибнут дети, когда гибнут, знаете, непростой статистический военный язык, когда там мы слышим, противник понес потери в живой силе, а когда ты нянчил этих детей, когда ты их знал, когда у тебя телефон остался записан в твоем, их номер, и их больше нет, то тогда у тебя совершенно другое отношение к этим вещам. И кто-то скажет, ой, ну подумаешь, ну выехал там, ну чуть не успел там, да ладно, не наказывайте. А кто-то скажет, наказывать, лишать и будет прав по-своему. Так вот, точно так же в вопросах Божьего правосудия. Бог не обидчивый, и я сейчас покажу это на библейском тексте. Но есть разница между воздаянием и местью. Вот давайте теперь посмотрим. Как бы, когда в основном, вот если вернуться еще раз, да, к этой теме, человек оценивает свои потери, он очень радикален. Когда он подсчитывает чужие потери, он может быть снисходителен. Так вот вопрос, когда Бог подсчитывает свои потери благодаря или из-за, не благодаря, а вопреки, да, скажем, из-за дьявольской работы, введения в заблуждение, сеяния обид, ссор и распри, как ему реагировать? Как может Бог сказать, ну так получилось, ну подумаешь, ну еще погибло 10 человек, ну что мы сделаем, сейчас время такое, мир такой. Нет, поэтому идет серьезная, великая борьба за души человеческие. И мы, живя в современном обществе, мы уже понимаем, что как только мы подрезали образование, как только мы немножечко подрезали, как люди, я имею в виду, воспитание, да, когда сказали, что, о, знаете, родители неправильно, не умеют воспитать, мы воспитаем, мы сразу увидели большие проблемы. Медицина, образование, обучение, воспитание, формирование – это очень серьезные вопросы. И поэтому мы не должны сегодня на обиду смотреть немножечко так, знаете, поверхностно, ну типа слабенького можно обидеть. Это неправильно, это с детства. Вообще обида – это детское чувство. Я помню этот ролик, очень интересный, наверное, вы тоже его когда-то смотрели, про Аделину, маленькую девочку, как она не хотела учиться. Мама, зачем учиться? Она говорит, Аделина, ты будешь умная. А я не хочу быть умная. Но тогда там какой-то мальчик тебя не будет любить, он скажет, фу. А, Аделина, фу, он так скажет, да? То есть, а я ему врежу и обижусь на него. И это трагедия в детском мышлении, да, в сознании. Все, на меня обиделись или я обижусь. Это все, это ну просто верх вообще, скажем, моего возможности выразить свое негодование. Ну, взрослых оно не так. И мы понимаем, что есть какая-то разница. Сейчас я покажу, какая. Ну, например, оскорбление, если сейчас говорить об оскорблении, возникает тогда, когда задета наша честь. Вот это оскорбление. Обида возникает тогда, когда затронуто наше чувство. Итак, разница. Оскорбление, когда затронута честь. Обида, когда затронута эмоция, когда затронуты чувства. И, между прочим, есть также точно большая разница между обидными высказываниями и оскорбительными высказываниями. Это касается и переписки в интернете, и общения между людьми. Что считать обидным, а что считать оскорбительным? Ну, например, да, мне вот понравился такой, допустим, пример. Если человеку, там, девушке, например, сейчас 32 года, и ей кто-то скажет, о, ты старуха, что это? Обидное выражение или оскорбительное? Ну, понятно, что обидно, если человека кто-то назовет старухой. Но судить за это высказывание невозможно человека, да, потому что, ну, это его видение, он так видит, да, это обидное выражение, это неправильно. А почему? Потому что оно не содержит унизительных каких-то, скажем, оценок личности, и оно не имеет неприличной формы, там, обзывания и так далее. И, между прочим, юристы, знаете, что говорят? Есть такая статья КОАП 5.61, оно под оскорблением понимает следующее – унижение чести, достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Итак, еще раз, унижение чести и достоинства лица выражено в неприличной форме. Когда мы читаем 65 главу Исаии, он говорит, эти люди, народ, постоянно оскорбляет меня в лицо. И делает это, как мы понимаем из вот этого уголовного кодекса, да, это унижение чести, достоинства еще и в неприличной форме. И вот важно теперь нам с вами понять одну простую вещь. А как Бог реагирует, когда мы ведем себя подобным образом? И как вообще удержать себя от подобного поведения, чтобы мы не были обвинены Господом, что мы его оскорбляем, что мы, ну, скажем, вот таким образом, да, некрасивым, в таком форме, в очень унизительной, унижаем честь и достоинство. Да и вообще, в бытие, скажем, если взять, сатана возникла, когда проблема, да, вот это подозрение на Бога. Что произошло? Он обидел Бога или он оскорбил все-таки Бога? Адам с Евой, они обидели Бога или оскорбили? Вы знаете, что я нашел, чтобы долго не разговаривать? В Библии очень много текстов, где Бог конкретно вступается за обиженного. То есть идея обижать, а именно пользоваться своими, например, сильными сторонами, да, сильно обижать слабо. Я, кстати, прочитал одну интересную заметку. Папа накричал на маму. Окей, мама не осталась в долгу, накричала на сына. Сын накричал на кошку и пнул ее. Кошка, последняя в этом звене, намочила им тапочки. И отсюда выходит интересная мораль. Бесправный – это не значит безопасный. Поэтому Бог, Он начинает не лишать нас прав, давя на нас своим авторитетом, что мы в этой Бог, херувимы, серафимы, ангелы, пророки Божьи, да, скажем, и так далее, там священники, левиты, и я там где-то последний в этой списочке человечек, маленький, бесправный грешник, на которого все давят, все смотрят, и все вот это, знаете, злостное, вот такое, как ты мог, ты вот подвел. И всегда кажется, что тот, кто выше, он лучше. Но на самом деле, вы знаете, возрастает степень ответственности, а грехи порой остаются те же. Посмотрите, к сожалению великому, да, на вот те скандалы, которые были среди священства там, Римо-католической церкви. Эти судебные процессы, тяжбы, поломанные судьбы. Казалось бы, да такими грехами может грешить только отморозок какой-то. Ну нет, это был какой-нибудь епископ. Но и опять же, если посмотреть дальше, то получается, что мы с вами сталкиваемся с чем-то очень таким достаточно тонким с одной стороны, но очень сильным с другой стороны. Это как леска, как струна. Она может очень больно обидеть, но как бы вопрос, что нам с этим делать, как нам научиться правильно реагировать. Ну вот теперь давайте посмотрим на некоторые библейские тексты. 2 Коринфянам 12:10. 2 Коринфянам 12:10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Что он здесь говорит? Что он благодушествует в немощах и в обидах. То есть есть вещи, когда нужда, немощь, гонения, притеснения, и есть обида, когда действительно тебя оскорбляют, и ты этого не заслужил. Более того, книга пророка Иезекииля, очень важный текст, который сегодня нам с вами обязательно нужно прочитать. 22 глава, 7 стиха мы читаем следующий отрывок. Бог описывает некоторую ситуацию. Смотрите, он говорит, и было ко мне слово Господне. Это так первый стих начинается. А вот теперь читаем 7. «У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя». Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои ты нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенное. Среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя». Иной делает мерзость с женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь в рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И дальше. «И вот, я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я Господь сказал и сделаю». Что мы здесь нашли? Вот мы сегодня, когда сталкиваемся с обидой и оскорблением, скажите, пожалуйста, как правильно отреагировать? Вот, например, один оскорбляет другого. Как реагирует цивилизованный человек? Ну, допустим, да, он обращается в суд. То есть идти выяснять кулаками не имеешь права. Обзываться в ответ неэффективно. Что остается? Суд. И вы знаете, вот эта схема, она работает и с Богом. Это очень важно понять. Бог говорит, да, вы вот так себя ведете, вы меня оскорбляете. Вы презираете мои постановления, вы отвергаете то, что я постановил среди вас, чтобы вам же было хорошо. Но вместе с этим я не буду опускаться на этот уровень, чтобы с вами, знаете, что-то там вот так унизительно выяснять. Нет, будет суд. Я сказал и я сделал. И вы получите по своим делам. И вот это важно понять, что когда человек получает по своим делам, вы знаете, мы иногда пытаемся быть добрее Бога. Ну как так, вот такой человек, да, там, или девушка там сбила на пешеходном переходе коляску с детьми, с мамой, да, и там двое деток погибло. И вот возникает вопрос, а как? Ну, детей же уже не вернуть, вот, ну, давайте ее простим. А другие говорят, а как можно ее простить? Я уже как-то об этом говорил. Но это очень тяжелый вопрос. Это настолько тяжелый вопрос, что его вот так сколько не решить. И поэтому я еще раз хочу засвидетельствовать, что Бог никогда не погубил ни одного невинного человека. Бог не действует в пылу злости, да, во имя отомстить. Он нам не ровня, и мы должны это очень четко для себя понять. Он нам, как говорит молодежь, не Кент, знаете, вот такой, который рядом со мной. Как бы нам ни хотелось, мы всегда должны помнить, что это Творец Вселенной, а мы лишь маленькая пылинка в этой Вселенной. И поэтому мы созданы по образу и подобию Божию, и мы должны в жизни своей отображать этот образ и подобие. И как нам приятно, когда мы встречаем честного, порядочного, необидчивого. Многие, кто смотрели мои семинары или были на них, помнят, я молодежи часто говорил, повторяю, никогда ни на кого не обижайтесь. Выбросьте из своей души это чувство. Не обижайтесь, потому что обида это червяк, который заселяется внутрь и потом не дает спокойно жить. И этого нужно всегда избегать. Кстати, в книге «Плач Иеремия», да, там 3.59, «Плач Иеремия», сам Иеремия в этом своей слезной, плачевной книге говорит: «Обиду мою, рассуди дело мое», то есть обрати внимание на мою обиду, обрати внимание на, как мне больно вообще. И Бог говорит: «Я знаю». Я знаю. Поэтому не просто так, когда ты смотришь, например, на Христа на кресте, было ли ему обидно? Я думаю, очень. А было ли ему оскорбительно? Был ли он оскорблен? Еще как. И представьте, имея два этих чувства в одном месте, он нашел в себе силы сказать: «Отче, прости им, они не знают, что делать». Знаете, мне понравилось выражение, что обиды нужно не глотать, а сплевывать. Как бы это ни звучало, но это правильное решение. Не нужно ими наполнять себя. Позвольте еще прочитать одну интересную цитату об обидах. В книге «Христианское служение» Эллен Уайт написала такую заметку. Я считаю, что она достойна нашего внимания. «Старайтесь поддерживать достоинство работы хорошо организованной жизнью и благочестивым разговором. Мы никогда не должны бояться, что слишком высоко возносим образец благочестия. Всякая грубость и суровость должна быть удалена от нас. Необходимо обязательно проявлять учтивость, обходительность, христианскую вежливость. Наблюдайте, чтобы не быть резкими и грубыми. Старайтесь также не расстраиваться и не обижаться из-за всякого пустяка». Это было написано в 1890 году. По-моему, актуально до сих пор. Стараться не обижать и становиться мягче. Кто из нас не грешил этими грехами, грубостью? Кто из нас не грешил грехом обиды и так далее? Или еще одна интересная цитата. Она взята тоже из книги Маранафа. Это был очень интересный «Утренний страж». «Каждый человек, превозносящий себя, обесценивает свои лучшие дела. Человек воистину благородный не опустится до того, чтобы обижаться на ложные обвинения врагов. Любое сказанное слово не причинит ему вреда, ибо оно наталкивается на непреодолимую преграду. Господь желает, чтобы его народ был тесно соединен с ним, с Богом любви и терпения. Всем нужно проявлять в жизни любовь Христа. Пусть никто не осмеливается унижать репутацию или положение другого человека. Это признак эгоистичной натуры». Итак, очень мощные предостережения, поэтому мы сегодня должны этот вопрос для себя усвоить и закрепить. И последнее. Прежде чем мы скажем «Аминь», я бы хотел прочитать Псалтырь, 9-й Псалом. И вот здесь, в 9-м Псалме, мы с вами найдем в самом начале, да, скажем, эти псалмы, 35-й текст. Вот он здесь, Давид, вопрошая Господу, говорит такие слова: «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою, тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивого и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь, царь навеки, навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенными, да не устрашает более человек на земле. Итак, друзья, вывод. Давайте никогда не обижаться. Это бессмысленно, это будет только разъедать нас изнутри. Второе, давайте никогда никого стараться не обижать. Даже если это получится, так выйдет, что вы ненароком станете вот человеком, который обидел другого. У каждого своя эмоциональная нагрузка, перегрузка, выгорание, подъем и так далее. Это всегда уладить, когда нет злого умысла. Пусть это будет всегда именно нашим девизом, что мы можем отстаивать какую-то точку зрения, правду, но не с целью унижения обиды другого человека. Третий очень важный вывод для нас. Господь никогда на нас не обижается, потому что, да, мы можем оскорблять Бога в лицо, можем, как люди, но это не повлияет на то, что Он в гневе будет нас вот за это обижать. Обязательно будет точнейший Божий суд, наполненный милостью, наполненный и справедливостью. И вот там будет решено, чтобы каждому воздать по делам его. Поэтому дела покаяния – это очень важно для человека. И последнее. Если вас кто-то обижает, это четвертое, и вам действительно плохо, и вы не знаете, где уже искать эту несчастную справедливость, и языки злые, и наговаривают, и все, что вы делаете, вам переворачивают и, как говорят, одевают опять же на вашу голову невинную. Что делать? Помните эти слова, что здесь написано следующее. Что Господь защитит своих детей, что Господь не даст никого в обиду, что Он обязательно вступится за обиженного, за сироту и за вдову, чтобы мы не были обидчики. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, вот жить согласно библейскому слову и поступать соответственно. Хочу помолиться об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, за эту удивительную тему. Как много людей сегодня обижены друг на друга. Братья не разговаривают с братьями. Сестры, родные не разговаривают с сестрами. Родственники не общаются из-за обиды. Пожалуйста, дай силы таковым простить ее. И дай нам, Господи, правильно понимать, что Ты не обидчивый, но убереги нас от того, чтобы мы своей жизнью, своим поведением, своим отношением к Слову Твоему и к правилам Твоим, которые Ты нам оставил, как забор, ограждающий нас от зла, чтобы мы оскорбляли Тебя в лицо, чтобы мы, Господи, могли вот так поступать. Храни нас от этого зла, а Ты будь прославлен, наш Господь и Бог, Спаситель и Творец, и скоро грядущий Искупитель, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
4: Для вас поет группа «Алитея».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! На обиженных воду возят. Этот принцип юмористично описал в своей книге Мирзакарим Нарбеков. Он своим рассказом переносит читателя в буддийский храм, где грехом считается унылое лицо. Если послушник не улыбается, монахи отправляют его с огромным 16-литровым кувшином к источнику, которому надо 4 километра туда и обратно карабкаться по горам. После того, как Нарбеков проделал этот путь 2 раза подряд, улыбка, как приклеенная, сама зафиксировалась на его лице. Даже улыбка может даваться непросто. А что, если от вас требуют не просто улыбаться, а радоваться? Казалось бы, это совершенно нереально. И все-таки совет или даже повеление радоваться существует в христианстве. О том, в наших ли силах действительно сохранить жизнерадостность, мы поговорим дальше. А сейчас перейдем к секретам немедикаментозного лечения болезней суставов. Ведь вклад в здоровье – это тоже вклад в хорошее настроение.
4: Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема будет касаться заболеваний суставов. Когда у человека больные суставы, то у него проблемы с болями, его беспокоят боли в этих суставах, воспаленных. И для того, чтобы облегчить это состояние, чтобы снять воспаление в суставах, можно применять такие травы, как календула, как мята, сабельник и хвощ. Для того, чтобы сделать чай в количестве на один день, то можно брать для взрослого человека все эти травы по 1 десертной ложке. Общее количество чая должно составлять примерно 2,5 столовые ложки. Мяту – 1 десертную ложку. Сабельник. И хвощ. И теперь для того, чтобы у нас с вами был чай, мы заварим его кипятком. Такой чайник – это объем 750 миллилитров. Когда он настоится, у нас с вами получится чай на один день. Его нужно пить по 1 стакану 3 раза в день между едой.

Хочу сказать, что, опять же, фитотерапия в данном случае не является основным методом лечения, потому что очень часто проблемы с суставами, если мы говорим об таких, об артрозах, она возникает из-за неправильного образа жизни. Поэтому обязательно нужно обратить внимание на питание, снизить количество продуктов, которые очень калорийны, которые могут повышать вес тела, приводить к избыточному весу тела. То есть это количество жирных продуктов, животных продуктов и сладкого. И кроме того, нужно повысить количество растительных продуктов, в которых есть много клетчатки, которые выводят жир, лишний жир из организма, лишний жир из кишечника выводит. Необходимо обязательно пить много воды для того, чтобы обмен веществ шел так, как нужно. И кроме того, при болезнях суставов обязательно нужна физическая активность. Часто у человека болят суставы, и ему тяжело, например, ходить, потому что большой вес тела. Лучше поэтому выбирать упражнения, которые не будут давать большой нагрузки на суставы. Например, это такое движение, как... Ну, как бы ноги крутят велосипед в положении лежа. Очень хорошо плавание при этих заболеваниях. И такие вот движения, которые разгружают суставы. Например, вот если вы посмотрите, как сидят дети, когда они вот на чем-то сидят и не достают ногами до земли, болтают ногами. Вот такие вот движения, они хорошо разгружают суставы. Их тоже можно делать.

0: Для того, чтобы чай заварился, ему нужно примерно 30-40 минут, можно даже чуть больше, до часа. Когда он заварился, то мы можем его уже использовать. Наливаем в стакан, и он, так сказать, готов к употреблению. Не забывайте о том, что фитотерапия является дополнительным методом профилактики и лечения. И только при исполнении всех остальных условий мы можем рассчитывать на хороший результат, хороший успех. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть. И те простые методы, о которых мы говорили, применять в своей жизни, в домашних условиях.
1: Болезнь разрушает радость. Но верно и обратное. Грусть, подавленность, злость разрушают здоровье. Еще мудрейший царь Соломон написал в своей книге:

0: ингредиенты и вкусовые добавки. Абсолютно во всех картофельных чипсах есть компонент, который вообще ставит под сомнение безвредность данного продукта. Это усилитель вкуса – глютамат натрия. Он обозначается на этикетках индексом Е621. Именно его наличие, скорее всего, и объясняет привязанность к чипсам миллионов потребителей. Глютамат натрия через 10-12 приемов вызывает привыкание и желание есть его снова и снова. Кроме чувства удовольствия, вместе с глютаматом вы получаете разрушительное воздействие на сетчатку глаза. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Если обратиться к статистике, каждый россиянин в среднем съедает 0,5 килограмма чипсов в год. Европеец – от 1 до 5 килограммов в год. Американец – 10 килограммов в год. Интересно, что в соответствующей пропорции распределились и цифры соответствующих заболеваний. Конечно, голод не тетка. И если он застал вас вне дома, так просто открыть пакетик аппетитных чипсов. Но ведь есть и другие варианты. Можно съесть горсть орехов, сушеных яблок или взять из дома сухарики собственного приготовления. Или семечки. Эти продукты не только не повредят вам, но, напротив, обеспечат организм необходимыми полезными веществами. Будьте внимательны и здоровы!
1: Удалось ли вам придумать 5 причин для радости? Обычно с таким упражнением можно справиться за минуту. Если у вас не получилось, советую найти и прочитать книгу Элеонор Портер «Поллианна». «Поллианна» писалась как книга для девочек, но она потрясла и взрослых. В Америке стали возникать клубы «Поллианны». «Поллианна» – девочка-сирота, которая всех заражает своей игрой в радость. Вот небольшой отрывок оттуда. Вы когда-нибудь думали о том, как нам нужны глаза? Я нет, пока не приехала в санаторий. Там была одна дама, которая за год до этого ослепла. Она сказала, что никогда не сможет радоваться. А если я захочу понять, почему, то могу попробовать на час завязать себе глаза платком. И я завязала. Это было ужасно. Когда я увидела этот парк, так обрадовалась, что чуть не заплакала от того, что могу его видеть. Впрочем, теперь она тоже играет в эту игру, та слепая дама. Что за игра? Игра в радость. То есть всегда находить во всем что-то такое, чему можно радоваться. Она пошла к тем, кто пишет законы, и рассказала, каково это быть слепым. И они написали новый закон. Так что теперь она говорит, что даже рада, что потеряла зрение, потому что сумела помочь многим маленьким детям. Вот видите, и она теперь играет в игру. Если вам кажется, что в вашей жизни вообще нет поводов для радости, можно попробовать создать их самим. Один из способов, который всегда работает, это порадовать другого человека. Хотя бы просто подать руку подскользнувшемуся, предложить перенести сумки пожилой соседке. Позвоните другу, которого уже 100 лет не видели. Этого достаточно, чтобы поправить себе настроение. А еще один хороший способ – испечь что-нибудь вкусненькое и пригласить гостей.
2: Добрый день! Сегодня я вам хочу показать блюдо, которое называется картофельный пирог. Для приготовления этого блюда вам понадобится 1/2 порция швейцарского теста.

Форма для этого блюда должна не превышать 2 сантиметров высотой, так как наш пирог потом может остаться непропеченным внутри. Да, мы с вами раскатали тесто, оно очень эластичное. Мы подставляем формочку и выкладываем наверх тесто. Края теста могут быть толще, главное, чтобы средняя часть, которую вы будете укладывать в формочку, оставалась тоненькой. После этого тесто, которое у вас остается на краях формы, обрезается. Но обрезается с таким слоем, что вы должны оставить немножко нахлёст маленький. Потому что если вы обрежете близко к краю, то ваш пирог потом может сунуться внутрь. Вот готова наша формочка. Для этого блюда вам понадобится еще 1 кг картофеля, который вам нужно будет потереть вот такой формы, чтобы она была похожа больше на чипсы. Толще нежелательно, потому что он потом может просто у вас не пропечься. Вы используете эту картофель, высыпаете в эту формочку. Высыпаете только одну часть натертой картошки. Дальше вам нужно будет сделать соус. Для приготовления соуса вам нужны будут другие ингредиенты. Например, вы можете использовать либо стакан орешков арахиса, но нужно обязательно, чтобы они у вас были очищены от кожуры. Именно этот сорт арахиса, он способствует запеканию этого пирога, потому что другой сорт, он не подходит для этого пирога. Либо орехи кешью, либо семечки. Мы используем орехи. Дальше вам понадобится 3 стакана масла, рафинированное. Почему берется рафинированное масло? Потому что сыродавленное имеет свой запах и вкус. Потом вам нужно будет 2 столовые ложки лимонного сока. Можно использовать либо 0,5 столовой ложки соли, либо взять 40 грамм суповой приправы. Сюда идет чеснок. Размеры зубчиков чеснока тоже вы должны учитывать. Если это крупный чеснок, значит вы берете меньше. Если зубчики чеснока маленькие, значит вы берете приблизительно 7 зубчиков. Дальше вам понадобится 1,5 стакана воды. Все, что мы поместили в блендер, мы должны теперь взбить до однородной массы.

только после того, как мы взбили первые компоненты до однородной массы, добавляется крахмал 2 столовые ложки. И добавляется пучок зелени. Целый, можно не резать даже. И опять взбивается несколько секунд до однородной массы. Теперь эту массу мы выливаем в наш картофельный пирог. Когда мы выливаем, мы помешиваем картошку для того, чтобы равномерно все было распределено и наш соус попал на самое дно нашего пирога. Чтобы не получилось так, что слой картофеля, потом слой соуса. Но чтобы соус прошел кругом у нас и картофель везде был в соусе. Постепенно добавляем остальное количество картофеля. Нужно учитывать, что когда выпекается пирог, то высота пирога поднимается. Поэтому если ваш соус будет до самых краев бортика формы наполнен, то он может у вас выбежать через верх. Теперь мы ставим его в духовку. Температура духовки должна быть 180 градусов. Выпекается он 45 минут. Если вы соблюдаете все вот желаемые пропорции. Начинка может быть другой, можно использовать также лук, но тогда в соус не добавляется масло. И лук режется полукольцами и выкладывается точно так же, в такой последовательности, и заливается точно таким же соусом, без масла только. Вот наш пирог после того, как он испекся. Вот он такой имеет вид. Приятного аппетита, пробуйте.

Наша программа подходит к концу. Можно только успеть пожелать радоваться жизни такой, какая она есть. Ведь жизнь сама по себе величайший дар. А кроме того, даже в самых сложных или стрессовых ситуациях мы можем быть не одиноки. Ведь даже если вам кажется, что вы никому не нужны, Бог любит вас так, как будто на земле больше нет, никогда не было и не будет ни одного человека, кроме вас. Желаю вам принять и почувствовать эту любовь. Благополучия вам, здоровья и настоящего счастья!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
4: Бог показал себя в Слове.
5: Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть».
1: В этой программе «Деяния Иисуса в Евангелии от Марка», «Притчи Иисуса», «Молитва в Евангелии от Марка», «Детали жизни Иисуса», «Чистая и нечистая пища», «Страстное Евангелие».
5: Библия – книга довольно большая, объемная, и как ее прочитать? Дело достаточно сложное, если вот представить себе, что вы будете читать эту большую книгу с самого начала. Можно напрячься и с упорством, достойным лучшего применения, преодолевать страницу за страницу. И, конечно, когда-то осилить ее. Но если представить себе, что Библия – это библиотека, из которой мы будем брать отдельные тома и знакомиться с отдельными ее мотивами, чтобы получать знакомство, чтобы можно было получать удовольствие от чтения Библии, я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть, это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первая книга называется «Евангелие». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это… Понятие авторства достаточно условное. В то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально. Нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги – «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Имена знакомые, но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелие 4, и первые три по сюжету одинаковы. Они могут отличаться деталями, как отличаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Это нормально. Но в целом они похожи. И они различны по объему. Напомню, что для удобства Библия поделена на главы. В Матфея 28 глав, в Марке 16, в Луке 24. Для экономии времени можно начать с наименьшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, не все же не читают по часу в день. Это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут. За неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка? Как к простой книге? Или как к книге, которую все-таки мы относим к священным писаниям? Как читать такие книги? Вообще, верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
1: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
5: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедления, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыка над грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе четвертой он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, сделалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе пятой он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце пятой главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он – Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена, например, «центурион». Или когда он пишет «отец Руфова». Отец Руф, его имя упоминается, Руф упоминается в послании к римлянам, 16 главе. С самих учительных глав, то есть главы, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притчи о том, как растет вера в человеке.
1: «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
5: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейские выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев. Они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово. И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем воскрешение дочери Иаира, девочки 12 лет, Иисус сказал: «Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань. Она воскресла. Когда Иисусу привели глухого косноязычного, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал «эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
1: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили: «Как хорошо он все делает! И глухие у него начинают слышать, и немые говорить».
5: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться «папа». Есть вещи не вполне понятные, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде Каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
5: Кто и такие сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает «гостей». Сегодня мы бы сказали так: разве вы морите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел Мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными. Радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали. Буря на море.
1: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
5: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «прос кефалио», «кафалион», оно переносится с частями – «воз» и плюс «главия». То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. «Воз», «главия», то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, подкладывают подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий, когда правит лодкой. Да? Он подкладывает либо под руку ее, либо под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка при чтении. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город, Назарет, и проповедует там.
1: Многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем.
5: Вот это последнее выражение «соблазнялись о нем» в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова «соблазниться» заманчивым предложением. «Соблазниться» – поехать на юг. В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл тут такой – не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем «не захотели они принять его» в заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
1: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон. Чем очищается всякая пища?»
5: На основании этого отрывка родилось выражение «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал, иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Лишает смысла всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это споры не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано... Очень коротенькое. «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед советом Синедрионом, советом иудеев.
1: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион, искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет.
6: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закона подчинил. Не терпит гнева он, не мщения, он проповедует прощение. Велит за зло платить добром, есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: духовное наследие.
1: Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Александр Блок из статьи «Интеллигенция и революция». Дорогие друзья, если бы я сегодня вас спросил, кто из вас мечтал о том, чтобы ваша жизнь нашей страны стала хоть чуть-чуть лучше, то верно вы бы ответили, ну, конечно, желали бы. Стремление к счастью, к лучшему, нежели мы имеем сегодня, оно присуще каждому из нас. И в этом мы видим нормальное, прогрессивное начало, которое не позволяет нам утонуть в рутине обыденности, погрязнуть в болоте обывальщины. Человек, оказавшийся на перепутье истории, ведущий борьбу со злыми законами времени во имя гармонии, вот такого героя мы видим в ключевом произведении Блока, его поэме «12». Зима, уличные сценки, кабак, лихачи, патруль, убийство женщин, черный ветер, белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем Божьем свете.

Ветер здесь вселенского масштаба. Вьюга смешивает белый снег с черной ночью. Черные и белые вступили в противоборство. Хаос мрака и тьмы готовы поглотить чистые и светлые. С черного неба метель обрушивается на этот город и слепит, слепит, опрокидывает, скрывает ориентиры. Вот она, революция. По улицам революционного Петрограда шествуют 12 апостолов новой веры. Революции. И идут они из этого старого страшного мира в новый, прекрасный. Гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек. Кругом огни, огни, огни, а плечи ружейные ремни. Революционный, держите шаг. Неугомонный не дремлет враг. Анархическое восприятие свободы как вседозволенности породило цель этого движения. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем капулей святую Русь. И эти выстрелы направлены в тот старый, страшный мир, где остались поп и буржуй. В драматических событиях русской революции Блок различает святую злобу. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть. Тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованностью. Из статьи «Интеллигенция и революция». Цель красногвардейцев – разрушить старые и ненавистные им. И на его руинах построить новое, прекрасное. И, к сожалению, эта цель оправдывала любые средства. Кто становится жертвой святой мести? Кульминация поэмы приходится на 6-ю главу, на убийство Катьки, возлюбленной Петрухи. Метили буржуазный мир, а попали в женщину, в человека. И на этом ли можно построить светлое будущее? В этом ли заключается революционный подвиг и цель революции? Тем более, кажется парадоксальной и неожиданной концовка поэмы. Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Николаю Гумилеву казался этот образ впереди идущего Христа перед красногвардейцами чем-то искусственно приклеенным. Блок отвечал: когда я закончил, я сам подумал, почему Христос? Но чем далее я взглядывался, тем яснее видел Христа.

0: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня и завтра. И сегодня я хочу показать, мы хотим исследовать еще одну важную тему. Эта тема у нас называется «Зачем Бог выбрал обрезание как способ заключения завета?» Странные вещи. Таким образом. Но тем не менее, конечно, если мы читаем вот так послание к римлянам, например, 4 глава, 11 стих, то звучит, конечно, красиво.

обрезание, понимаете, медицинская гигиеническая процедура, так многие комментаторы интерпретируют. И не знаю, как в России сегодня в медицине, но в Соединенных Штатах, особенно в городах, таких как Нью-Йорк, рождается мальчик. Ну и сразу медсестра, уже это не секрет, УЗИ такая штука, что знает. Мама знает, родители, кто будет довольно заранее. Ну и медсестра сразу, родился мальчик, все. Вот, вам вашего сыночка обрезать? Это делается моментально, сразу, как говорится, без вопросов. На эту тему масса идет споров. Когда исследуешь вопрос, вот педиатр говорит. Есть педиатрические школы, которые говорят, что это хорошо. Есть как педиатрические школы, которые говорят, что это не имеет никакого значения. Вот, что это? Гигиена? Ну, мы знаем вот на таких вот рисунках, найденных в Египте, это говорит о том, что в египтяне это вот и совершали обрезание. И поэтому другие комментаторы говорят о том, что вот это просто евреи у египтян позаимствовали. Хотя, опять же, если мы посмотрим, Аврааму было это заповедано до того, как Израиль оказался в египетском рабстве. То есть что-то здесь тоже не вяжется. Некоторые вообще называют обрезание такой жестокостью чуть ли не, вот, связанной вот с каким-то пролитием крови. Ну, вы знаете, вообще сегодня в Африке это страшная проблема существует, это варварская практика женского обрезания, об этом даже и говорить не хочется. Поэтому тут важный вопрос, выяснить надо по Библии, что это такое обрезание, да, завет обрезания, что это такое? Ну, поэтому здесь нужно ответить нам на два очень важных вопроса. Прежде чем понять, что такое обрезание, надо ответить правильно на вопрос «завет». И ответ, в общем-то, очень непростой, потому что слово «завет» в русском языке имеет специфическую, я бы так сказал, коннотацию. Помните колхоз «Заветы Ильича»? Кто при Советском Союзе жил, в таких колхозах, наверное, картошку копал после комбайна, да? Это имеется в виду? Естественно, часто в русском языке слово «завет» ассоциируется со словом «завещание». Но тут уже вообще получается проблемка. Мы с вами поклоняемся и служим живому Богу или Богу, который умер и, понимаете, завещание нам оставил, которое родственники не могут после смерти поделить? Давайте разберемся в Библии, что такое завет. Вот, я специально взял из словаря Ожегова, чтобы мы увидели с вами, что что-то явно не соответствует словарным представлениям, существующим в нормах русского языка. Поэтому нам нужно обратиться в Библии. И вот, что такое в Библии завет? Это еврейское слово «брит». Я прочитаю Второзаконие,
29 глава.

10 по 12 текст. Вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, все от секущего дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с ним, который Господь Бог поставляет сегодня с тобою. Я хочу вот этот 12 стих детально, чтобы вы могли увидеть, разобрать. Посмотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть два предложения очень важных. Сам стих состоит из двух предложений. Вообще, в принципе, и любой стих ветхозаветний, если вы откроете, он так устроен, что там два предложения. И вот первое предложение: «Дабы вам вступить в завет с Господом Богом твоим». И вы видите, оказывается, мы разбирали с вами на прошлой лекции, оказывается, на иврите «перейти», «авар». То есть то же самое с корень, что Авраам «га-иври», вот это вот слово «вступить», это именно, чтобы вам перейти, вот какую-то определенную черту пересечь в вашей жизни, и вот вступить в завет с Господом Богом твоим. А вот второе предложение, оно то же самое выражает, но интересным образом. В его священную клятву. Вы понимаете, что такое завет? Вот, завет – это священная клятва. Это не завещание, это не посмертное указание, это не какая-то коллекция книг. Это священная клятва, и обратите внимание, которую Господь Бог, здесь сказано, заключает, а в оригинале рассекает. Что такое рассечь священную клятву? Давайте изучим этот вопрос в более детальным образом. Итак, давайте обратимся к первой истории, где Бог говорит, что Он заключает завет, и это завет с Авраамом. Вот что у нас происходит. Это разговор между Богом и Авраамом. И сказано, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. Ну, каких сих происшествий? Там до этого мы, и, кстати, на прошлой лекции мы изучали с вами 14 главу книги Бытия, где Авраам, в общем-то, отбил у завоевателей своего племянника Лота, освободил других пленников, то есть Бог ему помогал. И вот после этих происшествий между Богом и Авраамом случается разговор. Состоялся такой разговор. И Бог ему говорит: «Авраам, я щит твой, награда велика твоя». Авраам очень недоволен этими всеми словами, потому что он говорит: «Что ты мне вот это даешь этими словами? Мне слова ничего не дают. Потому что я вот бездетный человек, уже старый, и все, что у меня есть, то, чем ты меня облагодетельствовал, богатство, все это будет Элиезеру из Дамаска. Вот, а ты мне потомство не дал,
Вот, и наследник мой будет домочадец, но не мой сын. Ну, Бог ему на это отвечает. Не будет этот твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя из чрез твоих, тот будет твоим наследником. И он ему показывает звезды небесные и говорит, вот столько потомков будет у тебя. Авраам ему верит, но на этом не заканчивается этот диалог. Что происходит дальше? Бог ему говорит, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владении. И сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Ну, тогда Бог говорит, раз ты так мне такие вопросы задаешь, что возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого горлубя. Авраам берет, и вот что он делает. Он берет их и рассекает пополам и кладет одну напротив другой. Что это такое? Дело в том, что если мы сейчас посмотрим на карту, то мы увидим политическую обстановку 18-го столетия до нашей эры, в которой жил Авраам. Обратите внимание, вот у нас земля Хананская, вот здесь Египет, а вот здесь Хиттейское государство, Великая Хиттейская империя со столицей в городе Хатуше. Это вы узнаете, это Турция сегодняшняя, да? И понимаете, Ханаан, он является как бы фронтом таким вот противодействия двух великих держав. И Ханаан в то время состоял из мелких городов-государств, правители которых, ну, вынуждены были переходить в вассальную зависимость от то одного, то другого. И вот что мы видим, оказывается, как это все происходило. Происходило это следующим образом. Приходил хеттский царь, или генерал, город тот или иной сдавался и соглашался подписывать священный союз с великим царем хеттским. Как они это делали? Вот представьте себе, здесь город, и здесь стоит этот царь, а вот это дорога, ведущая к этому городу. Они брали ослов, туши ослов, разрезали их вот так пополам, знаете, как куриц режут, и вот так по обе стороны, вот так, сюда, туда, сюда, туда. И вот этот вот царек города-государства, он на коленях полз между тушами этих ослов и говорил, вот так и так пусть мне сделает твой Бог, если я приступлю клятву завета, которую поклялся тебе. Понимаете? Вот так и так. Это все мы читаем на основании древних хиттейских договоров, которые остались нам на глиняных табличках. И вот этого ожидает Авраам.
Только, естественно, Авраам не берет от слов, Бог ему говорит, чистых животных брать. И вот Авраам выкладывает все это и ждет, пока на вот этом конце такой импровизированной дорожки встанет Бог. А он проползет мимо этих, между тушами животных, и будет клясться в верности. Но что на самом деле происходит? Посмотрите, Авраам ждет, ждет, ждет, и оказывается, в 17 стихе написано, вот дым, как бы из печи, и пламя огня проходят между рассеченными животными. Кто был в этом дыму из печи и в этом пламени огня, которые прошли между рассеченными животными? Конечно же, Бог. Вы понимаете, что, собственно говоря, произошло? Вы понимаете, что Бог фактически, говорил Аврааму в тот день: если ты, Авраам, нарушишь мою священную клятву, если ты, Авраам, что-то сделаешь против моего завета, то со мной будет то же самое, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой, с трехлетней овцой, которых ты разрезал пополам. Я буду разрезан пополам. Друзья мои, когда вы читаете, ну, по-другому переводчик не мог по-русски сказать. Вы понимаете, когда делается библейский перевод, и я смотрю, у вас уже в книжной лавке продается библейский перевод новый, уже и РБО, то есть, по крайней мере, сегодня уже на русском языке существует как минимум три перевода Священного Писания. Это неплохо, это неплохо. То есть синодальный, он в принципе неплохой, но, извините, язык уже не тот. И поэтому всегда русский язык меняется, нужен новый перевод, соответствующий уровню языка. Но тем не менее, любой библейский перевод – это все равно попытка объяснить текст оригинала. И часто стоит задача перевести дословно, буквально, или перевести, чтобы оно как-то звучало по-русски. И вот когда переводчик попадает вот в такую ситуацию, вот разрезать завет, рассечь завет, понимаете? Это получается как вилка, как ножницы. Что сделать? Понимаете, как правильно? Потому что как по-русски сказать? Такого нет выражения в русском языке «рассечь завет». Поэтому переводят стандартно. «Заключил завет». Но всякий раз, друзья мои, когда вы будете какую-либо перевод библейский читать, вы будете читать слова «заключил завет», «заключил завет», «заключил завет» означает эти слова «разрезал завет», «разрезал», «рассек»,
священную клятву. И вот именно это обещал Бог. Вот это, почему Божий завет – это священная клятва. Чья это клятва? Это Божья клятва всякому, кто вступает в этот завет. Это Божья клятва всякому, кто не просто вступает, а пересекает этот завет. Кто переходит из одного, вот это вступление в завет, это фактически человек переходит из одного состояния в другое состояние. То есть, вы понимаете, тут двухсторонний идет обмен. Получается двухсторонняя такая, что ли, взаимосвязь. Мы ничего не клянемся, но мы должны перейти из состояния вне завета в состояние завета. Это наша задача – перейти. Как Авраам пересек реку Ефрат, мы должны сделать этот шаг. А Бог в ответ поклянется. Бог в ответ скажет, если ты перешел ко мне на мою сторону, пересек этот Рубикон, да, как у нас говорят, перешел этот Рубикон и находишься на моей стороне, то я обещаю, всякий раз, когда ты нарушишь этот завет, со мной будет то, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой и с трехлетней овцой, как Авраам из их рассекал. Вы спросите меня, было так когда-нибудь? А я вам отвечу на основании Священного Писания. Было. Русский синодальный перевод дает следующий, переводит этот стих из книги Даниила, 9 глава, следующими словами. По истечении 62 седмин там предан будет смерти Христос. Ну, Христос – это греческое слово, по-еврейски – Мессия. Но опять же, я понимаю переводчика. Перед ним стоит дилемма. Как перевести это еврейское слово «карат» – рассечь, разрезать? Но именно это слово стоит в самом главном пророчестве. Почему это самое главное пророчество? Потому что это пророчество дает нам точную дату смерти Мессии. Но в этом пророчестве написано, употребляется слово не какое другое, а карат. Да, наш Мессия был рассечен. Наш Мессия был рассечен на Голгофе. За грех каждого из нас. Каждого, кто пожелал вступить в завет с ним. Вот это великая Божья клятва. Вы понимаете, что такое завет? Это великая Божья клятва! Мы ничего здесь
не можем сделать. Господь фактически рассекает за нас самого себя. Да, именно так. Он не просто кого-то постороннего отдает. Он отдает самого себя, потому что Иисус, он является Богом. Недаром первосвященники приговорили его к смерти именно за то, что он настойчиво и упорно продолжал им доказывать, что он не просто какой-то человек, чудотворец, исцеляющий там всех от проказы и изгоняющий бесов. Он является никем иным, как воплощенным Богом. Так вот, красотой Божьего Завета является именно то, что воплощенный Бог за каждого грешника, который только пожелает вот сделать этот шаг, вступить, вернее, перейти вот эту реку Евфрат, перейти для того, чтобы вступить в завет с Богом, воплощенный Бог будет рассечен и прольет кровь, дабы всякий мог получить надежду и гарантию вечной жизни. Вот это истинный смысл завета. Но есть и другая сторона завета. Есть еще одна интересная деталь того, чем является священная клятва. И об этом мы поговорим после короткой паузы.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Программа «Независимость». Сергей.
1: Ну вот в 13-14 лет я уже четко помню, что мне тоже всегда чуть-чуть, но наливали. Я хорошо помню, что в баре, в принципе, у нас всегда у родителей что-то стояло из спиртных напитков. Вырос я в семье, вот с точки зрения советской, так сказать, действительности, благополучной семьи. Отец и мать у меня оба с высшим образованием, оба инженеры. У меня отец всегда говорил, что русского человека надо не отучать пить, а учить пить. Чтобы он знал время, место, где, когда, сколько и с кем. На первых порах, так сказать, уже взрослой жизни и питья, у меня это успешно получалось. Многие мои сослуживцы, мои коллеги говорили, типа то, что, парень, ты далеко пойдешь, ты, мол, умеешь пить. До какой-то степени, да, алкоголь не мешал, а помогал мне жить. Потому что, что греха таить, где-то какие-то вопросы через алкоголь, через ресторан, через бутылку, через посиделки, они решались. Такие, как там повышение по службе, получение, так сказать, и жилья в том числе, постановки в очередь на машину. В какой момент, где, когда питье стало неконтролируемым для меня, я до сих пор этот ответ для себя не могу найти. Я очень долго отмахивался от этих проблем. Да ну ерунда, да ну фигня какая, господи, когда захочу, тогда и брошу. Че, не мужик, что ли? Сильный, здоровый, нормальный, так сказать. Стукну кулаком по столу, скажу сам себе ша, и все. Когда я уже начал замечать, что действительно проблема есть, это, наверное, было уже где-то начало 90-х, тогда, когда я на нее стал обращать внимание. Уже были серьезные разговоры, семейные разборки. Я старался, пытался отказаться от крепких спиртных напитков. То есть перешел на виноградные вина. Именно с тем расчетом, не для меня крепкие спиртные напитки. Попробую я виноградные вина, что мне здоровому мужику, будет, со стакана вина. Какие-то моменты мне удавалось контролировать, и останавливаться, и не усугублять ситуацию, сверху водкой, или портвейном, или пивом. И мне казалось, что мне же удалось, у меня же получилось, может быть, и дальше будет нормально. Мало того, на чувстве вины у меня получалось несколько месяцев ремиссии, иногда до полугода. Потому что ведь когда с семьей разборки, когда жена, дети просят, что просим тебя, папа, не пей, чего, мол, тебе? И вот в эти моменты я так честно обещал, что я сам себе верил. Я действительно верил, я же честно хотел это. Тем больше потом была вина у меня перед семьей, перед женой, перед детьми, что я опять не сдержал слова. Несколько-то месяцев я продержался, но сейчас-то я опять на карачках приполз. Как же так-то? Почему? А чем, может быть, дольше ремиссия, чем дольше вот этот промежуток был, тогда я этого не замечал. Тем, сложнее мне было вылезти из этой канавы.

0: Наверное, я сейчас не вспомню, то, что не вспомню, я не задавался целью такой, когда впервые я узнал о программе. То, что знаю я давно о ней, не сразу поверил. Поначалу мне казалось, это фигня какая-то, что они там собираются, что они обсуждают. Недружелюбно и настороженно я эту информацию принял. Плюс к этому попал на трехлетие горы первый раз. Дом Надежды на горе – это, насколько я знаю, это единственный у нас в стране реабилитационный центр, бесплатный, работающий с алкоголиками по 12-шаговой программе. Вот. Тогда я впервые посмотрел на алкоголиков трезвых. На алкоголиков трезвых и посмотрел, что ёлы-палы, а люди-то веселятся. А им-то здорово, вон их сколько. И тем не менее, вот с этого трехлетия еще 3 года вот я кувыркался. То есть я искал свой путь. Я все считал себя сильным. И тем более мне тогда было непонятно, почему я опять срываюсь, почему я опять падаю, почему я опять в каком-то дерьме. Почему у меня пошли на этой почве неприятности там на работе, по службе, дома, с друзьями там. Для меня вообще загадка была. Что послужило толчком, это смерть одного из программных людей. Вот, смерть от сердечного приступа. То есть он настолько, так сказать, до того погубил себя алкоголем, что просто сердце не выдержало. Вот, какой-то дало, что я-то иду к этому же самому. Чем больше у меня запоя, если раньше я не чувствовал своего тела, я ощущал себя абсолютно здоровым, то в какой-то момент я начал чувствовать, что у меня и внутрях-то что-то стало не совсем в порядке. На каком-то банкете я решил, что я не буду крепких напитков никаких пить, только легкое винцо и очень чуть-чуть, очень-очень, так сказать, дозированно. Вот в какой момент это, так сказать, перешло, щелкнуло, и кто, и когда мне там налил рюмку водки на этом, так сказать, фуршете, банкете, я помню только руку с водкой, с бутылкой, которая мне наливает. И говорит, да ладно, холодина такая, давай это самое. Для сугрева. Вот оно для сугрева, так сказать, и пошло. Очнулся я в электричке, менты меня выкидывают. В тупике, в каком-то лесу, обобранные, побитые слегка. Ни телефона, ни денег, ни документов. Где я, что я? Ночь я колобродился где-то на каких-то там полустанках. К обеду я домой вернулся, дорогу домой нашел. На работу я к вечеру появился, пришел. То есть каким-то образом собрался. Ну и на работе тогда уже, так сказать, косо и криво на меня посмотрели. А поутру следующего дня вот был такой, не то чтобы крутой, но серьезный разговор с семьей.
1: Родственники зависимого человека не могут заставить своего близкого отказаться от гибельного пристрастия. Но выход существует. Вы поможете сделать первый шаг к исцелению, если поймете суть алкоголизма и наркомании и будете поступать правильным образом. Научиться этому можно в группах для созависимых «Аланон». Узнайте адреса этих групп в вашем городе.
0: Это говорят, вот алкоголик, он спинным мозгом чувствует опасность, да, и ту правду или неправду. Это правда. Я почувствовал, что вот это уже не разговоры, не простые угрозы со стороны семьи, а что я имею 100% шанс, если я ничего сейчас уже не сделаю, не предприму никаких шагов, то я потеряю. Я потеряю семью, я потеряю жену, я потеряю детей. До сих пор мурашки, так сказать, по телу. А хотя, казалось бы, они тогда сказали мне очень простые слова, что да, мы тебя любим, но тебе, а не бутылку в тебе. Да, ты нам нужен, но нужен трезвый, а не со стаканом во лбу. И вот тогда я принял окончательное решение, что да, я пойду. Я пойду, схожу на группу, я хотя бы посмотрю, что это такое. Я помню настрой тоже вот жены. Вот она, видимо, тоже кожей почувствовала, что я действительно принял решение. От нее пошло какое-то тепло, и, в общем-то, она меня провожала на группу, как на фронт. Вот ощущения точно были, вот как на боевые действия на какие-то я уходил. И первый раз на группу я пришел, я боялся страшно. Шел, коленки тряслись, внутри все вибрировало. И что меня поразило, вот самый первый раз, да, что никто меня не спросил, ни фамилию, имя, отчество, ни кто ты, ни кем работаешь, ни где. И больше всего, наверное, поразила та открытость людей. И как люди про себя могут в присутствии других просто рассказывать. Просто рассказывать о своих похождениях, никого не смущаясь, не стесняясь. Ни меня, что я тут новенький пришел, не первый раз меня тут видят. Вот эта вот открытость и теплота, она меня тогда, что называется, поразила, сразила. И какой-то вот этот холодок, ледок во мне начал таять. Возвращался я с группы, да, такой с победой, вот точно как с фронта. Прихожу, такой довольный, счастливый, ура, меня приняли. Куда приняли? В анонимные алкоголики приняли. Поначалу, наверное, как и все, мало чего я понимал, мало чего, так сказать, запоминал. Ну, мне сказали, приходи, голова догонит. Оно так где-то и стало происходить, где-то через месяц, второй, третий, голова стала догонять. И то, что раньше, допустим, до меня не доходили слова, что без воли Божией даже ни один волос человеческий не упадет с головы, для меня сейчас это не пустой звон, не пустые слова. Да, я это так считаю. А то, что чудеса стали проявляться практически сразу, тогда, когда я стал открытый, тогда, когда я пошел с открытым сердцем и душой, чудеса действительно стали проявляться на каждом шагу. Я получил предложение, повышение по службе. То есть это несмотря на то, что 3 месяца назад там на меня фыркали и косо смотрели за выходки недавние. Вот буквально через 3 месяца у меня целиком и полностью семейные проблемы все разрешились. Но самый большой подарок был для меня, это, наверное, около года прошло. Тогда, когда мы вместе с женой были на открытой группе, позвонил сын с института мне, пап, ты где? Я говорю, на группе. Вы на машине? Я говорю, да, мы на машине. Ну, я, мол, еду мимо, я из метро выйду, зайду. Заходит на группу в самом конце, а народу было много, и ведущий, видимо, не заметил, что его не было. Просто видит, человек вроде как еще не высказывался, да, и ведущий ему предоставил слово, пожалуйста, вам. Он возьми при всех и скажи. Потому что я хочу выразить благодарность отцу. Папа, спасибо тебе, что ты бросил пить. У самого слезы в глазах, у меня тоже, у жены тоже. Вот это был самый большой, наверное, подарок, да, самое большое чудо, которое произошло. Не чудо, разве что я начал, так сказать, краски мира лучше видеть и слышать. Но то, что высшая сила есть, для меня нет вопросов.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же, в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем», 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количество звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения.

0: функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог милует и спасает.
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Большинство современных людей хотят быть в тренде. Мода, но как за ней угнаться? Мода меняется чаще, чем погода и порой даже настроение. Мировые тенденции, миллионы предприятий, даже социальный статус – все это стояло и сейчас стоит на моде. Как к ней относиться? Что она с собой несет? Давайте начнем с хорошего. Мода постоянно меняется, и чаще всего это связано с развитием человечества. Новые изобретения, технологии, удобная одежда, уютные дома – это прекрасно. Все это меняется по причине новых открытий и развития. Казалось бы, нет ничего плохого в таком динамичном процветании. Но все же не стоит забывать, что здесь присутствует другая сторона, которая зомбирует целые нации. Приведу самый простой пример. Не так давно среди молодежи появилась мода на окрашивание волос в яркие цвета. Поначалу это казалось странно, и многие люди не решались окрасить свои волосы в розовый или зеленый цвет. Но спустя всего один год такие цвета начали краситься 50% молодежи, многие из которых никогда не хотели иметь такой цвет волос, пока это не стало модно. Пример безобидный и по факту никакой опасности не несет. Но так далеко не всегда. Например, татуировки стали набивать чаще. Стало модно выкладывать в соцсети откровенные фото. Все чаще стали выходить песни про наркотики и выпивку. И все это может привести к необратимым последствиям. И даже если это все на показ, то рано или поздно это влияет на человека. Мода буквально поглощает, внушая свою точку зрения. И это ее самое страшное оружие. Люди, не имеющие собственного мнения, не могут противостоять моде. Их просто уносит течением мировой тенденции, как и многих других. К этому вопросу нужно подходить мудро. Ведь соответствовать моде и иметь свое мнение возможно. Главное – выбрать то, что будет важно для тебя. Это напоминает огонь. Если уметь правильно с ним обращаться и контролировать его, то он будет вас греть. А если позволить ему поглотить вас, то вы сгорите. Очень важно иметь свою точку зрения, быть личностью, расставлять свои приоритеты правильно. И если ты не знаешь, как это сделать, то есть тот, кто видит тебя настоящим. Он сотворил тебя, ты уникален, ему можно и нужно доверять. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: неба на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить, наверное, о самом распространенном вопросе, касающемся святилища, о жертвоприношениях. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте.
1: Вот мы говорили о том, что святилище призвано сделать нас более святыми, более праведными, призвано нас очистить от греха, ну вообще как-то возвысить человека от того, ну, от тех низменных страстей, выразимся так, в которые он просто пал и погряз. И средством для достижения этой цели ставится в первую очередь жертвоприношение. Какая-то здесь неурядица, вам не кажется?
2: Здесь нужно в первую очередь задать вопрос о том, что эти жертвы собой представляли. И библейский ответ: они представляли собой рассказ о том, чем заканчивается существование грешника, что грех приносит существу, на которое этот грех возложен, или же в котором этот грех живет.
1: Ну, знаете, одно дело рассказать, можно, в принципе, даже показать, и совершенно другое дело заставлять это делать на практике. Потому что если мы хотим показать пагубность греха, зачем для этого его множить? Если мы хотим показать, что грех приводит к смерти, зачем эту смерть множить? И действительно серьезный вопрос задают люди, а нужно ли было приносить такое огромное количество жертв? Ладно, если и действительно надо было показать, что вот это жертва, и вот ее надо было принести, и вот то-то и то-то будет. Ну, сделайте это один раз, ну, сделайте два, ну, сделайте ограниченное количество. Но там же скотобойня была, извините. Каждый человек приходит туда с жертвой за свой грех, и дальше стоит очередь, потому что приходит другой со своей жертвой. И дальше есть еще жертвы самые разные в зависимости от дня, да и утром, и вечером. И причем большая часть крови этих жертв, она должна была специальным образом там выливаться, так, чтобы она не попадала куда не следует. Так там вообще там кровь рекой лилась. Угу. О какой святости вообще идет речь? Это живодерня.
2: Посмотрите на наш мир. Вам нравится мир, в котором мы живем?
1: Не нравится, но зачем плодить?
2: Насилие, жестокость, убийство, страдания и так далее, это реальность, в которой мы живем.
1: Но мы же давно говорим, что насилие насилием не победить и не искоренить.
2: Конечно, но в данном случае можно было бы говорить об этом принципе, если бы мы уничтожали за грех грешника. То есть мы здесь говорим в контексте святилища о том, что Всевышний в своей мудрости предложил единственный реальный способ очищения от греха.
1: Так получается, еще больше несправедливость.
2: Это Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира. То есть для того, чтобы понять вот это все, что происходило с животными, нам периодически нужно возвращаться к картине Голгофы. Это страшная, кровавая картина. Сын Божий висит на кресте в терновом венце, и он умирает за грехи всего мира. Это вот конечное выражение того смысла, который есть в этих жертвах. Когда Всевышний, согласно 53 главе книги пророка Исаии, взял и возложил на него грех мира, то результатом было то, что он умер. Так вот, вот это вот в действительности кроваво, это в действительности вот так вот гротескно и страшно и ужасно, но это, к сожалению, неизбежная реальность того, чем заканчивается грех. Грех всегда приводит к уничтожению жизни. И вот чтобы человек, живя в эпоху Ветхого Завета, это отчетливо понимал, он должен был, когда согрешит, приносить эту жертву, и он должен был сам ее заколоть, он должен был сам приносить смерть этому животному. И тогда вот в сознании запечатлевалась истина о том, что грех, который я творю, это в действительности нечто страшное. А вы знаете, как принято вот у некоторых: не согрешишь, не покаешься, или же, вот как один известный мыслитель сказал, Бог простит, это его ремесло. Вот это вот такое поверхностное, такое легкое отношение к греху, оно является серьезнейшей проблемой, потому что грех, если с ним не иметь дела, если его не искоренять, он приведет к смерти. То есть тогда не животное будет умирать, а сам грешник.
1: Вы знаете, тут можно и с другой стороны посмотреть. В сегодняшнем мире очень много насилия вокруг нас и в средствах массовой информации, и в фильмах, и в видеоиграх, и во всем этом насилии. И сейчас люди смотрят на это и говорят, чем дальше поколение, тем больше оно безразлично к этому насилию, тем больше оно слепо к этому насилию. Они больше готовы это насилие проявлять в собственной жизни, не задумываясь о последствиях, просто потому что они насмотрелись и напитались этим. Yeah. И вы говорите, что можно остановить это насилие или сожалеть о сделанном грехе путем убийства невинного животного?
2: Давайте теперь проясним, каким именно образом происходило заколание животных. Потому что термин, скажем, жестокость или термин насилие, или тем более вот боль и так далее, они при исследовании оказываются ненужными. Что именно имеется в виду? Если задать вопрос о том, какой самый безболезненный способ закончить жизнь, я не имею в виду естественным образом, то в особенности, когда мы берем вот эпоху древности, самый безболезненный способ – это вскрытие вены. Кровь постепенно оставляет тело, и человек медленно засыпает.
1: Я бы не сказал, что это самый гуманный способ, если речь идет о животных, потому что все-таки определенные мучения какие-то есть, и
2: абсолютно
1: это длительная
2: нет.
1: смерть.
2: Приходилось ли вам когда-нибудь вот лезвием порезаться так, что вы вообще не чувствовали пореза, а потом смотрите, откуда кровь? То есть, согласно законам, которые оставлены в Торе, перерезалась главная артерия у животного, и лезвие было настолько острым, чтобы животное ничего не почувствовало. То есть Господь вот таким образом оберегал животных от страданий. Это был самый безболезненный путь, когда силы постепенно оставляли, кровь уходила, и животное не успевало ни адреналином наполниться, ни пугаться и так далее. Но, тем не менее, трагизм остается. Трагизм в том, что невинное существо, оно заканчивает свою жизнь. Но этот трагизм исходит из того, что это реальность работы греха. Это реальность процессов и последствий греха. То есть грех убивает всегда.
0: Далее в программе.
1: Получается, Бог за грех наказывает рублем.
2: Законы человеческие, они всегда условные. И от страны к стране меняются.
1: В принципе, а чем отличается вот эта вот библейская жертва от задабривания Бога?
2: То Бог не обидчив, он не мстителен.
1: Нельзя ли было просто то, что называется, понять и простить?
0: Небо на земле.
2: И вот Сын Божий, Иисус Христос, который взял на себя грехи всего мира, Он реально, не символически, и в гораздо больших мучениях умер. И все эти животные, они постоянно напоминали человеку, вот чем заканчивается грех. Но, слава Богу, есть возможность переложить свою вину на жертвенное животное и самому продолжать жизнь, помня, что в следующий раз, если ты согрешишь, грех приведет к таким же разрушительным последствиям.
1: Вот, тем не менее, остается все-таки один нюанс. Животных, которых убивали там не то что тысячами, миллионами, да. за все это время, сколько эта система жертвоприношений существовала, они их убивали насильственно, их убивали без их вины, без их да. какого-то выбора, в конце концов. И они противопоставляются нам Христу, то есть человеку, который сам сознательно пошел на смерть. То есть, говоря вот приземленным человеческим языком, мы берем миллионы животных, которых насильственно убили, и одного человека, который убил себя сам. Ну, не то чтобы аж прямо сам, но позволил себя убить. То есть, абсолютно сознательно, идя на это. Это совершенно ни в какое сравнение не идет. Это совершенно разное.
2: На самом деле, Андрей, когда Агнец Божий взял на себя грехи всего мира, то вот, находясь там в этом в Гефсиманском саду, потом на Голгофе и так далее, он ощущал вину, соборную, целокупную вину всего мира. То есть вот все жертвы, которые были приносимы за конкретные грехи, они вот в одном этом акте жертвоприношения Иисуса Христа были воплощены. И его ноша, его бремя, оно, конечно же, намного больше, чем все то, что происходило за всю эпоху человечества. Но что я хотел бы еще отметить, человек был властен уменьшить количество жертв. Потому что все равно грех – это выбор. Да, есть греховная природа, но за греховную природу наказание не предусматривалось. Грех по Священному Писанию – это осознанное нарушение воли Божьей. И я принимаю решение, пойти согрешить или не пойти согрешить. Если сказано «согрешит по ошибке», это одно. Если он намеренно грешит, то это совершенно другая ситуация. То есть, иными словами, я мог за свою жизнь 1000 агнцев принести, если много грешу, или, скажем, 10-15. Это в моей власти. Это я определял.
1: Угу. Тем не менее, вот мы говорим, что вот эти жертвы стали так или иначе неким средством спасения от греха, раз мы перекладываем свой грех на это жертвенное животное, и дальше по тексту, да, как упростим вариант. А нельзя ли было просто то, что называется, понять и простить? Вот. Ну и как следствие простить и забыть. Для чего нужна обязательно вот эта вот смерть? Потому что, извините, если для того, чтобы меня простить, нужно с меня истребовать жертву, то можно ли это тогда вообще назвать прощением? То есть если у меня произошел конфликт там, с другом, соседом или еще что-то, и он просит у меня прощения, я говорю, хорошо, я тебя прощаю, но извини, ты должен возместить ущерб. Но о каком тогда прощении идет речь? То есть я не простил, это он просто откупился.
2: Ну, вот это хорошая иллюстрация, да? Друг украл ваш автомобиль, продал его на запчасти.
1: Поистине, прощение было бы действительно восстановить его в статусе друга, то есть не...
2: И вот представляете, он приходит к вам и говорит, я так сожалею, я понимаю, что глупо поступил, я понимаю, что теперь я тебе причинил ущерб и так далее. Прости меня ради Христа. Вы говорите, я зла не держу, я понимаю, что у тебя была нужда, там, допустим, не знаю, детям твоим нечего было кушать и так далее. Но теперь вопрос, на чем я буду ездить на работу? То есть урон реален. Другое дело, что у вас нет негативных чувств, и вы восстановили взаимоотношения. Но теперь вопрос, кто будет платить за автомобиль? Вот это главный вопрос, который мы рассматриваем сегодня.
1: Вы знаете, тогда это не прощение, потому что если тот, кого прощают, должен восстановить этот урон, тогда он и, в принципе, если бы его поймали, он точно так же бы восстановил. Единственное, не по доброй воле, а по тому, что его обязали бы просто.
2: Вот как раз-таки здесь мы подошли к сути. Смотрите, что делает Господь. Мы своровали автомобиль, мы причинили урон, скажем, мы, не знаю, сожгли полдома, мы там что-то натворили. И Господь не только нам прощает, Он не только говорит, я не держу на тебя зла, если ты осознаешь, если ты хочешь исправиться, если наши взаимоотношения для тебя дороги, да, но я также беру на себя и последствия твоего греха. Я беру на себя вот все то, что ты натворил, и я по своей любви помогаю тебе и восстанавливаю вот это все, я произвожу реституцию. Вот в этом глубина и величина милости Божьей. То есть просто простить невозможно. Если бы речь шла о какой-то обиде, то Бог не обидчив, Он не мстителен. Вот. Но, коль скоро речь идет о Божьем законе, а Божий закон, как я упоминал ранее, это матрица мироздания, то, нарушая Божий закон, человек приносит реальный ущерб себе, близким, обществу и так далее. И вот эти реальные последствия, они нуждаются в устранении. И Бог берет на себя эти все последствия. И Он несет на себе вину. Он платит. Он покупает новый автомобиль.
1: Раз уж Он платит, раз уж Он берет на себя эти последствия, зачем тогда невинные жертвы? Хочешь, не хочешь, как бы круг замыкается, и далеко не всем будет вот понятно, что ну, вот Он оплатил. Ну, оплатил тогда пусть уже до конца. Зачем тогда вот эта вот толика, которую мы должны были делать?
2: Поскольку до того момента, когда истинная жертва была принесена в лице Агнца Божия Иисуса Христа, до этого момента человек должен был, и человечество должно было осознать, вот к чему приводит пагубность, насколько пагубен грех и к чему приводит совершение этого греха. Но здесь еще есть один момент, который важно уточнить. А именно, книга Бытия, первая глава, когда рассказывает о сотворении человека, говорит и о том, что человек был поставлен владыкою, и ему принадлежит весь животный мир. Сказано, в ваши руки отданы они. То есть, фактически, для человека, который жил в эпоху Ветхого Завета, это был вопрос финансов. Вот, скажем, сегодня, когда человек, переживающий о насилии над животными, заказывает отбивную, он почему-то не ассоциирует это с жестокостью и так далее, да? Вот. Но речь идет о том, что в эпоху, о которой мы говорим, животноводчество или животноводство было базовым вот способом существования. То есть, когда человек приносит жертву, он, говоря современным языком, он вытаскивает из кошелька деньги и оплачивает это.
1: Ну, так и разориться недолго будет, если ты...
2: Так это в твоей власти, человек, не ходи.
1: Но с другой стороны...
2: Не ходи на грех, не совершай грех.
1: Хорошо. Получается, Бог за грех наказывает рублем, хотя при этом говорит, ну, последствия я уж сам как-нибудь...
2: Видите, если бы речь шла о наказании, то возмездие за грех смерть. А милость как раз Божья в том, что Бог дает человеку пройти путем осознания того, к чему приводит грех, и он, тем не менее, берет человека на поруки. И он фактически реальную плату вносит. То есть то, сколько стоит этот баран или это жертвенное животное, оно несравнимо с тем, чего это на самом деле стоило Господу, чтобы спасти нас
1: от греха. Так или иначе, мы разговариваем о грехе и до сих пор не дали ему толкового определения. Что же все-таки грех?
2: Мы вскользь упоминали о том, что грех – это любое действие, которое всегда начинается с мысли, мысль, слово или дело, которое нарушает законы устройства Вселенной. В Библии сказано так, 1 Иоанна 4 глава, грех – это беззаконие, то есть нарушение закона. И поскольку закон является вот описанием того, как все устроено, в Библии сказано так, книга Левит, 18 глава, соблюдая заповеди, соблюдая которыми жив будешь. То есть закон стоит на защите жизни, он рассказывает о том, как жизнь устроена. И если человек закон Божий нарушает, то, соответственным образом, он теперь вкушает последствия этого нарушения.
1: То есть грех – это отсутствие закона или нарушение закона?
2: Попросту говоря, да. Грех – это нарушение закона. И почему это значимо? Потому что закон – это не какое-то внешне придуманное правило. Видите, нам живущим прожившим в эпоху от Советского Союза до распада, до организации разных стран на территории бывшего Советского Союза, нам немножечко трудно понять абсолютную природу закона, потому что законы человеческие, они всегда условные, и от страны к стране меняются. И потому те, кто прожил, вот у меня есть знакомые, которые несли, так сказать, наказание в виде тюремного заключения за закон, за нарушение закона, который в 90-е годы был отменен, и их выпустили на свободу. Но так с Божьим законом невозможно поступить, потому что если ты меняешь Божий закон, значит, ты меняешь то, как все устроено. То есть это уже будет нечто совершенно иное. А это будет именно хаос, разрушение, это будет смерть в конечном итоге.
0: Небо на земле.
1: Ну, грех есть беззаконие, да, но есть и другой момент, другой текст, где Христос говорит об утешителе, которого он пошлет, о Духе Святом, и этот обличит мир о грехе, и в частности там сказано о том, что не верует в меня.
2: Да.
1: Вера ведь это нечто из другой категории, нежели закон. Почему неверие есть грех?
2: Ведь сказано, не веруют в меня, потому что именно Иисус Христос, являясь Агнцем Божьим, представляет собой единственное решение проблемы греха. То есть, когда человек нарушает закон, и в результате он обречен на смерть, может быть, не сразу, но в конечном итоге, то тогда ему нужен Спаситель, ему нужна жертва. И этой жертвой, этим Спасителем как раз является Иисус Христос. Потому если ты его отвергаешь, то тогда ты остаешься с грехом, Вот таким образом фраза «о грехе, что не веруют в меня», значит, остаешься без Искупителя. И фраза «возмездие за грех смерти» или же «грех есть беззаконие», они все синхронизуются и представляют собой одну и ту же, как бы разные грани одного и того же самого вопроса.
1: Хорошо, у нас получается так, что до пришествия Христа, до его смерти на Голгофе, у нас существовала вот эти вот традиции, или не традиции, закон о жертвоприношении, да, когда каждый согрешивший должен был за свой грех принести жертву. С этим вроде бы понятно, непонятно одно. Зачем тогда апостол Павел говорит, что вообще-то все эти жертвы не могли сделать приносящего их свободным от греха? То есть они не были совершенны. И этот Ветхий Завет, он потому и ветхий, что он несовершенный. Может, он не нужен был тогда вовсе?
2: Человек в исторической перспективе должен был созреть до осознания своей нужды в реальной жертве, в реальном Спасителе. На уровне личностном жертва, которую принес Авель, была эффективна для него. Mm-hmm. Она его освобождала от вины. На уровне частном эти все жертвы имели смысл. То, о чем пишет апостол, он говорит о том, что в перспективе устройства Вселенной кровь тельцов и козлов, она по ценности неравнозначна человеческой крови. А вот кровь Агнца Божия по ценности, ибо он есть сам Бог, ставший человеком, она равнозначна человеческой крови. Вот главная разница. То есть можно было продолжать на личном уровне получать искупление путем этих жертв. Но важно помнить, что они-то впервые, или, скажем, они изначально появились только потому, что Бог сказал: «Я есть Агнец, закланный прежде создания мира». В книге Откровений в 13 главе 8 стихе говорится вот как раз об этом, и в послании апостола Петра в 1 главе. Да? То есть Агнец был заклан, Агнец Божий, Иисус Христос, был заклан еще до создания мира. Бог знал во всей своей мудрости, что другого решения проблемы греха невозможно. И потому, когда впервые он установил систему жертвоприношений, то она изначально воспринималась как временная. И это очень важно подчеркнуть. Все, кто приносил жертву, имеется в виду из народа Божьего, мы сейчас не берем язычников, которые этим Бога задабривали и так далее, они приносили ее верою. Вот что об Авеле сказано, 11 глава послания к евреям. «Верою Авель принес жертву». То есть вот принося жертву, человек верою или верою устремлялся вперед, или мы могли бы сказать, он демонстрировал свою веру в то, что вот грядет вот этот вот истинный Избавитель. Но вот если брать всю историю человечества, то, к сожалению, до осознания этого человек должен был дорасти.
1: Вот вы говорите, что язычники, принося свои жертвы там по своему разумению, пониманию, они Бога просто задабривали. Да, в принципе, а чем отличается вот эта вот библейская жертва от задабривания Бога? Если я нахожусь как бы повинен перед законом Божьим, да, виновен в чем-либо, то вообще цель моей жертвы – это стать опять в хороших взаимоотношениях с Богом. То есть то же самое задабривание происходит.
2: Разница в том, что в Библии, в Богооткровении жертва является Бог. Он есть жертва. Это данность. И жертвы локальные, жертвы частные, которые человек приносил в ожидании этой великой жертвы, они, как я упоминал, были выражением веры вот в ту великую жертву. Вот это вот фундаментальнейшая разница. Я приношу эту жертву, веря, что сам Бог станет жертвой, когда придет время.
1: То есть, получается, у языческих жертв и вот всех у этих ритуалов у них не было никакого прообраза, на который они указывали, да?
2: Это была попытка как раз-таки использовать Бога или богов, угу, для того, чтобы вот просто себя обезопасить, чтобы мне было легче жить и так далее. Языческие боги в жертву себя никогда не приносят. Они могут требовать жертвы.
1: То есть там дашь на дашь получалось. Да, я тебе жертву, ты мне там, да. Не знаю, дождь или там вовремя, или еще что-то так.
2: Это мировоззрение, которое основано на эгоцентризме, в то время как Божье откровение показывает Бога, который есть жертва. Причем я цитировал отрывочек из Священного Писания, где сказано, что он еще прежде создания мира таковым стал. То есть это означает, что вначале Бог принял решение самого себя отдать в качестве жертвы, потом он сотворил человека, потом мы согрешили, и после этого он стал открывать, каким образом человек будет спасен.
1: Получается, что для того, чтобы понять, зачем все эти жертвоприношения нужны были, и зачем вот, вот это, не знаю, скотоубийство там происходило, мы должны осознать, насколько этот грех пагубен, насколько он разделяет нас с Богом.
2: Да.
1: Действительно, не перестаешь удивляться, насколько Господь был милостив к нам, если Он пошел на вот эту жертву. Конечно, остается еще вопрос о том, а почему именно Богу необходимо было самому умереть. Но я думаю, что мы для этого посвятим еще целую отдельную встречу, и в следующий раз об этом обязательно поговорим. Тем не менее, жертвенные животные, вот они всего лишь символ, они являются проявлением, вот когда человек приносит их, они являются проявлением этой веры.
2: Да.
1: А сейчас, вот для современного человека, нужна ли вот принесение каких-то жертв, может быть, некровных, может быть, других, или это потеряло свой смысл, если так, то почему?
2: Именно вот в том смысле, который изначально для жертв был предназначен, как демонстрация своей веры в грядущего Избавителя и Агнца Божия, жертвы более не нужны и никогда не будут нужны. Потому что всякий, кто пытается вот как-то оплачивать свои грехи, он таким образом проявляет недостаток веры в то, что они уже оплачены, в том, что реальная жертва уже принесена. То есть всякая попытка своими вот собственными какими-то дарами и так далее решить вопрос своего греха, она снижает, девальвирует ценность жертвы Иисуса Христа. То есть жертвы вот в том смысле, как они существовали в качестве прообраза на Агнца Божия и в качестве выражения веры в грядущего Избавителя, они навсегда уже закончили свое существование и свое место в Божьем плане искупления.
1: Благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы оставались все это время с нами. Благодарение также и Богу нашему, который благословляет нас тем, что отдает себя за наши грехи. Воистину, это непостижимо, чтобы Господь шел на такую жертву ради ничтожного человека. Слава Ему за это.
0: В следующей программе.
1: А Христос не умер на жертвеннике, Он умер совершенно другой смертью.
2: Жертвы не должны были мучиться.
1: Была возможность Его непринесения жертв.
2: Видением Господа должна была наполниться земля, и смерти был бы положен конец. Вот это все, Андрей, могло состояться в рамках первого пришествия.

0: хлеба на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня сразу приступлю к рассказу, прочитанному в письме Надежды из города Чебоксары. А выводы, которые может привести эта история, мы сделаем с вами немного позже. Вот как начинает Надежда свое письмо. «Летом 1993 года я познакомилась с замечательным молодым человеком. Нам тогда было по 17 лет. Мы стали встречаться. В моей семье моя средняя сестра, Наталья, уже знала об Иисусе. Конечно же, дома были разговоры о Боге. Наталья молилась о нас, но на тот момент мне было это вовсе не нужно. Я была счастлива, рядом был любимый человек, работа. О Боге я и не думала, а Наташа все равно молилась за нас. В ноябре 93-го года Надежда узнала, что она беременна. Первой реакцией был, естественно, страх и стыд. Как об этом сказать маме? Это был первый раз в ее жизни. Но слава Богу за родителей, которые, несмотря на то, что все произошло, может быть, не так, как хотят родители, чтобы это происходило, все же решили оказывать всяческую поддержку и помощь и родителям, и будущему ребенку. Андрей, этот самый молодой человек, был рад, что скоро станет папой. Но тогда они жили гражданским браком. Так случилось, что когда Надежда была на 7-м месяце беременности, Андрей попал в тюрьму и был осужден на 3 года лишения свободы. А 13 июля 1994 года Надежда родила маленькую, хорошенькую девочку. Имя ей дали Анастасия, Настенька. Это была первая племянница, первая внучка, первая дочка. Радость была огромна. Андрею все подробно писали о жизни Настеньки. И когда девочке исполнилось уже 6 месяцев, Надежда с Андреем зарегистрировали свои отношения. Когда Насте исполнился год и 3 месяца, была сделана плановая профилактическая прививка против кори. Все было замечательно. Ребенок бегает, смеется, температуры вроде нет. И вот однажды вечером приехал свекор, который взял Настеньку, забрал ее, чтобы она погостила у него вместе со свекровью Надеждой. На следующий день Надежда приехала к ним и заметила, что родители сильно обеспокоены. У Насти была температура, держалась до 40 градусов. Ребенок не ел, была рвота. Приехала скорая помощь и посоветовала панадол и обтирание спиртом. С глубокой грустью Надежда пишет о том, что эта девочка, она пишет, бедняжка моя, терпела эту боль, показывала на ушко, обнимала всех. А вечером мы поехали к себе домой. Обессиленная девочка дома поиграла с игрушками, посмотрела фотоальбом и легла спать. У нее на лице появились пятна бурого цвета. Но Надежда где-то прочла, что корь тоже так себя проявляет. И решила, что прививка дает о себе знать. Но состояние ребенка ухудшилось, поэтому была вызвана скорая помощь. И первые слова доктора прозвучали: «У вас менингит». Но ведь девочка никогда не выходила на улицу без шапочки, задает вопрос Надежда в своем письме. Но на тот момент Надежда еще не знала, что менингит передается воздушно-капельным путем. Об этом она узнала от врача в реанимации. Их увезла скорая в инфекционную больницу. Врачи сказали: шансов мало, привезли ребенка слишком поздно. Ночь, слезы, надежда, молитва и желание, чтобы рядом был Андрей. Вот что испытывала тогда Надежда. Но это было невозможно. Желание, чтобы рядом была Наталья, сестра, верующая сестра, это также было невозможно, так как она работала в Москве со своими друзьями и о происшедшем еще ничего не знала. По-прежнему Надежда считала, что Бог слышит только молитвы Натальи, и думала, что если бы она была рядом, Бог бы ее услышал. Да и вообще, Наталья была нужна хотя бы для поддержки, как близкий человек, как сестра.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: И тут открылась дверь и зашла Наталья. Но она же в Москве, я бы ничего о приезде не предупреждал, ничего об этом не говорила, удивляется в своем письме Надежда. А оказывается, ее друзья решили поехать на выходные домой и ей предложили. Было радостно ее видеть, но слез остановить это не могло. На следующий день о Настеньке молилась вся церковь, которую посещала Наташа. Но дочка умерла. Почему Бог допустил это? Наталья рассказывала своей семье о Боге, о надежде, которую Он дает, молилась, рассказывала о том, что Бог однажды воскресит всех мертвых. И та ночь, которую они провели в этих разговорах, навсегда изменила сердце Надежды. Наталья сказала ей, что Бог тоже плачет сейчас вместе с ней. Андрея отпустили. Отпустили не на 3 дня, отпустили на 5 дней. На тот момент Надежда вообще не знала тех людей из церкви, которые пришли, которые оказали ей поддержку и помощь. Пастор сказал проповедь и рассказал о том, что Настя обязательно воскреснет, и ангелы Божии принесут ее Надежде, принесут и отдадут ее ей в руки, если она посвятит свою жизнь Иисусу и удостоится жизни вечной, и удостоится этой встречи. Вот как заканчивает свое письмо Надежда. «Как же это помогло мне тогда? Господь помог пережить те похороны. И вот уже 12 лет я, моя мама, старшая сестра Лариса и муж Андрей, мы являемся верующими христианами, заключившими завет с Богом через водное крещение. У нас 2 лапочки, дочки, Анечка 10 лет и Наташенька, которой 7 лет. Мы любим Бога и благодарим за то, что у нас есть еще и Настенька, с которой мы обязательно встретимся. Надежда, город Чебоксары». Дорогие друзья, Божий Сын отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли восстановить отношения с Богом. И эта маленькая девочка из этой истории для меня в этой истории является образом Сына Божьего. Потому что только благодаря тому, что Бог допустил ее трагическую гибель, целая семья задумалась о своих отношениях с Богом и смогла восстановить их, уповая на жертвенную смерть Иисуса Христа. Но потери, происшедшие, не назовешь. Потому что через эту потерь все они получили великие приобретения – мир, духовное возрождение, прощение грехов и вечную жизнь. А в день второго пришествия Христа Он вернет и Настеньку к жизни. И как написано в книге Откровений, о том славном дне сказаны такие слова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их». И смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло.
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже

За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хорозине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хорозина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хорозина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник — это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, 7 лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собою дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь

что он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю ее часть на 6 равносторонних треугольников, вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной Талмуд называет Слово Божье. Та манна, которая падала с неба, была лишь притчей о Слове Господа, говорят раввины, потому что не словом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Итак, мы видим кувшин с манной и виноградную кисть. Виноградная кисть символизировала собой народ Израиля, где каждая ягода символизирует отдельно взятого члена общества. А сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителиях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге.
Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег – это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в Скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записано в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание — быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди 7 светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди 7 светильников. 7 светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло. Господь обещал, и Он исполнит.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас с вами предпоследняя тема, и она самая главная. Мы будем повторять все законы улучшения нашей памяти. Мы поговорим еще об одном интересном секрете благополучия наших семейств. Он основной. И о нем психологи и педагоги только сейчас стали говорить. А Библия давно имела эту тему в себе. Просто не знают люди, как это практиковать. Эта тема основная. Может быть, из-за отсутствия знаний по этой теме мы и страдаем и несем, может быть, даже и родовые проклятия, и не имеем спокойствия в своей жизни. И дети наши, к сожалению, не научены и молитве «Отче наш». Я думаю, что уже за все это время мы выучили эту молитву и практически молимся ей, потому что в ней отражены и святость Божия, и Его забота о нас, и желание избавить нас от лукавого. Бог остался таким же, Бог творит чудеса. Он помогает нам. И теперь сегодня мы только повторим все те законы, которые мы с вами, с которыми мы познакомились. Их 7 законов, которые говорят нам о том, что существует закон осмысления. Бог никогда не работает с нами насильно. Мы должны осмысливать все то, что мы читаем в Священном Писании. Точно так все то, что мы учим, мы должны осмысливать. Закон интереса. Интерес возникает, когда мы ставим цель перед собой. Закон объема знаний. Чем больше знаем мы на эту тему, тем легче нам учить следующий материал. И закон готовности к запоминанию – это самый, наверное, важный из всех, когда даем себе команду, установку на запоминание, на контроль. И закон одновременных впечатлений – максимум вызвать в себе впечатлений, связанных с запоминанием. И закон усиления первоначального впечатления – рациональный, эмоциональный способ выражения этого закона. Закон торможения и правила. 4 правила и еще 3, которые помогали нам осознавать то, что мы выучили, и рассказать его другим. Личные комментарии помогают нам оставлять яркий след в нашей памяти, хранение материала, извлечение его и снова повторение этого материала, который мы учили. Конечно же, способ обучения себя иностранному языку, он связан с ассоциацией образов, мысленное, скажем, представление себе этих слов, нанизанных на те образы, какие мы придумали к цифрам от 1 до 10. Мы много говорили об этом, и это помогает. Хотя мне этот способ был преподан простой женщиной, тем не менее он уже, оказывается, и научно обоснован, и вы можете пользоваться им, изучая иностранные слова любые, даже китайские. Пишите транскрипцию русскими буквами, потом вы научитесь писать на том языке, который вы учите. Алгоритмы чтения, что надо не только просто зубрить, а надо прочитать, выяснить непонятное, потом уже пытаться заучить, продумать, усвоить, выписать, если вам что-то непонятно, или применить любой эмоциональный или рациональный способ запоминания и оценить. Делите на фрагменты и заучиваете хоть всю книгу «Псалтырь» или другие материалы. Мы с вами говорили о том, как запомнить человека, как запомнить имена, а также мы говорили о благополучии наших семейств. Сегодня очень важная тема – это благословение родителей. Если бы мы правильно понимали, что это такое, не было проблем бы в исполнении 5-й заповеди – «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Сегодня, к сожалению, эта заповедь нарушается. И дети не дорожат родителями, не понимая, что родители могут их благословить. Родители ведут такой образ жизни, как будто они ни за что не отвечают, а именно за духовное становление своих детей. Итак, благословение Божие и благословение человеческое. В чем же оно заключается? Когда Иисус Христос был новорожденным младенцем, его принесли в храм, совершен был обряд обрезания, но было благословение. И обряд обрезания никак не заменяет как сегодня думают, крещения, или обряд обрезания не есть прообраз крещения младенцев, не путайте одно с другим. Это специальный обряд, обряд благословения, без всякого обрезания или водокрещения младенца. Потому что иначе противоречие с Библией. Христос говорит: научите, и потом крестите. Ребенка нельзя научить, ребенок покаяться не может. Хотя по рождению своему он уже несет в генах склонность к греху. Итак, благословение. Детей приносили и к Иисусу Христу, чтобы он их благословлял. В чем же оно заключается? Почему так дорожили благословением? Я вам хочу рассказать, как я однажды видела встречу субботы в одной иудейской семье. Для меня это было очень интересно. Это были люди, соблюдающие субботу, но они христиане, адвентисты седьмого дня, и мне очень понравилось. Представьте себе празднично накрытый стол, солнце садилось, склонялось к закату, семья и гости были все вместе, было произнесено благословение на трапезу, но тут началось невероятное, что для меня было впервые и новое. Когда глава семьи обнял свою супругу, в присутствии всех нас, она встала, он стоял, и он прочитал вслух наизусть притчи 31 главу. Для нее это было так красиво. Он говорит: кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. И он рассказывал о том, что она как купеческие корабли, добывает хлеб свой издалека, встает рано утром, раздает урочное служанкам своим. Ну, я понимаю, у нас 10 служанок, 10 пальцев, и разум наш, и все должно настроиться на работу, ты должен иметь четкий план работы. А может быть, у вас и правда есть домработница, и она всем этим руководит, и он в своем благословении благословил ее, задумает о поле и приобретает его. Это было удивительно. Конечно, мальчики, их сыновья, которые слушали такое благословение, навряд ли пойдут искать себе супругу, шумливую, необузданную, в наряде блудницы. Нет, они привыкли слышать эти чудесные благословения. Но потом она немного прижалась к нему так ласково и произнесла наизусть первый псалом: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании легкомысленных». У нас на русском написано «в собрании развратителей». Но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. О, дорогие друзья, для меня это так было трогательно, что я думала: доживем до следующей пятницы, и я попрошу, чтобы супруг меня вот так обнял и рассказал мне притчи 31 главу и сравнил меня с той женой, цена которой выше жемчугов. А я бы сказала, где он должен находиться, о чем размышлять, и благословить его успехом в деле рук его. Потом они благословили своих сыновей особым благословением из книги Псалмов, благословили гостей благословением из книги Чисел, 6 глава с 24 по 26 стих: «Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, да помилует тебя Господь и даст тебе мир». Знаете, спели песню, и было так приятно. Вся семья получила особое благословение на субботний день, на всю неделю, на всю свою жизнь, может быть. И поэтому, дорогие, благословение это и еженедельное, и при встрече субботы, и ежедневное, оно очень важно. Но особенно при уходе из жизни. Я когда читала Библию, когда она впервые попала в мои руки, это был, так скажем, 68-69 год, и я еще была молодая, и я так думала: ну зачем так рвались к этому благословению? Что брата обманул? Вы знаете, Иаков взял первородство у Исава, одевает его одежду, идет к умирающему отцу и говорит: «Отец, благослови меня!» А отец не спешит благословить. Он сомневается и говорит: «О, голос не Исава!» Но все-таки благословил его. Кушанье было ему приятное, вкусное приготовлено. Почему? Зачем? Зачем умирающий потом Иаков благословил всех своих 12 сыновей? В чем секрет? Благословили ли вас ваши родители, дедушка и бабушка? И в каком духовном состоянии были благословляющие вас? есть опасность, что если родители сами не в договоре с Богом, не в завете с Ним, исполняют законы не Божьи, а своевольничают, и, может быть, прожили греховную жизнь, как они могут принести благословение своим детям? Может быть, стоит родителям задуматься и хотя бы ради хорошей судьбы своих детей вступить в договор, в завет с Богом, принять водное крещение, быть прощенными Богом, взять эти законы в свое сердце и отдать благословение. И этот опыт благословения патриархов, он меня очень потряс в моей юности. И когда я уезжала в далекую Сибирь, и моя бабушка умирала, ну, скажем, она не умирала еще, но была уже в таком возрасте, 90-й почти год ей шел, 86-87 год, 9-е десятилетие разменяла. Я пришла к ней прощаться, я чувствовала, что я не вернусь на родину, и ее не увижу и не похороню. Вот почему-то внутри это чувствовала. Я пришла к ней с такой мыслью и ехала это расстояние и думала, я возьму ее благословение. Как Бог благословил через Авраама и через Иакова его потомков, пусть моя бабушка, которая соблюдала субботу, верила в Иисуса Христа, все 10 заповедей старалась соблюдать. Да, конечно, она понимала, и мы понимаем, что мы не спасаемся законом. Но все-таки соблюдать его надо, потому что ты стремишься к святости. Господь говорит, будьте святы, как я свят. И вот я приехала к ней и сказала о своем плане уехать и говорю перед тем, как уйти. Моя любимая бабушка, пожалуйста, благослови меня. Как вы думаете, если к вам обратится ваш ребенок или ваш внук или внучка с такими словами, разве может верующее, преданное Богу сердце не отдать вам самое лучшее? Да, она не дала мне наследство, она не скопила для меня никаких денег. Но она сказала, любимая моя, у меня 13 внуков, 22 правнука, и никто не догадался попросить этого благословения. Преклони колени передо мной, перед Богом, а я преклоню свое сердце. Она уже не могла вставать на колени. Она положила на голову мою свои руки и благословила меня словами особой молитвы. Пусть Господь, не она, а Господь, она просила Господа, живого Бога, даст тебе здоровье, даст тебе силы, даст тебе благополучие, даст тебе верующего мужа, верующих детей. Знаете, я и не думала ни о чем об этом. Но она, человек, проживший долгую жизнь, она желала мне всякого счастья на земле, говорила в своей молитве о духовности, о том, чтобы я принесла много плода на ниве Божьей. И какой мог быть плод, когда Библия была под запретом? Не говоря о проповеди Евангелия. У меня Библия была занятая взаймы. У меня не было в то время своей Библии. Я брала на неделю взаймы ее и читала. А потом через неделю отдавала другому человеку. Я удивлялась этой молитве. И мы с ней попрощались. Я уехала. И начали сбываться все ее благословения и до сегодняшнего дня. Конечно, многие говорят, как поздно мы услышали об этом. Наши родители похоронены, наши близкие уже ушли, кто нас благословит, или мои родители неверующие. Знайте, что есть тот, кто о вас думает, как родители думают о своих детях. Вот Псалом 39, там говорится, что невозможно пересчитать помышления Божии о нас и чудеса Его, какие Он творит и хочет сотворить для нас. Но дети очень редко вспоминают о родителях. И мы редко вспоминаем о том, кто может дать эти благословения. Вы знаете, мы можем вернуться, как блудный сын вернулся к своему отцу, и взять снова эти благословения. Бог хочет благословить каждого, кто возвращается к Нему, кто говорит, Господи, я иду к Тебе за благословением. Да, я недополучил эти благословения от родителей. И если и подставил голову под благословение отца, а он был неверен моей маме, так скажем, говорил мне один молодой человек, и я потом всегда шел по жизни и сомневался, ну какое же это благословение? Поэтому важно самим быть достойными родителями. Тогда дети наши будут возвращаться к Богу, к истинному Богу. Так вот Иаков, взяв благословение от отца, встретился с Богом у воды, у потока Иавок. И он сказал: «Не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Я сочувствую всем, кто даже проклят своими родителями, потому что родители сгоряча говорят ужасные слова. Вот тебе отольются мои слезы, вот ты будешь есть кусок сухого хлеба. Вот плохое-то исполняется, потому что они этим самым служат противнику Божьему. Христос сказал: «Будьте осторожны, благословляйте врагов ваших, а не проклинайте не только друзей». А в книгах Ветхого Завета написано, что даже кто слышит слова проклятия, он должен был побит камнями, а не только даже кто проклинает. Поэтому, дорогие друзья, никогда нельзя проклинать кого-то. Но если уж проклятие на вас, что делать? На многих лежит это проклятие, на многих лежит родовое проклятие. И не заговоры или шептания каких-то чародеев и таких людей, которые связаны с потусторонней силой, снимут это с вас, а снимет Бог. В обряде водного крещения, вы знаете, как интересно, оказывается, слово «браха» – благословение и слово «бреха» – водоем имеют один и тот же корень. И поэтому, например, даже в иудаизме очень часто принимается омовение. Тут нет ничего такого. Если вы недопонимали истину, снова принять омовение, снова погрузить свои грехи и пороки в воде и родовое проклятие и сказать: «Ну уж на этот раз я знаю истину о крещении, и я не отпущу тебя, пока ты, Отец Небесный, не благословишь меня». И в истинной Церкви Божией служители не просто опускают человека в воду, они молятся о нем, они благословляют. И слова «во имя Отца и Сына и Духа Святого» – это тоже слова благословения, слова усыновления, удочерения. И человек получает это благословение и жизнь, веруя, что все грехи его простились, все они остались в воде, и все родовое проклятие там похоронено. Он встает как младенец, принявший обрезание нерукотворенное, совершенное руками самого высшего специалиста Господа, обрезал грехи наши. Мы рождаемся для новой жизни. И когда в воду входите для обряда крещения, думайте не о том, как я это буду соблюдать. Вы думайте о благословении. И тройное благословение, когда из воды выходите, вас тоже Бог благословит. И в книге Неемия в 13 главе написано: «Бог наш обратил проклятие в благословение». Какое торжество, какой праздник! Не бойтесь обряда крещения, радуйтесь. Да, вы вроде бы символически умираете для греха, но никто не утопит вас в этой воде, нет. На одно мгновение ваше тело покроется водой, как и Христос лежал в могиле, затаив дыхание. Но потом Он встал и воскрес из мертвых, и Он благословит вас. И благословение Христово, оно, конечно же, лучше, чем благословение человеческое. Вот почему, принимая благословение бабушки, а потом и матери, я дорожила благословением, полученным при крещении. Потому что люди, они уходят, люди, они могут изменить направление в своей жизни, а Бог не меняется. И Его благословение остается с тобой. Ты можешь, идя в воду, даже взять себе какую-то мечту, и говорить: «О Господи, Ты благослови меня», и Бог благословит. И вот крещение на Иордане обычно совершается с молитвой и после омовения, потому что крещение – это только в русском переводе Библии, а так везде это омовение, погружение в воду. И действительно, оно должно совершаться с молитвой над взрослым сознательным человеком. И вы видите, Бог способен беду превращать в благословение, как написано и о жизни пророка Иова, страдальца. Но Бог его последующие дни благословил больше, чем прежние, потому что он доверился Господу. И Господь через обряд водного крещения, он собирает пшеницу в житницы свои. Проповедь Евангелия – это брачный пир. И Господь на этот брачный пир, на проповедь Евангелия всех приглашает, дает одежду брачную, это праведность Иисуса Христа. И ее принимает эту одежду тот, кто входит в воды крещения. Просмотр гостей – это следственный суд. И уже за просмотренными гостями идет спасать их на землю Иисус Христос. И Иисус Христос вошел в воды Иордана не для того, чтобы ему там что-то хоронить, не для того, чтобы проклятие с себя снимать. Он был благословен Отцом Своим, благословен в храме, и Он был самим Богом. Он дал нам пример. Первое. Второе, Он посвящал Себя на служение как священник, как первосвященник. А каждого священника омывали водой, мазали елеем. Это было знаком того, что Он начал служение и людям, и Богу. Он это сделал. И мы, когда хотим избрать путь служения Богу, даже если мы такие уже хорошие и не в чем нам каяться, хотя мы грешны, и нет человека, кто бы не согрешил на этой планете Земля, ибо все согрешили, лишены славы Божией, говорит Слово Божие. Все-таки, как мне одна сказала, а мне нечего там хоронить, я не ворую, не убиваю, не краду. Да, но ты же начинаешь путь служения Богу. Тебе же это все понравилось. Покажи перед Вселенной это, чтобы ты была омыта, чтобы ты была помазана елеем, как был помазан елеем Духа Святого Иисус Христос. И тогда прозвучат эти слова. Ты сын мой, ты дочь моя, я ныне родил тебя, я записал тебя в особую книгу, книгу жизни. Она находится в руках самого Господа, Он ее не доверяет ни одному ангелу. И, следовательно, вы видите только два условия стать гражданином Царства Божьего. Это принять крещение в воде. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Родиться от духа – это, дорогие, быть рожденным от истины. «Восхотев, родил нас словом истины». Принимая истину, мы рождаемся свыше. Так вот, кто не был записан в книгу жизни, тот будет брошен в озеро огненное. И поэтому это не просто благословение, а это решает вашу вечную участь. Вечную участь. И как хорошо, когда ребенок научен тому, что нужно ему взять благословение. Как трогательно, когда сын попросил: «Папа, ты меня благослови». А я сказала: «Ну ты знаешь, что сделал Иаков? Они приготовили что-то вкусное своему отцу. Давай я буду готовить пищу, а ты быстро делай уборку в доме». И отец, когда пришел и говорит: «Так хорошо все у нас», мы ему сказали: «Ты кушай, мы тебе скажем потом, почему так хорошо у нас». Да, в доме должно быть всегда хорошо, но бывают особые праздники, к ним нужно готовиться. И вот когда взрослый сын склонился на коленях вместе с отцом для благословения, дрогнет любое сердце, и все шалости мальчишеской непокорности, и все то, что, может быть, огорчало отца, оно все осталось в стороне. Все доброе, любящий, верующий отец и мать обязательно скажут детям. А как вы думаете, в обряде крещения разве не дрогнуло сердце Отца Небесного? Вот поэтому в книге Евангелие от Луки, 15 главе написано: «Об одном грешнике, кающемся, найденном, радуется все небо». Бог не ищет массу людей. Он ищет тебя, Он ищет меня, потому что определяется наша вечная участь. Поспеши записаться в книгу жизни. Так много текстов о книге жизни. Это реальная запись. Да, пророку было написано, показано с прибором писца, тоже была запись, в Ветхом Завете написано об этой книге, и в Новом Завете о книге жизни. У Бога другие способы записать наши имена. При сегодняшней технике мы понимаем, как это делается. Итак, вы видите, крещение – это не просто войти в воду. Нужно договориться с Богом. Договор человека с Богом. Договор не может быть без условий. И поэтому те, которые говорят, что мы с Богом договорились, я с Ним в завете, но нарушают субботу. О, дорогие друзья, самообман. Самообман. Иисус Христос вошел в воду, понимая закон Божий, зная, для чего Он идет. И все добавления после договора, они недействительны. И все праздники, которые пришли, не из Библии, и те перемены в законе Божьем, они недействительны. И у Бога нет ни родных детей, или двоюродных, или троюродных. Он хочет вас усыновить. Он хочет дать вам благословение. И поэтому всегда, когда делается призыв на крещение, и особенно Церковью христиан-адвентистов седьмого дня, потому что само название «Ожидающие пришествия Царства Божьего». По сути дела, все религии, я не говорю только о христианах, они адвентисты, то, что ожидают Царства Божьего. «Истомились мы в царстве греха и зла. Мы устали видеть кладбище, мы устали видеть похороны, мы устали от проклятий, которые срываются с уст человеческих. Посмотрите, что случается иногда на остановках. Я видела, я слышала это. Женщина не успела подбежать к автобусу, и он, видя, что бежит женщина, пассажирка, он закрыл двери и уехал. И она сказала: «Будь ты проклят, пусть все колеса лопнут у тебя». Вот такая наша сущность. Мы устали от всего этого. Господь говорит: ты можешь прийти ко мне, ты можешь взять благословение. Зачем тебе страдать? Ты можешь стать гражданином царства моего. Я все проклятия обращу в благословение. Неужели мы скажем: о, мы не готовы, мы не знаем всю Библию, мы не знаем всех законов? Господь говорит: достаточно того, чтобы ты поверил, что есть истина. Вот пять постулатов истины, они вам уже известны. Отец, Сын и Дух Святой – это три личности Божества. Божества – равнозначные, единые, непонятные, непостижимые. И не надо пытаться вникнуть в то, о чем апостол Павел говорит: «Да не надмеваетесь вы разумом своим войти в то, что для вас недоступно». Слово Божие нам доступно, не до конца понятно, потому что оно Слово Божие, но верьте, что оно богодухновенно, и верьте, что 10 заповедей Бог не изменил, в том числе заповедь о субботе и вторую заповедь об изображениях и кумирах, о поклонении им, и тогда вы готовы к крещению. Потому что человек, которого крестят, он должен знать, что Христос умер за него, что он страдал за него, что он прощает грехи. Еще раз повторяю, что младенец не понимает истины о прощении, истины о благодати, об оправдании. И поэтому это крещение – это просто обряд ради успокоения родительского сердца. И мне всегда говорили: ты крестила своих детей? Я говорю: нет, они еще маленькие. Так вот и надо крестить, пока они маленькие. О, дорогие, но Библия же учит другому. Научите их, крестите их. Они должны это сделать сознательно. Я ждала этого момента. И слава Богу, дождалась. Но пока дети не крещены, апостол Павел говорит, что дети освящаются родителями. Мы, родители, должны до их совершеннолетия, до того возраста, когда они будут знать, что такое истина, что такое закон Божий, до этого времени мы являемся их освящением и защитой. И поэтому мы должны понимать, что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. И я была рада получить однажды очень интересное такое письмо, где говорится о крещении. Там говорится о крещении. И радовалось мое сердце, когда я читала об этом, потому что в этом письме я рассказывала в предыдущем письме этому близкому мне, очень близкому человеку и родному, что будет крещение в Киеве. И он пишет мне, через интернет это письмо послал: как радуется мое сердце о том, что люди принимают крещение, расстаются со своими грехами в разных частях нашей планеты. И я думаю о том, как радуется этому Господь. Действительно, это великая радость. И я радуюсь тому, что дети мои заключили завет с Богом. И дай Господь им оправдать свое призвание. Потому что некоторые становятся неверными завету с Богом. Но вы знаете, их имя не вычеркивается из книги жизни. До дня суда над этой личностью имя остается невычеркнутым. Поэтому всегда есть хорошая надежда для того, чтобы мы верили, что все будет благополучно в наших семьях, и блудные сыновья, блудные дочери вернутся, потому что имя их еще там записано. И иногда позволяют себе из церковных книг вычеркивать имена тех, которые ушли от Господа. Да, вы можете сделать отметочку, что потерян этот человек, не ходит на богослужение, Да, вы можете как бы не считать его уже членом церкви, но имя его нельзя вычеркивать, потому что оно записано в книге жизни у Агнца. И Господь говорит: «Я дам вам венец жизни». Однажды одна женщина подошла ко мне после таких лекций и говорит: «Прямо перед началом вашей программы я была у гадалки, и она мне рассказала прошлое, мое настоящее». Я говорю: «Я знаю прошлое, я знаю настоящее. Ты расскажи мне мое будущее». Она говорит: «Не вижу. Белый лист». «Белый лист! К чему бы это, Ольга Владимировна?» Я говорю: «К тому, что вы услышите тему о крещении. И как разумный человек вы примете библейское крещение на основании истины, на основании закона Божьего и веры в спасительную кровь Иисуса Христа и облечетесь в Его праведность, в Его светлую одежду. И сатане не дано знать ваше будущее. Он ничего, кроме смерти вечной, не может дать». И поэтому гадалка пользовалась силой дьявола, она не могла вам предсказать будущее, потому что вы свое сердце отдадите Господу. Но только в настоящем времени. Нельзя откладывать этот вопрос на завтра, на потом. Никогда не думайте, что вы должны стать сначала совершенными. Вода приготовлена, она всегда есть. Господь говорит, что вы придите ко мне, а я буду думать о том, как родить вас словом истины. Вы будете эту истину не отвергать, а принимать. И, конечно же, особенно важно после принятия крещения посещать все церковные мероприятия и богослужения по субботам. Тогда вы будете возрастать и приходить в меру полного возраста Христа. Принимают крещение иудеи на Иордане, и мы были свидетелями этих прекрасных крещений. Принимали крещение семьями, приняли крещение арабы в Назарете, где пришлось с переводом на арабский язык проводить эти программы и со второй темы давать уже вот эти тексты на арабском языке. Это Бог сделал чудо. И они поехали на Иордан, чтобы принять крещение. Украинцы принимают крещение. И особенно трогательное крещение одной девушки, с которой я познакомилась, посещая узниц израильской тюрьмы. Она преступление совершила. Помогала воровать автомобиль, чтобы оплатить лечение умирающей своей матери. Она курила, она наркотиками пользовалась. И вот когда мы с ней помолились, правда, на английском языке общались с ней, она знала английский, она знает иврит, арабский. И она потом диктовала русским узницам на иврите. Они мне присылали письмо такое трогательное. И действительно, любовь Божия вселилась в ее сердце. После ее освобождения мы пришли в Вифлеем, принесли с собой Библии на арабском языке, рассказали ей о молитве «Отче наш», рассказали о том, что нужно быть записанной в книгу жизни. И она пошла. Она не могла ехать на Иордан, находилась еще под особым контролем и надзором, но она приехала и крестилась в море, в Средиземном море. И потом я спустя годы встретилась с ней, несколько лет прошло, и она счастлива. Хотя она была счастлива в тот момент, когда ее принимали в члены церкви, ее и ее мать, и других людей из азербайджанской диаспоры. И они тоже все заполняли свидетельства, исповедания веры, где не говорится «я клянусь, я обещаю, я верю». Человек должен знать, во что он крестится, во что он верит, а не просто опустить его в воду. И вот ее была мечта при крещении. Она говорила: «У нас в арабском мире на мне теперь никто не женится, и я останусь без ребенка. Я так хочу ребенка. Ольга, ты знаешь, как я хочу ребенка. И мой возраст уже достаточно немолодой». Я говорю: «Верь, Бог даст тебе ребенка». И Бог дал ей мужа. И вот 17 декабря 2009 года родилась ее первенец, девочка Прескила. И вы знаете, какое счастье, что она узнала Христа, что она бросила курить, что она не стала сначала совершенной, чтобы принять крещение. Никогда не нужно думать, что я должна стать совершенной. Вот пророк Иезекииль в 16 главе, он говорит: «Вот теперь время любви, и никакие препятствия, даже физического плана, не могут нас разлучить с тобой. Праведник, если и упадет, 7 раз он встанет, потому что ты в завете с Богом. У тебя будут ошибки. Не уходи от Бога, не уходи из церкви. Потому что не делами мы теперь заслуживаем, а праведностью Иисуса Христа. Ты договорился с Ним. И это гарантия того, что ангелы будут служить тебе. Господь пишет имя в книгу жизни. Господь будет заботиться о тебе. Но ты исполнил всякую правду. К тебе в дверь сердца твоего постучал сам Иисус Христос. И ты идешь к Нему навстречу. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Много примеров в Библии, когда люди немедленно принимали решение. Эфиоплянин мог бы сказать: «Я через год снова приеду в Иерусалим, и я приму крещение». Но он сказал: «Вот вода, и ничто не может мне препятствовать креститься». Вы знаете, много текстов, говорящих о том, что это делать нужно срочно, везде, много текстов о крещении. И нигде не говорится, что ты должен сначала стать святым. В день субботний вышли за город к реке и срочно крестили женщину, даже приезжую из Фиатир. Она занималась бизнесом. И она потом, после крещения, пригласила к себе апостолов. И точно так и сотник в Кесарии потом уже попросил их остаться у себя в доме. Срочно надо выходить из Вавилона. Из духовной этой сумятицы религиозной. Из Египта, то есть вообще из язычества. И тогда будете продолжать путь свой, радуясь, потому что имя ваше записано в книге жизни. Гонитель христиан Савл, увидев Христа, он не медлил. И Господь сказал: «Встань, немедленно крестись, омой грехи свои». Потому что самое главное – перейти из семьи дьявола в семью Бога. И поэтому спешите делать это. Не всегда Христос будет стучать в ваше сердце. Самое главное, идите с раскаянием и говорите: «Прости меня, я иду за благословением». Идите в воду со своей мечтой, и Бог особенным образом вас благословит. Кто же должен принимать крещение? А вот те, кто не были крещены вообще во имя Отца и Сына и Святого Духа, так скажем, атеисты, те, которые были крещены младенцами или в несознательном возрасте, те, которые нарушали субботу и не знали принципов закона Божьего и условий крещения, и которым не было это объяснено, и те, над которыми было сделано что-то неправильно в обряде крещения. Потому что Бог есть Бог порядка. Он свою печать и подпись ставит только на законный договор. Но это должно быть основано на любви, на чувствах к Нему. Да, после крещения будут у вас сражения, жизнь, вы будете делать шаги какие-то, как игра в шахматы, но за вашей спиной будет стоять ангел, а не тот ангел смерти, который желает только вашей погибели. И Господь сказал: если вы принимаете не во спасение эту весть, а просто во свидетельство, то отрисите прах от ног ваших, идите дальше. Свято место пусто не бывает. Ваше место займет другой человек. У Господа есть определенное количество. Поймите, что Бог назначил времена и сроки, но Он и назначил количество людей, каких Он должен спасти. Он видит все, знает заранее. А может быть, это ты? Иди, от тебя зависит. Будешь ли ты прощен и будешь ли ты рожден свыше? И я думаю, что пришло время нам сказать: я не получила благословений родительских, я пренебрегла этим, а может быть, мои родители недостойны. Господи, сегодня я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Давайте не отпустим нашего Господа. Возьмем это благословение, и Он обратит проклятие в благословение, а мы будем благословлять наших детей, потому что это очень важно — идти на законном основании во святилище, будучи омытым в этой умывальнице символической, чаше омовения, полное погружение в воду. Таким образом избираем мы либо вечную жизнь, соблюдение заповедей, и Бог даст нам терпение, либо человеку-убийцу и обманщика, и либо заповеди Божии и ограждение 90-го псалма над нами. И, пожалуйста, я хочу сказать вам в нашей предпоследней встрече с вами 90-й псалом. Его желательно знать наизусть, щит и ограждение истины его. И Господь будет охранять вас на всех путях ваших, потому что вы в завете с Ним. И сам Он наступил на дракона змея древнего и взял вас в свои объятия. И насытит вас Господь долголетием, явит вам спасение свое. И вы сегодня делаете выбор. между жизнью и смертью, вечной жизнью, вечной смертью. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Либо быть с Господом, либо быть в числе тех, которые будут прокляты. Благословение и проклятие. Что изберем мы? Пусть Бог поможет нам сказать однозначно. Господи, я хочу взять все Твои благословения, а их неисчислимо много. Пусть благословение будет избрано Вами. Всего Вам наилучшего.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Обществом в последнее время владеют апокалиптические настроения. Современный кинематограф рисует безрадостную, страшную картину конца света, вселенской катастрофы. Будущее пугает нас. Стоит ли бояться? Сегодня на наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Семенюк. Итак, что Священное Писание говорит нам о будущем?
3: Когда Священное Писание рисует картину будущего, то Бог всегда пытается представить ее. Конечно, Он предупреждает о том, когда Бога не послушают, что могут быть и нежелательные последствия, но всегда хочет представить ее в радужных тонах для того, чтобы люди обрели надежду и стремились к этому будущему с Богом. И вот подобные же настроения когда-то переживал один из апостолов Иисуса Христа, последний на

0: насколько мы знаем, согласно исторических свидетельств, последний из них, кто остался в живых, и автор книги Откровения и Евангелий – это Иоанн, Иоанн Апостол. Он, книга Откровения была написана на острове Патмос, когда он был в заточении там и в довольно-таки трудных, очень трудных обстоятельствах. Он там и, насколько мы сегодня знаем из исторических свидетельств, что не просто отдыхал на острове в одиночестве, наслаждался видами моря. Там существовали в это время рудники, каменоломни, в которых вот провинившиеся перед государством преступники отбывали наказание и не только зарабатывали себе на хлеб, но еще и отплачивали государству тот ущерб, который нанесли. И чаще всего это было пожизненное заключение, люди, попадавшие туда, их только уже выносили на носилках, когда они там и жизнь свою теряли. И вот Иоанн, находясь там, в переживаниях даже не столько о себе, сколько о том, что он ничего не может сделать, чтобы помочь церкви, у которой состояние тоже нелегкое, потому что терзают изнутри ее вот те трудности, ереси, которые стали возникать в первой уже христианской церкви, расколы, которые кое-где проявлялись. И в то же время внешнее давление на церковь, вот эти гонения сперва от иудеев, потом от римлян, на христиан, которые разрывали церковь снаружи. И он переживает о будущем церкви. Каково она? Сможет ли она вообще перенести все это и выжить? И каков ответ ему дает Бог? Сперва Христос сам ему является, чтобы обнадежить. И вот интересные слова в книге Откровения, в 4 главе 1 стих. Господь говорит ему, показывает на небесах, и он говорит, Бог показал ему открытую дверь, и приглашает посмотреть в нее и войти туда. Когда беспокоишься о чем-то, страшно и боишься, Господь приглашает. Посмотри на небеса, там всегда для тебя открыта дверь, и верой ты можешь подняться туда и кое-что увидеть. И вот что Иоанн увидел там, когда поднимается туда, на небеса, вот в эту открытую дверь входит и в состоянии духовном таком Бог его переносит и показывает ему. В 4 главе описывается то, что первое его впечатление, что он увидел. Он видит престол Божий, центр вселенной, откуда происходит управление всем, Бог управляет. Все держит в своих руках, вот все, что происходит во вселенной, направляет движение планет, галактик, всего-всего, что происходит. Там же он слышит наши молитвы. Оттуда мы получаем ответы от Бога. Он видит его во всем великолепии, видит поклонение ему небесных существ и нескольких, вот они здесь называются, 24 старца, как представители от земли, от первые спасенные, воскрешенные Христом. В Евангелии от Матфея описано, что когда Иисус умер, то они воскресли, как первые плоды вот его победы над грехом, заверение того, что и остальных, кто доверяет ему, будут воскрешены. И потом, когда Христос вознесился, по всей видимости, что они вознеслись с ним. Потому что когда он вышел из могилы вот в день воскресения, то о них же написано в Евангелии, что они тоже пришли в столицу, в Иерусалим, и там свидетельствовали о Боге всем другим людям. А потом, по всей видимости, вознеслись со Христом, потому что мы больше ничего о тех воскресших не узнаем. Но вот в Откровении находим описание 24 старцев, которые по описаниям, по тем символам, которые им здесь, как они описаны, напоминают и говорят нам о том, что это представители земли, победившие грех, и вот эти первые победители. После этого 5 глава – это то действие, описывает действие, которое Иоанн увидел, что происходило там вот во время, в то время, когда он оказался здесь, в этом тронном зале, если можно так выразиться, небес, где Господь восседает на своем троне. Будем читать 5 главу, и вот первый текст Откровения книги. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. Он видит сидящего на престоле, Творца, Бога, и в руках его видит особую книгу. И эта книга, она не в том смысле книга, как сегодня, вот Библия, вот это, например, как обычная книга, а это свиток». То есть он свернутый, обычно писалось на такой, как свитки были, длинная на поверхности, это писали, и потом ее сворачивали в такой рулон, и перевязывали какой-то бечевкой, веревочкой и скрепляли печатями. Этот свиток скреплен 7 печатями, и мы видим, что он вот в начале 5 главы выходит на первый план, что эта книга или этот свиток – это что-то особенное, потому что ей такое особое значение придается. И дальше мы читаем: «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» Вопрос того, что не всякий может открыть ее. «И никто», читаем дальше 3 стих, «никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Итак, здесь мы видим, что и 3 еще прочитаем, 4 стих. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Мы видим, что на первом плане этот свиток или эта книга, и у нее особая какая-то значимость ей придается, потому что не всякий может ее открыть, но только особо достойный может открыть ее. И более того, среди, во всяком случае, земных существ и даже небесных никого не нашлось достойного. И есть только две личности, которые вот здесь в 4 и 5 главе называются достойными. В конце 4 главы, в последнем 11 стихе, говорится о том, что вот поклоняются Богу, сидящему на престоле, говорится: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, потому что ты сотворил все, и все по твоей воле существует». И вот здесь интересные слова, которые вот в этом поклонении звучат: «Все по твоей воле существует». Есть люди, которые из-за жизненных обстоятельств, сложившихся в их жизни так, они разочарованы. Им кажется, что они случайно появились на этой земле, что нет смысла в их жизни. Но эти слова говорят о том, что нет никого, кто случайно бы появился. Даже если и обстоятельства его появления на свет говорят о какой-то случайности мнимой. Но здесь мы читаем слова Божии о том, что все по воле Божией существует. И для каждого человека у Бога есть свой план и свой замысел. И если я или кто-то еще существует, значит, есть для того необходимость, и у Бога есть для этого цель. И пусть каждый человек знает о том, что для Бога он дорог, и он по воле Божией существует, и пусть найдет он этот смысл в Боге для своего существования.
1: Открытая книга.
0: Итак, возвращаясь к книге, которую может открыть только достойный. Иоанн говорит, что никого не нашлось достойного. И я много плакал об этом, потому что понимает важность этой книги. И, по всей видимости, что это за книга, когда мы... мы вернемся еще к этому и потом чуть попозже скажем об этом. Но он много плакал, говорит. И здесь тоже мы видим природу человеческих слез. Вот 5 стих говорит о том, что, оказывается, был уже достойный, который мог открыть ее. Но Иоанн об этом не знал. Очень часто мы чего-то боимся, переживаем, может быть, даже плачем, только потому, что мы не знаем того, что принесет нам будущее.
2: Мы не видим выхода.
0: Не видим выхода.
2: И это слезы отчаяния.
0: И нам иногда кажется, что вот это уже конец пути, тупик. Но если довериться Богу, и почему вера верующим людям помогает преодолевать трудности? Потому что с помощью веры, при помощи поддержки Божией, они проходят этот отрезок, доходят до той точки, которая казалась тупиком, что дальше нет пути, и видят, что это только поворот, а за ним начинается новый отрезок, который простирается вдаль. Вот часто бывают наши слезы именно от того, что мы не знаем, не видим этого будущего, и потому что боимся довериться тому, кто знает это будущее. Итак, достойный. Кто же он достойный, который смог открыть эту книгу? 5 глава, стих 5 и 6 прочитаем. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю». Вот что здесь описывается в этих главах, и мы видим, что достойный, кто нашелся, это Агнец, это Иисус Христос, о котором здесь говорится в книге Откровения. Агнец в Евангелиях – это именно Иисус Христос. Это знакомый образ для читающих Священное Писание, для читающих Евангелие. Он достоин открыть. Что это за книга, которая вот так,
2: которую
0: такая
2: никто
0: важная,
2: не может, да, которую никто, которой нет ни у кого доступа.
0: Совершенно верно, которая нет доступа. Она в руках у сидящего на престоле, и она, более того, даже можно сказать, вот это выражение, которое здесь используется в греческом языке, что она вот на руке его, или оно немного сложно для перевода, и можно даже по-другому выразить эту мысль, что она может и не столько в руках, сколько рядом, вот одесную, справа от него лежит на престоле. Дело в том, что в древности, и вот престол, который здесь описывается, он был немного другой от того, какой обычно мы привыкли воспринимать вот по фильмам или историям, которые нам рисуют, или которые были у нас здесь. Чаще всего мы воспринимаем престол как вот кресло, трон такой. А в древности очень часто престол напоминал больше диван, на котором мог не один, а два человека сидеть, или даже можно было на нем возлежать. И здесь событие, которое описывается для знающих Священное Писание, Ветхий Завет, и для израильтян было очень знакомым. Для того, чтобы нам понять, какое событие описано здесь, нам стоит обратиться к книге Второзакония, к 17 главе, прочитать 18 по 20 текст. И описывается то событие, которое было очень знакомо для израильтян и которое здесь Иоанн использует для того, чтобы что-то рассказать нам о Христе и о том, что происходило в определенный момент на небесах. 17 глава Второзакония, читаем с 18 текста. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Итак, когда воцарялся израильский царь, он должен был списать список книги закона. Книги закона переписать для себя, сделать копию, из которой бы он поучался, как правильно судить, как управлять народом, и она бы напоминала ему о чем-то, чтобы он не возвышался над своими братьями, что он не бесконтрольный владыка, и как хочет, так и поступает. Когда он получал во время воцарения этот свиток, ему вручали, это означало, это был символ власти, который он получает, и право управлять народом. Это была обязательная часть церемонии воцарения царя. Получает вот этот свиток, копию закона Божия, которая хранился, эта книга хранилась у священников рядом с правой стороны возле ковчега завета во святилище. И более того, израильтяне понимали, что царь, сидящий на престоле, он является соправителем Богу, потому что, по сути говоря, Бог был царем Израиля. И когда они захотели себе царя, Бог Самуил, вот при Самуиле и Сауле, когда они стали просить себе первого царя, израильтяне, и Самуил очень огорчился, потому что он понимает, что они отвергли Бога как своего царя. И Бог ему так и говорит: «Ты не огорчайся, потому что не тебя они отвергли, а меня, чтобы я не был царем над Израилем». И вот именно это и понимали израильтяне, что когда царь восседает на троне, правит, он является соправителем Богу, который на самом деле является царем Израиля. Он себе этот народ сотворил, освободил, искупил и сделал себе этот народ. Это его народ. Поэтому он, скажем так, управляет народом, и Бог доверил ему это. И вот этот свиток закона, в котором он должен был получаться день и ночь, он напоминал ему об этом.
2: Значит, та книга, тот свиток, о котором речь идет в книге Откровения, это Закон Божий.
0: Да, закон Божий, или можно сказать,
2: слова
0: книга
2: Божьи,
0: Завета.
2: Слова Божьи, повеление Божие, книга, откровение Божие.
0: Откровение Божие, книга Завета о том, что Бог в определенных отношениях находится с человеком. Это то же самое событие описывается здесь, mm-hmm. только по отношению ко Христу. Событие, можно сказать, воцарение Иисуса Христа. Именно это, когда апостолы в день Пятидесятницы проповедовали, Петр вышел с первой проповеди, в Деянии апостола 2 главе об этом можем прочитать, он говорит о том, что Дух Святой, который сошел на них в виде огненных вот этих языков и проявился в особой способности их проповедовать и на разных языках иностранных, это является свидетельством того схождения Духа, что на небесах произошло особое событие, что Христос воцарился. И эта книга, которая в руках Его, если посмотреть в контексте книги Откровения, то когда заканчиваются вот печати, открываются, которыми она была запечатана, в 8 главе, и говорится, тогда начали ангелы трубить, и вот в 10 главе говорится, что когда последний ангел протрубит, который связан, вот это ангелы с трубами, с этими печатями, то тогда исполнится тайна Божия, от которой было сказано еще раньше. Какая тайна? Тайна спасения. По завету Бог, вступив в завет с человечеством, обещает решать проблемы человека. И вот как раз здесь эта книга, можно сказать, более того, не просто заповеди или закон Божий, или его откровение, а вся история спасения и право Иисуса Христа, когда он берет эту книгу в руки или получает право воссесть одесную. Именно об этом библейские авторы говорят, что Христос, когда воцарился, Он воссел одесную справа престола величия на небесах, одесную Отца, одесную Бога, который до сих пор восседал на престоле. То есть Он получил право довести историю спасения до конца, спасти человечество. Вот почему Иоанн столько плачет, почему для него так важна эта книга, потому что понимает, если никто не сможет ее открыть, значит история спасения не будет завершена. Вот почему для него так важно.
1: Открытая книга.
0: Но теперь, после того, когда в начале центр – это книга, потом акцент смещается к Агнцу, к Иисусу Христу. И здесь говорится о достоинстве больше для того, чтобы показать величие и достоинство самого Иисуса Христа. О нем говорится как о том, что он лев от колена Иудина. И это говорится о том, что он победитель, лев – символ победы. И это говорит об исполнении ветхозаветного пророчества из книги «Бытие» 49 главы, где Иаков описывает своих сыновей, их будущее, и говорит, что «однажды из колена Иуды, которого сравнивают со львом, придет примиритель, царь для Израиля». И то же самое вот в отношении того, что Иисус называется «корень Давидов», тоже есть пророчество пророка Исаии и пророка Иеремии. Несколько раз говорится о том, что Бог, хотя вот дерево, Израиль как дерево, срублено, остался только корень, но Бог произрастит ветвь, праведную ветвь. Этот праведный царь, который однажды придет, Мессия, который восстановит величие Израиля. Они ожидали этого. И Иисус вот здесь показывает в книге Откровения, давая это откровение Иоанну и через него, что вот исполняются эти пророчества вот здесь. Вот Христос воцарился. И теперь он получил право довести историю Вселенной в отношении спасения от греха, историю Земли к своему завершению. Она в его руках.
2: Значит ли это, что вообще вся судьба Земли, нашей планеты в руках Бога, в руках Иисуса Христа? Не только то, что касается духовной сферы, духовного развития человека, а вообще все, что касается событий, происходящих сейчас в мире.
0: Совершенно верно. Эта глава показывает нам, что все, что происходит, и книга Откровения показывает, все, что происходит на Земле, находится под контролем Бога. Хотя иногда кажется, что вот все события выходят из-под контроля, что что-то происходит непонятное. Нужно, зная Писание, доверяя Богу, быть спокойными, что конец вот истории Земли в таком состоянии зла и греха будет положен не каким-то взрывом, экономическим кризисом, а Богом, который вмешается для того, чтобы принести спасение человечеству. Иисус здесь представлен и как Агнец, как тот вот образ того, как он достиг этой победы для того, чтобы открыть этот свиток, через свою жертвенную смерть. И он описывается дальше в таких символах. Он в виде Агнца, у которого 7 рогов и 7 очей. 7 рогов – это символ полноты силы и власти, что у него достаточно силы, чтобы решить проблемы, которые происходят на земле. Символ семь очей – это говорит о глубокой мудрости и знании того, как разрешать проблемы. И это еще говорит о том, 2 Паралипоменон, 16 глава, стих 9, мы читаем: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Итак, здесь Господь говорит, вот в этой первой части 9 стиха, который важен для нас, мы видим, что значит, что у него вот эта полнота очей. Это способность и заинтересованность Бога вот в истории земли. Бог смотрит для того, чтобы спасать и защищать тех, чье сердце вполне предано Ему. И следующий момент, который у Христа, семь очей – это семь духов Божьих, посланных во всю землю. Интересно, что если посмотреть в первой главе книги Откровения в стихе 4 и здесь в 4 главе стихе 5, Дух Божий описывается, как, он там как находящийся перед престолом. Здесь же уже в 5 главе он описывается как тот, кто послан во всю землю. Как раз-таки здесь и произошло то, о чем проповедовал апостол Петр в Пятидесятницу. Когда Христос воцарился, Дух Святой теперь может со всей силой действовать здесь на земле, ведя народ и человечество к спасению. И тех, которые доверяют Богу, которые свою судьбу доверили Богу, привести к спасению. И вот в 7 стихе здесь описывается кульминация всего, что Иоанн видит. И он пришел и взял в книге Откровения, 5 глава, 7 стих. «Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Вот этот момент воцарения Иисуса Христа. Он берет. И перед этим, я представляю, что, наверное, была тишина. И вдруг в этот момент, когда он берет книгу, вот как в один момент все эти небеса, полные небесных существ, ангелов, вот поют новую песню, описывается Христу. И это у Иоанна, наверное, мурашки прям по телу пошли от волнительности момента. Они пали пред ним, и они поют ему новую песнь, говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И вот глава заканчивается. Интересно в завершении ее посмотреть на динамику последующего поклонения, как развивается. Начинается эта благодарность и поклонение Богу от самого престола. И вот как волны, когда бросаешь камушек в воду, в реку, вот на такой спокойной глади озера, например, расходятся до краев, так и здесь, начиная от престола Божьего, четыре живых существа, которые в непосредственной близости поклоняются, потом старцы, потом все существа, и до краев Вселенной, на краю Вселенной где-то там находится и Земля. И Бог желает, чтобы и Земля, которая сегодня в таком состоянии, чтобы она тоже присоединилась к этому поклонению, вот живому, радостной жизни с Богом. Поэтому сегодня, когда о чем говорит нам эта 5 глава книги Откровения, или что нам дает то, что Христос воцарился? Уверенность. Когда нам плохо, когда мы чего-то боимся, Бог приглашает: посмотри вверх, в открытую дверь, и ты увидишь Бога, восседающего на престоле, любящего Бога, в руках которого будущее земли, и твое будущее, и твоей семьи.
2: Большое спасибо, Эдуард, за эту беседу и за ободряющие слова. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Дорогие мальчики и девочки, и взрослые, здравствуйте! Время зарядки.
1: Хорошо. Ванечка, первое упражнение, пожалуйста. Встаем и дышим воздухом, пожалуйста. И раз, два, раз, два. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Вдохнули еще разок и выдохнули. Следующее упражнение для шеи. Пожалуйста, Ванюша, птичка. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Пять, шесть, семь, восемь. Упражнение «Маятник». На правое плечо положили голову. И раз, два. Раз, два. Хорошо, хорошо. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Вот так, молодцы. Упражнение «Сова». Ванюша, сова у нас смотрит вправо и влево. Вправо и влево. Молодцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и покатили к левому. Вот так. Хорошо. Умницы. Молодцы. Спина прямая. Угу. Закончили. И движение плечами назад. Раз, два, три, четыре. Полный круг. Пять, Марина. Шесть, семь, восемь. Делай хорошо. Вперед теперь плечи. И, Ванечка, раз, вперед. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь и восемь. Теперь упражнение с обручем. Итак, упражнение лук. Натягиваем лук. За спиной у нас обруч. За спиной. Вытягиваем правую руку. Натягиваем лук. Посмотрели вправо. Хорошо. Теперь стреляем влево. Натянули. Молодцы. Вправо. Влево. Молодцы. И раз, два. Сгибаем в локте. Три и четыре. Молодцы. Раз. Смотрим с напряжением. Два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Деревья у нас растут. Ванюша, обруч у нас внизу. Поднимаемся на носочки, обруч вверх. Раз. Потянулись, опустились. Два. Хорошо, выросли деревья. Раз, два. И раз, посмотрели на обруч. Два на носочки. И раз, поднимаемся. Два, опустились. И еще раз, два. Хорошо. Раз, поднимаемся. Два. И последний. Раз и два. Молодцы. Повороты. Обруч перед собой, поднимаем его прямо перед собой, направо, Ванюша, раз, опустили, поднимаем, раз, налево повернулись, прямо, опустили, и раз, повернулись, два, три, и раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, молодцы, еще раз, два, три, четыре и раз, два, три. Хорошо. Наклоны. Обруч над собой, над головой. Молодцы. Вот так взяли ручками. Хорошо. Ноги на ширине плеч. Молодцы. Наклоняемся вправо и левую ногу на носочек. Раз. Не заваливаемся. Встали. Два. Приставили. Влево. Три. Четыре. И раз, молодцы, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, прямо стоим, раз, два, три и четыре, закончили. Другие наклончики, обруч у нас за спиной, взяли его за спину, и наклоны, пожалуйста, Ваня, и вправо, раз, два, три, четыре. Раз, не торопимся. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Следующее упражнение, Ванюша, пожалуйста, переходы. Мы приседаем и переходим через обруч. И раз, два, вместе и назад, три, четыре. Марина, и присели, раз, перешли и сюда, два, умницы, перешли еще, хорошо, так, молодцы, Марина, приседаем, не пропускаем обруч через себя, молодец, и последний раз закончили. Перемахи, Ванечка, правой ногой, и раз, левой, два, левая, три, правая, четыре, молодец, и раз, и два, три, и четыре, правая, раз, и два, и три, Марина, и четыре. Хорошо. Следующее упражнение на полу. Садимся. Короткие длинные ноги. Пожалуйста, держимся за руль. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Опустили обруч на себя. Прогнулись. Хорошо. Упражнение лодочка. Марина, поплывем?
2: Да.
1: На лодке. Давай. Ложимся на живот. Попробуем прогнуться. Хорошее упражнение для позвоночника. Так. Ложимся, ложимся. Молодцы. Ложись, Ваня. Цепляем обруч на носки ног и прогибаемся. Хорошо. Умницы. Молодцы. Полежали. Чуть-чуть расслабились. Марина, молодец. И прогнулись. Раз. Умницы. Лежим, лежим, лежим, лежим. Держимся. Опустились. Опустились, отдохнули. И еще разок. Раз. Ульяна, ты молодец. Хорошо. Можно опуститься. Молодцы. Следующее упражнение. Попрыгаем. Мы прыгаем, как зайцы. Обруч у нас на полу. Стоим справа от него. Руки на поясе. На поясе. Зайчики попрыгали вокруг. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону попрыгали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоим теперь боком к обручу. Ванюша, прыгаем в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре. Восстанавливаем дыхание. Молодцы. И еще разочек. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Встали в обруч. Приседаем, прыгаем из обруча. И раз, молодцы, повернулись. И два, повернулись. И три, повернулись. Четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Молодцы. Ну, теперь наша любимая. Карусели. Кто любит кататься на карусели? Кто? Марин, любишь?
2: Меня нравится.
1: Ну, меня, в общем, тоже. Ну, вот так вот ничего. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Смотрим прямо перед собой, Ульяна. Перед собой. Улыбаемся, Ванюша. Закончили. Опустили обруч. Подышали. Повисели. Расслабились. Ну вот и все, дорогие ребята. Я надеюсь, вы ощущаете пользу от нашей зарядки с вами. Давайте ее сделаем завтра вместе. Потому что вместе
2: веселей.
1: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Начало мудрости – страх Господень.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем изучение того, как Бог представлен в Библии, в Священном Писании, рассмотрев, какие, в принципе, из самых распространенных взглядов на Него существуют в современном обществе. Мы сталкиваемся с попыткой представить себе Бога с одним очень серьезным препятствием, которое обозначается специалистами следующим образом. Библейский менталитет. Когда мы открываем Священное Писание и Библию в попытке и с целью понять, что там написано, нам чрезвычайно важно познакомиться хотя бы в общих чертах с тем, что представляет собой библейский менталитет, то есть библейский образ мышления, для того, чтобы понять Библию правильно. Хочу познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с отрывком из книги Александра Болотникова. Книга называется «Евангелие во святилище», глава 1, «Библейский менталитет». Очень часто для христиан Священное Писание представляет собой серию стихов, взятых из разных книг, предназначенных для того, чтобы обосновать ту или иную философскую концепцию. Книги многих христианских авторов построены именно по такому принципу. Подобный способ изучения Библии называется тематическим. Изучение Писания по темам, конечно же, допустимо. Однако этот метод будет эффективным только тогда, когда Слово Божье прочитано от начала до конца, и его содержание знакомо исследователю. В противном случае никакой пользы от изучения нет, потому что стихи Библии могут быть часто вырваны из своего контекста и использованы людьми для оправдания своих личных воззрений, ничего не имеющих общего с библейской позицией. К большому сожалению, в наше время воспринять Библию через призму современных философских учений или личного опыта наших современников намного легче, нежели читать ее так, как она написана. И именно по этой причине люди не приучены читать книги Библии от начала до конца. Основным барьером для человека является различие между современной европейской культурой и менталитетом и теми, которые существовали 3500 лет назад. Эти различия обусловлены не только временем, но и особенностями менталитета, сформировавшегося в европейской и русской культуре в настоящее время. Так сложилось исторически, что в основу современного мышления европейца положена греческая философия. В своей книге «По истории философии» Бертран Рассел пишет: «Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов недоставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию. На место простых летописей они впервые поставили историю. Они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Многие понятия, названия, науки уходят своими корнями в Древнюю Грецию. Даже система изучения философии построена так, что сначала изучаются древнегреческие философы. Профессор Митрошилова в книге «История философии. Запад, Россия, Восток» замечает: «Приступая к античной философии, европейский историк философии, безусловно, чувствует себя дома, потому что само слово «философия» и понятие философии появились в первой европейской стране, в Греции, 6 века до нашей эры. Здесь же были постепенно разработаны основные разделы философского знания – понятийный аппарат и логический инструментарий философского рассмотрения. Наконец, основные институты, в которых продуцировалось, сохранялось и передавалось философское знание. Более того, культивировался философский образ жизни, а не также суть европейские установления. Однако в связи с этими высказываниями возникает вопрос, можем ли мы правильно истолковывать и воспринимать Библию, смотря на нее через призму греческих философских категорий, так близких и понятных в нашей культуре. Есть три аргумента, которые ведут к отрицательному ответу. Первый. Библия и библейская цивилизация намного древнее греческой. Само слово «философия» как наука с греческого «любовь к мудрости» впервые встречается у Пифагора, жившего в VI веке до нашей эры. Историки указывают на то, что рождение философии совпадает с началом культурного подъема в Древней Греции, который приходится на VIII век до нашей эры. В это время семитская цивилизация уже давно существовала. Уже как два столетия существовал Соломонов храм в Израиле, и народ израильский читал как минимум 17 книг Ветхого Завета. Второй. Как отмечает Вильгельм Виндельбанд в своей книге «История древней философии», греческая философия вырастает на почве замкнутой в себе национальной культуры. Она есть чистый продукт греческого духа. Библия была написана в совершенно другой культуре. Ее авторы даже и не подозревали о существовании греческих философских категорий. Интересно отметить, что историки философии, конечно же, учитывают, что имеют место и другие философские концепции, и они развивались на Востоке, в Индии, в Китае. Однако они в один голос говорят, что в семитских цивилизациях, таких как Вавилонская, Финикийская или Израильская, философия не была развита. Со времени завоевательных походов Александра Македонского, начиная с 322 года до нашей эры, развитие замкнутой греческой философии начало приобретать глобальные масштабы. Новое течение, вобравшее в себя идеи зороастризма, буддизма и других восточных и западных философий, стало носить название эллинизм. К тому времени написание Ветхого Завета уже было закончено, и Израиль был небольшим островком семитской цивилизации, который встретился на пути греков. Основные центры семитской культуры – Вавилон, Тир, Ниневия – были к тому времени разрушены. На территории Персидской империи преобладал зороастризм, и только малочисленная группа людей вокруг Иерусалима исповедовала иные принципы. По этой причине семитская культура не оказала никакого влияния на развитие эллинизма как глобальной философии. Во времена Нового Завета эллинизм оказывал влияние на еврейскую культуру. Саддукеи были сторонниками ассимиляции иудеев и иудаизма в эллинистическую культуру. Однако, несмотря на отдельные проявления греческого влияния, библейский менталитет сохранил свою самобытность. Более того, между библейским менталитетом и греческой философией существовала стена непонимания. Это описано в книге «Деяния апостолов». Самым трудным местом для служения апостола Павла были Афины. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, говорит, «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Именно философы более всего воспротивились Евангелию, ибо евангельские и библейские принципы не вписывались в привычные рамки их представлений. И третий, самый важный аргумент. Он касается истоков греческого и библейского менталитета. В философском словаре в статье о происхождении философии Фролов замечает, в отличие от иных форм мировоззренческого сознания, предшествующие философии мифологии и религиозного мировоззрения, философское сознание избрало своим ориентиром не авторитет и традицию, не слепую веру, не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободное, основанное на принципах разума, критическое осмысление мира и человеческой жизни. Философия противопоставила антропоморфизму мифологии представление о мире как о сфере действия без личных объективных сил, а традиционности и непосредственности мифа – сознательный поиск альтернативных вариантов подобных представлений. Мы продолжим разговор на эту очень важную тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Для вас поет Юрий Байков.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике физического, эмоционального и духовного здоровья. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что простудные заболевания – наболевшая тема для многих. Они выбивают нас из привычного ритма жизни, грозят серьезными осложнениями и не исключено, что могут даже испортить долгожданный отпуск. Если вас не устраивает такая ситуация, оставайтесь с нами. У нас в гостях кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапии, факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки Уральской государственной медицинской академии Шилягина Елена Дмитриевна. Здравствуйте, Елена Дмитриевна.
3: Здравствуйте.
2: Я рада, что вы предложили эту очень интересную и важную тему, тему о простудных заболеваниях. И для начала я хотела бы спросить, что говорит статистика, какова частота простудных заболеваний среди взрослых?
3: На самом деле, эти заболевания являются самыми распространенными. И в мире насчитывается, не в мире, в России регистрируется до 40 миллионов острых респираторных случаев в год. Эти заболевания опасны своими осложнениями, и в мире погибают от осложнений, от острых респираторных заболеваний до 500 тысяч человек в год. Насколько это опасные и распространенные заболевания, говорят эти цифры.
2: Также вы в одной из программ говорили, что взрослый человек в среднем болеет 3-4 раза в год простудными заболеваниями.
3: Да, так статистика говорит.
2: Лично мне, конечно, всегда очень грустно, когда я чувствую, что я заболеваю, и 3-4 раза в год меня такая цифра не устраивает. Можно ли как-то повлиять на это? Можно ли как-то защититься? И какие меры принять, если ты чувствуешь, что уже начинаешь заболевать? Вот хотелось бы, чтобы сегодня мы подробно остановились на этих вопросах. Mm-hmm. Вообще, грипп и простудные заболевания – это одно и то же.
3: Дело в том, что всего существует 200 вирусов респираторных, которые вызывают острые респираторные заболевания. Представляете, да? То есть очень громадное число. Но некоторые вызывают общие симптомы интоксикации, более выраженные – это при гриппе. А при других инфекциях эти симптомы общие, как температура, слабость, боль в костях, они менее выражены.
2: То есть, в принципе, как бы это одно и то же, все равно 200 вот в это число все
3: да,
2: входит.
3: Да, то есть это грипп, там очень много различных его подтипов этих,
2: да,
3: этого гриппа.
2: Особенно
3: аденовирусы, их порядка 30 различных типов аденовирусов. То есть вирусов очень много, для одних характерно, для парагриппа, изменение голоса нашего. Поражение. Для аденовирусов характерно изменение миндалинных и увеличение лимфоузлов. То есть у них есть какие-то специфические для характерные симптомы. Например, риновирусы, они больше вызывают только насморк один, да, и меньше повышение температуры и изменение общего состояния.
2: И иногда, знаете, замечаю, что вот, например, мы в семье кашляем, и вот я

0: Как бы вот смотрю, как вокруг люди, я вижу, что на самом деле в городе вот примерно люди болеют на самом деле одинаково. То есть это значит, идет один и тот же вирус.
1: Угу.
0: То есть, в принципе, ведь мы же не изолированы, инфекции все время вокруг нас находятся.
1: Но сейчас только что в городе у нас тоже очень многие болели, и в основном проявление тоже кашель, боль в горле сильная. И сказали, исследовали, исследования провели, что это не грипп, что это другие какие-то респираторные вирусы. И поэтому врачи, большей частью, нет возможности каждого обследовать, какой там у тебя вирус вызывает. И поэтому пишут такой диагноз ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекции.
0: Но человеку, заболевшему, наверное, от этого не легче, ему бы хотелось вообще не болеть.
1: Конечно.
0: Чтобы это не было. Что здесь можно посоветовать? Как, во-первых, можно не допустить даже с самого начала заболевания? Угу. Можно ли какие-то меры принять?
1: Но дело в том, что мы должны знать, как эти вирусы распространяются. Раз респираторные, понятно, что это... через респираторные органы дыхания.
0: То есть, если человек чихает, кашляет.
1: При чихании, да, вот распространяются эти
0: вирусы.
1: Разговор,
0: наверное, в принципе, тоже, да?
1: С частичками слюны. Но мы не должны забывать, что эти вирусы также распространяются и при контакте.
0: То есть, что кожа не барьер для
1: Дело
0: них?
1: В том, что при контакте, когда человек чихает, когда он кашляет, большей частью он закрывает рот, закрывает нос, или когда у него бежит из носа, он вынужден вытирать свой нос, да? То есть он...
0: На кожу попадают непосредственно.
1: Да, то есть он трогает нос свой, и сюда попадают эти вирусы.
0: Угу.
1: И потом этот человек, он дальше трогает обычные предметы. Это
0: ручки, двери,
1: ручки,
0: да.
1: Телефонные, там клавиши. То есть он все это трогает, эти вирусы, они распространяются.
0: Они становятся в квартиру, по офису,
1: да,
0: магазин,
1: то есть они,
0: транспорт,
1: эти вирусы
0: везде,
1: остаются, да?
0: Да.
1: Поднимаемся мы в транспорте, держимся за перила, мы за эти вирусы опять здороваемся, мы тоже переносим эти вирусы.
0: Ну, если мы моем руки, то...
1: Поэтому очень-очень важно, конечно, простое мытье рук, очень важно.
0: Перед едой имеется в виду, да, или вообще
1: когда
0: даже?
1: Человек, вот, чтобы не заболеть, тоже очень важно, ну, почаще тоже мыть руки. Потому что мы же тоже можем этими руками, глаза почесались, глаза задели, нос задели. Там, то есть мы задеваем эти вирусы, мы можем перенести.
0: То есть мы так не замечаем, можем их занести в свой организм.
1: Да, мы это можем перенести. И поэтому, говоря, чтобы мы не заболели, очень важно, значит, нам тоже вот соблюдение правил гигиены. Вновь и вновь мы говорим про маску.
2: Живой источник.
1: Но если уже начать, ну, с самого начала, то, конечно, вот где люди больные скапливаются? То есть в поликлинику, в больницу, там в кинотеатр, где-то в театр, в эпидемии. Да? То есть постараться вот в таких многолюдных местах не находиться, чтобы меньше у нас было контакта с больными людьми. Даже вот сейчас люди стараются одевать маски. То есть в период эпидемии люди просто вот одевают маски, чтобы вот эти вирусы не заразиться, да, этими вирусами. Потому что ведь люди все равно и больные, к печали, да, они приходят вот с этими. Ну, и чтобы не заболеть, лучше вот одеть эту маску. Но надо помнить, что она 4 часа действует, то есть часто эту маску нужно менять. Но чтобы мы не заболели, очень важно нам с профилактической целью смазать перед выходом на улицу просто даже оливковым маслом вход в нос.
0: И это тут поможет задержать,
1: да, то есть в преддверии носа они... Там именно клетки кожи еще, не слизистые.
0: Угу.
1: И первый этап – это вирусы, они прикрепляются к слизистой. И очень важно этим вирусам не дать прикрепиться к слизистой.
0: То есть они, если прикрепятся к слизистой, они уже будут внедряться в организм?
1: Они потом больше будут внедряться. Вирусы, они же проникают через неповрежденные слизистые и вызывают этот воспалительный процесс. Поэтому такие элементарные вещи помогают. Даже в эпидемию, может быть, взять с собой какие-то спреи, с соленой водичкой или просто соленой водичкой носоглотку прополоскать. Если мы будем здоровы, если мы выспались, если мы хорошо покушали.
0: Не переохладились, если... не переели, не перенапряглись.
1: Да, то есть это
0: не
1: все
0: доспали,
1: да, будет наша крепкая иммунная система. И она с этими вирусами нам поможет справиться.
0: Очень правила простые и такие комплексные, как мы уже говорили. А что предпринять, если мы все-таки чувствуем заболевание?
1: Мы на одной из первых встреч говорили, с какой быстротой вирусы и бактерии размножаются. И поэтому, если человек почувствовал какое-то недомогание, или зуд в носу, или капельки побежали у него из носа,
0: или какое-то
1: першение
0: пощипывание,
1: горле,
0: да,
1: першение, То есть не надо дожидаться, что и надеяться, что там организм наш справится с этим. И подождать. А что будет дальше? А может быть, это не простуда?
0: Ну, то есть некогда в этот момент чем-то я другим занимаюсь.
1: Да, ну вот надо именно помнить о том, что вирусы очень быстро распространяются. Если мы их как можно раньше начнем уже какие-то мероприятия применять, то мы не доведем до более тяжелого состояния. То есть у нас не разовьется осложнение, не разовьется гнойный насморк. Те же синуситы у нас не развиются.
0: А может, вирусная просто инфекция... даже организм переборет? Да,
1: да, вот, то есть вирусная инфекция у нас не спустится и не дойдет до у нас до боли в горле, этот насморк, да? Не дойдет до кашля. То есть вирусы же могут дальше так распространяться. Не будет каких-то осложнений. Поэтому очень важно не лениться.
0: А что предпринять конкретно?
1: Сразу заниматься вот таким. И что нам поможет? Нам поможет общие моменты. То есть нам надо поднять защитные силы организма.
0: Ну, это все знают, там шиповник, там клюква, да, пить. Это вы имеете в виду? Чай с лимоном?
1: Конечно, питье, и горячее питье, и вот такое кисленькое. Да, то есть оно, конечно, будет помогать. Но надо учитывать, чтобы это было не сладкое. То есть если мы сделаем морс, они же кислые, и чтобы их можно было пить, мы будем добавлять, опять-таки, сахар, то это не будет нам на пользу, потому что сахар снижает фагоцитарную активность лейкоцитов, как мы говорим.
0: То есть мы вместо помощи себе, наоборот, принесем вред. Да?
1: И очень важно, конечно, нам именно поднять защитные силы. Мы очень это можем сделать, если мы спотеем, поднимем температуру. И в этих ситуациях очень помогают горячие ножные ванны.
0: То есть именно при первых признаках, да?
1: Да, то есть вот это нам надо поднять именно нашу защиту. Очень важно нам спотеть, вот им буквально прогреться. И тогда вот эти вирусы погибнут.
0: Я помню, одна моя знакомая пошла в бассейн, конечно, так рискованно было, и так там наплавалась, что прям до того, что пропотела и не заболела. Но это, конечно, потом она вышла в душ, она можно было легко переохладиться и все-таки заболеть, да?
1: Я когда училась в институте, то вот при первых проявлениях я выходила, у нас скверик рядышком был, я бегала тоже, вот кроссик, зарядочку утречком обязательно. И это вот предохраняло от развития заболевания.
0: То есть те люди, которые просто это делают регулярно, они таким образом, конечно, как бы профилактику себе устраивают постоянно.
1: Постоянно, вот конечно, закаливание и физические упражнения. И вот мне хотелось про горячую сказать ножную ванну, что когда мы прогреваемся, то нужно укутаться самим, чтобы именно вот прогреться. Ну, противопоказания, то есть высокая когда температура, даже при такой небольшой температуре 37,5 тоже разрешается делать эти горячие ножные ванны.
0: А при высокой уже нельзя это делать?
1: Да, там уже температура есть. Поэтому
0: там уже нет смысла разогреваться, у нас уже организм
1: будет,
0: сам разогревает.
1: Конечно,
0: да?
1: Если температура, если недомогание, очень важен постельный режим. Да, мы говорим, что это при первых проявлениях, что нам делать, да? Очень важно. И поэтому вот это вот горячее питье, прогревание – и те симптомы мы уже купируем, которые у нас возникли.
2: Живой источник.
1: Если возник насморк, да,
0: так,
1: то, значит,
0: делать?
1: Нам нужно полечить как-то нашу слизистую носа. Мне лично самой очень нравятся контрастные ванны. Я все делала контрастные ванны.
0: Как?
1: Берем
0: как
1: два небольших тазика. В одном тазике горячая вода у нас, ну, такая терпимая. А в другом тазике у нас прохладная вода, холодная. Даже можно туда несколько льдинок добавить из морозильника.
0: Чтобы
1: и держим нос, окунаемся в этот тазик, дышать через рот. Нос погружаем в воду. И у нас получается 3 минуты держим в горячей воде, минуту, даже не минуту, 30 секунд. До 30.
0: Холодный.
1: Держим в холодный.
0: Сколько
1: минуты
0: раз нужно поменять?
1: Где-то 5 таких перемен мы делаем.
0: Заканчиваем какой?
1: Заканчиваем холодной водой. И это этим самым мы тренируем сосуды. При горячей воде сосуды расширяются, в холодной воде не сужаются.
0: То
1: и
0: есть
1: вот
0: мы
1: проталкиваются все медиаторы, да?
0: Да,
1: и вот этот воспалительный процесс. Но это надо не лениться, это надо раза три сделать.
0: За
1: такие
0: день
1: процедуры.
0: Или за вечер
1: за
0: даже?
1: День. За день. Может быть, вот такие вот процедуры делать. Очень хорошо помогают ингаляции, то есть горячие. Кто-то над картошкой раньше грелись, можно просто горячую воду.
0: То есть это не
1: сделать.
0: Тогда, когда кашляет, а только когда ты чувствуешь еще первые такие признаки,
1: первые,
0: да?
1: Да, проявления мы это уже делаем. И сейчас очень рекомендуют всегда вот контрастные процедуры, горячие и холодные. Вот для носа мы делаем такие баночки, это тоже очень хорошо. Всякие, можно добавлять эфирное масло, эвкалиптовое масло, добавить водичку и сделать вот эту ингаляцию, 15 минут подышать. Можно не обязательно очень горячее, потому что очень важно нам увлажнить слизистые. А эти масла эфирные, эвкалиптовое масло, оно будет и дезинфицирующим таким действием обладать.
0: А что можно сделать, если какие-то ощущения в горле уже неприятные начались?
1: Очень хорошо все-таки помогает сок лимона. Да, и вот буквально по чайной ложечке. Не надо много этого лимона, потому что не у всех может быть здоровый желудочно-кишечный тракт. И поэтому буквально по чайной ложечке сока лимона или по дольке лимона. Да, да. Это очень хорошо дезинфицирует, горло. Убивает. Очень важно помнить, что больному органу всегда должен быть покой. Угу. Поэтому если что-то беспокоит, не надо его там теребить чем-то каким-то горячим или еще что-то, то есть покой.
0: То есть горло как бы болит, его надо...
1: И должен быть покой. То есть еда должна быть такая теплая, щадящая, ничего острого, раздражающего, если мы будем что-то. А вот именно такое вот кислое и чередовать со щелочным, это микробам не дает размножиться.
0: А щелочное это что?
1: Содовое, то есть содой полоскать, 4% раствор соды сделать.
0: А сок лимона просто выпить чайную ложечку,
1: да? То есть можно, да, если там у вас желудок болит и вот такое острое кислое не очень вам разрешается, можно просто пополоскать. То есть полоскать.
0: Мне надо еще, чтобы зубы выдержали.
1: Да, ну мы же делаем не очень крепкий. Пожалуйста, можно соленая вода. То есть очень такие соленые, добавлять соли и вот...
0: Я лично, знаете, для себя открыла соль Мертвого моря. Мне как-то она вообще прямо очень помогает.
1: Хорошо.
0: Но действительно нужно это сделать при первых признаках, вот как только
1: ты... Все-таки это полоскание очень хорошо помогает. И если нет увеличения щитовидной железы, если нет узлов в щитовидной железе, очень хорошо компрессы. Компрессы на горло.
0: Какие?
1: Некоторым очень хорошо помогает. Дело в том, что сначала, ну, в общем, сейчас более рекомендуют делать не спиртовые, а просто воду. Хлопчатобумажную ткань взять, ее намочить холодной водой из-под крана и приложить к шее.
0: Так, и поверх... ее хорошенько выжать, да?
1: Отжать, да. И такую мокрую тряпочку положить вокруг шеи. И тряпочкой пошире укутать свою шею шарфом или чем-то
0: то есть,
1: таким
0: как бы
1: платком.
0: Так?
1: Замотать, да, чтобы не поддувало. И спать вот в таком.
0: И это улучшит кровообращение,
1: это улучшает кровообращение, снимает воспаление. И вот каждому, конечно, свое лекарство помогает.
0: Да, здесь надо, конечно, смотреть,
1: подбирать. Это,
0: конечно,
1: первые такие средства. Очень много у нас всяких леденцов дезинфицирующих, да, продают в аптеках.
0: Но часто они такие, такой состав имеют, что там кроме действующего вещества еще много.
1: С эвкалиптом именно, конечно, тоже эвкалипт очень хороший. Ромашка, мы не должны забывать про ромашку, про шалфей.
0: Это
1: самые такие простые средства.
0: Хотя не врач, но хочу поделиться. Мы вот для себя, например, открыли это корень имбиря, когда он еще сырой. Вот вы сказали леденцы, а мы просто его нарезаем кусочками. Я, например, дочери даю просто в школу, там, ну, в маленькой баночке из-под валерьянки или еще из-под каких-то таблеток. То есть вот такие вот, ну, леденцы, можно сказать, в горле. Запаха он не имеет, но на самом деле замечательно просто дезинфицирует полость рта, потому что когда все вокруг болеют, чихают и кашляют,
1: мы не должны забывать.
0: И они уходят в школу надолго, когда нам не вечером придет домой, ее уже поздно будет, так сказать.
1: Не должны забывать и про имбирь, и про куркуму, и про тот же наш чеснок простой,
0: да,
1: любимый
0: наш
1: чеснок.
0: Да, это то, что, в общем-то, чеснок ведь есть в каждом доме, да?
1: Да,
0: постоянно.
1: Конечно. И очень хорошо делать еще вот настой чеснока. Зубчик чеснока
0: через чеснокодавку. То есть не просто чеснок в еду,
1: это
0: да?
1: Пропустить, да, и кипятком в стакан положить, измельченный зубчик чеснока, и залить его кипятком воды. И
0: так.
1: Дать настоять 15 минут. То есть он уже будет не такой острый, чтобы повредить желудочно-кишечный тракт. И добавить потом, как немножко он подостынет, чтобы можно было пить, немного сока кисленького лимона.
0: И это вот выпить,
1: и
0: да?
1: Это выпить. Это очень хороший такой природный антибиотик. Хотя вирус антибиотиками не лечится, но это вот такое дезинфицирующее средство.
0: Ну, вообще чеснок, он же очень
1: полезно.
0: Хорошо влияет и на иммунную систему, и на все. Спасибо, Лена Дмитриевна. Так много рекомендаций я... Знаю, что вы не все их перечислили, еще много что и осталось. Спасибо вам за эту встречу. Дорогие друзья, будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До свидания.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: будет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
3: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас снова в гостях наш добрый друг, наш завсегдатый нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Спасибо за то время, которое вы жертвуете, проводя вместе с нами. Но сегодня, Джабир, знаете, у меня серьезные вопросы. Это, наверное, те острые вопросы, которые будут касаться взаимоотношений ислама, христианства. Я думаю, они не будут безразличны и нашим зрителям, потому что так или иначе они встречаются с ними в своей жизни. И хотелось бы вот поговорить сегодня о некоторых отношениях вот между исламом, между христианством, о том, как они воспринимают одни книги, книги других людей, о том, как они воспринимают друг друга. Ну и мой первый вопрос. Вот Коран, он всегда упоминает о том, что надо помнить о тех книгах, которые даны были раньше, о том, что в этих книгах есть руководство и свет для богобоязненных. Но сегодня ислам говорит так. Вы Коран читаете, вы Библию не читаете, она изменена. И они говорят, Коран — это печать Аллаха. И вот как же здесь разобраться? Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран, ой, Коран — это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия, вот ее мы будем только читать. А как же тогда соединить вот две эти книги, как мы говорили, чтобы они были переплетены? Вот как найти здоровую точку решения этой проблемы?
4: Правильно ли я вас понял, Сергей, что можно сформировать так вопрос? Почему разные религии?
3: Ну, не только разные религии, а разные отношения даже, вот, скажем, к тем книгам, на которых основываются религии.
4: Ну да, потому что, видите, каждая религия начинает как бы защищать
3: себя,
4: свои,
3: да,
4: традиции, свои книги, свои праздники и свое отношение к Богу. Вы знаете, есть один хороший такой фильм, он называется «Полет Феникса», и там звучит такая фраза. Один, ну, у него представитель, наверное, исламского мира, он говорит, религия разделяет людей, а вера в Бога объединяет людей.
3: А.
4: Вот беда в том, что люди начинают просвещать свою религию. Они начинают восхвалять свои религиозные традиции, праздники,
3: заслуги,
4: книги своих пророков. Но когда речь заходит о Боге, о вере в Бога и как Бог влияет на личностном уровне, с каждым из них они переплетаются. Сколько раз я был участником собраний, где присутствовали представители иудаизма, представители ислама, представители христианства, и они не говорили о Боге, они говорили о своих религиях, о своих заслугах, религиозных заслугах, но не говорили о Боге. Знаете, хотелось бы слышать, вот Бог спас моего ребенка.
3: То есть какие-то живые опыты, как,
4: да,
3: жизнь моя
4: Бог
3: поменялась.
4: Исцелил мою жену, Бог услышал мою молитву. Когда слышишь такое, без разницы, в каком он одеянии и какой религии или какая книга у него на руках. То есть он говорит о Боге и говорит о влиянии Бога в его жизни, в жизни его семьи, в жизни его детей, в жизни его окружающих. Но когда мы начинаем, видите, восхвалять, вот, например, говорим, ага, сегодня исламу 1437 год. Христиане скажут, о, нам уже более 2000 лет. Иудеи скажут, о, нам уже больше 4000 лет. Понимаете? Получается, вы когда-нибудь общались с людьми из разной национальности?
3: Да, я сам жил в многонациональной стране, в Казахстане.
4: Что из них каждый говорит? О преемственности своей нации, о первенстве своего народа. То есть каждый из них хочет приписать себе какую-то славу. Дело недалеко уходит, когда касается религии, когда касается Бога. Вот тогда первенства нет. Угу. Когда люди говорят о Боге, когда люди говорят о взаимоотношениях с Богом, о влиянии Бога на меня, на моих родных, вот тогда тема приобретает вообще другой характер. Потому что здесь нет уже никакого... Вот вы сами вначале сказали, что да, третья сура, третий аят, сура Али-Имран, звучит так, что эта книга послана и принимает те другие книги, которые были посланы до нее. И все. И здесь уже не принято вообще слушать чьи-то слова и говорить, что, оказывается, эта книга искажена, а вот эта книга неправильная, а вот этот народ неправильный. Вы знаете, у меня 4 сына. Вот я смотрю на них как отец. И вот сейчас понимаю, они взрослеют. Хотя мы с женой воспитывали их в любви к Богу, в любви к дому, к семье, к окружающим, к обществу. Но сейчас каждый из них растет. И вот скажите мне, если завтра один из них собьется с истинного пути и вдруг, там, я не знаю, будет преступником и попадет в тюрьму, неужели я, как отец, от него отрекусь?
0: Да нет.
4: Наоборот, я брошу все силы для того, чтобы помочь ему. Я брошу все свои ресурсы для того, чтобы поддерживать его даже там, в заключении, или если он заболеет, буду приходить его в больницу. Если ему понадобится какое-то большое лечение, я пожертвую чем-то, но я никогда его не отрежу от себя. И не скажу, что вот, дорогие дети, вы знаете, что вот ваш старший брат, или ваш средний брат, или ваш младший брат, он испортился, или он заболел, или он стал преступником, теперь он не член нашей семьи. У Бога было 4 книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Скажу на арабском языке как бы. Тора, Забур, Инджил, Коран. Вот 4 книги. Ну разве может Бог сказать, что эта книга правильная, а эта неправильная? Ой, простите, я здесь ошибся, теперь я это отменяю и даю вам
0: новую. Всевышний всегда прав, такого не может быть.
4: Люди ошибаются, и их незрелость, их нежелание исследовать другой труд приводит к тому, что легче сказать, нет, давайте мы не будем исследовать, не будем читать, а будем вот только восхвалять наше и держаться нашего. Угу. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
0: То есть это как бы такое хорошее дополнение, ну, каждая книга дополняет друг друга. Спасибо за очень интересные мысли, это на самом деле будет очень полезно. Я думаю, что мало кто мыслит в этом направлении.
2: Пророки в Коране.
0: Есть еще один серьезный вопрос. Вы как-то говорили, когда мы говорили о заповедях, была особая передача, когда мы размышляли о тех особых посланиях, которые получал пророк Муса, Моисей, и у него было особое откровение, именно 10 заповедей, которые он получил от Всевышнего. И вы там создали такую особую интригу. Вы сказали, что вот об одной заповеди вы поговорите чуть позже, потому что мы перечислили из них, что это 4 взаимоотношения с Богом, а остальные, получается, 6 взаимоотношения с людьми. Пограничное – это 5-е.
4: Да, видите, вы запомнили. Да. Пограничное – это 5-е, это родители.
0: Да. И вот давайте вернемся тогда к той, о которой мы не так много сказали, это 4-е.
4: Да, я бы хотел повторить. Вот смотрите, 4, в них во всех присутствует Бог, слово Бог. Бог, Бог, Бог, Бог. Если мы откроем Тору, вторую книгу Мусы, Исход, и откроем 20 главу, и там мы прочитаем вот все эти 10 заповедей в одном едином списке. И в этих 4 там присутствует слово Бог, в остальных Бога нет. То есть это уже касательно людей. Помните, да, я учил всегда своих детей.
0: Да.
4: Разум, глаза и уста. Бог, я твой Бог, не смотри ни на кого и держи язык за зубами. Вот 4 заповедь, в ней тоже присутствует слово Бог. И она звучит так. 6 дней работы. 7-й день Господу Богу твоему.
0: То есть прежде всего это заповедь о работе, то есть надо трудиться. То есть, в принципе, Всевышний не благословляет ленивых.
4: Конечно. 6 дней работы. Бог отводит нам 6 дней для того, чтобы мы могли прокормить своих родных и близких, угу. научиться чему-то, не быть лентяями.
0: Понятно. Все правильно. И 1 день отдыха. Ну вот теперь смотрите. 1 день отдыха. В каждой религии авраамической он присутствует. Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. Христиане говорят, суббота – это для иудеев, у нас сегодня новый день, воскресенье, Христос воскрес в воскресенье, давайте будем праздновать воскресенье. Мусульмане говорят, а мы в пятницу. У нас пятница – это день намаза, день молитвы. Кто прав?
4: Вот вы знаете, когда вы говорите слово «пятница», да, «пятница», мы понимаем, что это как бы день, да, на самом деле день. Вы знаете, вот в Коране есть такая сура, она в арабском звучит «джума». Угу. Но и в народах Азии, и в многих народах Азии шестой день недели назван как «джума».
0: Ага, то есть это
4: да. Но в русском
0: шестой день.
4: Но в русском переводе, как вы думаете, как он переводится? Ну, как он должен переводиться по замыслу? Если это «джума» в арабском, как день недели, то в русском он должен переводиться как?
0: Ну, не знаю.
4: Пятница.
0: Да. Пятница, да?
4: Но он здесь переводится как «собрание».
0: А, как «собрание». То есть день не собрания. Как пятница, а как день собрания.
4: Да, вот посмотрите. Во многих народах Востока, я думаю, даже азиатских народах точно, вот не уверен, может быть, за Турцию, хотя там присутствуют два дня недели, где присутствует слово «шамбе». Вот посмотрите, в воскресенье, ну, мы разберем сейчас это слово, например, да, оно состоит из двух частей. Первое – это персидские числительные идут. Угу. Персидские числительные, числительные с персидского языка. «Як, ду, се, чор, панч». Соответственно, и дни недели так и называются. «Шамбе» – это день. Угу. «Шамбе». «Як» – «шамбе».
0: Первый.
4: «Ду» – «шамбе». Второй. «Се» – «шамбе». «Чор» – «шамбе». «Панч» – «шамбе». Пятый. Шестой идет «джума» – «собрание».
0: «Собрание».
4: И идет день «шамбе». Просто «шамбе». Без числительного.
0: То есть, смотрите, первый, второй – первый шамбе, второй шамбе, третий шамбе,
4: и потом четвертый
0: просто шамбе,
4: пятый шамбе. Потом идет шестой – собрание, и седьмой – просто шамбе. Просто шамбе. Без числительного. Но у нас, у народов Азии, ну, и как и во многих народах, где як шамбе идет первый день, он идет последний день. То есть он, неделя заканчивается. Угу. И, естественно, вопрос задаю я. Рождается вопрос. Як шамбе – это первый день. Но почему он стоит последним днем недели? Он должен быть первым днем. Да. Як шамбе.
0: Несколько запутанно. Ждем вариантов.
4: Хорошо. Вот когда я только что я выше произнес из книги Торы, вторая книга Мусы, Исход, 20 глава, там написано «шесть дней работы». Видите, не было числительных, не было названий, ага. Не было названий у дней. Видите, если мы идем в первую книгу Моисея, когда Бог творит, мы видим, что Бог в течение шести дней творил землю. То есть Бог тоже как бы совершал такой творческий труд. Шесть дней. В седьмой день он прекратил всякую работу и сказал: «Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, угу, радовались, общались. Такой родительский день, понимаете? Шесть дней работы, седьмой день Господу». И вот если мы сегодня даже посмотрим по миру, сегодня есть четыре календаря, четыре времяисчисления. Это иудейский, это григорианский, юлианский, григорианский и исламский календарь по хиджре. И мы говорили, что у них у каждого год другой, месяц другой.
0: Но дни недели
4: одни. Число другое. Но день недели по всей планете, он один и тот же. То есть можно сказать, что, уверенно сказать, что вся планета живет по недельному графику, угу, по недельному летоисчислению. Угу. И эта неделя, она сохранилась уже вот с тысячелетних историй.
0: В общем, со дня сотворения до сегодняшнего дня она не менялась.
4: Она не менялась, хотя французы хотели поменять.
0: А, знаете, да, декады.
4: На декады, но у них не получилось. Не получилось, осталась декада, но неделю они не смогли сделать 10 дней. Так и получилось 7. Хотя 7 в математике – это очень сложное число. Самое сложное число. Но на семерке именно остановились. И теперь получается, посмотрите, вот в Коране есть сура, мы сказали, она называется «Собрание». Это 62-я сура. Но есть один очень интересный факт, говорящий о субботе.
0: То есть в Коране говорится о субботе?
4: В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во второй главе, вторая сура, Бакара, 65-й стих. Мы прочитаем два стиха, 65-й и 66-й. Давайте мы прочитаем. «Ведь вам известны те, которые нарушили субботу. Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». И теперь 66-й прочитаем. Мы это наказание сделали примером для тех народов и для их потомков, а также в назидание благочестивых.
0: Ну подождите, мы наказали тех, которые нарушили субботу. То есть это значит нарушили, ну, евреи нарушили субботу, Всевышний их наказал.
4: Все правильно.
0: И в принципе это, ну, как бы заповедь для евреев.
4: Все правильно. Все правильно, абсолютно правильно. И этот текст звучал для евреев, потому что они в субботу должны были приходить на поклон Богу, но они нарушали субботу. Они ловили рыбу, они делали то, что не угодно в очах Бога. Но здесь есть самое одно великолепное слово. В 66 стихе смотрите, что написано. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание благочестивых или богобоязненных».
0: То есть это наказание иудеев?
4: Для богобоязненных. А если мы открываем...
0: И в пример всем народам.
4: Ну, смотрите.
0: То есть, смотрите, всем народам. Вот этот пример, как урок для всех народов.
4: Для всех народов, но здесь вот это слово «благочестивый» или «богобоязненный».
0: А то есть, прежде всего, для них.
4: Если мы откроем начало этой же главы, начало, первый стих этой второй суры, Бакара, корова, то здесь мы читаем так. Книга эта, вот эта книга, несомненно, для тех, кто Господа страшась, смирен и праведен. В арабском языке здесь два абсолютно одинаковых слова. Вот здесь звучит слово «мутакин». Тот, кто делает праведность. Таква. Помните, мы говорили таква.
0: Помню,
4: это праведность. Мутакин – те, кто делает эту праведность. И в 66 стихе это же слово звучит, что мы сделали это, мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание мутакин.
0: Назидание.
4: То есть вот теперь я хочу обратиться ко всем, кто считает себя праведными, богобоязненными. Сделайте для себя откровение. Суббота дана как наказание, но в то же время как назидание для всех других народов и для тех, кто считает себя праведным.
0: И тот, кто ее нарушит, будет так же наказан, как и иудеи. Такой вывод?
4: Да. Да.
0: Спасибо. Вообще-то что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
4: откровение. Новое, потому что люди просто не следуют, не читают внимательно.
0: Спасибо большое, что вы так очень подробно освещаете. Спасибо за ваш талант. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, за ваш интерес, за ваши письма, за ваше внимание, за то, что вы вместе с нами. Я думаю, такие сложные темы, они полезны. Мы с удовольствием готовы ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы помните, каждый раз мы с вами рассматриваем какую-то конкретную судьбу какого-то библейского героя для того, чтобы сделать его либо примером для подражания, либо просто взять урок из его печальной биографии. Сегодня мы с вами поговорим сразу о двух людях. Этим людям очень повезло в жизни, потому что они соприкасались с Иисусом Христом. И вот о первом из них нам рассказывает Евангелие от Луки в 7 главе. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пошел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Итак, Иисус получил сигнал о помощи. Что удивительно, Иисус Христос никогда не проходил мимо нужд людей. Это прекрасно. Христос и сегодня не проходит мимо нас с вами. Он всегда готов устремиться нам на помощь. Так же Он сделал и для этого римского сотника. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко был уже от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Иисус же, услышав сие, удивился и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Прекрасный пример. Иисус любит каждого человека. Он исцелил слугу этого римского сотника, потому что сотник имел большую веру. Написано, что без веры угодить Богу невозможно, но римский сотник имел эту веру. И Иисус говорит, что такой веры я не встречал во всем Израиле. Это прекрасный пример для подражания, чтобы мы имели подобную веру. Но, дорогие друзья, у этого римского сотника была одна серьезная проблема, о которой вы узнаете немного позже, после того, как мы с вами рассмотрим еще одну личность. Далее, Евангелие от Луки в 19 главе рассказывает нам о служении Иисуса Христа. Иисус ходит по всем городам Израиля и Иудеи, Он исцеляет людей. И вот сегодня Он находится в городе Иерихоне. Он там проповедует, и написано, что вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Закхей был, наверное, любопытным человеком. Он был богатым, он имел вес в обществе, но его ненавидели, потому что он был начальником мытарей. Но Закхей хотел видеть Иисуса. Его любопытство, наверное, превзошло все пределы, все границы, и знатный человек залез на дерево для того, чтобы увидеть Иисуса. И написано, что Иисус проходил мимо Закхея. Когда он пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Как прекрасно, друзья! Иисус не проходит мимо нас. Он не прошел мимо сотника. Он остановился и возле Закхея, хоть тот и не просил его об этом. И он с поспешностью сошел и принял его с радостью. Послушайте слова: «Закхей, сегодня я должен быть у тебя дома». Насколько это обрадовало мытаря. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Иисус зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Посмотрите, друзья, на поразительную разницу между двумя этими персонажами нашей сегодняшней передачи. Первый человек, хоть он и являлся римским сотником, но он был уважаемым человеком в народе. Старейшины пришли к Иисусу и просили: «Иисус, исцели слугу этого римского сотника, он любит народ наш, нам нужно с ним дружить, с этим человеком, который построил нам синагогу». И посмотрите теперь второй пример. Закхей, всеми ненавидимый, и тоже старейшины, и священники стали уничижать Иисуса. «Почему ты вошел в дом к этому нечестивому человеку?» Но, друзья, Иисус никогда не смотрит на людей. Он всегда готов прийти к нам на помощь, невзирая на наши лица, какие бы мы ни были. И посмотрите, Закхей был настолько обрадован. Он видел, что Иисус Христос не слушает старейшин, не слушает знатных людей, а для Иисуса важно спасение этого мытаря. И он сказал: «Господи, если кого я обидел, то воздам. Половину имения моего я отдам нищим и воздам вчетверо тем, кого я обидел». И вот послушайте внимательно, что сказал Иисус: «Ныне пришло спасение дому всему». Итак, друзья, насколько прекрасно, что Иисус Христос простил не только этого мытаря, но Он еще спас весь его дом. А теперь, друзья, посмотрите, чем же отличается пример мытаря от исцеления слуги сотника. Мытарь хотел своего спасения и спасения своего дома и получил его. Слуга же этого сотника нуждался в исцелении. И поэтому для сотника самым важным в его жизни важно было здоровье его слуги. Сотник хотел, чтобы его слуга был здоровым. Когда Иисус Христос проходил мимо него, он попросил его: «Господи, я хочу от тебя всего лишь одного – исцели моего слугу». Но Иисус остановился и направился к нему в дом. Иисус желал этим сказать: «Нет, тебе нужно не только исцеление твоего слуги, прежде всего тебе нужно твое спасение и спасение твоего дома». Иисус направился к нему домой. Но печально, что римский сотник не допустил его под кров свой. Он сказал: «Нет, Господи, я хочу лишь, чтобы ты исцелил моего слугу». На этом история о римском сотнике прерывается. Дорогие друзья, я хотел бы вас спросить, чего же от Иисуса Христа хотите вы? Может быть, вы хотите какой-то мелочи, чего-то здоровья? Может быть, хотите, чтобы у вас не болел зуб? Или хотите какого-то выздоровления или работы? Или каких-то благ? А может быть, вы хотите намного большее, что получил Закхей? Пустите Иисуса Христа под кров вашего дома. Он хочет благословить и спасти вас и вашу семью. «Все стою у двери и стучу», — говорит Иисус Христос. «И если кто услышит, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним». Пустите Иисуса под кров вашего дома. Он благословит вас и вашу семью, так как Он благословил Закхея.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Наталья Никитина.

0: просто, а сложным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо за то, что вы слушаете нас. Мы продолжаем говорить о воле Божьей. Что такое воля Божья, мы выяснили в прошлых наших передачах. Мы говорили о том, что Слово Божье и воля Божья – это синонимы. Если мы хотим знать волю Божью, то мы должны читать Священное Писание. Также мы говорили о том, в чем нам может помочь молитва для того, чтобы узнать волю Божью и исполнить ее. И вот исполнение Божьей воли – это, наверное, самый сложный вопрос, как нам исполнить Божью волю. Об этом мы говорим сегодня с пастором Александром Владимировичем Синицыным. Сложно ли исполнить волю Божью, Александр Владимирович? Как вы считаете?
2: Я думаю, да. Сложно в тех случаях, когда человек превыше всего, может быть, ценит свои какие-то свои приоритеты, угу. Есть какие-то свои планы, угу. И есть у человека какие-то задачи свои. И когда он слышит вдруг то, чего же желает Бог, и именно от него, то вот здесь перед таким выбором стоит человек, что ему действительно нужно решиться. Поэтому в этом отношении сложно исполнить.
1: Исполнить – это значит воплотить в свою жизнь.
2: Да.
1: Сделать это своей жизнью даже. Не то, что в жизни что-то, а это сделать своей, волю Божию сделать своей волей.
2: Даже это слово очень красивое, да? Оно звучит «исполнить». То есть как бы созвучно как наполнить, да, заполнить. То есть слово-то оно имеет такой как бы корень, да, наполнение. Угу. Подразумевает, что исполнить это не просто воля Божия, она ведь, как мы ранее говорили, она не касается какого-то, ну не всегда касается какого-то момента жизни. Она более всего направлена на всю мою жизнь. Угу. То есть это, скажем так, продолжительные действия. Они кратковременные, да, долгосрочные, они краткосрочные. И вот когда мы говорим о том, что легко ли выполнить то, что касается всей жизни, мы понимаем, что это гораздо сложнее. Однажды я спрашивал людей, задавал им вопрос о том, какие задачи вам легче всего выполнить. Задачи, которые краткосрочные, то есть на короткий промежуток времени, или на длительный. Ну, по крайней мере, больше всего ответили, что им удобнее выполнить задачи краткосрочные, то есть которые требуют один день там, или два дня, да? А сложнее выполнять те, которые...
1: Это не требует больших сил, да?
2: Да, тем более, на, скажем так, на всю жизнь перспективу вот это надо делать, это нужно выполнять. И всякий раз действительно в жизни человек может сталкиваться с какими-то определенными трудностями. Вот это непросто. Вот в этом плане это сложно. С другой стороны, просто будет в том случае, когда мы понимаем, что с нами Бог, что Бог, открывающий нам свою волю, свои желания в Священном Писании, и говорящий, что нам делать, например, да, то есть Бог, вот в чем могла бы быть его воля? Он говорит, вот любите людей, да, там, помогайте людям, там, заботьтесь, поддерживайте, там, утешайте, будьте честными, прощайте и так далее. Ну, то есть, вот, в принципе, вот эти общечеловеческие ценности, которые направлены на взаимоотношения с людьми, да? Вот. Там, любите Бога превыше там, всего и так далее.
1: А любить есть... Бога, он сказал, что если любите меня, то соблюдете заповеди мои, да?
2: Ну да, то есть, получается, это какие-то, это выстроение каких-то отношений с людьми и выстроение отношений с Богом.
1: Ну, это очень сложно. Согласитесь, выстраивать отношения,
2: конечно,
1: это сложно.
2: Это сложно.
1: Это требует большого терпения, усилий, своей воли.
2: Открытости. Вот. Но, с другой стороны, в этом Бог не оставляет нас одинокими. Он не говорит о том, что вот
1: открыл
2: задача...
1: нам волю Божию, здесь вот в Библии написано, прочитайте и будьте добры, исполняйте.
2: Да. Он в этом помогает, потому что, в первую очередь, он в этом заинтересован. Ведь он открывает свою волю нам. То есть это его воля. И в первую очередь он заинтересован в том, чтобы она осуществилась. Вот. И он как бы, открывая ее каждому человеку, спрашивает, ты со мной? Ты со мной пойдешь? Давай мы вместе попробуем это осуществить. То есть Бог не делает нас одиноким в этом плане.
1: Меня это радует, то, что Бог обещает нам свою помощь.
2: Да, и обещает, и тем более, так, если даже так рассудить.
1: И не просто обещает, но он верен своему слову.
2: Он верен своему слову, и он, скажем так, будет делать все возможное, чтобы это осуществить.

0: осуществилось в моей жизни. И он работает над тем, чтобы я не ослабевал, не опускал руки.
1: Просто о сложном.
0: Ну, как и здесь, на что обращает внимание Христос, например, в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 21 стихе. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть мы видим, что здесь, в данном случае, Христос ставит перед нами акцент и выделяет именно. Не просто я буду молиться, там, да, так формально верить, жить, а он обращает внимание на то, что именно исполнение воли Божией главное.
2: То есть я знаю, что хочет от меня Бог, я читаю Священное Писание, я молюсь Ему. О чем я молюсь? Ну, мы обычно молимся, да будет воля Твоя. А при этом может, что мы свою волю продолжаем осуществлять?
0: Конечно.
2: Имеет ли смысл такая молитва?
0: Вот, ну вот как раз такая молитва, вообще суть молитвы самой, в том, чтобы мы поняли, что Бог главный. Чтобы мы пришли к Нему и всецело свою жизнь Ему посвятили. Вот она, суть молитвы. То есть молитва нас должна подвести к Богу в присутствии Божьем, где мы там как бы смиряемся, пред Богом преклоняемся, и вот Всемогущий начинает это осуществлять теперь в жизни нашей. То есть мы становимся, как, если говорить таким современным языком, мы в Его команде теперь, да? Мы работаем на Него, да? То есть мы как бы теперь все делаем, чтобы это... Божьи цели, Божьи задачи, они продвигались.
2: От нас-то что требуется?
0: От нас требуется вот как раз исполнение.
2: И... как ее исполнять?
0: Ну, я приведу пример. В Евангелии от Матфея, в 21 главе. Иисус рассказывает притчу. Он спрашивает, вот в 27 стихе такая история. «А как вам кажется, у одного человека было два сына? И он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. И вот в этой, в конце этой притчи Иисус спрашивает людей, который из двух исполнил волю отца. И люди отвечают, говорят ему: первый. То есть, казалось
2: бы...
0: Тот, который сделал.
2: Не сказал вначале, что вот я пойду.
0: То есть, вначале он сказал, как бы, я и не хочу, но потом он действительно подумал и решил изменить. Вот, вот эта притча, она как раз иллюстрирует, что значит исполнять волю Божию. Это некая задача, которую Бог открывает передо мной. Какой-то делает определенный вызов передо мной. Да? Ну, например, я живу в обиде, в злобе на какого-то человека. И читая Священное Писание, я вдруг вижу, как Бог меня так подводит к какому-то отрывку, где говорит о том, что прости. И текст мне библейский об этом говорит: прости. И уже голос внутренний, да, голос совести или, может быть, голос Божий меня к этому побуждает: но прости. Да? То есть вот он. Вот теперь я могу сказать: нет.
2: А может ли человек сам вообще простить? Ведь на самом деле это тяжело.
0: Это тяжело.
2: Или что требуется в данном случае от человека? Как вот простить? Как? Механизм этого?
0: Мы должны понять, что Бог пытается что-то сделать в нас и подвести нас к какому-то определенному моменту, где мы откликнемся, где мы отзовемся.
2: Тут важно желание, значит, человека. Вот, ну, осуществить
0: сам,
2: это
0: сам, ну,
2: желание, что я не хочу простить, но Бог говорит: надо простить. И я говорю: хорошо, Господи, я хочу простить, но я не могу. Помоги мне.
0: Здесь такой момент очень важный. Мне бы хотелось как бы отметить, чтобы это не, ну, не звучало механически, потому что может так получиться. Вот Бог говорит, надо выполнить, да, и человек выполняет. Здесь механически очень отдает. Скорее всего, происходит как? Когда человек читает Священное Писание, то Бог уже над человеком работает. И, может быть, подводит его к такому моменту, когда у человека, может быть, что-то вспоминает, или, может быть, какое-то обстоятельство жизни, на которое Бог обращает внимание этого человека, и человек вот находится сейчас действительно перед тем, к чему Бог его подвел, да? Вот перед вот этим выбором, что ли, если так. И вот в данном случае что от меня ожидается, это откликнуться, то есть отозваться на, вот, на это действие Бога и, может быть, даже признать, да, я не могу, я не могу. Я вроде бы, я в растерянности, вот как бы понимаю, что так нужно, что ты так велишь, но не могу.
2: И вот, попросить помощи у Бога, и, сделать
0: это. Да, и вот в этом отношении, когда человек признает свою слабость и молится, да, и вот Бог своей силой это как раз и совершает, то есть дает человеку силу простить и освобождает его от этого, допустим, если мы говорим о непрощении, да, вот от этого рабства, что ли, эмоционального какого-то.
1: Просто о сложном.
0: Поэтому вот исполнять подразумевает, когда перед тобой стоит задача, важно откликнуться и пойти, как в этой притче.
2: Насколько я понимаю из Священного Писания, Бог хочет, чтобы мы жили вечно, чтобы мы наследовали Царствие Божие. Для этого Иисус Христос приходил на эту землю, на нашу землю. Но можно ли, не исполняя волю Божью, наследовать Царствие Небесное?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что нет. Потому что Иисус четко дает нам понять, что исполняющий волю Божию войдет в Царство Небесное. Именно исполняющий. Ну, потому что человек...
2: То есть, если Бог говорит мне «прости», а я не прощаю, но я продолжаю все равно читать Библию, я хожу в церковь, я молюсь...
0: Так вот как раз он об этом говорит. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Да, не всякий, говорящий. То есть Бог против того, чтобы моя жизнь стала какой-то двойственной. Вот как только она начинает становиться двуличной, да, то есть я играю, а не живу.
2: То есть я знаю, что вот надо бы вот так поступать, а я поступаю по-другому, я, может быть, лгу. Может, еще что-то совершаю.
0: Что-то. Вот когда жизнь, она становится двуличной, то есть вот она как бы, ну, раздраивается, что ли, да, то есть вот раздваивается. Вот, конечно же, здесь получается так, что человек уже идет вопреки воле Божией. Я с ним или я сам по себе? То есть я строю с Богом или я строю свое? Я строю Божье, да, или я выбираю какой-то свой путь? Вот, и поэтому, конечно же, воля Бога напрямую связана с Царством Бога. Исполняющий ее, человек, который будет к этому стремиться, он окажется в Царстве.
2: Как быть человеку, если он знает, в чем заключается воля Божья, и не исполняет ее? Что ему делать?
0: Ну, наверное, нужно какое-то ему время, чтобы действительно определиться. И, может быть, начать с того, чтобы признать правду перед Богом, что оно так и есть. Я не исполняю. Хотя бы с этого начать.
2: Важно быть честным, да,
0: перед Богом? Да, перед Богом надо быть честным. Во-вторых, нужно вообще определиться.
2: Ну и перед собой, наверное, прежде всего.
0: Ну да, перед собой. Вот, и определиться. Тебе это надо или нет? И сделать вот этот,
2: по крайней мере... Уже конкретный выбор. Не сидеть на двух стульях.
0: Конечно. Или. Ну, часто, например... Мы встречаем Священное Писание, где действительно Бог через пророков обращается к своему народу. Например, пророк Илия говорит, хватит вам хромать на оба колена. Или Господь есть. Если Господь есть Бог, то Ему последуйте. Если Ваал есть Бог, то Ему последуйте. То есть какой-то вот в этом отношении мне прилагается два пути. И вот нужно мне, взвесив все, расставить, скажем так, точки, да, подвести подсчет, что ли, да, переинвентаризацию сделать и определиться. И пойти. А вот Бог здесь, Он будет. Вот в эту минуту Бог будет с человеком. Потому что ну, Он не оставит человека просто...
2: Он очень заинтересован ведь в каждом из нас, правда?
0: Тем более, если в одном из также текстов Священного Писания Евангелия от Иоанна говорится, ибо, что воля Божия состоит в том, чтобы люди, веруя в Сына Божия, имели жизнь вечную. Вот это воля Бога тоже. Его интерес в том, чтобы мы не погибли, но могли спастись, избавиться от греха. И в данном случае Бог с нами будет в эту минуту.
2: Спасибо, Александр Владимирович, за содержательную беседу. Дорогие друзья, мы говорили о воле Божьей. Помните о том, что Бог любит вас, и что Он очень заинтересован в том, чтобы вы жили вечно, чтобы вы были в Царстве Божьем. Он все сделал для этого. И сделает все, что необходимо для того, чтобы вы наследовали жизнь вечную. Пусть Господь благословит вас. Не сдавайтесь на этом сложном пути. И пусть воля Божья всегда осуществляется в вашей жизни. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч!
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Молодежь всегда стремится отличаться от других. Ирина не была исключением. Желание быть особенной побудило ее попробовать наркотики.
3: У меня была знакомая, она работала фельдшером в обычном здравпункте на заводе, и у них там были такие 3-литровые банки опиумной настойки на спирту, она называлась «Симплекс», и у меня был свободный к ней доступ. Как бы я пришла к своей подруге и просила налить мне небольшую бутылочку. В этой бутылочке было 20 кубов, то есть 20 миллилитров, это очень много. И вот с этого как бы и началось. То есть в один день я уколола один куб, на следующий день я уколола полтора. В 19 лет я совершила первое преступление, я со своим молодым человеком мы ограбили квартиру, потому что к 19 годам у меня уже негде было как бы взять таких денег, у меня уже была такая реальная, скажем, доза. И мы тогда торчали, скажем, таким сленгом, что целыми компаниями. То есть мне не надо было на одну себя, мне надо было на компанию друзей, чтобы быть круче других, там, лучше других, как бы вот в то время такая вот молодежь как бы была. И вот мы ограбили квартиру, и меня закрыли в тюрьму. Как бы я очень боялась тюрьмы, очень не хотела туда садиться. И, так думала, что первый раз, как бы в таком, овольщении, я сама не лазила в эту квартиру, я как бы стояла там просто на улице. Я думала, что мне, дадут, может быть, условно, тогда как бы можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима, а вот его отпустили как раз на химию. Как бы. И так вот в жизни произошло, что я поняла, что нельзя доверять людям. То есть не было страха перед самой тюрьмой, он прошел сразу, пришло ожесточение такое. Он был все-таки парень, я думала, что он возьмет все на себя. И очень серьезные произошли вещи. Я замкнулась в себе и, отсидев уже, правда, я не до конца досидела, немного раньше, умер Брежнев, и была большая амнистия. И, конечно, я попала под эту амнистию, меня освободили. Но вот я уже освободилась другим человеком. Я не доверяла больше никому. Если делала какие-то дела, то я предпочитала их делать одна. И таким образом я отсидела 3 срока. Последний раз освободилась в 90-м году. И познакомилась с Сергеем, сейчас он мой муж. То есть такой человек был ужасный. Он никогда не смотрел в глаза вообще. Но он очень здорово воровал. А мне, от контакта с людьми нужно было только 2 вещи. Деньги и наркотики. Остальное не интересовало. И он меня как бы устраивал. И я так решила, что Сергей, он будет воровать. И мне не надо будет сидеть в тюрьме. Пусть сидит он. И мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колёб, меня все время рвет и рвет. И потом мама мне как бы посмотрела и говорит, ты беременна. И так я родила дочку. Родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И я маме обещала, что это, что роды, во время родов обновляется кровь, я и так очень грамотно все это расписывала, ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, у меня не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку, а Сергею там, бог с ним, с этим Сергеем, как бы. Вот так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли. Закрыли его за грабеж. Он тогда уже к тому времени, у него начались трофические язвы на ногах. Он как бы уже так хорошо воровать он уже не мог. То есть надо было бегать, а его подстрелили на улице. Он сорвал там с женщины цепочку или что-то еще. И мимо шел милиционер, как-то так. И за 3 дня до того, чтобы забрать меня из роддома, его закрыли. И потом у Сергея была своя площадь, ему было 12 лет, когда у него умерли родители, и он такой, у него была площадь там у нас в центре города, неплохая квартира, комната в небольшой квартире, и мы решили, я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, продадим ему площадь, и купим адвоката, и его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, эти трофические язвы. И как бы на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она как бы комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, значит, долечиваться, значит, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут как бы покатилось все таким очень стремительно. То есть, ну, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть. Мы сняли квартиру отдельно, мы жили. И денег нет, и сумасшедшая доза. Доза, я даже не знаю, какая. Надо было колоться с утра до ночи, с ночи до утра. И он еще и оказался в бегах, потому что мы никуда не ходили, никаких адвокатов мы, значит, не нанимали. Мы все прокололи, и нам надо было прятаться от ментов. Я выглядела как 70-летняя старуха, злой человек. Ко мне никто никогда не подходил на улице и не спрашивал вообще ничего, потому что мне всегда было как бы плохо. Мне было плохо от того, что у нас нет денег, мне было плохо от того, что я не знала, что мне делать с этим ребенком. Мне было плохо от того, что я вообще не знала, зачем я вообще живу. И вот, и мы решили расстаться. Вернее, я ему сказала, катись ты отсюда, потому что мне легче стало добывать наркотики на одну на себя. И меня не волновало, куда он пойдет. Мы же прокололи его площадь, ему идти было некуда. И он жил в подвале.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И вот я осталась в трехкомнатной квартире, которая превратилась вообще в притон, с маленькой дочкой на руках. К тому времени Лизе было 3 года. Ну, то, что я подохну вот-вот, я это знала как бы четко. Но мне не хотелось, чтобы ребенок, ну, увидел разложившийся труп мамы и бегал, и орал, как сумасшедший по квартире. И однажды я зашла в комнату и застала ее на такой картине. Она сидит и шариковой ручкой тычет себе в колени. А я кололась, ну, везде, как бы в лицо кололась, в лоб. Вот. И тычет, кряхтит, что вот ей больно. Вот точно так, как делала я, вот мне было больно. И вот это меня поразило. Вот в таком возрасте, как бы в 3 года, в таком ужасе. Потом я заметила, что у меня пропали шприцы. Большие такие десятки, и куда-то они пропали. И однажды нашла их под диваном. Она, оказывается, накачивала диван, и водой она играла вот в такие игры вообще. У нас была дача. Вот. А потом, конечно, там эта дача стала, когда родители умерли, сестры. Вот, она меня позвала на эту дачу, ну, из-за ребенка. Как бы, приезжайте, может быть, ты переломаешься. Я там шла, как бы, я сломала руку, и такая иду. И мне надо было узнать время, чтобы, значит, и там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела, я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается, и просто такие глаза, она так на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что, ну, у нее в руках, ну, маленький Новый Завет. И она мне стала вдруг рассказывать, что можно молиться, что Бог, он есть на небе, живой. Как бы я знала там про церковь, про иконы. Мы даже перед тем, как пойти там куда-то на особое какое-то такое, куда-то украсть что-нибудь, мы заходили, ставили свечки. И вот с Сергеем. Вот, и как-то так она сказала. И потом она мне сказала, что вот верующие жены, они, значит, во время войны получали своих мужей живыми. Вот так сильно как-то мне это... Потому что я вдруг вспомнила, что у меня у Сергея дистрофия. У него была ужасная дистрофия. У него лопалась кожа на ягодицах. Он не мог сидеть. Ну, кости прорывали кожу. И вообще я вдруг вспомнила об этом. Итак, и она мне как бы вдруг позвала меня в гости. Меня в жизни никто не звал ни в какие гости, потому что я воровала. Это вот уже мне было все равно. Друзей, не друзей. И она меня позвала в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и кого-то. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва «Отче наш». И она мне сказала, что она мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы, и в августе месяце, опять же, слава Богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Постоянно были какие-то люди, какие-то варки, парки, жарки, ничего не понятно. И мне не собраться, не уехать. И потом вот эта вот Марина, которая моя подруга, я ей позвонила и сказала, что мне не, ну, я не поеду, наверное, никуда. И она позвонила этим верующим, такая была женщина Люба в нашей церкви. Они приехали, забрали меня просто из дома, никакую вообще. Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах и ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи дали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там, они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание, и как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему, мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании, я только увидела, что он плакал почему-то. Вот, и невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла, вот. И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так меня кто-то как подтолкнул. Сзади не было никого. Я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. Это, у меня был очень низкий, прокуренный голос. И я вдруг запела. После вот этого покаяния, и мне там было весело что-то, я не пела никогда в жизни, кроме там, когда на зоне какую-нибудь гадость, и то, как прикол просто какой-нибудь, а тут я запела, и я в таком шоке была, и мне так было легко и хорошо, мне подарили Библию, и вот моя старшая, она мне написала там такие слова, что верующий на суд не приходит, а перешел из смерти в жизнь.
2: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Подсукевич.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы предложить вам тему для нашего рассуждения «Как Бог отвечает на молитву». Так вот, наивысшим счастьем для человека это значит знать и понимать Бога. Один из древних пророков Священного Писания, пророк Иеремия в 9 главе 24 тексте говорит: «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду над земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Итак, для того, чтобы знать и разуметь, понимать, почему Он делает то или другое, и наоборот, почему Он не делает того или другого, нужно общаться. И нужно знать Бога. Поэтому сатана использовал самые различные препятствия для человека, чтобы однажды удалить человека от Бога. Многие из нас еще помнят тот воинственный атеизм, который был в нашей стране, когда люди испытывали серьезные проблемы, серьезное давление в отношении своей веры. Я не знаю, это история или, может быть, уже состоявшаяся притча, но однажды в одной из школ был урок атеизма. Учительница для пущей наглядности решила построить учеников, и тогда, когда она их построила, она говорит: «Детки, пожалуйста, поднимите свои глаза в небо и крикните, что Бога нет». Все крикнули, но один мальчик просто продолжал молчать. Она подходит к нему и спрашивает: «Почему ты не кричишь, что Бога нет?» И говорит: «Если Бога нет, то зачем кричать? А если Он есть, зачем портить отношения?» И вот я хочу сегодня сказать о том, что, к сожалению и к стыду, сегодня многие жители нашего мира испортили отношения свои с Богом. И для того, чтобы эти отношения каким-то образом наладить, Бог со своей стороны оставил телефон доверия, по которому человек может позвонить для того, чтобы связаться, поговорить, рассказать о своих проблемах и услышать Бога. Потому что сегодня молитва – это не просто попытка говорить в одну сторону, как испорченный телефон, а молитва – это как раз разговор человека с Богом. И самое важное – это ответ Бога человеку тогда, когда он помолился. В Нагорной проповеди Христа поднимается очень серьезный вопрос: как обратиться к Богу, чтобы быть услышанным? Я хочу сказать, что совсем недавно мы с вами пережили серьезную угрозу пандемии коронавируса. И я хочу сказать, что жизнь обрела новый смысл в нашем мире. Почему? Потому что эта проблема изменила деятельность бизнеса, изменила государственные структуры, она изменила семейный уклад и отношения между людьми, она остановила массовые развлечения и Олимпийские игры, она воспрепятствовала на пути многих достижений многих людей. И самое интересное, что она даже прекратила работу церквей. Но вопрос сегодня возникает: запретил ли этот коронавирус общение человека с Богом? Конечно, нет. И поэтому, когда мы открываем Евангелие от Матфея, 6 главу, с 9 по 13 текста, мы находим там следующие слова: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Так Христос показал пример Своим ученикам, как нужно обращаться к Нему тогда, когда закончится время общения здесь, на этой земле. Итак, это общение называется не просто молитвой, это отношение человека с Богом. Слово, знакомое многим. Но многие как раз порой не понимают, в чем смысл этой молитвы. И я хотел бы сегодня привести вам удивительный пример из жизни одного из библейских героев. Это Даниил. В своей жизни, в своей юности он попал в плен и оказался в совсем другой стране. Но он не отказался от тех убеждений, которые ему передали его родители. И поэтому каждый день, когда он находился там, он открывал окно и молился в сторону Иерусалима, где была его родина. Люди попытались изменить его ход мыслей, и он оказался в львином рву. Но он не изменил своей привычки, и потому был верен, и таким образом Господь его спас. Но случилось то, что случилось. В своей молитве, когда он обращался к Господу, он прекрасно знал молитву, которую произнес Соломон во время посвящения храма. И в этой молитве было очень интересно сказано. «Войдут в себя и обратятся, и тогда, Господи, услышь с неба, с места обитания Твоего молитву и прости народ Твой». То есть, находясь в плену, Даниил очень хорошо помнил о том, что происходило в жизни Соломона тогда, когда был посвящен храм. И он запомнил эту молитву надолго. И теперь, когда он находился сам в плену, он говорит: «Господи, вот Ты говорил тогда, когда мы они обратятся, говорит, то Ты с небес высот небесных услышь молитву и прости, и возврати их на свою родину». Итак, открытое окно всегда помогает человеку знать Бога. И я хочу, знаете, что сказать? Что когда Господь закрывает двери, как это случилось в жизни Ноя и его семьи, когда он построил ковчег, на котором должен был спасен он и все животные, то написано: «Господь закрыл двери ковчега». И Ной со своей стороны изнутри не мог ничего сделать, чтобы открыть. И, казалось бы, двери закрыты, но Бог оставил открытым окно, куда каждый день Ной и его семья могли обращаться для того, чтобы знать, что будет дальше. И поэтому, будучи носимы по этой воде, в этом ковчеге неуправляемом, они могли довериться Богу, потому что Господь знал, что будет сегодня и завтра. Итак, если жизнь ставит вас на колени, то некоторые говорят, что это самая лучшая пора молиться. Но кто-то может сегодня сказать: а неужели такая форма молитвы – это лучше всего? И он начинает вспоминать о том, что Илья, когда молился о дожде, чтобы дождь пошел на землю после 3,5 лет засухи, он сел и опустил свою голову ниже колен. Это была особая форма, но Господь услышал молитву. Есть известная молитва, которую очень хорошо многие знают. «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Вот это как раз самое главное, что необходимо иметь человеку для того, чтобы понимать, что молитва играет очень важную роль. Итак, Даниил знал молитву Соломона, знал, чем все это закончится. Поэтому молиться – это значит довериться Господу. Вот несколько высказываний. Один из таких людей, который говорил о том, что собой представляет молитва, он сказал следующее. Молитва – это значит домогаться, чтобы законы природы были отменены ради одного, притом явно недостойного просителя. То есть иногда Бог со своей стороны может услышать молитву даже вопреки своему желанию. Народ израильский, когда вышел из Египта, казалось бы, жизнь у них изменится. Из положения рабов они стали свободными людьми. Но в силу того, что Египет все еще оставался их внутри, они изменились своему Господу. И поэтому их жизнь изменилась. И они в своем, как сказать, желании неком обращаются к Богу и говорят: «Господи, лучше бы мы умерли в пустыне». И вы знаете, случилось то, что случилось. Эти люди все остались в пустыне, потому что вместо того, чтобы 40 лет, за 40 дней добраться до обетованной земли, они путешествовали 40 лет. Итак, какой взгляд для молитву. Один человек рассказывал историю о том, что однажды он молился, чтобы Господь благословил его новым велосипедом. Но в связи с тем, что у Бога были свои определенные планы, говорит, я не дождался от него ответа, и я решил украсть велосипед. И потом всю ночь молился, чтобы Господь простил меня за это. Это вот таков взгляд на молитву у некоторых людей. Итак, молитва – это как процесс, не просто как форма. Молитва – это разговор с Богом по душам, с тем, кого ты знаешь, кого ты любишь, кого ты понимаешь и который слышит тебя. Если взять определение словаря, то он очень сухо определяет. Говорит, молитва – это обращение верующего к Богу или богам, или другим сверхъестественным существам, а также канонизированный текст этого обращения. Но Священное Писание говорит о том, что молитва может быть самой простой – от души. Я хотел бы, чтобы мы в начале нашего рассуждения могли коснуться определения, что это обращение к Богу. Всегда ли делать что-нибудь, вы убеждены, что поступаете правильно? Конечно, нет. В большинстве случаев мы, как правило, стоим в нерешительности и думаем о том, верно я поступил или неверно. И поэтому, если у меня что-то случается неправильно, то в этом случае у Бога есть серьезный совет для меня. Книга Иеремии 33:3. Это замечательный текст, который всегда помогал многим христианам в их жизни. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». То есть, если у тебя есть проблема, если у тебя есть какие-то сложности, если ты сегодня переживаешь за своих близких и родных, если ты потерял работу, если ты сегодня находишься в болезни, «воззови ко мне, и я отвечу тебе». Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. И вот этот утвердительный ответ Бог отвечает взывающему так, как Он делает всегда. Конечно, кто-то может спросить, а всегда ли на молитву можно получить ответ? Иногда Господь может сказать «нет». Иногда Он может сказать «подожди». Поэтому самое главное – это научиться доверять Ему, как Небесному Отцу. Сегодня многие дали бы очень много, чтобы услышать конкретный ответ. Поэтому Священное Писание говорит, что если ты имеешь определенные проблемы и не знаешь, что делать завтра или что делать сегодня, то обратись к Господу, и Господь даст тебе откровение для того, чтобы ты мог услышать ясный голос. Вот путь, по которому тебе нужно идти. Встань и иди. Но, к сожалению, сегодня мы живем в другом мире. Одна из газет как-то, значит, напечатала одну интересную историю. Да. И эта статья называлась «Найдись, пропажа». Автор этой статьи описывает о том, что он написал письмо в редакцию и говорит, послушайте, у меня есть, говорит, серьезная проблема. В прошлом году муж умудрился куда-то спрятать все наши сбережения. Там была довольно большая сумма денег, а после инсульта у него случилась серьезная проблема. Он перестал помнить то, что он сделал в прошлом году. И поэтому эта женщина, понимая о том, что каким-то образом нужно найти сбережения, которые у них были в семье, обратилась в газету и говорит, пожалуйста, найдите мне эзотерика, который смог бы помочь мне, как найти мое богатство. И вот в этой газете как раз было напечатано следующее. Возьмите монетку любого достоинства, проделайте в ней отверстие, подвесьте монетку к одному концу цепочки, у вас получится нечто вроде маятника, а потом эту монетку нужно заговорить. В полнолуние ночью положите монетку на окно, проговорите вслух, «Господи, надели эту вещицу волшебной силой, чтобы она помогла мне найти потерянные, для жизни пригодные, для меня важные, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Итак, затем идет как раз описание процесса, как ее использовать. Но самое интересное, то, что я нашел в этой статье, как раз говорит о том, что как она срабатывает. Вот послушайте, значит, что в этой ситуации говорит эта история. Если монетка выпадет из рук, или вам во сне что-то приснится, или какая-то подсказка будет, главное эту подсказку не пропустить. Главное не пропустить. В этом коротком ответе на просьбу переплелось святое и грешное. То есть люди смешали и то, что можно, и то, что нельзя. То есть обращается к Богу, но вместе с тем обращается к заговору. Заговаривает монетку, прибегая опять к волшебным всяким действиям, но просит все это во имя Отца и Сына и Святого Духа. А самое интересное, результат каков? Если вы ничего не нашли, то вы просто были невнимательны на те подсказки, которые вам должны были, как сказать, рассказать. Как много в нашей жизни моментов, на которые хотелось бы получить прямой Божий ответ. Но иногда его нет, и мы можем быть в процессе ожидания. И стоит отметить, что в молитве «Отче наш» как раз даны самые главные обещания, на какие просьбы Бог ответит, и этот ответ может всегда быть положительным. Я бы хотел, чтобы вы и у себя дома, открыв однажды Священное Писание, Евангелие, прочитав эту особую молитву «Отче наш», могли обратить внимание на следующие тексты. Посмотрите, Христос указывает как раз на те сферы в этой молитве нашей жизни, которые стоит у Бога просить. Он дал нам просто иллюстрацию и пример. Итак, первое, что я нахожу здесь, «Хлеб наш насущный, дай нам насидеть». То есть кушать нам нужно каждый день. Именно по этой причине нужно молиться утром и вечером, благодаря Бога за прожитый день. Не мы сотворили себя с такой потребностью, а Бог сотворил нас, что мы хотим есть и пить, чтобы поддерживать свои физические силы. Это здравый Божий замысел. И в этом мы можем просить каждый день хлеба насущного. Понимаете, я хотел бы, чтобы вы могли понимать, просите не полные холодильники, а просите хлеба насущного. Но это наша насущная потребность – есть и пить. Итак, Господь говорит о том, что хлеб насущный мы можем просить каждый день в своей молитве. Второе. Мы, как люди, живущие на грешной земле, общаясь с грешными людьми, тоже можем иногда согрешить. И поэтому Господь говорит, просите, чтобы Господь простил вам долги ваши. Но самое главное, что здесь есть как раз условие. Говорит, как и мы прощаем должникам нашим. То есть принцип здесь срабатывает такой. Если я научился прощать своего ближнего, то я вправе молиться о том, чтобы Господь простил меня именно таким образом, как я это делаю с другими. Поэтому в Евангелии есть очень много интересных историй, когда один должник был очень должен огромную сумму для господина своего, и господин простил его, а он, в свою очередь, хотел выбить долги всего лишь 500 динариев и посадил своего должника в тюрьму. И после того господин как раз услышал, говорит, не должно ли тебе было простить так же, как и я простил тебя. И поэтому молитва «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», она как раз предусматривает о том, что она должна быть частью нашей жизни ежедневно. Проснулись, помолились Господу, поблагодарили Бога и, самое главное, также попросили у Бога, чтобы Господь вел вас в течение всех этих дней и чтобы не было никаких опасностей в вашей жизни. Третий момент, на который я нахожу в этой молитве, «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Что это значит? Это значит, что каждый день я буду встречаться с искушениями, каждый день я буду встречаться с теми проблемами, которые сегодня волнуют очень многих людей. И мне будет хотеться сделать то, чего нельзя делать. Поэтому Господь говорит, «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». То есть каждый раз, Господи, пусть Твои святые ангелы охраняют меня, и пусть они удерживают руку мою, если она тянется к чему-то худому. Сатана, названный лукавым, был сотворен не нами. Грехопадение Адама и Евы произошло тоже не по нашей вине. Но мы унаследовали греховную природу от Адама. И Бог сегодня готов решить наши проблемы. Он готов простить нас, но ставит условия. Если вы хотите получить прощение, то научитесь прощать также и ваших должников. О чем мы можем просить у Господа? Поэтому на все искушения, которые встают перед нами, мы можем отвечать словами молитвы, просить у Бога силы для борьбы со злом. И Он обещает, что Он готов дать нам эту силу, чтобы мы прошли через все эти испытания. Фактически, это несколько сфер наших потребностей, которые, по сути дела, как раз говорят нам о том, что наша жизнь может быть под руководством Божьим. Итак, Бог отвечает на наши молитвы, которые касаются других вопросов – хлеба, прошения, грехов, силы, борьбы со грехом. Но если есть такие факторы, о которых мы тоже можем молиться, но Бог может со своей стороны не отвечать на них. Давайте мы посмотрим несколько возможных путей, через которые Господь пытается обращаться сегодня к современным людям. Итак, первое. Первое, Он говорит нам через Слово. Он оставил здесь, на этой земле, Священное Писание, Слово Божие. И говорит, обращайтесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, потому что этот свет может озарить и ваши темные стороны, для того, чтобы жизнь ваша могла измениться. Апостол говорит, что Священное Писание является светильником. 118-й Псалом, 105-й текст говорит о том, что «Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому тогда, когда я хочу где-то пройти в темноте этого греховного мира, я должен взять с собой Священное Писание, и оно поможет мне преодолеть все сложности. Итак, притом мы имеем вернейшее пророческое слово, говорит апостол Петр в своем первом послании, в первой главе, в 19 тексте. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Итак, апостол говорит о том, что Библия – это светильник. Это тот, который помогает нам идти в этой тьме. Было бы хорошо, если бы мы действительно могли всегда следовать этому определенному принципу. Далее Господь со своей стороны рассматривает вопрос и говорит, что Он может ответить нам через размышление здравого смысла. И это очень ответственно. У каждого человека есть свое понимание.

того, чтобы построить свой дом. Итак, начало мудрости, говорит Господь, это страх Господень. В Библии как раз показана интересная зависимость. И этот удивительный Божий ответ, который как раз говорит, что твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть тот, кто читает Священное Писание, тот, кто ищет Господа, у него есть определенное понимание того, что хорошо и что плохо. Наша жизнь, может быть, начиналась как раз с знаменитого стихотворения «Что такое хорошо, что такое плохо». Но тогда, когда мы познакомились со Священным Писанием, то Господь говорит о том, что мы знаем лучше, что такое хорошо, если будем читать Священное Писание. Иногда Господь может ответить нам через сон, да? Но не каждый сон может быть ответом Господним. Поэтому если этот сон противоречит Священному Писанию, то это не ответ Господа. Иногда Господь может ответить через библейских героев, если они со своей стороны вели себя правильно или неправильно. Поэтому если они шли по правильному пути, то мы можем следовать их примеру. Если они заблудились и пошли совсем в другую сторону, то мы можем отвергнуть их пример. И вот яркий пример для того, чтобы не следовать за подобными вещами, это история пророка Валаама, который возмечтал и полюбил мзду неправедную, хотел ее получить, несмотря на то, что Господь сказал «не делай этого». И в результате история его заканчивается тем, об этом пишет книга «Чисел», 31 глава, 8 текст, о том, что «получив мзду неправедную, этот человек погиб, как небожий пророк, потому что он потерял и эту жизнь, и вечную». Пятый момент. Бог иногда может ответить нам через обстоятельства и закрытые двери. Как я уже говорил, иногда Он закрывает двери, но открывает окно. И если эти обстоятельства говорят о том, что ты не можешь идти по этому пути, значит, не нужно туда двигаться. И следующий момент, который я хочу обратить ваше внимание – это уже шестой, через советы других людей. Книга притчей, 4 глава, 1 текст говорит о том, «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму». Почему отец имеет право наставлять? Потому что Господь дал ему, что он является главой своей семьи, и он имеет право для того, чтобы наставлять своих детей. Говорит, «Идя, ложась и вставая, учи каждый день, чтобы твой сын понимал о том, что нужно делать». Прислушайтесь к советам действительно мудрых, стоящих доверия людей. На этот счет есть очень интересное свидетельство одного известного человека, Марка Твена, который о себе рассказал следующее. Говорит, когда мне было 14 лет, мой отец был так далек от жизни, что я с трудом переносил его. Но когда мне исполнилось 21 год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние 7 лет. Поэтому обращайтесь к мудрым людям, которые могут дать вам хороший совет. Итак, на все другие вопросы он может дать ответ через Священное Писание, которое следует человеку изучать каждый день, через размышление здравого смысла, иногда через сон, который не будет противоречить Священному Писанию. Иногда он будет говорить через судьбы библейских героев, иногда через обстоятельства закрытых или открытых дверей, иногда он будет говорить через советы мудрых людей, которые приобрели мудрость в общении с Богом. Поэтому, дорогие друзья, конечно, Бога нельзя ограничивать только этими путями. Он работает также через особую силу, оставленный на этой земле Дух Святой, чтобы влиять на каждого человека. Поэтому ваше общение с Богом перейдет на другой уровень, если вы будете изучать Священное Писание, если вы будете молиться и будете понимать, в чем смысл молитвы. И поэтому пусть Господь сегодня каждого из вас благословит и поможет, чтобы каждый раз, когда вы обращаетесь в своей нужде к Господу, вы могли вспоминать особые моменты, когда Господь слышал ваши молитвы, когда Он отвечал на ваши молитвы и когда вас проводил через различные сложные моменты вашей жизни. Мне вспоминается один пример, который рассказывал один преподаватель своим студентам. Однажды молодой парень решил признаться своей девушке в любви. Но по природе был человеком стеснительным. И он решил прочитать стихи Александра Пушкина. Девушка была в восторге. Затем он прочитал другие стихи, она тоже. И, наконец, она ему говорит, послушай, дорогой, я, конечно, понимаю, у тебя запас закончился, но лучше скажи, может быть, вот своими словами то,

что ты чувствуешь ко мне. И я бы хотел бы сегодня пожелать вам, дорогие слушатели, дорогие телезрители, если у вас есть желание что-то сказать Господу, пожалуйста, обратитесь в вашей молитве, просто и искренне. И Бог, слыша эти молитвы, может воздать вам по вашим желаниям, если они соответствуют воле Божией и Слову Божьему. Да благословит вас Господь. Всего вам доброго.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий, священнослужитель Максим Веренчук.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы поговорим о скромности. Скромность – достоинство или недостаток? Дорогие друзья, хотелось бы вас спросить сегодня. Вы можете представить человека, который заявил бы о себе, что «я такой скромный, я такой, я даже не могу себе позволить что-то такое дерзкое». Вы поверили бы таким словам человеку?
3: Вряд ли.
2: Вряд ли. Почему?
3: Разве это уже
2: скромно
3: не скромность?
2: Заявлять о своей скромности. Хорошо, спасибо. Итак, скажите, пожалуйста, какие примеры скромности или нескромности вот вы вспоминаете за ближайшее время, что было в вашей жизни?
3: Ну, если я приведу примеры скромности, вы можете сразу сказать, что я не скромный.
2: Ага, так.
3: А если я не буду приводить таких примеров, вы подумаете, что я тоже не скромный.
2: Хорошо. Приведите пример из скромности других людей тогда.
4: Можно. Ну, например, Моисей был очень скромным человеком.
2: Так, Моисей был назван кратчайшим, то есть скромным человеком. А в чем выражалась вот его скромность, его вот эта кротость, как вам кажется?
5: Ну, он же не изначально был таким. Он потом стал таким.
2: Так.
5: Когда его 40 лет воспитывали, и так, потом он стал кротким.
2: И потом еще 40 лет перевоспитывали, да?
5: Да.
2: Хорошо.
6: Мне кажется, он, в принципе, был очень скромным человеком, потому что когда Господь с ним встретился и сказал ему: «Иди и избавь мой народ, выведи его из Египта», и он сказал, что: «Господи, как же, я же косноязычный».
2: Так.
6: То есть он был о себе такого, ну, не очень высокого мнения, скажем, о своих ораторских способностях.
7: Я думаю, это скорее стеснительность, нежели скромность. Скромный человек, он может не бояться проявить какое-то свое преимущество, но при этом он делает это, не выставляя свои качества на показ.
2: А, интересно, интересно. Но вот скажите, что противостоит скромности? Что можно назвать еще как антоним скромности?
3: Гордость.
2: Так, гордость. Еще?
7: Дерзость.
2: Дерзость. Спасибо, спасибо. Я вам хочу рассказать одну историю. Мы общались в кругу молодежи, и там была девушка из Австралии, Нина. И Нина говорит: «Мне нравится одно русское слово – наглый». Мы такие: «Тебе нравится это слово?» Дело в том, что мы думали, что она знает значение этого слова, а ей нравилось просто звучание последовательности всех звуков. И когда мы ей объяснили, что значит слово «наглый», она говорит: «Ну, мне не очень теперь нравится это слово». Так вот, скромность на самом деле, еще нужно разобраться, где человек скромно себя ведет, а где, может быть, проявляются какие-то комплексы. Вы путали вот эти понятия, вот когда наблюдали за людьми, бывало такое? Вам трудно понять, он скромничает или он чего-то боится? Вот что происходит? Так, Лен, пожалуйста.
5: Ну, не знаю, вы имеете в виду, кроткий ли он или пугливый, да? Вот
2: да,
5: про
2: да,
5: это
2: да,
5: идет
2: да.
5: речь.
2: Вот скромность.
5: Мне кажется, люди смешали это. Они боятся, но говорят: «Я стесняюсь». Ну, как бы, мне кажется, сейчас очень тонкая грань, и люди даже часто сами не понимают, что происходит у них в голове.
2: Хорошо.
4: Ну да, я тоже знаю одну девочку. У нее больше была пугливость. Вот это она боялась, например, что-то ответить, но при этом ее потом скромной нельзя было назвать. То есть, как бы, вроде бы все говорили то, что она скромная, она стеснительная. На самом деле она просто боялась ошибиться.
2: Так, так. И в своем окружении вела себя достаточно нескромно, да? Хорошо, хорошо. Но как быть по-настоящему скромным, чтобы это было и красиво, и уместно, и приятно самому человеку, скромному человеку?
5: Но мы же сказали, что противоположность – это алчность.
2: Так.
5: По сути, кроткий человек – это человек, который не имеет злого умысла.
2: Угу.
5: Ну, у которого чистый разум и сердце. ну, который не несет никакой подоплеки в своих действиях.
2: Так,
5: по сути, это будет кроткий человек.
2: А чем скромность отличается от застенчивости? Когда человек не особо-то и боится, просто он стесняется. Пожалуйста.
8: Еще в начале программы сказали, дали определение о том, что скромность — это когда ты не выставляешь свои, ну, достоинства либо там свои поступки на показ. Угу. Как бы это и есть ответ на вопрос, как
2: ну, вот
8: кажется.
2: Ваша реакция, когда человек выставляет свои достоинства на показ, когда он хвастается на каждом шагу, когда все, что бы он ни делал, он делает идеально, и какие бы замечания, может быть, ему окружающие не делали, он все отвергает. Вам рядом с таким человеком комфортно?
8: Нет, конечно. Но, в принципе, его можно простить. Такого человека можно любить. Угу. Его можно принимать. Но, тем не менее, как бы, когда таким человеком являешься ты, тут нужно задуматься, то, что, да, людям с тобой, возможно, ну, нормально, но это не значит, что хорошо.
2: Хорошо,
8: и
2: а
8: что
2: легко?
8: Же делать, вот когда именно ты такой вот нескромный человек? Откуда вообще взялась эта нескромность в тебе? Может, поговорим об этом?
2: Да, спасибо. Пожалуйста, друзья, что вы скажете? Как, откуда берутся нескромные люди? И почему это происходит вообще?
5: Может, их не хвалят?
2: Так, первое, спасибо. Возможно, их не хвалят. Еще. Давайте смелее.
8: Они думают, то, что их достоинство в них благодаря им самим, а не потому, что в них вложили. Они порой не благодарят своих родителей, ведь это они взращивали тебя, когда ты был маленький, совершенно не способный mm-hmm. ничего делать. А твои близкие, друзья, знакомые, они же помогали тебе становиться, ну, более таким достойным человеком. Раз у тебя есть то, чем тебе гордиться, значит, в тебя действительно вкладывали. И порой нужно подумать, вот, я бы так хорошо поступил. А благодаря кому? Откуда вообще в моей голове или в моем характере появилась вот эта черта? Возможно, так. Тебе ее подарили родители по генам. Так нужно благодарить родителей за то, что именно они там, твои родители, то, что они тебя именно любили,
9: воспитали, так.
8: Воспитали, сколько всего они в тебя вложили.
2: Ага. Вот две ситуации, и тебе будут понятны, да? Вот третий, четвертый класс. Один выпускник, ну, начальной школы говорит, я все сам, а второй выступающий говорит, папа и мама меня научили, я им очень благодарен, и учительница меня научила. Вот твоя реакция.
8: У тебя сам? Хороший. Не-не-не, вот на второй, вот это мой хороший. А другому как раз-таки можно было бы сказать, а благодаря кому ты таким стал? Неужели благодаря себе?
2: То есть есть о чем поговорить?
8: Говорить, да.
2: С этим школьником. Хорошо, хорошо, спасибо.
6: Добавлю?
2: Да, пожалуйста.
6: Очень часто, ну, бывают такие случаи, когда некоторые люди не получили отцовской любви, материнской любви, и очень часто они слышали, возможно, критику в свой адрес в детстве. Поэтому, ну, или... Допустим, у них, в принципе, было какое-то несчастливое детство. И они привыкли все делать самостоятельно, решать все проблемы самостоятельно. И поэтому, когда они вырастают, они хотят что-то кому-то доказать, что я сам, я этого добился. Это входит в какую-то такую железную привычку доказывать что-то кому-то. При этом, возможно, никто этого и не просит. Но вот если их до этого просили доказывать...
2: Получается, что вся эта нескромность — это результат какого-то ущербного состояния, да?
6: Да, или какие-то, ну, скрывания каких-то нерешенных вопросов сердца, каких-то качеств характера, каких-то детских травм, возможно, вот под этой вот маской железного человека, который, вот, я вот сделаю все сам, я такой молодец, заметьте меня, посмотрите на меня, я есть, я здесь, я рядом.
2: Да, спасибо большое. Пожалуйста.
3: Мне кажется, нескромные люди — это они неуверенные в себе. Объясню, почему. Например, когда человека в чем-то обвиняют, он старается оправдаться. Но по-настоящему скромный человек, который ни в чем не виновен, ему не нужно оправдываться. Он тот, кто и есть. И ему не нужно показать, что он крутой или умный, или сильный. Он таким является. И зачем это кому-то доказывать?
2: Да, хорошо. Вот, кстати, кому-то что-то доказывать. Следующая история. На одной улице жили... мастера, очень хорошие, портного дела. И один портной пишет на своей на вывеске следующую надпись. «Здесь работает самый хороший портной в нашем городе. Второй посмотрел на надпись соседа, пишет: здесь работает, ну, в следующем здании, здесь работает самый хороший портной в нашей стране. Третий, чтобы не отстать, он пишет и превзойти предыдущего: здесь работает самый хороший портной всей земли. Как вы думаете, что напишет скромный человек? Вот его надпись. Да, пожалуйста.
8: Качественная одежда недорого.
2: Спасибо. Он очень скромно, да, написал. Он пишет: здесь работает самый хороший портной на этой улице. Можете проверить. Значит, он не стал превозносить свои качества, но он указал конкретно, что он делает. И это можно проверить. Вы не проверите, как работает тот человек, и лучше ли он всех в мире, лучше ли он всех в стране, лучше ли он всех портных в городе. Но по этой улице у вас есть возможность у этих четырех мастеров проверить, насколько хорошо они делают. Дело в том, что скромный человек – это человек, обладающий определенными качествами. И мудрость свыше – это, наверное, самое ценное, что может быть у скромного человека. Я хочу вам зачитать один текст, он небольшой. Иакова, 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Самые лучшие, самые добрые качества в нашей жизни могут развиваться тогда, когда появляется вот эта небесная мудрость. Так вот, друзья, более подробно о вот этой небесной мудрости, о этой небесной скромности я хотел бы с вами поговорить на примере Иисуса Христа. Вы можете вспомнить историю из жизни Иисуса Христа, новозаветную историю, где подлинно проявилась настоящая скромность? Да, пожалуйста.
7: Ну, была история, когда он ходил в Иерусалим, он вошел на осле. И где-то есть стих в Захарии, вроде бы написано, что вот идет царь кроткий.
2: Так, так.
7: Ну, это и есть, наверное, пример настоящей скромности, кротости, потому что он не вошел на какого-нибудь коне, а именно вошел на осле, показывая свое смирение.
2: Угу, угу. Спасибо, спасибо. Чтобы вы понимали, у кого есть машина или у родителей, чтобы вы понимали, что значит въехать на осле и въехать на коне. Это или вы на Лексусе заезжаете к себе в гараж, да, или на обычном транспортном средстве отечественного производства, ну, как все наше, все родное, и заезжаете домой, да, где человека охватывает гордыня и где его распирает, да. Понятно. Хорошо. Еще какой из примеров можете привести?
6: Еще то, что он очень много времени проводил с теми, кого фарисеи, лидеры вот, Израиля, они считали их, ну, не ставили их ни во что, считали
2: отверженными, да?
6: Отверженным, да, греховным народом. Он с ними проводил время, чтобы научить, чтобы дать им что-то, чтобы, ну, поддержать их в их положении. То есть это скромность достаточно большая.
2: Так.
6: И его рождение тоже на землю. То есть он родился в хлеву не как царь, как вот его ожидали видеть, да, во дворце, а в таких условиях, которые более чем просто скромные.
2: Да, помните, мудрецы, они сначала вошли в царский дворец и спросили Ирода, здесь ли родился царь? И, конечно, они были расстроены, потому что царь родился не во дворце, а родился в хлеву, в самых простых, обычных условиях. Хорошо, еще вот.
8: Когда по пустыне он ходил, ему предлагали много богатств, там, скажи слово, там еще что-то. Но там он не только кроткий, он еще и твердый, скажем так, в своих намерениях, ну как бы.
2: Значит, скромность, она не является какой-то бесхребетностью, да, или какой-то слабостью человека. Настоящая скромность, настоящая кротость человека – как мы видим, исполнившаяся полностью в Иисусе Христе, она на самом деле достаточно сильна и красива сама по себе. Вы знаете, очень часто я слышу в адрес некоторых девушек, достаточно скромных, красивых, приятных девушек, слышу такое, что якобы они старомодные. Но я понимаю, что те, кто так утверждают, они просто не понимают, в чем красота настоящей скромной девушки. Потому что когда девушка знает свое место, когда она проявляет свои добрые качества как хозяйка, когда она занимается какими-то серьезными сложными вопросами, очень часто вот на многие добрые поступки, вот как здесь написано, что скромна, полна милосердия и добрых плодов, вот эта мудрость, сходящая свыше, где и присутствует скромность. И вот настоящая скромная девушка – это огромное сокровище для любого молодого человека. Я однажды в огромной группе молодых ребят, там девушек не было, я стал им задавать вопросы. Вот если бы вы хотели просто вот с кем-то общаться так, без каких-то обязательств, каких девушек вы выберете? И они стали перечислять. Не самых хороших девушек они стали перечислять. А если вы хотели бы создать семью, кого бы вы выбрали? И вы знаете, к счастью и к радости, и к моему к подтверждению моих мыслей, они выбрали именно тех девушек, которые обладали вот этими хорошими качествами, как скромность, трудолюбие. Потому что, хотя эти парни, там они разные были, и более серьезные, и менее, но они все понимали, что если на всю жизнь, и если серьезно, то нужно находить скромного человека, нужно находить целостного человека, рассудительного и так далее. То есть вот эти вещи, они выходят на первый план, когда человек думает о чем-то серьезном. Хорошо? Еще один вопрос. Скажите, а вот бывают же разные темпераменты, разные люди. К примеру, холерики могут быть скромными? И как это вы себе представляете?
3: Они могут быть скромными. Например, может сильно сыграть самокритика. Например, холерик, он ведь очень активный, да?
2: Так.
3: А если он еще и самокритичен, все свои достоинства он не будет выставлять на показ, а наоборот будет себя дисциплинировать.
2: Так.
8: Я согласна.
2: Может быть, холерик может быть скромным.
8: Конечно,
2: да?
8: Все зависит от человека.
2: Хорошо.
4: Я сейчас подумала, вот скромность. Например, если ты сангвиник, да, и ты любишь там рисовать. И вот ты не скромный, а ты решил выставить свои работы.
2: Так.
4: Это же не считается как что-то плохое. Тебя заметили.
5: Но это же не значит, что ты неактивный, если ты скромный. Ну, ты же знаешь, что это у тебя получается хорошо. Но ты не идешь и другим людям говоришь, у меня это получается хорошо. Ты это показываешь, а не просто намеками. Там, вот, а я хорошо рисую. Там к одному подошел, к другому подошел. Это же не так.
6: А если ты устраиваешься на работу?
2: Вот пафосное поведение, это не противовес ли скромности, пожалуйста?
6: Пафосное поведение?
2: Да.
6: Это противовес скромности. Потому что пафос – это гордость. Человек, который проявляет гордость, он, в принципе, не скромен.
2: Хорошо. Но чтобы вы немножко понимали, значение слова «пафос» – это греческое слово. Это такой сильный эмоциональное действие, которое захватывает. Ну, к примеру, политик выступает. Он выступает так пафосно, такие обещания дает. Тут прям заслушаешься. Пожалуйста.
5: Но он может говорить пафосно, но при этом правда.
2: По делу.
5: Да, по делу. Мне кажется, это не противоположность. Просто ты сказала про то, что кротость, это, что ей противостоит?
6: Я просто думаю, что пафос — это какая-то гордость.
2: Граничит с гордостью.
5: Мне кажется, все должно быть в балансе. Мы не можем отказаться от гордости полностью. Мы не можем быть кроткими всегда, иначе нас раздавит полностью.
2: Так. Подробнее.
5: Христос тоже проявлял гордость. Он мог, если бы он был кротким, он бы позволил женщину избить камнями. Ну, давайте по факту. Ага. А он сказал, давайте, кто без греха, вот давайте, первый кидай. Как бы он тоже проявил гордость и твердость в своих, убеждениях.
2: Так, так.
6: Все, что самое интересное,
2: скажите, самое...
6: что и Моисей, и Иисус, они все были лидерами, то есть за ними народ шел.
2: Угу.
6: И Моисей мог так сказать твердо, что народ просто мог испугаться. Там,
2: как сказал, так и отрезал.
5: Поэтому да. Мы не отказываемся.
6: Да, он по скале ударил.
2: Хорошо. Это было... 21 глава Евангелия от Матфея, вот дома перечитайте ее. Там, знаете, что сделал Иисус? Он позволил, чтобы ему до сих пор он этого не позволял. Вел себя очень скромно. Ну, как и подобает Иисусу. Но когда он въезжал в Иерусалим, хотя он въезжал на осленке, но он разрешил, чтобы его называли царем. Более того, он повелел, чтобы засохла смоковница. Я вам скажу, ну, очень, казалось бы, нескромно. Но помните, что 21 глава – это небольшой такой отрывочек, где Иисус предстает как царь и как повелитель. Вы помните, ему фарисеи говорят, ты слышишь, о чем дети там кричат? Осана сыну Давидову. Ты слышишь, что они тебя провозглашают царем? Это очень опасно, нельзя так. Что Иисус ответил? Если они умолкнут, то камни возопьют. Другими словами, Иисус с точки зрения фарисеев, как им казалось, повел себя достаточно нескромно. Но мы здесь видим, опять же, скромность, но в своих разумных пределах. И на самом деле по жизни помните, что иногда вам нужно будет по-настоящему дать отпор тем, кто давно забыл, что такое скромность, давно забыл, что такое приличие и границы. Пожалуйста, ты хотел спросить.
3: Но дать отпор и скромность – это разные вещи. Я хотел сказать про пафос. Пафос, эмоции. Мне очень нравится стиль, когда люди говорят с эмоциями, но это не говорит, что он нескромный. Угу. Когда он говорит всю правду на чистоту, это тоже не говорит, что он нескромный.
5: Угу.
3: Он
5: просто... вообще это говорит. Например, на чистоту можно задеть человека. Желательно, если вот не говорить то, что может обидеть другого человека. Ведь это
3: не говорит
5: о
3: скромности или
5: как-то.
3: Нескромности. Это говорит, может быть, о твоей неучтивости или то, что ты привык говорить на чистоту и правду, а не скрываться под какой-то маской.
2: Угу.
5: Моисей вот, угрожал фараону.
3: И вот
5: ну,
3: дать
5: так, от... если
2: Моисей
5: что.
2: Угрожал фараону.
5: А
2: ты
5: мы
2: слышишь?
5: Называем этого человека кротким. А он пришел такой, ты умрешь, твоя семья умрет, все умрут.
3: Да, и Иисус прямо называл фарисеев лицемерами. Это очень
2: это нескромно, да?
3: Это очень обидно для того времени. Одно сейчас не так обидно, но тогда это было очень обидно, я вам скажу.
2: Тем более, что это были уважаемые люди, понимаете? Это не кто-нибудь, это уважаемые фарисеи, это уважаемые и достаточно порядочные люди были, да? Пожалуйста.
8: То есть мы пришли к выводу о том, что скромный человек, он может быть уверенным.
2: Угу. Хорошо, хорошо, еще? Какие выводы вы могли бы сделать? Вот у нас еще несколько минут осталось. Скромность. Вот для вас сегодня, что вы бы сказали, что такое скромность?
5: Она не должна идти в ущерб себе, ну, тебе самому, мне кажется. Люди очень любят злоупотреблять, когда человек скромный, ну, по факту.
2: Так.
5: Когда он не может... Просто люди, мне кажется, они думают, что скромный человек — это человек, который не может стать поперек слова. Ну, как бы. Они это путают именно с бесхребетностью. Мы пришли к тому, что это не бесхребетность. Это, мне кажется, еще мы должны быть кроткими по отношению к Богу все-таки. А люди немножко, как бы... Мы не должны быть по отношению ко всем людям кроткими, иначе к нам сядут на шею.
3: Я думаю, кротость для меня, вот, простите, скромность для меня, это когда ты не выставляешь свои таланты, способности на показ и не говоришь всем, какой я крутой. Но при этом, ты осознаешь цену себе и осознаешь, что у тебя есть таланты, и ты ими обладаешь, и не боишься впускать их в ход.
2: Хорошо.
5: Ну да, просто не говорить о том, что вот, смотрите, какой я крутой, я это сделал. Угу. Просто чисто для себя.
2: Да, у нас Даниил ничего не говорил. Даниил, вот скажи, ты скромный человек?
9: Очень.
2: Похвалился, да? Хорошо, пожалуйста, что ты думаешь о скромности?
9: Даже и не знаю, что сказать.
2: Ну, вообще, ты знаешь скромных людей?
9: У меня...
2: Как они себя ведут? Вот что для них?
9: Сидят где-нибудь... Вдали от всех, так тихонько что-нибудь делает свое.
2: Угу.
9: У меня несколько одногруппников такие. Вот.
2: Но на самом деле это как толковые ребята, можно с ними работать.
9: Очень, очень толковые.
8: Они уверенные в себе?
9: Ну, не совсем.
2: Угу. Просто смотри.
6: Бывают же люди, которые, в принципе, скромные, то есть, например, меланхолики или флегматики, то есть они по типажу не буйные, да, но при этом они нормально себя чувствуют.
2: Да,
6: то есть они спасибо. Не стесняются, им как бы комфортно.
2: Спасибо. Я хочу вам сказать, друзья, я работал с одним очень скромным человеком, который... вот нас было трое. Один у нас работник был очень нескромный, и все они старше меня, другой очень скромный. И этот скромный человек практически... Мы разрушали одну стену. Он ни слова не сказал. Но он жестами показывал, какой инструмент ему нужен. Я ему тут же его подавал. Мы столько работы сделали. А второй товарищ, нескромный, он всем успевал хвалиться, какие великие дела он совершает. Ну, а мы тут ему, ну, как бы чуть-чуть помогаем. Хотя на самом деле работал вот этот один человек, и я ему подавал инструменты. Понимаете, да? То есть где скромность, а где нескромность. И по жизни, вы знаете, к скромным людям тянутся такие же. Порядочные, скромные, добрые. И формируется определенный такой микроклимат, хорошая обстановка. И по жизни быть скромным, особенно в семье, быть кротким, терпеливым, правильно выставлять границы и многие другие вещи, на самом деле это большое, большое приобретение.
6: Ну, еще хочу добавить, что при этом важно, наверное, в семье не молчать, потому что некоторые думают, ну ничего, я же скромная, там жена, я не скажу там про это, про то. А потом прошло 10 лет, и такие, опачки, а я про это не знала вообще, как так? И начинаются конфликты, потому что это все удерживается в себе. То есть скромность — это как раз-таки тактичность, тактичное отношение к другим, когда ты понимаешь, что нужно сказать правду, но нужно сказать все так, чтобы человека не обидеть, чтобы не предвознести себя над другим человеком. И в первую очередь, наверное, сделать это с Богом, то есть понимать, что Бог тебя любит, что ты ценен в глазах Бога, но свою ценность самому не преувеличивать, не считать, что вот я такой. Бог тебе это дал, как Бог дал, спасибо. Бог взял, но...
8: Да, вы просто говорили про кроткую жену, это вот то, о чем говорит Аня, то, что кроткая жена — это не та, которая молчит, когда ее муж ошибается, это та, которая, как вот человек, про которого вы сказали, который направляет.
2: Ну. Да, спасибо. Спасибо большое. Хорошо, ребят, спасибо вам большое. Будьте скромными, и пусть ваша скромность принесет очень много хороших и добрых плодов. Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были с нами. Мы рассмотрели тему о скромности. До новых встреч!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Евангелие повествует о том, что когда на земле родился Иисус Христос, почтить его, как родившегося царя, пришли с востока три волхва. Они принесли дары – золото, ладан и смирну. В Библии не указаны их имена, но есть предание, которое говорит о том, что их звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Написано, что они увидели на небе звезду, появление которой возвещало о рождении великого царя. Но кроме повествований об этих трех мудрецах, есть легенды, и не одна, о том, что якобы был еще четвертый волхв. И в одном из повествований его зовут Артабан. Артабан. И вот легенда повествует о том, что Артабан был человеком богобоязненным и не мог не поклониться великому царю. Он мечтал увидеть его лик. И вот он договорился встретиться с другими волхвами, чтобы вместе с ними отправиться в далекий путь. А дело в том, что в те времена путешествия были опасными, и лучше было бы все-таки ехать вместе. И вот, договорившись о месте встречи, Артабан продал свое имение и на вырученные деньги купил три драгоценных камня – сапфир, рубин и жемчужину. Громадной цены были эти камни. Итак, взяв их с собой, он отправился на место встречи, чтобы поехать туда, куда указывала звезда на небе. Ехать до места встречи было несколько дней, и вот, когда осталось проехать несколько верст, его конь вдруг встал, как вкопанный. Не поняв, в чем дело, мудрец слез с коня и увидел, что под его ногами лежит полуживой человек. Несчастный оказался больным евреем, которого свалила лихорадка. Артабан не мог ехать один, не мог оставить больного, это не позволяло ему его совесть. И он уделил больному довольно много времени, чтобы его исцелить. Наконец еврей встал на ноги. «Кто ты?» – молвил он. «За кого я и моя семья будем благодарить Бога до конца наших дней? Куда ты направляешься? И отчего лицо твое так печально? Какое горе смущает тебя?» Артабан с грустью поведал, кто он, куда и едет. И, наверное, что говорит, теперь уж опоздал, и не получится ему увидеть великого царя. «Не грусти, благодетель», – сказал еврей. «В священных книгах написано, что обещанный царь должен родиться в иудейском городе Вифлееме. Поезжай туда, и если Мессия родился, ты найдешь его там». О том, чтобы одному человеку ехать через пустыню, не могло быть и речи. Пришлось продать сапфир, чтобы снарядить караван верблюдов, нанять проводников. Но мудрец не унывал. Он ведь знал, что у него есть еще рубин и жемчужина. Да, когда Артабан пришел в Вифлеем, он узнал о том, что его друзья давным-давно уже были здесь и уже ушли. Мудрец не знал, где искать царя, как вдруг на улице он увидел, как воины убивали детей. Один воин отнимал у матери ребенка, чтобы убить его. Мать кричала, стараясь вырвать дитя из рук солдата, неистово звала на помощь. Ну, недолго думая, Артабан показал солдату рубин, обещая отдать его за женщину и ее ребенка. Солдат взял камень, отпустил женщину и ее сына. «Благодарная мать!» не знала, как благодарить мудреца. Она рассказала, что воины искали как раз вот того маленького царя, к которому шел Артабан, и что его мать с мужем и сыном убежали в Египет. Так отправился мудрец искать царя в Египет. Искал он его 30 лет. Через 30 лет оказался он в Иерусалиме и увидел толпу людей, которая куда-то двигалась. И узнал, что люди спешат на Голгофу. Там сегодня распинают великого царя, некоего Иисуса из Назарета, который исцелял людей и называл себя Сыном Божиим, царем иудейским. Артабан решил было, что опоздал, но вдруг подумал о том, что у него ведь есть еще жемчужина. Он может ведь эту жемчужину предложить как выкуп за царя, к которому Артабан так долго шел. Но по дороге он встретил воинов, которые вели женщину. И узнав, что ее отдают в рабство за неуплату долгов, он не выдержал и отдал последнюю жемчужину, решив, что не достоин он предстать пред царем, коли Бог посылает ему страдальцев на пути. Как только он отдал жемчужину, раздались гром, молнии, свет осветил его с неба, и волхв услышал с небес голос, который говорил слова благодарности. «То, что ты сделал ближним своим, ты сделал мне», – сказал Господь и забрал его в свое царство. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Конечно, это легенда. Но слова о том, что если мы что-то сделали своим ближним, то сделали Богу, они записаны в Священном Писании. Давайте прочтем это место. Это Матфея, 25 глава. Там написано: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Но когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен, и в темнице, и не посетили меня. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот два вида людей. Чем они отличаются? Мы видим, жизнь одних была наполнена добрыми делами, а другие таких порывов не имели. Причем при первом прочтении создается впечатление, что если я не помогаю кому-то, то с Богом у меня общего ничего нет, и надо постараться затянуть поясок, поискать в себе силы и желания, чтобы стать меценатом, благотворителем, и, делая вот такие дела, я буду спасен. Причем, да, конечно, о делах Библии говорит много, они должны быть. Но вот в чем дело. Апостол в своих посланиях говорит, что добрыми делами не спасется никто. Об этом написано в послании к Ефесянам во 2 главе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Смотрите, что пишет Павел: «Делами не спастись». Так важны дела или нет? Давайте посмотрим на одно обстоятельство. Дело в том, что там же в Евангелии от Матфея описаны люди, которые в самом деле стремились делать дела. Ну, например, 7 глава. «Многие, написано, скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем чудеса многие творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь говорится о людях, которые, ну, как минимум, служители. Смотрите-ка, они даже творили чудеса, но нельзя сказать, что они ничего не делали. Им есть что сказать. И они это говорят. Смотрите, чудеса творили? Творили. Бесов изгоняли? Да. Пророчествовали? Что значит пророчествовали? Проповедовали от имени Бога. В чем же дело? Ну, давайте попробуем проанализировать, сравнить тех людей из притчи Христа и этих из 7 главы Матфея. Ну вот скажите, если вы что-то специально сделали для Бога, чтобы угодить Ему, вот будете ли вы об этом помнить? Я думаю, да. Ну хорошо, возьмем не Бога, а вашего начальника на работе. Вот вы захотели как-то отличиться и делаете что-то для того, чтобы ваш начальник на работе вас выделил и, наверное, прибавил вам жалование или повысил в должности. Вот будете вы помнить о ваших стараниях? Ну вот посмотрим, как вы будете себя вести, если в конце концов кто-то попробует вас дискредитировать в глазах начальства и будет пытаться сказать о ваших недостатках и промахах. Я представляю, как вы скажете что-то вроде того: «Да что вы говорите? А вы пробовали то и другое, ну, скажем, не спать по ночам или торчать день и ночь за компьютером? Ну да, вы же знаете, чего стоили ваши старания». А теперь посмотрим на тех людей, которым Иисус говорит, что они что-то сделали для меньших Его. Как там написано? «Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» Смотрите, они не помнят. А почему? А не потому ли, что они делали это вовсе не для того, чтобы выслужиться перед Богом или спастись? Они все это делали потому, что не могли не делать в силу своих человеческих качеств. Вот как же так получилось, что они приобрели эти качества? Пожалуй, в процессе богопознания, в процессе того, как Бог меняет человека, и он становится другим, и приобретаются эти качества. Плод Духа Святого вырастает постепенно. Любовь, радость, мир, долготерпение. Тут важно поливать, культивировать, посаженное в душе вот это семя, которое есть Слово Божие. И оно дает свои всходы, и человек постепенно меняется и приобретает какую-то новую сущность. Важно не стремление пытаться задобрить Бога, пытаясь делами как-то создать впечатление о себе. Важно стать новым творением. А дела, ну, дела, они появятся как бы сами собой. Вот Павел-то и говорит, что делами не оправдается перед ним ни одна плоть. А интересно, что написано дальше. Это 10 стих. Буквально продолжение такое: «Ибо мы, Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять. Вот и все. Делами не спасаются, дела просто делают в силу человеческих качеств, которые должны быть. Надо не стремиться делами оправдаться, а познать Бога, и вот в этом процессе человек уподобляется своему предназначению от Бога. Ну, хотел ли мудрец из легенды задобрить Бога делами? Нет, отнюдь. Он желал увидеть царя и почтить его. Дела, они случились сами собой в силу его характера. Господь говорит: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Ну, еще хочется сказать несколько слов о деньгах. Но ведь часто добрый поступок требует пожертвований в материальном смысле, хотя далеко не всегда. Вопрос: деньги – это добро или зло? Ну, говорят, деньги – это зло. И шутят: ну как же зла-то не хватает? Или говорят: деньги не пахнут. Кто-то может упрекнуть за то, что мы живем только ради денег. А кто-то возразит и скажет: а что, я поработал, простите, теперь хочу получить. И он прав. Разговором о деньгах часто спекулируют. Я вспоминаю, когда увлекался театром, режиссер наш, глядя на этюды, которые мы разыгрывали, на сцене как-то грустно на нас смотрел. И однажды он прямо сказал, что мы играем полную ерунду. Ну, надо показать жизнь. А она не такая простая. И знаете, что он сделал? Он раздал каждому по 6 спичек и попросил составить из них 4 треугольника. Как мы ни пытались, у нас ничего не получилось. Режиссер терпеливо ждал, и в конце концов мы сдались. Но он положил 3 спички треугольником, а еще 3 поставил стоймя в виде пирамидки. И тут стало понятно, что мир не такой простой, в котором мы живем. Мы привыкли все видеть в одной плоскости, а пространство, между прочим, трехмерное. И жизнь тоже непростая. И если этого не учесть, то мы будем судить обо всем слишком предвзято, не учитывая многие «за» и «против». Так деньги – это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Если, во всяком случае, речь идет о деньгах, они имеют ценность. Но не все можно на них купить. Есть вещи важнее. И надо это учесть. Возможно, помощь человеку может и заключается в том, что нужно расстаться с деньгами. Хотя, добавляю, далеко не всегда. И это тоже надо правильно понять и представить. Их попросту может не быть. Есть люди, у кого денег предостаточно. А это то, чем кого-то можно спасти. Вот как Иисус однажды отнесся к одному богатому юноше. Здесь он, пожалуй, противоположность тому Артабану, о котором мы говорили. Так вот, однажды к Иисусу подошел богатый юноша и спросил, что сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Иисус обратил его внимание на закон Божий. Но юноша уверил Иисуса в том, что закона он не нарушал. И Иисус сказал ему: «Ну, если ты хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти

Вот, посмотрите, это Евангелие от Луки, 8 глава. Там написано, что некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Смогли бы эти люди послужить Иисусу Христу, если бы у них не было имения? Вопрос риторический. Хоть мы и не знаем, сколь велико было их имение, каждая из этих женщин, но все-таки оно было. И тут не написано о том, что Иисус просил все продать и раздать нищим, как он это сказал богатому юноше. В чем же тут дело? Давайте продолжим читать, что сказал Иисус после разговора с богатым юношей. 19 глава от Матфея. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали: «Кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Видите, юноша на такое не способен. Я бы удивился, если бы этот юноша тотчас побежал продавать имение. Он на это не способен. Важно, на что способен не человек, а Бог. Он может изменить человека по своему образу и подобию, сделать совершенно таким, каким задумал его при творении. Бог сделает его новым творением, только к нему нужно стремление. Правда, что говорить? Стремление к Богу, кстати, у этого юноши было, иначе бы он не подошел ко Христу. И я очень рад, и можно верить, что со временем Бог его и изменит. Ну, если тот, конечно, позволит Богу это сделать. Сейчас я хочу сказать об одной богоугодной возможности инвестирования средств. Ну, вообще, надо сказать, инвестирование сегодня распространено. Хотя, надо сказать, связано с риском. Можно в один час лишиться всего. Это нужно иметь смелость это делать, и что говорить? Наверное, ум и талант, что ли. Но есть один банк, в который Иисус Христос даже советует делать вклады. Да, только не все хотят стремиться к совершенству. Ведь для этого его надо поставить на самом верху в системе ценностей жизни. Как пишет апостол Павел, человек изменяется, когда взирает на его славу. Да, так он и пишет, что мы, взирая на его славу, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодня молодежь, да и не только, любит взирать на всякое. Ну, например, на дисплей компьютера. Там всякие игры или развлечения, или фильмы с самым разным содержанием. И, конечно же, иногда становится не по себе, в какой же образ они преображаются и к каким делам будет благоволить их душа. Как важно взирать на Бога, который сделает совершенными душу и помыслы. И вот тогда открывается возможность инвестировать средства в небесный банк Иисуса Христа. Не с целью задобрить Бога, мы об этом поговорили. А сам Господь обещал хорошие дивиденды. Где этот банк? На небе. Где же еще? Как туда сделать вклад? Как открыть брокерский счет? Давайте прочитаем в Евангелии от Матфея в 19 главе. Иисус сказал: «Пойди, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мной». Господь говорит, что если сделали меньшему моему, то сделали мне. Вот он, брокерский счет. Вот как делается вклад. И Иисус призвал, в Евангелии от Матфея об этом записано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». И Господь обещает дивиденды.

Только где и когда ими пользоваться? Ну как где? В его царстве, после воскресения. Там ведь наше с вами сокровище. Благотворящий дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Это Господь обещал, он это выполнит.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Счастливый день. Рассказывает Анна Варенова.
1: Когда люди женятся, то у них есть естественное желание, чтобы появились дети. И я думала, что дети появляются почти сразу. Ну, у кого-то через 3 месяца, через 4, а некоторые люди ждут годами. 2 года, 5 лет и десятилетиями. И у нас не было детей 1,5 года. И мне казалось, что это все. Это ужасно долго, что мы непременно должны идти к врачу, там у нас что-то, какие-то проблемы. Вот, но на самом деле нужно было просто подождать, потому что организмы у всех разные, и поэтому время требуется совсем разное. И когда я забеременела первой своей дочкой, это было самое замечательное время в моей жизни. Вот как в книжках написано, все прям так было, прям точь-в-точь. То есть и бабочки, и радуги, все весело. У меня не было никаких проблем, что не у всех бывает такой исход положительный. И я тогда читала отзывы такие, что вот, беременность – это такой кошмар, это вообще невозможно, ты вся такая круглая. Ходить не можешь, дышать не можешь, тебе ничего нельзя, у тебя там все, в общем. И я думаю, какие странные женщины, что они говорят, мне так хорошо, мне так нравится. А потом я уже поняла этих женщин, когда забеременела второй дочкой. Вот. А первая девочка была по ощущениям просто удивительная. У меня было такое ощущение понимание глубокого с ней, как будто она действительно меня слышит и слушает, и все-все понимает. То есть мне так было комфортно, просто невероятно. Конечно, каждая мама что-то там пытается готовиться как-то к родам и вообще к воспитанию ребенка. Может быть, с мужем ходит на какие-то специальные занятия, физические упражнения, потому что они совершенно отличаются от того, когда ты не беременна и занимаешься спортом. Вот. И у меня была такая замечательная возможность в моем городе, прям вот под боком, можно сказать, был такой семейный центр «Клюква», и я могла туда спокойно совершенно ходить на все занятия, узнавать всего очень много и готовиться. Ну и, в общем, я готовилась. И поэтому, может быть, поэтому, может, как-то еще физиологически это обусловлено. Я рожала ребенка так быстро, что даже просто вот так развела руками и сказала, что это все? То есть это было очень быстро и просто, на мой взгляд, и мне тогда не хватило этих острых ощущений, о которых я слышала. Ну, конечно, за это слава Богу, потому что не у всех бывает так все просто и весело, но какое это счастье, когда рождается твой ребенок, и ты можешь его увидеть, обнять, потрогать, начинать привыкать к этому маленькому человечку. И когда-то моя мама мне сказала, что вот когда ты родишь своего ребенка, ты все поймешь. Вот как только он родится, вот как будто никаких проблем не станет. То есть вот этот маленький человечек искупает все боли и страдания, которые ты, может быть, переносила, пока вот его вынашивала, пока его рожала. Но потом вот эта первая ваша встреча и какое-то определенное вот это младенческое время, оно залечивает все раны. И вот это очень прекрасно, что наши дети, которые у нас появляются, они действительно залечивают все раны.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

ты бремя облегчаешь. Когда один я слышу голос твой,

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: Первым, кто признал Иисуса Сыном Божьим, был Иоанн Креститель. В Евангелии от Иоанна, написано Иоанном Апостолом, в первой главе сказано об этом так. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Об Иисусе Иоанну Крестителю говорил сам Бог. Он видел Духа Святого, сходящего в виде голубя на Иисуса. И сам Иисус не отрицал того, что является Сыном Божьим. Все свидетельствовало Иоанну, что Мессия пришел. И он стал свидетельствовать об этом своим ученикам. И вот двое из самых близких учеников Иоанна идут за Иисусом. И один из них – это Андрей, брат Симона, ставшего позже Петром. И вот они подошли к Иисусу, познакомились, и он предложил этим двум юношам погостить у себя немного. Евангелие ничего не говорит о том, чем они занимались все это время. Нет описания их разговоров. Но сразу, после того, как бывшие ученики Иоанна Крестителя покинули гостеприимный дом Иисуса, тот самый Андрей бежит, находит своего брата Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, мы нашли Христа». Эти слова и этот поступок, немножко даже импульсивный поступок Андрея, многое говорит о том, что происходило во время его первой встречи с Иисусом. Оказывается, то, что Андрей услышал, то, что Андрей увидел, переполняло его сердце, и он не терпел поделиться этим со своим братом. Мы не всегда можем узнать, что читал человек утром, читал ли он Библию или нет, например, о чем он молился и молился ли он вообще. Но мы сразу заметим, была ли у него встреча с Иисусом или нет. Это видно потому, о чем человек говорит. Это видно потому, как он говорит. Когда у человека и Христа происходит встреча, когда человек и Христос общаются какое-то время, у человека всегда есть какой-то духовный хлеб, которым он может поделиться со своим братом. Человеку, такому человеку, всегда есть что дать ближнему своему. Запомните эту мысль, пожалуйста. Мы к ней еще вернемся. Но как только Христос встретился с Симоном, то сразу продемонстрировал свою способность видеть сердце человеческое, продемонстрировал и свою власть над человеком. Христос дал Симону новое имя – Петр. Немного позже Христос зовет некоего Филиппа, Филиппа из Вифсаиды, быть своим учеником. И вы знаете, тот поступает точно так же, как поступил недавно Андрей. Этот Филипп бежит, отыскивает своего брата Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли Мессию! Мы нашли того, о котором говорили пророки!» Удивительно! Одно соприкосновение открытого сердца с Господом наполняет это сердце чем-то существенным, чем-то важным, чем-то серьезным, чем хочется поделиться с братом своим. Когда Иисус видит Нафанаила, четвертого уже ученика своего, то Он говорит ему прямо: «Я тебя уже видел. Я смотрел на тебя тогда, когда тебе казалось, что ты один. Вот кто я». Нафанаил понял намек с первого раза и с готовностью признал, что перед ним Христос – Мессия. Удивительный путь обращения ко Христу первых четырех учеников. Как вы думаете, после такого обращения следовали ли эти четверо за Христом искренне? До конца ли они поверили? Были ли у них какие-то сомнения или нет? Оказывается, были. Лишь после случая на свадьбе в Канне Галилейской четыре первых ученика до конца поверили в то, что встретили Божьего Сына, пришедшего с особой миссией от Бога. Что же произошло в Канне Галилейской на брачном, во время брачного пира на свадьбе? Прочитаем в Евангелии от Иоанна во второй главе. «На третий день был брак в Канне Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус же отвечает ей: что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою, и наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпнувшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Канне Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Как Мария узнала, что закончилось вино на брачном пире, я не знаю. Возможно, Мария и Иисус присутствовали на свадьбе у своих родственников, скорее всего. И вот Мария хлопотала, помогала ухаживать за гостями, а когда узнала, что случилась беда, что закончилось вино, она обращается к Иисусу, идет к сыну и говорит ему: закончилось вино, надо что-то делать, Иисус. И тут один очень интересный есть момент. Вопрос: кто должен был отвечать за проведение брачного пира? Мы встречали здесь название этой должности, этого человека, распорядитель пира, так называемый. Но вот вопрос другой. Кто отвечал за... Этот человек, кстати, отвечал только за этот пир только во время непосредственного его проведения. А вот кто готовил все необходимое для пира? Кто отвечал за то, чтобы все необходимое было? К конечно, жених. Немного позже распорядитель обращается именно к жениху и говорит: «Все делают по-другому, а ты заготовил лучшее вино напоследок». Значит, Мария обращается к Иисусу так, как будто это его свадьба. А что отвечает ей Иисус? Он говорит: «Что мне и тебе до этого? Это же не моя свадьба, — говорит Иисус. Это не моя свадьба, мама, — говорит он ей». Но Мария не обратила на эти слова никакого внимания и заговорила уже слугами, которые пробегали, наверное, где-то неподалеку, и она показала, остановила их, показала на Иисуса и сказала: «Что он скажет, все делайте». И, видимо, после этих слов побежала дальше хлопотать по каким-то другим делам, которых так много на деревенской свадьбе. Эта ситуация демонстрирует одну очень важную черту в характере Иисуса – его уступчивость и снисходительность. Когда дело касается вопросов принципиальных, Христос стоит непобедимой скалой, которую не в силах сокрушить ни человек, ни сатана. Все Евангелие демонстрирует такую духовную мощь и силу Христа, каких не бывает в простом человеке. Иисус выдерживает испытания, которые были не под силу простому человеку. Иисус выдерживал давление общества. Он выдерживал давление ответственности за то дело. И он выдерживал то, что было, чему не подвергался никто из живущих. Стоит вспомнить хотя бы Гефсиманию, когда на лбу у Иисуса выступили кровавые капли пота от того, что ему было очень трудно решиться сделать то, что Бог от него ожидал, но он это преодолел. А тут, на брачном пире, этот Иисус уступает своей матери. Он делает безропотно то, что делать вовсе и не должен был. То, что отвлекло его от стола обеденного. Но он это делает. Это был не принципиальный вопрос. И Христос проявляет уступчивость, проявляет снисходительность. Какой урок и какой укор многим сильным мужчинам и женщинам, которые думают, что уступать даже в мелочах – это ниже их достоинства. Друзья, Иисус не был таким. Итак, мы подходим к самому важному. В доме жениха, прямо во время свадьбы, остается только много-много воды и пустые сосуды, которые хорошо было бы наполнить по такому случаю чем-то существенным, чем-то другим. Но остается лить воду. И вот слуги зачерпывают то, что есть, и переливают воду по повелению Иисуса из одного большого водохранилища в 6 небольших. Немного позже распорядитель пира скажет прямо, как поступают все люди, которые прекрасно знают, что в их доме воды гораздо больше, чем настоящего хорошего вина. Он говорит: обычно люди лучшее дают в начале. Да, это так. Мы знаем, что мы ограничены, правда? Мы знаем, что не являемся бездонными сосудами вина. Мы знаем, что лучшее, чем мы обладаем, может в любой момент закончиться. Поэтому всегда стремимся предложить лучшее, чем обладаем в начале. Как сказал распорядитель, в начале лучшее, а когда опьянеют, когда присытятся, тогда можно и то, что похуже. предложить. Вот и мы вначале удивить хотим и поразить гостя, который у нас впервые. Хотим произвести впечатление, когда с кем-то познакомились впервые. Мы щедро разливаем свое вино, но знаем, придет час. Оно закончится. Останется лишь много, много воды и пустой сосуд сердца ближнего, который когда-то придется наполнять простой водой, которой у нас так много. И люди, не верующие во Христа, не знающие Христа, друзья, родственники, коллеги, когда они собираются за одним столом, и когда они понимают, что ничего друг другу дать, кроме воды, не могут, что не будет им интересно вместе просто так, что нет в их общении, в их душах, в их мыслях, в их словах чего-то такого, что могло бы вновь очаровать, увлечь, вдохновить, наполнить. Ставят на стол то, чем собираются разбавлять воду своего общения. И не только за столом, но и в семейных отношениях, просто в жизни. Многие компенсируют отсутствие душевного вина брагой, которую лишь называют вином. Верующие во Христа люди поступают по-другому. Почему же? Они такие же ограниченные люди, как и все остальные. Но в их доме гостит Христос. Христос, который превращает воду в вино. Когда человек встречается со Христом, когда человек и Христос общаются, когда в доме человека живет Иисус, вспомните, мы с этого начинали, у человека всегда есть хлеб и вино, что-то существенное, что-то несущая жизнь и здоровье. Чем можно наполнить пустой сосуд сердца ближнего твоего?

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Анжела, для меня есть что-нибудь?
3: А, да, Николай из Омска звонил, он не сможет приехать на совещание. Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался. Так, что еще? Гарик не придет на ужин, и Петрович передал, что у него там какая-то проблема с финансовым отчетом.
4: Подожди, что ты сказала?
3: У него подсчеты не сходятся.
4: Нет, до этого.
3: А Гарик, мой друг, не придет на ужин, у него аллергия на креветки.
4: Да нет же, до этого.
3: А, да, Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался.
4: Бог звонил?
3: Да.
4: По телефону?
3: Да, он пытался связаться с вами, но вы проигнорировали все его послания.
4: Ты же знаешь, я был занят.
3: Да, конечно.
4: Совещания, встречи, важные люди. А он сказал, зачем он звонил?
3: Просто напомнить, что он рядом и надеется, что вы свяжетесь с ним вскоре.
5: Когда последний раз вы проводили время со Христом?
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
7: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Ксения Лапицкая.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Ну скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну допустили ошибку наши прародители – ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями. Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что... Или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна 15 главе в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, говорит Христос, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с Личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни? Вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Вы любите получать письма? Я так очень люблю. Вот и сейчас иду с почты, получил заказное письмо от друга моего детства. Так получилось, что мы живем в разных городах, и благодаря почте можем обмениваться друг друга событиями последнего времени, узнавать, как дела. Ай, как хочется вскрыть. Как хорошо, что люди письма придумали. Вот.
5: Да уж, хорошо.
4: Здравствуй, Даник.
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. Добрый день.
4: Да для меня он особенно добрый. Даниил,

0: Как оно выяснилось?
1: Я сказала, что папа уехал в командировку.
0: Папа в командировку, конечно, никуда не уехал. И телефон у мамы очень даже исправен. Правильно?
1: Ну да, учительница тоже догадалась и сделала запись в моем дневнике.
0: И что сказала мама после того, как прочитала?
1: Ничего, она не прочитала.
0: Вот тебе на. Это как это так?
1: Ну, в общем, нет у меня больше этого листа.
0: Ты чего, его вырвал, что ли? Из дневника?
1: И откуда взрослые все знают? Ну, и после этого учительница и написала мне эту записку.
0: Да.
1: И что она там пишет? Жалуется, наверное.
0: Так ты, наверное, там, ну, натворил чего-то на уроке английского. Вот она и написала.
1: Да ничего не натворил.
0: Ну, как?
1: Просто не выучил слова английские.
0: Ну вот.
1: Она всех спрашивает по-английски. И кто знает эти слова, говорит ей все это на русском.
0: Ну, ты взял и не выучил.
1: А я и не смог, конечно же, сказать. Каждый раз она задает каждый раз по 10 слов, а я не выучил уже 4 раза. Но вы подумайте, Афанасий Филиппович, это ж 40 слов. Это ж кто за один раз может выучить?
0: Ну, Данил, за один раз? За один раз, пожалуй, да. Никак не выучишь. Но вот за недельку-другую, в принципе, вообще-то можно.
1: Можно было бы, конечно. Но теперь поздно. Я так думаю, что она все плохое про меня в этом письме написала. Так что можно сказать, что это письмо – мое наказание. Куда его деть?
0: Ты подожди. Я тебе вот что скажу.
2: Всем здравствуйте. Тучи видали? Сейчас дождь пойдет. Намочит вас тут. Чего сидите-то?
0: А, здрасте, Марья Ивановна. Я что-то за разговором и не заметил.
2: Ой, писем, гляжу, наполучали. Вот радость-то.
0: Да не всегда письма в радость, Марья Ивановна.
2: Что случилось-то?
0: Ну, как что?
2: Я гляжу, вон Данилка весь сам не свой.
0: Да. Короче, он там не выучил английский язык. Учительница в дневнике написала, он его выдернул. Она тогда написала письмо папе. Вот теперь его нагонять дома ждет.
2: Нет. Что делать-то будем?
0: Не знаю. Слушайте, сейчас и правда ливанет. Пойдемте-ка перейдем.
2: Пойдемте-ка. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Сейчас вон дождь уже начинается.
0: Так, давайте. Марья Ивановна, откроем.
2: Ой, чуть успели.
0: Так вот, Даник, что я тебе хотел сказать. Письма, они разные бывают. Бывают добрые, ну а бывают такие, которые расстраивают. Но в твоем случае

0: потому что он понял, что люди поступали совсем не так, как того ожидал от них Бог. И вскоре их ожидало суровое наказание. Затем Иосия сам прочитал им все слова Божьи из найденных свитков. Переживания царя отразились на всем его облике, и это оказало действие на слушающих. Они решили просить прощения у Бога. Но самое главное, они постарались исправить свое поведение, свои поступки, а свитки с Божьим посланием положили в храм и читали всякий раз, когда люди приходили помолиться. Вот насколько важным было это послание. Но самое главное, они старались исправить свое поведение, свои поступки. А свитки с Божьим посланием они положили в храме и читали людям всякий раз, когда приходили помолиться. Вот насколько важным было это Божье послание.
1: Выходит, люди прочитали это письмо и исправились?
0: Да, именно так. Да.
2: И никого не наказали?
0: Нет, наказание все-таки было.
2: Было?
0: Да.
2: Но они же исправились. Это несправедливо.
0: Не, ну подожди, подожди. Вот когда ты не выучил твои первые 10 слов, тебе учительница что поставила?
2: Точку.
0: Вот. А когда ты не выучил второй раз и уже не знал 20 слов, что поставила тогда тебе учительница?
2: Плохую оценку.
0: Так. А теперь давай предположим, что если ты возьмешь и выучишь досконально от зубов все 40 слов, что тогда поставит тебе учительница?
2: Если выучу,
0: да.
2: Тогда хорошую оценку.
0: Отлично! Совершенно верно! Она поставит тебе 5. Но если она поставит тебе 5, денется ли куда-нибудь плохая оценка, которую она ставила тебе накануне?
2: Не исчезнет.
0: Вот и последствия их плохих дел тоже не исчезли. И Бог, немножко подождав, вместо точки поставил им то, чего они заслуживали. Но Господь старался помочь им, чтобы люди исправились. Но вот подумай, что было бы, если бы священник не отнес бы тогда царю это письмо. Что бы тогда было?
2: Иосиф бы не прочитал это письмо никому, и люди бы не исправились.
1: Так значит, оно было нужно людям, это письмо?
2: Конечно, нужно, для исправления.
1: Вот.
0: Вот ты сам и ответил на свой вопрос, нести это письмо родителям или не нести.
2: Отдавать. Надо же как-то все исправить.
0: Да, ты не переживай, не волнуйся. Да, грустно, даже, можно сказать, больно. Но ничего, соберись, ну, объясни маме с папой, почему ты не выучил эти английские слова.
1: А что не выучил, если не секрет?
2: Нет, не секрет. Просто одному было неохота учить. Вот если бы с кем-то...
0: Так приходи сюда, учи его с нами.
1: Ну?
0: Марья Ивановна, мы вместе с тобой с удовольствием поучим.
2: Правда?
1: Правда поможем?
0: Да.
2: Ну, тогда я пошел.
0: Давай, беги и ничего не бойся. Все в порядке.
1: Ой, и дождь закончился.
0: Да, кстати.
1: Ой, не знаю, что получится из этой затеи. Да но все, жалко парня.
0: Ага, все нормально, Марья Ивановна. А иначе как же он выучит английский язык? Родители помогут. Нынче ж без английского куда? В командировку в другую страну не съездить. На компьютере не поработаешь. Да и как понять иностранную песню?
1: Да все правильно вы говорите, Афанасий Филиппович. Ой, солнышко вон выглянуло, на воздух хочется.
0: Ой, а я письмо прочитаю.
1: Пойду я лавку протру, а то посидеть людям негде.
0: Да, друг прислал.
3: А вы как прочтете, приходите на солнышко во двор.
0: Спасибо, спасибо, Марья Ивановна, спасибо. Чего ж ты там пишет-то мне? Твой дорогой друг Михаил Севастьянов. Вот такие новости, Марья Ивановна, от моего друга.
3: Да, хорошо.
0: О, Даниил идет. Даниил
3: ой,
0: идет.
3: Улыбается, значит, не сильно наказали-то.
2: Афанасий Филиппович, Марья

0: Ивановна, ну, записка-то, записка!
1: Что там с запиской? Ты что, говори скорее.
0: Учительница английского написала, что готова со мной заниматься после уроков английским.
2: Так это, выходит дело, что ты английские слова-то не с нами, а с ней будешь учить?
0: Да, не с вами, а с ней. Они даже созвонились и поговорили.
1: Ну а наказание, это как досталось тебе?
0: Ну, поругала маму, конечно, зато я теперь знаю, как все исправить.
1: Ой, как я рада, что так все сложилось, а.
2: Нет, Данька, но ты, я тебе хочу сказать, что ты смелая очень. Надо же, как все распутал.
0: Да, кстати, спасибо за историю про Иосию.
2: Да пожалуйста, всегда пожалуйста, Даниил. Приходи, поговорим в любой момент.
0: Я побегу.
1: Ладно, беги, счастливо тебе и хороших тебе писем.
2: Ой. Да, Марья Ивановна, а все-таки хорошо, что он письмо маме отдал. А то пришлось бы нам с вами сейчас английским заниматься.
1: А вот Афанасий Филиппович, я, конечно, стесняюсь спросить, английский-то вы хорошо знаете, что вызвались парню помогать-то?
2: Я?
1: Ну?
2: Да я скажу вам по секрету, что я в школе вообще-то немецкий учил.
1: Ой, Афанасий Филиппович, а я французский.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане».
2: Крещение – христианский обряд ритуального очищения посредством полного погружения в воду. Обряд крещения тесно связан с именем Иоанна Крестителя, который крестил людей в реке Иордан в знак покаяния для прощения грехов. Крещение Иоанна имело своей целью подготовить людей к приходу Мессии, Иисуса Христа, и наступлению Божьего Царства. Безгрешный Иисус принял крещение от Иоанна в начале своего общественного служения, чтобы оставить пример своим последователям. Воскресший Господь дал повеление апостолам крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Помимо крещения водой, в Новом Завете также говорится о крещении Святым Духом. В 3 главе Евангелия от Матфея говорится о том, что Христос крестил людей Духом Святым и огнем. А во 2 главе книги «Деяния апостолов» рассказывается о чудесном излитии Святого Духа на верующих в день Пятидесятницы. В 6 главе послания к римлянам апостол Павел описывает крещение как таинство приобщения верующего к опыту Иисуса Христа. В момент крещения человек умирает для греха и воскресает для обновленной жизни во Христе. Поэтому крещение – знак духовного возрождения человека, решившего порвать со старой греховной жизнью и облечься во Христа.
1: «Ибо все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: приняло это в свое мировоззрение. И чем это обернулось? Обернулось тем, что один из пап издал целый приказ, указание, булла так называемое, в том, что он назывался «молот ведьм». Mm. И это привело общество к тому, что истребили около 200 тысяч женщин и девушек. Потому что считалось, что существуют эти вещи. Вот каковы последствия? Если мы говорим о медицине, ну, я понимаю, если вы поставите, например, цветочек в определенный угол и по фэншую, это будет привлекать там красоту и богатство в дом. Ну, возможно, в этом нет ничего плохого, пусть человек так верит. Вот. Но когда человек пытается онкологическое заболевание победить заговором, например, какими-то заклинаниями, или приглашает человека, который обладает какой-то сверхъестественной энергетикой, он на него полагается, а не идет к врачам, то это очень опасное заблуждение. Фактически, к чему мы должны прийти? Мы должны различать зло и добро. И поэтому наука, она опять здесь встает на первый уровень, на первый план. Она снова, словно на постаменте, она привлекает к себе внимание. Научное мышление, критическое мышление, оно нужно везде. Не только против суеверия, но и даже в нашем религиозном мышлении. Мы можем некоторые вещи упрощенно понимать, но это влечет иногда нас к беде. Есть даже религиозные верования и представления, когда люди быстрее идут к священнику или ходатайственной молитве используют, хотя в первую очередь лучше было бы обратиться и к специалистам. Я говорю о крайностях. Мы, как христиане, мы все равно полагаемся на Бога, мы верим, мы надеемся. Но также разумный подход подразумевает, что мы и понимаем, что есть врачи, есть методика, есть мир материальный, в котором мы живем, чтобы избежать этих крайностей.
1: Ну вот вы понимаете, что человек, он же все равно уже в какой-то момент времени делает выбор. Например, он выбирает верить священнослужителю. Он знает, что этот человек имеет богословское образование. Ну, я не знаю, можно ли это проверить или нет. Вот. В то же время он понимает, что и врачам нужно доверять. Mm-hmm. И вот если, например, священнослужитель говорит, что Бог сотворил наше тело, Бог знает, как его исцелить, конечно, ты должен молиться об исцелении. И вот что человеку делать? Сначала идти молиться или сначала идти лечиться? Или, например, какой-нибудь инженер, математик, физик, заболев, он, ну что, неужто ему теперь химией заниматься, изучать состав этих таблеток?
0: Да.
1: Это же просто с ума сойдешь.
0: Ну, да.
1: Все время делать выбор.
0: Я думаю, разумно делать и то, и другое. Потому что эффект плацебо никто не отменял. Внутренние резервы организма, когда ты настраиваешься на лучшее, когда ты просишь Бога помочь, это задействуется. Вот. И обязательно нужно использовать эти средства медикаментозные, которые есть у нас у людей. Не только медикаменты, но еще и профилактика здорового образа жизни. Есть целая таблица так называемых заблуждений, об опасности заблуждений. Мы части их коснулись. Во всяком случае, эта таблица подчеркивает шкалу некоторой опасности.
1: Угу, даже разделили.
0: Да, как видите, не только когнитивные искажения есть, но у нас есть еще и таблица со шкалой опасности заблуждения. Туда входят разные вещи. Есть безобидные, такие как НЛО. Ну, есть они НЛО или нет их НЛО, ну, какая нам разница?
1: Ну, а да. Ведь многие... Я вот когда-то читала, что была чуть ли не эпидемия, вот такая вот умственная, когда люди десятками утверждали, что их похищали НЛО. То есть тоже не такая уж... Потом человек всю жизнь от этого страдает. Да.
0: Ну, как я сказал в самом начале, можно верить, пока это не странно и не опасно.
1: Угу.
0: Да, есть крайности, те, которые ожидали прибытия, так скажем, НЛО, и готовились к этому, даже посвящая себя в определенные ритуалы самоубийства. Вот, к сожалению, такая крайность. Поэтому это очень сложный мир у нас есть. В этом мире нужно быть мудрым и полагаться на Бога, с одной стороны, и с другой стороны исследовать ту картину мира, в которой ты живешь, в которой ты находишься. Есть пару примеров, которые хотел бы привести, заблуждений, скажем так, обидных или безобидных. Например, в интернете у нас размещаются часто на YouTube вот такие видеоролики, как биометрика. Нельзя получать там паспорта, они носят число зверя. Нельзя получать кредитные карточки, потому что это все

0: Печать какая-то,
1: да? Да, печать. Развивается разная теория заговоров, допустим, масонство. Или, допустим, что космическое агентство НАСА, а также Роскосмос скрывают от людей, что Земля-то плоская. С одной стороны, это может быть и безобидное увлечение, но оно ставит такое темное пятно на церковь. Например, если члены церкви какой-то конфессии начинают использовать священное писание для доказательств того, что Земля плоская, ну что люди подумают об этой церкви, об этих верующих, об этой конфессии? Это же портится репутация. Тоже, казалось бы, да, вот такой момент. У меня была даже целая полемика с подобными людьми. Они на полном серьезе задавали вопросы и говорили о теории заговора, что действительно я должен быть настоящим богословом, а не обращаться к науке. Зачем? Ты же должен читать Библию, они мне задали вопросы. Ты что, не веришь Библии? Я, кстати, взял с собой некоторые выписки тех цитат, которые они мне приводили. И иногда эти цитаты просто, не знаю, на лопатки кладут. Ну, потому что все-таки с богословской точки зрения они очень даже очень четко объясняют, что Земля имеет плоскость. Вот, например, они приводят тексты, что у Земли есть концы. Потому что Солнце от одного конца до другого конца ходит. Ну как же? Она круг, не обязательно шар, потому что можно у круга иметь концы, но у шара ты не будешь иметь концов, потому что он со всех сторон. Бог восседает над кругом Земли, или, допустим, шатер распростер. Это можно сделать только над полусферой, но не над шаром. Или, допустим, второе пришествие Сына Человеческого, что оно будет видно во всех концах Земли. Если ты на другом полушарии, как ты это увидишь? И они говорят, вот эти все вещи четко напоминают на то, что Библия, она говорит тебе, что вот именно, что Земля плоская. И вот этот религиозный фанатизм, вот этот односторонний взгляд, оно, к сожалению, ну, создает неприятную ситуацию, которая, ну, вот портит все впечатление, так скажем, о Библии и о людях, которые читают эту Библию. Подобные вещи встречаются не только в религиозном сознании, они встречаются и в нашей жизни, если эти вещи непроверяемы. В интернете есть такой тоже видеоклип, видеоблогер один ведет, и он говорит, что есть вещество, которое скрывают от нас правительство, и это вещество очень опасно, но это вещество практически добавляют в каждый производитель пищевых продуктов.
0: Каждый это выгодно, видимо.
1: Да, наверное, это выгодно, да. И это вещество называется дигидрогенно-монооксид. Вот, если, да, это точное название, дигидрогенно-монооксид. Дело в том, что от этого вещества пострадало, был такой факт, что в 2006 или 2013 году пострадало около 300 тысяч человек, дигидрогенно-монооксид. И от нас правительство это скрывает, потому что фактически людей накрыло этой волной. И теперь идет расшифровка. Оказывается, это видео, оно было таким издевательским фейком над суеверием людей. Дело в том, что дигидрогенно-монооксид — это H2O. H2O действительно добавляют везде, во все пищевые продукты. И действительно, цунами, которое было в Индонезии, оно погубило множество сотен тысяч людей. Но этот умное название, этот технический термин и невежество, так скажем, людей в этом понимании приводит нас вот к такой комической ситуации, иронической. И вот задаешь себе вопрос, а где, как определить, что можно, что нельзя? Вообще лучше бы избежать всех этих вещей, но это идеально, когда ты имеешь ясность, когда ты стремишься к цельной картине мира, когда ты не используешь в своих объяснениях дополнительных параллельных реальностей, каких-то сверхъестественных существ, влияющих на то или иное. Это, во всяком случае, оберегает тебя от заблуждения. В своей жизни я, наверное, молился, наверное, специальной молитвой, что уж начал открывать все эти вещи. Вот, кстати, попробуем связь найти. Вот я просил: «Господи, защити меня от заблуждений. Я не хочу обманываться. Я не хочу верить в ложь. Я хочу видеть истину такую, какая она есть». И, в общем-то, наука, она позволяет видеть и иметь рациональный взгляд на вещи. Она оберегает тебя от многочисленных интерпретаций реальности. Один человек, не помню, как его зовут, он автор проекта такого социума, называется «Проект Венера». А, Жак Фриско, по-моему, так его зовут. Он сказал, что, знаете, хочется ясности. Люди на разных концах мира спорят о множестве разных интерпретациях веры или религии. Одни говорят, Иисус сказал это, другие говорят, что Он сказал то. Третьи говорят, да нет, Он вообще другое имел в виду. А когда вы посмотрите на науку, вы увидите, что формула химии, она в одном конце света одна, в другом конце света такая же. И вот эта определенность, вот эта, так скажем, невозможность ввести это в мистификацию, позволяет доверительно относиться к этому способу познания мира. Угу. И мне кажется, нам, верующим людям, обязательно нужно иметь его в виду, чтобы избежать излишнего ложного полагательства на какие-то события или объяснения разных вещей. Разумность веры, осознанное поклонение, если так можно было бы сказать, а это нормальные вещи, потому что Бог нас создал разумными существами.
0: Ну вот, Сергей Викторович, все-таки вот вы имеете образование, угу, которое позволяет вам разбираться в каких-то вещах и определять, сенсация это или на самом деле научный факт. Вам это интересно, вы находите для этого время. А человек, который и без образования, и, например, не особо этим интересуется, и времени-то у него мало, у меня такое впечатление сложилось, что ему лучше вообще тогда ничего не читать. Не надо этих газет, журналов, не буду смотреть программу. Как же я отличу-то? Я все равно не отличу. Меня обманут. Угу. И вот и все. Безвыходная ситуация.
1: Это естественное и правильное состояние. Оно, знаете, оно обособленное. Оно осторожное. Оно не вовлекает вас в гущу событий. Оно вас не берет в волну, не крутит и не мотает за самим собой. Вы присматриваетесь, вы оцениваете эту ситуацию.
0: Ну, то есть лучше перестраховываться тогда? Да. Если нет специального желания разобраться, то лучше?
1: Конечно. В некоторых моментах это можно поддерживать беседу юмористическую. Если вы говорите о плоской земле, ну, можно вместе посмеяться над этой темой. Вот. Если вы говорите о каких-то гороскопах, ну, можно подыграть. Можно провести тот самый гороскоп, который я показал вам, провести такой эксперимент, раздадите своим, так скажем, друзьям на Новый год конвертики, напишите одинаковый красивый гороскоп для всех, а у всех будут разные знаки зодиака, пусть они почитают, скажут свои мнения, а вы им раз и расскажете, что вы слышали здесь.
0: Но это уже разоблачение, это уже не подыгрывание.
1: Но зато как вечер хорошо пройдет.
0: Да, будет потом вспоминаться.
1: Да.
0: А вот по этой шкале, про которую вы говорили, шкала опасных заблуждений, да, по-моему?
1: Да, на экране ее можно будет видеть. Я покажу вам еще здесь на распечатке. Можете увидеть, что здесь как раз перечисляются так называемые эти опасные заблуждения.
0: Это сверху самый безопасный, да?
1: Да, сверху самый безопасный. Например, плоская земля. В этой таблице много еще утверждений различных. К примеру, есть еще у нас память воды. Когда люди считают, что вода носит в себе какую-то информацию, и воду можно заряжать. Помним мы, наверное, Алана Чумака.
0: Да.
1: Была целая у нас эпоха, когда люди заряжали воду.
0: Ставили перед телевизором банки.
1: Пили, мылись ей, кремами мазались. И, казалось бы, ну, верили и верили. Но эта эпоха вспоминается иногда у некоторых со стыдом. Неужели в такое мракобесие, вот в такое физическое...
0: Мы могли вдариться.
1: Да, мы могли вдариться. Или, например, у нас есть целое сообщество, продвигающее отказ вообще от всех прививок. Финансовые пирамиды, псевдонаучные изобретения. Иногда изобретут какой-нибудь маленький аппаратик в пластиковом корпусе. Он лечит энергию ЦИ. Приходите лечиться к нам.
0: Да, карму подправляет.
1: Да, карму подправляет все вот эти вещи. Казалось бы, это ранжирование может быть какое-то субъективное. Возможно, оно субъективное, потому что оно составлено, так скажем,
0: людьми. Да, вот смотрите-ка. Вера в НЛО менее вредна, чем креационизм. Как интересно.
1: Ранжирование зависит от степени влияния и, наверное, массовости в обществе и от следствий, которые идет. Посмотрите на таблицу повнимательно. Вот, кстати, на экране я покажу. Здесь есть ранжирование по популярности в стране, по популярности среди своих друзей и знакомых. Насколько это приносит ущерб здоровью. И, соответственно, баллы, они такие выставляются. Или ущерб образованию. Отказывается человек от образования, например, исходя из этого верования. Насколько он приносит финансовый ущерб или безопасность даже государству в каких-то моментах. Насколько это СМИ обкручивает. Вообще это можно вылечить? Или оно само собой, как скажем, самоизлечится? Есть степень абсурдности. Есть даже некая номинация, так скажем, когда она засветилась, ее наградили премией антинауки и подобные вещи. То есть, видимо, исходя из этих баллов ранжирования, ученые попытались представить их популярность. Нам с нашим опытом, скажем так, не все кажется очевидно, но они,
0: да,
1: видимо,
0: воспринимали... Да, вот я, извините, я вас еще раз прерву. Я смотрю, почти что самая опасная вещь – это религия, оказывается. И не такая опасная магия и астрология. Вы понимаете?
1: Да, эти вещи обидно слышать нам, особенно богословам, которые читают эти моменты. Но вот так вот ученые представляют, так скажем, место в мире всем этим вещам. Я говорю, что можно говорить об опасности, допустим, в религиозном убеждении, в его крайностях. Когда действительно в самом религиозном убеждении человека есть свои увлечения, которые приводят к крайности. Ну, я вам приведу пример. Самоубийство или убийство ради веры. Это крайность.
0: Ну да, ради НЛО, собственно, наверное, такое...
1: Ну, вообще убийство, самоубийство – это крайность. Во всяком случае, а если это записано еще и в религиозном требовании убивать неверных? Знаете, хотя это популистское заявление, мы знаем, что представители глобальных, фундаментальных конфессий говорят, что это крайность именно в самой бывает вере. Эти крайности встречаются практически во всех фундаментальных, так скажем, учениях. Вот. Но не дай бог, чтобы такие вещи были. Это именно вот осечка самих людей с их неправильным миропредставлением. Сама религия содержит в себе очень много положительных вещей, связанных с воспитанием, с оздоровлением общества. Мы об этом говорим, подчеркиваем. Наука, к сожалению, сегодня не может заменить. Но даже вот в этом, казалось бы, благом есть своя ложка дегтя. К примеру, некоторые конфессии могут говорить, что вот они проводят сеансы исцеления.
0: Да, слышала.
1: Вот. Насколько вот это шоу, оно действительно является исцелением или оно больше привлекает своими вот массовыми такими эффектами?
0: Ну, для привлечения адептов, как говорится, да?
1: Да. Например, почему вдохновение приходит часто эпилептикам? И почему Бог общается больше с эпилептиками, чем со здоровыми людьми? Тоже вот такой вот момент. Люди, которые входят в транс или в припадок. Или, например, есть одно высказывание одного человека. Он говорил, что люди часто полагаются на что-то больше сверхъестественное, чем на научные данные. И если все считать сверхъестественным, тогда как же ты объяснишь все остальное в этом мире? Мы не готовы иногда признавать свое невежество в многих областях. Мы предпочтем заявить, что во Вселенной много непостижимого. Есть пробелы, которые мы пока не сумели понять. И для нас иногда не хватает силы воли или ума, чтобы искать, объяснять научными способами все эти понятия. Например, когда врачей и ученых практически нет, в ход идут заговоры, зелья, гороскопы, амулеты. С каждым годом увеличивается прогнозируемая жизнь для детей, больных лейкемией. С помощью науки на Земле могут прокормиться в сотни раз больше людей, чем тысячу лет назад. Условия существования сегодня стали намного лучше. Или, к примеру, эту цитату я привожу из книги Карла Сагана. Она называется «Книга «Наука как свеча во тьме». Вот как раз эти темы он освещает. И он говорит... К примеру, читать над холерным больным молитву или дать ему 500 миллиграмм тетрациклина и вылечить его за 12 часов. Где? Как это объяснить? Или вот такой момент. Можно сколько угодно лечить шизофреника психоанализом, а можно назначить, например, ему от 300 до 500 микрограмм клозапина в день. И в итоге научные методы окажутся в сотни, если не тысячи раз эффективнее. То есть, когда мы говорим о таблице, когда мы перечисляем все эти вещи, мы говорим о крайностях, в которые впадают люди. И вот, кстати, это хороший ответ на наш вопрос сегодняшний. Ну, ничего страшного, что верим. Есть вера безопасная, а есть опасная. Пока это не кажется странным и опасным, можно попытаться как-то жить с этим.
0: Ну вот смотрите, например, библейская история про Даниила и трех его друзей. Они подвергли свою жизнь страшной опасности, что Даниил во львином рву, что его друзья в печи огненной. Тем не менее, они не отреклись от веры и оказались правы.
1: Да, это удивительный пример библейского, в котором подчеркивается, что люди подчеркивают достоинство своей веры, своих вероубеждений. Это достойно похвалы. Но если говорить о крайностях и о заблуждениях, то, соответственно, мы тоже должны подчеркнуть, что не надо и в них впадать.
0: Ну да, то есть здравый смысл и осторожность. Да. Сергей Викторович, спасибо за беседу. Она, наверное, пойдет на пользу многим. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Смотрите наши программы. Заходите на наши страницы в соцсетях, пишите свои отзывы, комментарии, вопросы. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-1111.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, а духотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
3: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают.

0: передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал. Со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание – это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар – это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
0: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон – поэт, Давид – поэт, Моисей – поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная и не

0: Незримые духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысль острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Телерадиокомпания «Триангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к очень важной теме «Жизнь в духе». Но прежде чем мы это сделаем, хочу обобщить все то, что апостол Павел сказал в начальных стихах. Итак, что мы выяснили для себя? Мы все родились в Адаме, когда он согрешил. Мы были в нем, когда он согрешил. Поэтому родились в Адаме грешниками. И к тому же еще мы и свои грехи делаем. Как решить Богу эту проблему? Апостол Павел ее объясняет. Бог создает второго Адама, Иисуса Христа, который не был в Адаме, когда тот согрешил. Вот почему написано, Иисус родился от Святого Духа. Но от Марии он принял точно такую же природу, какую мы имеем со всеми ее слабостями и возможностями поддаться искушению. Все дело лишь в том, его отличает от нас то, что он не поддался этим искушениям. Он победил эти искушения и был абсолютным победителем. Так какое наше преимущество во Христе? Из состояния в Адаме, верой, мы переходим в состояние во Христе. Таким образом, уже мы освобождаемся от этого принципа греховного. И во Христе мы можем жить абсолютно новой жизнью, которую Павел называет «жизнь в духе». «Живя, я жить хочу не в праздном упоении, боясь себя зачем пытливо вопросить, а так, чтоб в каждом дне и часе и мгновении таился бы вечный смысл, дающий право жить». Гоголь писал, человек может жить двояко, истинной внутренней жизнью или жизнью ложной, призрачной, внешней. Под внутренней жизнью я понимаю ту жизнь, когда человек уже не живет одними впечатлениями, но когда сквозь все видит одну пристань и берег, Бога, и во имя Его стремится и спешит употребить дело, данный ему талант, а не зарыть его в землю, зная, что не для своих удовольствий дана ему жизнь. До 8 главы Павел ничего не говорил о роли Святого Духа в жизни христианина. И знаете почему? Может быть, Павел не отводит высокое место для Святого Духа? Может быть, Святой Дух менее важен для него? Ответ на эти вопросы определенный – нет. Понимаете? Павел был весьма систематическим теологом. И из всех его посланий к римлянам является наиболее систематическим изложением плана искупления. Очень важно, чтобы мы следовали его логике богословского мышления. Вспомним, как он излагает истину в этом послании. Он начинает в римлянам в 1 главе с 18 стиха по 3, 20 стих, и в этом отрезке рисует нам мрачную и безнадежную картину состояния человеческой расы, как иудеев, так и язычников. Затем, разрушив всякое доверие своих читателей к себе, в их возможности спасти себя, он представляет им Евангелие. Что является главной темой этого Евангелия? Праведность Божья осуществилась в святой истории жизни нашего Господа Иисуса Христа. И только в этой праведности единственная надежда человека на спасение. Он объясняет ее со всевозможных углов. Он защищает ее, он объясняет ее. И приходит к ясному заключению. Не я, но Христос. Единственная надежда для человека, чтобы быть оправданным пред Богом сегодня и в день суда, в праведности Иисуса Христа. Теперь он желает обратить наше внимание на работу Святого Духа в плане спасения. Насколько же он последователен и логичен в изложении Евангелия? Восьмая глава послания к римлянам названа «Освященной солнцем вершиной христианской доктрины». Чтение ее помогает многим верующим поддерживать радостную жизнь, победы над грехом и полного доверия отношения с Богом. Здесь мы находим тайну победоносной жизни христианина, который оправдан верой. Это жизнь в духе. Святой Дух наполняет нашу жизнь, чтобы вести нас путем святости, таким образом освобождая нас от греха и смерти. Почему апостол указывает на роль Святого Духа в плане спасения? Вы увидите, что в посланиях Павла во всем Новом Завете, особенно в учениях самого Иисуса Христа, каждая личность Божества занимает очень важную роль в нашем спасении. Если мы читаем Новый Завет, то увидим, что Бог Отец главный в этой Троице. Иоанна 3:16-17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Затем мы читаем Галатам 4 главу и стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». И Иисус говорит: «Я пришел исполнить волю Своего Отца». Итак, Бог Отец стоит во главе плана спасения. Христос – это наш Спаситель. Помните Матфея 1:21? «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Вы уже знаете, что имя Иисус означает «Спаситель». Что мы знаем о Святом Духе? Его работа заключается в том, чтобы сообщить, сделать нас сообщниками человеческой расы то, что Бог уже достиг в Своем Сыне Иисусе Христе, а именно вечное искупление. Святой Дух делает для нас возможной общность с Иисусом, и об этом Павел говорит в 8 стих главе. Святой Дух не спасает нас, но делает для нас возможным то спасение, которое осуществилось уже в святой истории Христа, делает его реальным и действенным в нашем опыте. Работа Святого Духа может быть разделена на 3 стадии – оправдание, освящение, прославление. Мы уже много говорили об оправдании. Я просто хочу напомнить вам некоторые важные моменты согласно Слову Иисуса Христа. Павел объяснил это ясно, что Святой Дух указывает нам на Христа как на единственную надежду человечества на спасение. Об этом же говорит и Христос в Евангелии от Иоанна в 16 главе, где ясно излагает истину, как законное оправдание – которое Он приобрел на кресте, делается действенным человеческой расе. Иоанн, 16 глава, 8 и 9 стихи. «И Он», разговор идет о Святом Духе, «придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». Другими словами, человек погибнет не потому, что он грешник. Человек погибнет потому, что он остается без Христа. Святой Дух обличит мир в том, что без Христа нет никакой надежды. Это то, что Павел старался нам объяснить в первой части послания к римлянам. Весь мир находится под грехом. Весь мир виновен пред Богом. Единственная надежда каждого человека – Христос. Иисус продолжает объяснять, каким образом Святой Дух обличит мир о праведности. В 10 стихе. «О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». Слова Христа о том, что Бог послал его на землю, чтобы приготовить праведность для мира, и что он возвращается к Отцу, означают, что работа приготовления этой праведности закончена. Он возвращается к Отцу, потому что совершил дело, которое Отец поручил ему. Иоанн, 17 глава, 4 стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Вот почему те, кто отвергают Евангелие, отвергают дар Божий, и они будут осуждены. О суде же, что князь мира сего осужден. Но что происходит, когда человек осознает, что его единственной надеждой является принятие Христа как личного Спасителя? На этом что, работа Святого Духа заканчивается? Нет. Теперь его работа заключается в том, чтобы воспроизводить в верующем, который примирился с Богом и уверен в спасении, праведный характер Христа. И это то, что он намеревается сделать с каждым из нас, кто приняли Христа как Спасителя. Я желаю это подчеркнуть, потому что мы никогда не должны учить тому, что освящение является нашим содействием к спасению. Наше спасение только в истории Христа. Но освящение является чрезвычайно важным для нас, потому что это плод, который свидетельствует о том, что мы воистину оправданы через веру. Люди мира не поверят, пока не увидят. Они подобны Фоме. Он отказывался верить, что Христос воскрес из мертвых, пока не увидел Иисуса своими глазами и не вложил свои пальцы в его раны. Иоанна 20 глава. Мы читаем с 24 стиха. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господи, Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Люди мира живут сегодня в просвещенном веке, а научный метод не признает и не принимает ничего из того, что не поддается лабораторному исследованию. Таким образом, освящение имеет особое значение для тех из нас, кто сегодня живут в эти последние дни. Но нам необходимо знать место освящения в жизни верующего. Во Христе мы получили три вещи. Во Христе мы имеем совершенный характер. Мы становимся совершенными в действиях. Мы становимся совершенными в справедливости. Отныне нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Почему? Второе. Потому что Он освободил нас от осуждения. Каждый грех, который мы совершили, и каждый грех, который мы совершим, был вознесен на крест Христа. Но это еще не все. Третье. Мы имеем чудесное благословение во Христе. Мы становимся совершенными в природе. Почему? Потому что, как мы видели, Он осудил закон греха и смерти в Своей плоти. Он осудил и распял ее. Освящение – это процесс, относящийся только к характеру Христа, но не к Его справедливости, потому что справедливость стала очевидной только в Его смерти, когда Он умер за нас второй смертью. В освящении не происходит изменения в нашей природе. Наша природа остается греховной, как и до обращения, на все 100%, до самой смерти. только во время второго пришествия Христа наше тело будет прославлено, когда тленное сие будет облечено в нетление. Апостол Павел говорит в 8 главе, с 22 стиха. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Фактически, здесь Павел говорит нам, что все творение, включая и нас с вами, которые приняли Святого Духа, до ныне стенает, ожидая искупления тела. Когда это произойдет, борьба закончится. Филиппийцам 3 глава, 20 и 21 стихи. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Павел говорит, что он страстно ожидает пришествия Христа. Он называет это благословенной надеждой не потому, что желает жить и ходить по золотым улицам Иерусалима, жить в обителях, приготовленных Христом. Это было бы эгоцентричным взглядом на пришествие Христа. Он ожидал второго пришествия Христа, потому что устал от этого греховного тела. Сегодня мы говорим о жизни в Духе, жизни, которой руководит Божий Святой Дух, которого Бог предназначил для каждого христианина. Жизнь христианина – это жизнь под водительством Святого Духа. Другими словами, Святой Дух снисходит на каждого верующего в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа. Обращение Павла ко всем верующим в этой главе может быть передано так. «Вы имеете все необходимое, чтобы победить грех». Вы оправданы и имеете Святого Духа, который живет в вас. Ходите в Духе. Таким образом, апостол полагает основание для освящения, которое Бог совершает в нас через веру. Затем в 12 по 15 главы он изложит нам практическое применение к этому основанию. Перейдем к исследованию всего отрывка. Пожалуйста, обратите внимание, что 4 стих является продолжением 3-го. В 1-м и 3-м стихах Павел говорит, что ответом на проблему греха является Иисус Христос. Как последний аргумент он делает заключение с криком отчаяния: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» И тут же указывает нам на единственный выход из такого печального состояния – освобождение Христом. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Дух жизни, который был во Христе, и закон греха и смерти, который был во взятой им на себя природе человека, встретились во Христе, и там Иисус через силу Святого Духа победил и распял закон греха и смерти. Он сделал это по двум причинам. Первую причину мы находим в 1 стихе, и это: нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. утверждена справедливость закона. Вторую причину мы видим в 4 стихе. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу, утверждена праведность закона». Что Павел имел в виду, говоря «в нас»? Когда он проповедовал Евангелие, то сказал, что Христос умер за всех людей. Но когда он применяет слово «нас» в 4 стихе, то не говорит обо всех людях, но только о верующем, который сказал в своем сердце: «Бедный я человек, кто спасет меня? Благодарение Богу Иисусом Христом». Хочу задать вам вопрос. Вы благодарите Бога Иисусом Христом? Я задаю этот вопрос, потому что есть другой отрывок в Новом Завете, который применяет слово «бедный». Кстати, позвольте мне напомнить вам, что слово «бедный» в оригинале звучит только 2 раза во всем Новом Завете. Первый раз Римлянам 7:24, второй раз это слово звучит в вести верного свидетеля Клаодикийской церкви. Я не буду вам говорить, кто эти люди, но верный свидетель говорит им: а не знаешь, что ты несчастен. В тот день, когда мы сможем сказать «бедный я человек», мы сможем сказать и «благодарю Бога Иисусом Христом». Потому что девиз Евангелия – это не я, но Христос. Такому народу Павел говорит: слово «нас» относится к тем, кто не доверяют плоти, бедный я человек, но радуется во Христе, благодарение Богу. Мы продолжим нашу тему в следующий раз, очень важную тему – хождение в Духе. И первое, что мы для себя находим, ободряющее – что наше состояние не настолько уж плачевно. Нужно только признать его. Нужно сказать: бедный я человек. И тут же Господь дает нам уверенность, что мы в нем получаем и оправдание, и освящение, и можем в духе ходить в этой жизни и быть победителями. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Генри Дэвид Торо однажды сказал: «На тысячу обрывающих листьев с дерева зла находится лишь один, рубящий его под корень». Вы знаете, можно всю жизнь обрывать листья зависимости. Вытаскивать зависимого из тюрьмы, отдавать за него долги, отстирывать, убеждать, отмывать, верить. Но это ему никак не поможет. Это все равно, что обрывать листья, где вместо сорванных вновь вырастут новые. Все, что нам нужно сегодня, это под корень срубить дерево, решить на корню проблему зависимости. А в чем есть корень проблемы? Корень проблемы заключается в ответе на вопрос: кто я такой? Расскажу вам притчу. Однажды солдат, охранявший дорогу, остановил монаха. Выхватив меч, воин сурово спросил путника: «Кто ты такой? Куда направляешься? И зачем ты туда идешь?» Монах задумался на несколько секунд, а затем робко поинтересовался: «Могу я задать тебе один вопрос?»
3: «Задавай»,
2: — хмурясь разрешил солдат. «А сколько платит тебе твой начальник в неделю?»
3: «Две корзины риса».
2: «Ты знаешь, я буду платить тебе 4 корзины риса, если ты пообещаешь каждый день задавать мне эти вопросы. Кто ты такой? Куда направляешься? Зачем ты туда идешь?» В научно-исследовательской экспертизе при Третьяковской галерее исследуют больше 100 картин в месяц. Но примерно 50-60% оказывается подделкой. Дорогие друзья, вы только вдумайтесь, 50-60% всех картин, которые приносят на экспертизу, это подделка, фальшивка. То есть человек за огромные деньги покупает картину, а она подделка. Казимира Малевича и других художников русского авангарда так часто копируют, что на Западе эти картины перестали продавать на аукционах. Половина работ, выдаваемых на рынке за картины Айвазовского, это подделки. Но и они пользуются успехом, что их все равно покупают, хотя и по более низким ценам. Известно, что сам художник числил за собой 6000 работ, тогда как на сегодняшний день официально признаны подлинными 60 тысяч картин. Также часто подделывают Сальвадора Дали, Винсента Ван Гога, Поля Гогена. И на самом деле этот список можно продолжать до бесконечности. Жажда наживы не знает границ. Быть человеком или казаться человеком? Сколько людей в современном мире, которые только притворяются, что они люди, а на самом деле мрази и подонки? Как вы думаете, сколько среди людей подделок в этом мире? 50%, 60% или больше? Кто я? Я оригинал или я подделка? Как вы думаете, что лучше, быть или казаться? Разумеется, быть намного лучше, чем казаться. Быть сильным намного лучше, чем казаться сильным. Быть умным намного лучше, чем казаться умным. Но нам так сильно хочется казаться лучше, чем мы есть на самом деле, что мы начинаем терять связь с самим собою, превращаясь в подделку. И действительно, нужно быть очень сильным и смелым человеком, чтобы быть самим с собою. Консультируя зависимых людей, очень часто приходишь к убеждению, что зависимый человек – это фальшивка. Как здорово описаны такие люди в мультфильме «Шрек». «Красотка днем, в ночи урод. И так за годом в год». Проблемы, с которыми я сталкиваюсь во время консультирования, не то что рассказывать, но даже произносить вслух стыдно и неприлично. Вам просто станет плохо, если начну рассказывать истории похождения зависимых людей. Но днем на работе или на учебе это прекрасные, добрые и отзывчивые люди. Достаточно вспомнить Андрея Чикатило. Яркий персонаж и редкостный урод. Был женат и растил двоих детей. О нем говорили: сутулый, начитанный, мягкотелый мужчина, который не может обидеть даже мухи. Но что он творил, когда его никто не видел? Позвольте привести вам маленький пример. У меня в руке 500 евро. Кто-нибудь сможет мне разменять? Нет? Ах да, забыл добавить. Это фальшивка. Следующая купюра в моих руках – это 1 доллар, но он настоящий доллар. Скажите, пожалуйста, что ценнее в моих руках? 500 фальшивых евро или 1 настоящий доллар? Я думаю, ответ очевиден. Стивен Кови однажды сказал, что каждый из нас проживает 3 жизни. Общественную жизнь, частную и тайную. Общественная жизнь – это наша работа или учеба. Частная жизнь – это наша семья. Тайная жизнь – это наша жизнь, когда нас никто не видит. В тайной жизни сокрыты наши истинные намерения и самые заветные желания. Тайная жизнь чрезвычайно важна, поскольку определяет всю нашу жизнь и является ключом к нашему характеру. А что такое характер? Кто-то сказал, что характер – это то, что мы делаем, когда мы думаем, что нас никто не видит. Настоящий человек или человек с большой буквы и в общественной, и в частной, и в тайной жизни один и тот же. Такого человека я называю целостной личностью. А что такое целостная личность? В психологии существует концепция «я реальный» и «я идеальный». «Я реальный» – это тот, кто я в обычной жизни, а «я идеальный» – это тот идеальный образ меня, к которому я стремлюсь в своей жизни. У зависимого человека между «я реальный» и «я идеальный» лежит пропасть, которую он не способен преодолеть, пока употребляет. Это что-то наподобие шизофрении, которое и переводится с греческого слова как «расщепление ума». Например, «я реальный» употребляет героин, не работает, живет на средства родителей, ворует в разводе. А «я идеальный» – это трезвый, работающий, счастливый семьянин, любящий отец троих детей. Выздоравливая в процессе нашей работы, вот это расстояние между «я реальным» и «я идеальным» начинает уменьшаться. У здоровой личности между «я реальный» и «я идеальный» минимальное расстояние. Такой человек и называется целостной личностью. Итак, кто я в тайной жизни? Я фальшивка, я подделка, фикция или я настоящий? Карл Густав Юнг однажды написал: «Человек – это животное, которое сошло с ума. И из этого безумия есть 2 выхода. Ему необходимо снова стать животным или же стать большим, чем человек». Расскажу вам одну притчу. Сначала Бог создал устрицу и положил ее на морское дно, где ее жизнь не отличалась разнообразием. Целый день она ничего не делала. Она только открывала раковину, пропуская через себя немного морской воды, и снова закрывала. Открыла раковину, закрыла. И так день за днем она открывала, закрывала, открывала, закрывала. Тогда Бог создал орла и подарил ему свободный полет и возможность достигать высочайших вершин. Для него почти не существовало границ, но орел должен был платить за свою свободу. Каждый день он вынужден был бороться за свою добычу. Ничего не падало ему с неба, а когда у него появились птенцы, он охотился целыми днями, чтобы добыть достаточно пищи. Но он рад был оплачивать свой дар такой ценой. В конце концов, Бог создал человека и привел его сначала к устрице, а потом к орлу, и велел выбрать ему свой образ жизни. А кем бы вы хотели бы быть? Орлом, способным достигать высочайших вершин, или устрицей? Открыл раковину, закрыл. Поел, поспал, поработал. Поел, поспал, поработал. И так изо дня в день. Дорогие друзья, выздоравливая от зависимости, у каждого человека есть два выбора. Первый – стать устрицей или говорящим животным, и при этом пить, колоться, глотать, изменять, или стать нечто большим, чем человек. Дорогие зависимые и не очень, а также их родители, жду вас на своих консультациях, чтобы помочь вам стать большим, чем человек. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наш цикл исследования Священного Писания, Тора, Пророки и Писание. И наша тема состоит из 2 недельных глав. 2 недельные главы Ваякхель и Пикудей, они собраны определенным образом вместе и завершают книгу «Исход». Почему эти 2 главы, они слиты вместе воедино? Дело в том, что мы идем по религиозному иудейскому лунному календарю, который отличается от григорианского солнечного календаря, и он выходит короче. При 12 месяцах религиозного библейского года происходит регулярное отставание, потому что лунный месяц, в отличие от того, что имеется в григорианском календаре, 30-31 день и так далее, он имеет очень четкий цикл 27 дней, потому что это период вращения Луны вокруг Земли. В результате что происходит? Точно так же, как и в григорианском календаре, у нас есть всегда 365 дней, это период вращения Земли вокруг Солнца, но это не ровно 365 дней, а там получается и 6 часов, и сколько-то минут. В результате происходит отставание, и раз в 4 года у нас есть 29 февраля. Точно так же в иудейском религиозном годе есть тоже високосный год, но там добавляется 13-й месяц. Перед месяцем Нисан, перед тем, как начинать пасхальные празднества, в високосный год добавляется еще один месяц, 4 субботы получается лишние. И естественно, когда Тора разбивалась на недельные главы, то эти моменты необходимо было учитывать. То есть должно хватить недельных глав на високосный год. И поэтому, когда год не високосный, то у нас будет несколько недельных глав, которые будут совмещены именно на этот год и на следующий. А уже в 2010 году это високосный год, и там придется делать разделение, и тогда эти 2 недельные главы пойдут в разные субботы. «Ваякхель, и собрал Моисей все общество Израилевых сынов, и сказал им, вот что заповедал Господь делать». Мы видим, после того, как Моисей возвращается из горы Синай, снова он несет вновь вытесанные скрижали, где Господь повторно пишет своим перстом небесную конституцию или откровение. Он спускается с горы, и у нас предыдущий текст, 35-й сказано: «И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева,

опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». И здесь мы видим вот эти выражения, что Моисея сияет лицо лучами света в 34 главе книги «Исход». И еврейское выражение «керен ор» оно означает «луч света». Но еврейское слово «керен» оно еще кроме слова «луч» означает слово «рог». И Иероним, когда переводил на латинский язык Библию, он взял и написал «рога света» на латинском языке. И поэтому в западном искусстве Моисея таким рогатеньким изображают. Ну, естественно, это определенное играет влияние, оказывает на восприятие христианами того закона, который Господь ему дал, что это что-то ужасное и страшное, до такой степени, что когда еврей приходил в церковь и принимал крещение, то его заставляли со страшными проклятиями отрекаться от всего дьявольского, что написал Моисей. Вот такие и бывают иногда печальные вещи в истории. Моисей собирает все общество Израилева и опять заповедует им заповедь о субботе. И только потом они приступают к постройке святилища. 35-36 главы полностью посвящены подготовке и постройке святилища. Сначала народ сносит все, что необходимо для постройки, ибо Бог сказал Моисею еще в 25 главе, «Пусть мне принесут возношение». Сейчас у нас 35 глава, и в 35 главе мы видим, как люди начинают жертвовать на постройку и нести ценные вещи, и нести это золото, и кольца, и серьги. Все, о чем мы в свое время говорили, было взято у египтян, теперь оно несется для того, чтобы его переплавить в золотые плитки, которыми обкладываются все предметы святилища и стены святилища. И находит Господь человека по имени Бецалель, или в русском переводе он называется Веселиил, и он начинает работать. И написано, что достаточно запаса было достаточно на всякие работы, это 36 глава, 7 текст, какие надлежало делать, и даже осталось. И 36 глава начинает, 37, 38, описывает нам подробно ход работ, что Бецалель делает, подробности, все по проекту, все, как описал Господь Моисею. У нас есть подробное описание, как Бецалель это делает. И завершается работы жертвенником всесожжения, и устанавливается вокруг скинии внешний двор кольями, обвешивается все завесами, и Бецалель заканчивает свою работу. И следующая недельная глава, которая называется «Пекудей», она начинается у нас с 38 главы 21 стиха, и «Пекудей» означает «исчисление». То есть это подвод итога. Видите, у них все удивительно, что в Библии все содержится в порядке. И
как говорится, собрали пожертвования у людей, даже было чересчур много, сделали работу и подвели бухгалтерский отчет. То есть вот у нас он весь до конца 39 главы идет подробнейший бухгалтерский отчет, сколько чего ушло на строительство святилища. То есть, как мы видим, Бог есть не Бог не устройство, а Бог порядка. И 40 глава завершает нам книгу «Исход» следующими словами. Господь говорит Моисею, второй текст, «В первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания». Что мы видим? Мы видим интересную здесь связь. Первый месяц, первый день месяц, когда Господь повелевает взять агнца для того, чтобы совершить пасхальную трапезу перед самым выходом из Египта. И практически проходит без двух недель год, и у подножья горы Синай Бог повелевает поставить скинию. И, естественно, Моисей эту скинию ставит. Не Бецалель, который делал эти предметы, он был просто мастером, а Моисей. И он заходит в Святое Святых. Он, написано у нас, берет ковчег, вкладывает откровение, да, 10 заповедей, внутрь ковчега. Он ставит ковчег, закрывает завесу, он ставит светильник, он ставит стол для хлебов предложения, он ставит золотой жертвенник и продолжает выходить из святилища. То есть все идет по порядку, которым именно вот проект был создан. От ковчега в самом святом святых до медного жертвенника во дворе все это расставляет Моисей. И когда Моисей заканчивает дело, 33-й текст у нас показывает, что вешает Моисей завесу в воротах двора и заканчивает дело. И что происходит? Происходят удивительные вещи. Самый конец книги «Исход», начиная с 34 стиха, у нас идет описание. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что ее осеняло облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествия свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Мы уже читали, что при самом выходе израильского народа из Египта Господь их вел днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном.
Это у нас была 13 глава книги «Исход». А в 14 главе книги «Исход» мы заметили те же самые выражения «столб огненный», «столб облачный», но там находился уже не Господь, а ангел Господень. Отсюда мы сделали вывод, что это не простой себе какой-то ангел Господень, а это сам Бог, который является в виде ангела. И единственный ангел, который у нас в Библии описан, который и Бог в том числе, это Михаэль, его имя об этом говорит. Но что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что уже этот столб огненный и столб облачный не находится произвольно, а он непосредственно связан со славой Божьей, которая непосредственно восседает на ковчеге Завета в святилище. Вот это слово «скиния» здесь, 35 текст и 34. Это еврейское слово «мишкан». Мы уже говорили с вами о том, что вот этот корень «шакан» еврейский, он переводится на греческий как «скино». Отсюда «мишкан», то есть вот это жилище или обиталище, где Господь захотел быть по соседству своего народа, он называется «мишкан», а на русский язык его переводят как «скиния». Но кто находится в этой скинии? Написано «Кавод Адонай» или «Слава Господня». Мне было чрезвычайно интересно, это было 10 лет назад, когда мы с группой служителей христианских, я вел группу эту в Израиль, и мы встретились в старом городе с одним ортодоксальным раввином, который был в свое время главным раввином израильской армии. И он рассказывал с воодушевлением о храме. И когда он дошел до Ковчега Завета, который во святом святых, и когда он начал рассказывать, что на Ковчеге Завета находится слава Божья или шахина, тоже употребляют это не библейское выражение, это просто оно связано со словом шахан и мишкан, но суть одна и та же, это слава Божья. Он вдруг говорит: вы знаете, что такое слава Божья, говорит? Это то, что христиане называют Святым Духом. Для меня лично я был в шоке, но на самом деле я начал смотреть тексты. И, кстати говоря, мудрецы предлагают в качестве гавторы книгу «Третье царство», 7 и 8 главы. Но это очевидно. Почему? Потому что здесь описан процесс, как Соломон строит храм. И здесь то же самое. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. Это у нас 8 глава, 10 и 11 текст. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Действительно, место пребывания славы Господней являлось центром богопоклонения в Израиле и конкретно определялось в законе Божьем. Так мы узнаем в наших недельных главах последующих о том, что Господь очень четко показывает, что есть место, которое Он избирает, где Его славе надлежит пребывать. То есть там, где находится слава Божья над ковчегом,
туда приносят все свои жертвы и израильский народ, туда они приходят на паломничество 3 раза в год. И это действительно самое главное место. Именно об этом месте и об этой проблеме идет разговор между Иисусом и самарянкой в книге Евангелия Иоанна, 4 глава, и эта глава, мы ее предлагаем в качестве чтения новозаветнего к этой недельной главе и к Гафтаре. О чем идет здесь речь? С 19 текста я буду читать. Женщина говорит ему: «Господи, я вижу, ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на сей горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Посмотрите, что здесь происходит у нас. Вопрос задается конкретный этой женщиной, и связан он с проблемой, которая существует у самарян. На основании 4 книги Царств, 17-18 главы, мы знаем историю этого самарянского народа. Это были люди из Вавилона, из Ассирии, из других мест, которых привел царь ассирийский и поселил в тех местах, где когда-то проживали 10 колен Израилевых. Ну и там у нас описано, что эти люди начали гибнуть от того, что там их звери полевые донимали и прочие, львы и другие преграды. И был сделан такой вывод, что они не знают Бога этой земли, и нашли какого-то левита, который их чему-то там научил. Ну, то, чему их левит научил, сегодня существует. Это так называемая самаритянская версия Пятикнижья Моисеева. И согласно этой версии, место, где пребывает слава Божья, находится на горе Герезим. Причем находится и по сей день, согласно самарянскому вероучению. Потому что сегодня есть город Шхем, это бывший Сихем, в котором были Авраам и Яков. И этот город сегодня находится на палестинских территориях. Но, тем не менее, там живут не только арабы-палестинцы, но там и проживает компактно самаряне, вот тот народ, который жил в этой земле уже сколько столетий, и вот то, что от этих самарян осталось, они проживают там в Сихеме, возле горы Герезим, и до сих пор приносят там на жертвенники жертвоприношения. Ну, естественно, Иисус говорит женщине: вы не знаете, чему кланяетесь, ибо спасение от иудеев. Но дальше говорит: наступает время, и настало уже, когда не надо будет ходить в какое-то место, где находится слава Божья, а надо поклоняться в духе и истине. То есть что мы видим? Вот это самая основная, как говорится, особенность, различие между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Мы уже говорили о том, что когда касались вопроса сотериологии, что сотериология Ветхого Завета, она центростремительная. То есть, если хочешь спастись, отказывайся от своей нации и становись евреем через обрезание.
Точно так же и здесь мы видим, что когда Моисей и Соломон помазывают скинию, и слава Божья приходит и восседает на херувимах, то мы видим, что это явное проявление вот этой центростремительной теологии, где образуется явный географический центр, в котором находится Бог. Некоторые думают, что если слава Господня подобна Святому Духу, а мы видим здесь, как в Новом Завете это все, как говорится, трансформируется. Иисус говорит, будет в духе и истине. А в первом послании к Коринфянам 3 и 6 глава Павел говорит, наши тела являются храмами Святого Духа. То есть мы видим вот эту трансформацию, когда уже в Новом Завете как проявляется центробежная сотериология. Уже нет вот этого географического центра, где находится слава Божья, а наши тела становятся храмами, и в каждом из таких храмов находится Святой Дух. Если слава Божья находится в храме, а апостол Павел называет наши тела храмами и говорит, что там находится Святой Дух, то логика простая. Если А равно Б и Б равно С, то С равно А. Это значит, что понятие «слава Божья», «шехина», и понятие «Святой Дух» говорит, это одно и то же. Оказывается, раввин был прав. Ну, кто-то на этом основании может сделать вывод, что раз это слава Господня, то это точно как какое-то безликое такое. Ничего подобного. В книге Иезекииля очень четко видно, что слава Господня выступает как личность. Ибо Иезекииль видит славу Господню, которая движется в Иерусалим. И когда Иезекииль выходит разговаривать с Богом, он выходит и видит славу Господню, видит, как слава Господня дает команду херувимам Галгал и покидает храм. То есть эта слава Господня, она нераздельна с Богом, действует как личность. Но это удивительная здесь такая картина, как Бог входит в храм, согласно Ветхому Завету, вот таким вот образом в виде облака. И как согласно

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» — это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы, как читатели, устанавливаем потому, что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога». То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества, он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственно, размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. То есть такой 9-метровый лист, на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач. Если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, в которой дан отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит.
3: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
2: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых семи главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли, последнее выражение, используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии. А Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию. Это был край света в то время. И главное действующее лицо в Деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
3: «Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестностях Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы, и все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
2: «Деяния апостолов» — это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница, день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют — Святой Дух, Отец и Сын. Поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным, послепасхальным. Этих праздников три – Пасха, Вознесение и Троица. В дни Пасхи до Вознесения православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», а ответное приветствие «Воистину воскрес». В Самарии проповедовал Филипп в главе 8, с 5 по 8 стих.
3: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе.
2: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяний апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефана означает «венок». То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморская ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Йопию. Йопия – современное название этого города Яфа. Он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яфе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходит посланцы от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли по 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. И сказал им: «Вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит, основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то, что мы едим, для Него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяний апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла. Он проходит по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «Савлос». Более полная, которая звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Саул был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение. Причем при весьма драматичных обстоятельствах. Саул идет в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, и по пути его встречает Иисус. История обращения Савла описана в Деяниях трижды. В главе 9 это описывается как факт, а в главе 22-26 рассказывает рассказ Павла об этом событии. Сначала он рассказывает об этом большом собрании в Иерусалиме, а затем в Кесарии выступает перед начальниками. От Рима был Порций Фест, от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой. Савлу является Иисус в сильном сиянии, тот теряет зрение. На протяжении 3 дней молится. А затем христианин по имени Ананий приходит к нему, возлагает на него руки, и Саул прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим на структуру этой книги «Деяния апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12 Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части – это апостол Павел. Апостолом его называет Бог, называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано о Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен, проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании от Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений, а вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. И это делается путем сравнения. Петр в «Деяниях» действует в первых 15 главах, упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13 и затем не сходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в 2 раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом Петр сам говорит на Иерусалимском соборе, мужи-братья, знаете, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия. Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, Господь посылает ученика Ананию в Дамаске к Савлу, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже, да? Вот. Но в то же время это суеверие, к которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна третьего этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Между тем отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, света съел темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал, вставай, цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение и поколебалось основание темницы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же Масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные, она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ермий – это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, Гермес такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово Мальта. То есть остров, на котором спаслись, там Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию, да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихи 15 мы читаем: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе. «Призвав двусотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем периоде мы говорим, трибун вызвал двух центурионов и сказал, к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
4: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос, вздымающий свои воли дней. О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей. И колос взрос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон, еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Особенность нашего времени – нехватка времени. Мы никогда и ничего не успеваем. Люди нашего поколения думают, что у них появится время, когда они выйдут на пенсию. Но боюсь, что и тогда нам не будет хватать времени. Как же в современной спешке правильно распределить время? Распределить так, чтобы его на все хватало? Для этого нам

0: Ему надо уделять время, часть своей жизни. Это значит, что на подростка надо обращать внимание лично. К большому сожалению, уделять внимание подростку намного сложнее, чем обнимать его и говорить ему любящие слова. По одной причине – для этого необходимо время. Много времени. Особенность времени, проводимого вместе, – это общность. Я не имею в виду близость территориальную. Можно находиться вместе в одной комнате, но не испытывать общности. Общность – это реальное общение друг с другом. Отец и сын, вместе смотрящие телевизор, не всегда испытывают общность. Если после похода на стадион подросток думает, что для отца футбол важнее, чем он, общности не было. Но если по возвращении после матча подросток говорит отцу: «Здорово, что мы были вместе, для меня это очень важно», то контакт произошел. Сегодня я хочу поговорить с вами, как продуктивно проводить время с подростком. Подобно словам поощрения и прикосновения, совместное времяпровождение также бывает разным. Самый распространенный способ такого общения – это диалог, то есть разговор с подростком, а не для подростка. Если мы хотим качественно провести время со своим сыном или дочерью, то мы должны быть внимательным слушателем. Мы должны задавать различные вопросы и слушать то, что будет повествовать нам наш ребенок. Но это не должен быть допрос. Это должна быть беседа двух родственных сердец. Когда наши дети были маленькими, мы давали им наставления и приказы. И если мы продолжим общаться с ними в том же духе, наше общение не состоится. Мы должны изменить стиль общения. Мы должны научиться общаться с ребенком как со взрослым, помня о стремлении подростка к независимости и поощряя его развивающееся «я». Это значит, что мы должны позволить своему подростку думать самостоятельно, выражать свои собственные эмоции, иметь свои мечты. Мы должны научиться помогать ему правильно оценивать свои идеи, понимать свои чувства и делать реальные шаги по направлению к достижению своей мечты. Мы должны научиться делать это дружески, в диалоге, а не в догматическом монологе родителя-наставника. Должна сказать, что это нелегко. Для многих родителей это труднодостижимая задача.
1: Мамины секреты.
0: Для того, чтобы улучшить общение с подростками, есть несколько правил. Правило первое. Смотрите на подростка, когда он говорит. Так вы не будете отвлекаться, и он будет думать, что полностью владеет вашим вниманием. Не закатывайте глаза в негодовании, не закрывайте их. Не смотрите поверх головы своего собеседника. Второе. Слушая подростка, ничем более не занимайтесь. Помните, что время, проводимое вместе, предполагает, что ваше внимание полностью сосредоточено на подростке. Если вы чем-то сильно заняты, так и скажите: «Я сейчас занят, через несколько минут я освобожусь и буду полностью посвящен нашей беседе». Третье правило. Будьте внимательны к чувствам подростка. Спросите себя, что чувствует мой ребенок. Если вы думаете, что знаете, убедитесь в своей правоте. Например, «Мне кажется, ты разочарован тем, что я забыл». Это даст подростку возможность прояснить свои собственные чувства, и он увидит ваше внимание и заинтересованность. Четвертое правило. Наблюдайте за жестами подростка. Иногда слова говорят одно, а жесты другое. Задавайте вопросы, чтобы прояснить, что же на самом деле чувствует ваш собеседник. Следующее. Не перебивайте. Исследования показали, что обычно человек слушает не более 17 секунд. Затем он перебивает, вставляет свои умозаключения, и беседа заканчивается. Ваша задача – поддержать беседу, понять его мысли, чувства. Шестое правило. Задавайте открытые вопросы. Например, «Если я правильно понял?» Или «Как мне показалось?» Или же «Ты имеешь в виду?» Выразите понимание. Подросток должен знать, что вы его услышали и поняли. Например, «Насколько я понял, ты хочешь пойти в поход с друзьями и просишь денег на снаряжение». Восьмое правило. Попросите разрешения высказать свою точку зрения. Например, «Я не могу.

0: Тебе хотелось бы узнать мое мнение по этому вопросу? Если подросток отвечает «да», выскажите свое мнение. Если же нет, разговор окончен. Умение правильно разговаривать – неотъемлемая часть диалога. Манера нашей речи чрезвычайно важна. Необходимо помнить, что можно делиться своими собственными мыслями и предположениями, не критикуя подростка. Говорите от первого лица. Иногда подростки намерены говорить с родителями, но не тогда, когда родители хотят этого. Внимательные родители должны быть чуткими к потребностям своих подростков и удовлетворять их нужду в общении. 2 часа без сна не сильно повредят здоровью, но 2 часа качественного общения будут очень важны для подростка, который чувствует себя отверженным и брошенным. Пусть Господь поможет быть мудрыми и чуткими родителями и уметь проводить качественно время со своими детьми. Да благословит вас Бог!
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: А все ли грехи прощает нам Христос? С одной стороны, вроде бы это риторический вопрос, а с другой стороны, я иногда слышу, как люди сами себя в этом убедили, меня убеждают, что меня Бог не простит. Я делала несколько абортов, кто-то говорит, я воевал, кто-то еще что-то говорит, и каждый показывает, что его грех настолько тяжел, что Бог его не простит. Давайте разберемся, все-таки какие грехи прощает Христос, от каких Он нас очищает и избавляет. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 7 стихе, 8 и далее написано так. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, то обманываем сами себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Итак, что же мы видим? В этом тексте очень ясно представлена картина, что Бог делает с грехами и что мы должны делать с нашими грехами. Ну, во-первых, написано, если ходим во свете, то есть если мы живем освященной жизнью, жизнью обращенного человека, подобно как Он во свете, то есть точно так же, как Христос, то мы имеем общение друг с другом, то есть это сближает нас друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы слышите, друзья? От всякого греха. Тут не написано только от воровства, только там от пьянства или только еще от чего-то. Написано от всякого, если мы ходим во свете. С другой стороны, дальше в этом стихе он говорит, если говорим, что не имеем греха. То есть он очень правильно и в нужном русле он объясняет суть. Некоторые люди намеренно отказываются называть себя грешниками. Они говорят, я не грешу, я никого не убил, я никого не изнасиловал, я как бы, я нормальный, я праведник. То что он говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. Мы убеждаем себя, что мы праведны, и это значит, что у нас нет греха, а на самом деле грехи есть. И поэтому он дальше говорит, и если исповедаем грехи, то есть признаем эти грехи, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Там он говорит, очистит от всякого греха, а здесь говорит, от всякой неправды. То есть даже убедить себя в том, что я не грешник, это уже неправда. И этот грех Бог прощает. Поэтому какой можно сделать вывод? Во-первых, Бог прощает грех, в котором мы покаялись. Вот почему Он ведет человека к покаянию. Если человек не хочет каяться, как он будет прощать этот грех? Он может его простить, но он не будет его прощать. И поэтому вывод очень правильный надо сделать. И аборт, и убийство, и блуд, и воровство, и пьянство, любые пороки и грехи, которые сегодня, которыми грешит человек, они прощаются Господом, но на условии покаяния. Если человек переживает покаяние, что с греческого переводится как метаноя, что значит разворот на 180 градусов. Ты шел ко греху, а теперь ты должен уйти от него, ты должен убежать. И в книге Притчи, 28 главе, есть 13 стих, там сказано так. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Пусть Господь благословит, чтобы у нас всегда было правильное понимание, что любой грех прощается, но только нужно обязательно в нем покаяться.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ты нарисовала лошадку?
2: Да, нарисовала.
1: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
2: Я сама.
1: А где лошадка?
2: Нету, она уже ускакала.
1: Куда ускакала?
2: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
1: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
2: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
1: Ясно.
2: А ты нарисовала козлика?
1: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
2: Красиво у тебя получился козлик.
3: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
2: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
3: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
1: Ускакала ее лошадка.
3: Я уже готов.
4: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
3: А вот и мы.
2: Ура!
4: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
2: Я люблю истории про малышей.
4: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
3: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
5: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
3: И это были двойняшки.
2: Как это двойняшки?
4: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
3: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
4: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков – был человек тихий, живущий среди шатров.
3: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
4: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
3: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
2: Это несправедливо. Малышей надо любить.
4: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
3: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
1: Потому что она больше любила Иакова.
3: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
6: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
4: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
6: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
4: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
6: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
2: Обманывать нехорошо.
3: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
1: А что случилось?
6: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка».
2: Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Сегодня мы поговорим с вами о том, насколько для нас важно иметь человеческое и Божие прощение. Целый комплекс причин, когда в каждом человеке, в каждой семье, общине, обществе свои завалы накопившихся межличностных проблем, обид, непрощений. Порой эти обиды сковывают отношения на целые десятилетия. В худшем случае человек с этим умирает. Но у Господа есть выход для каждого из нас. Вначале мне хочется прочесть вам стих из послания апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий превыше всякого ума. Отсутствие этого мира повергает нас в уныние и смятение. Грех проявляется не только во лжи, коварстве, раздражительности, нетерпимости, но и в беспокойстве. Беспокойство – это отсутствие мира Божьего в нас. Итак, сегодня мы поговорим об одной из причин отсутствия мира – непрощении. Обратимся к одной древней истории отношения, непростых отношений Саула и Давида. Однажды царь Саул решил женить Давида, которого считал своим конкурентом, на одной из своих дочерей. Напомним, что у Саула было две дочери. Старшую звали Мирова, а младшую – Мелхола. Мы читаем об этом в первой книге Царств, 18 глава, с 14 стиха. «Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним, и Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его, а весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя, Мирова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Сауду, «Кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы. Казалось бы, что страшного здесь произошло? Сколько подобных примеров, когда молодые пары так и не сходятся, так и не успевают пожениться и расстаются еще до женитьбы. Но повествование продолжается тем, что Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола, и когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул вновь начинает плести интриги, посылает Давида, чтобы он принес ему в качестве платы за невесту 100 филистимских края обрезаний. Давид исполняет этот приказ и получает в жену Мелхолу. Увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. Дальше Библия рассказывает нам о том, что Давиду приходилось скрываться от Саула. Однажды Мелхола, его жена, спустила его из окна на веревках и вместо него положила на постель мешок одежды. Из всех этих подробностей мы узнаем, что Мелхола с Давидом любили друг друга. Но Саул отдал дочь свою Мелхолу замуж за другого человека. Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. И вот прошли годы. У Давида появились еще жены и сыновья. Наконец он стал царем после Саула, как и сказал об этом Господь через пророка Самуила. Но вокруг обеих царских домов продолжались плестись интриги. Когда дом Давида стал усиливаться, а дом Саулов постепенно отступать, один из бывших военачальников Саула, Авенир, вошел к бывшей наложнице Саула Рицпе. А потом, для того, чтобы примириться с Давидом, он по приказу Давида вернул Мелхолу, забрал Мелхолу от ее мужа Фалтия и вернул замужнюю женщину ее прежнему мужу Давиду. Была ли после этого любовь между ними? Вот что повествуется во второй книге царств, 6 глава. Когда Давид вносил ковчег Божий в Иерусалим, мы читаем, «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно, и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем». Когда Давид поднялся к своей жене, она высказала ему то, как он унизился сегодня перед рабынями своими, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Мелхоле: «Перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду». И еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Библейский летописец часто прибегает к такому приему, эвфемизму, когда ему неудобно сказать нам о том, что Давид больше никогда не входил к своей жене, у них больше не было супружеских отношений, летописец пишет о том, что у нее не было детей до дня смерти ее. Но это еще не конец этой страшной истории. 21 глава 2 книги царств. Прошло много лет, и Давид уже был совсем не молодым человеком. Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: «Это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Старая история, о которой сейчас мы не будем долго говорить, но требовалось возмездие. Гаванитяне попросили у Давида: «Ты ничего плохого никому не делай, но из дома человека, который делал нам зло, отдай нам 7 человек, и мы повесим их перед Господом». И как вы думаете, кого же Давид отдал на эту казнь? 8 стих. «И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Ая, которая родила Саулу Армона и Мемфиосфея, и 5 сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриелу, сыну Верзиля из Михолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе пред Господом, и погибли все 7 вместе, они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Но постойте, мы прочитали, что у Мелхолы не было детей до дня смерти ее. А какой же Мелхоле здесь упоминается в этом стихе? Неужели летописец перепутал имена двух дочерей Сауловых, Меровы и Мелхолы? Ведь имя мужа упоминается того, которому была отдана старшая дочь Мерова, Адриел, сын Верзилия из Мехолы. Адрес указан точно, но почему перепутано имя женщины? Мог ли Давид не помнить имя второй невесты и своей первой жены Мелхолы? Он все отлично помнил, несмотря на то, что прошло много лет. Он намеренно здесь указывает не то имя в своем приказе, чтобы еще уничижить, чтобы показать свое пренебрежение к семейству Саула. Но Рицпа, дочь Айя, бесправная наложница, идет и оплакивает своих сыновей. Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не появились на них воды Божии с неба и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. Прошло много лет, а в сердце Давида было непрощение. А в сердце Давида все еще гнездилась месть. Но когда ему донесли о том, что бедная женщина сидит под проливным дождем, оплакивая своих сыновей, его сердце дрогнуло. И он поручил, уже теперь прошло много лет, он только теперь вспомнил, что не были похоронены с почестью кости Саула и его сына Иоанна. Анафана. И только теперь, по его поручению, похоронили кости Саула и Анафана, сына его, в земле Вениаминовой, в цело, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. Все ветхозаветные истории, часто эти истории со смертями, являются лишь отдаленными прообразами того, что совершил Бог ради нашего спасения. Когда Иисус умирал на кресте, и вокруг не было никого, кто поддержал бы его в эту минуту, он молился Отцу: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вот здесь Бог – пример всем нам. Он нас прощает, потому что иначе не будет мира. Вспомните слова пророка Исаии, сказанные о грядущем Христе, об умирающем на кресте. «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». А во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 19 стих, говорятся такие слова: «Потому что Бог во кресте примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Когда Иисуса попросили ученики: «Научи нас молиться», Он предложил им молитву «Отче наш». И в этой молитве, как мы знаем, в самом сердце молитвы «Отче наш» есть слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И в конце, уже сказав «Аминь», Иисус повторяет: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Как вы думаете, почему Иисус делает именно на этом акцент. Трижды в молитве и в комментарии к молитве он повторяет слово «прощать». А если не будете прощать, то и вам не будет прощено. Иисус учит нас прощать не когда-нибудь, а теперь. В одной из общин, где мне довелось служить, жили две сестры. Одна жила на первом этаже в подъезде, а вторая – на втором. Когда я впервые пришел посещать их, та сестра, которая жила на первом этаже, сообщила мне, что они много лет не разговаривают со своей соседкой. Они ходили в одну церковь, они молились вместе в одной церкви Господу, но они никогда не здоровались, они никогда не говорили друг с другом и не омывали друг другу ноги. И вот когда случилось, что соседка, которая жила на втором этаже, заболела серьезной болезнью и была при смерти. Только узнав об этом, соседка с первого этажа пришла к ней, и они плакали и просили друг у друга прощения. Когда-то совершенно незначительное дело рассорило их, и две верующие женщины жили во вражде долгие годы. Теперь, находясь на пороге смерти, одна сестра простила другую. Это было удивительное событие, но лучше, когда мы делаем это сразу, когда мы прощаем друг друга, как Господь простил каждого из нас. Пусть Господь поможет нам иметь мир Божий в своем сердце, который превыше всякого ума

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время вновь готовить вместе. Готовить со вкусом, с желанием и с маленькими секретами здоровья. Если вы любите побаловать своих детей печеньем, то сегодняшняя встреча для вас. Сделайте своими руками настоящую радость.
2: Пшеничные крекеры. 2 стакана вареной пшеницы пропустить через мясорубку. Добавить 1/2 чайной ложки соли. 1 столовую ложку сахара, ванилин, 4 столовые ложки овсяных хлопьев, 4 столовые ложки кокосовой стружки, 5 столовых ложек растительного масла без запаха. Тщательно перемешать. Постепенно добавить 1 стакан муки. Замесить тесто. Противень смазать растительным маслом. Тесто раскатать в пласт толщиной около 0,5 сантиметра. Выложить на противень. Надрезать на ромбы или квадраты. Выпекать при температуре 200 градусов, около 25-30 минут. Когда крекер остынет, он станет хрустящим.
1: Да, дорогие друзья, оказывается, крекеры – это очень даже серьезно, если подойти к их приготовлению особым образом.
2: Вишневый мусс. 3 стакана воды довести до кипения. Добавить 3 столовые ложки сахарного песка, ванилин и чуть-чуть соли. Аккуратно всыпать 3 столовые ложки манки и варить при помешивании 5 минут. Когда масса остынет, вылить в блендер, добавить 1 стакан вишни без косточек и взбить до пены.
1: Хрустящие крекеры – оригинальный напиток, что может быть действительно лучше? А мы желаем вам будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья!
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Батурская.

0: студии священнослужитель Максим Каминский.
1: Вера – очень важная часть наших отношений с Богом, наверное, ключевая. Но что может вера одного человека сделать для другого? Первое послание апостола Петра, первую главу, прочитаю несколько текстов. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, которое хранится для нас на небесах. Силой Божьей через веру мы сохраняемы ко спасению, которое должно открыться в последнее время. Об этом, дорогие друзья, говорит Петр, радуйтесь, поскорбев немного, если потребуется, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Эти слова о вере, о том, что вера, она испытывается, и это неизбежно. Мы иногда забываем с вами, что главное сокровище, да, вообще любое сокровище, оно всегда проходит испытание огнем, испытание каким-то воздействием, испытание временем, в конце концов. И поэтому вера, которая, как Петр говорит, дороже гибнущего золота, намекая на то, что даже золоту когда-то придет конец, хотя это один из самых стабильных металлов, да? А вот вера – сокровище, которое ценнее даже него. И история, о которой мы с вами сегодня поговорим, она записана в Евангелии от Марка. Это история из жизни Иисуса Христа, очень примечательная и интересная. Однажды Иисус был в Капернауме, в городе, и, вы знаете, он никогда не ставил своей целью, чтобы кто-то узнал о том, что вот он пришел в город, или он находится там или там. Но стоило какому-то одному человеку узнать о приходе Иисуса Христа,

Кто-то на постели принесенный, кто-то идущий калека, или слепой, или немой. Вот в этом эпизоде вокруг него вроде бы здоровые люди. Не описывается, что кто-то исцеляется, кого-то он исцеляет. Он проповедует в этот день. И все слушали Слово Божие, учение, наставление Иисуса. И когда я дальше рассуждаю об этой истории, я пытаюсь понять, мог ли Иисус предположить, что в этот день кто-то из нуждающихся, из больных людей этого города захочет прийти к нему, чтобы получить исцеление? Мог ли он предположить, что больному человеку, кто придет к нему, а такие всегда же были, ему будет трудно пробиться через толпу людей, окруживших его в тот день. Но сложно предположить, подумать, что Иисус об этом даже не подумал. Потому что вообще в Евангелии Господь представлен как очень хороший и талантливый организатор. Ну, например, когда нужно было накормить 5000 человек, он повелевает своим ученикам, говорит им, чтобы они рассадили всю огромную толпу небольшими группами по 50 и по 100 человек, чтобы между ними можно было пройти, и организовывает кормление этих людей. То он талантливый организатор. Но более того, немного позже мы узнаем еще и другую сторону этой картины. Иисус Христос, он же еще и пророк, который знает то, что скрыто от глаз других людей. Так вот вопрос, а знал ли он в тот день в Капернауме, что в этот момент четверо друзей, движимые любовью к своему пятому другу, берут его постель, каждый из них за один конец этой постели, на которой лежал их друг, парализованный друг. И сейчас они идут по дороге к Капернаум, по дорогам Капернаума, по улицам этого города, к дому, где находился Иисус. Почему он не предусмотрел чего-то, чтобы они могли свободно пройти к нему, к учителю и к целителю? И ответ на этот вопрос есть, потому что этим людям предстояло принять участие в открытии божественного достоинства Иисуса Христа. Бо еще им предстояло проявить подвиг веры. Им предстояло совершить, пройдя испытание веры, им предстояло сделать то, что останется потом на страницах Священного Писания, как урок непоколебимой, настойчивой веры. А как мы уже выяснили, читая апостола Петра, ничто ценное не бывает без испытания. Ценности сокровища настоящие, особенно духовные ценности, они должны пройти через какое-то испытание. И вот итак, четверо друзей вместе со своим пятым другом, который лежал на постели, они подходят к дому, где находился Иисус. И что они видят? Они видят толпу людей, и они понимают, что через эту толпу с лежащим на постели другом пройти будет невозможно. Они держат его постель и пытаются пройти. Они понимают, пройти будет невозможно. И я пытаюсь представить себя на их месте. И я приглашаю вас сделать то же самое. Представьте себя на месте этих людей. Скажите, пожалуйста, что бы вы сделали? Как бы вы поступили в этой ситуации? Я просто уверен, что никто из нас не скажет, ну, я бы там развернулся и ушел. Конечно, это невозможно. Они были уверены в том, что Иисус – это единственный шанс их друга. Они знали, что Он умеет исцелять. Они знали, что в нем есть некая сила, которая ставит на ноги даже парализованных, таких как их друг. Поэтому они не развернутся. Что вы будете делать на их месте? Знаете, у меня рождаются несколько идей. Ну, первая идея. Был один герой тоже в Евангелии, и вот это слепой человек.
И когда он понял, что он не может подойти к Иисусу,

Иисусу, он привлек к себе внимание. Какой самый простой способ привлечь к себе внимание, когда ты этого в этом очень нуждаешься? Что делают дети? Они кричать начинают. Поднял шум этот слепой человек. И этому слепому человеку говорили, его Вартимей звали, что ты кричишь, учитель уже прошел мимо, хватит кричать, ну не обратил он на тебя внимания. И знаете, что он делал? Кричал еще сильнее, до тех пор, пока Иисус на него не обратил внимания. Тоже, я не знаю, могли бы они кричать или нет, но они могли бы начать просить кого-то, пожалуйста, передайте вот учителю, что тут ждут его люди и так далее. Еще одна идея. Ну, можно было поймать какого-нибудь мальчишку проворного. Там детей около Иисуса, кстати, всегда было очень много. В Евангелии об этом не говорится прямо, но в некоторых эпизодах евангельских это проскальзывает. И мы узнаем, что там, где был Иисус, там, где собирались толпы людей, приходили родители, там, бабушки, дедушки, дяди, тети, и дети, они всегда где-то там кружили. Ну, так можно было найти какого-нибудь мальчонку, пообещать ему какую-нибудь за это вознаграждение какого-то и сказать, давай пролезь туда и позови Иисуса. Ну, идей может быть на самом деле много. Что сделать в этой ситуации? Однако я хочу сказать, что не столь важно на самом деле, что конкретно было сделано. Важно другое. Вот то, о чем мы говорили. Важно то, что у этих людей руки не опустились. Важно то, что они, встретив это испытание, я глубоко убежден, предусмотренное Господом. Вот в чем разница между человеком и Христом, вот этим учителем, простым человеком и вот великим учителем. Я бы предусмотрел и будь на его месте как раз наоборот свободную дорогу для этих людей или для любого другого больного человека, а он предусматривает испытания. И это приносит больший плод и более прекрасный плод. И так важно то, что они это испытание преодолевают, руки у них не опускаются, вера сохраняется, и они ее проявляют. И как я еще раз сказал, неважно каким образом. Но вот они избрали другой путь. Они поднялись на крышу этого дома, они разобрали кровлю этого дома. Ну, сделать тогда это было немножко проще, чем в наших домах, которые мы строим в наших широтах. Там не было ни саморезов, ни шифера, ни других кровельных материалов, поэтому они были проще устроены, поэтому они смогли разобрать крышу этого дома и спустили этого больного человека прямо вниз, туда, в ту комнату, где Иисус проповедовал. И, конечно, не факт, что этот больной, он оказался прямо у ног Иисуса, как показывают это в художественных фильмах или в каких-то постановках, или даже в детских мультфильмах, что прямо к ногам Иисуса этот человек был спущен. Далеко не факт. Эти четверо друзей передали больного на руки тех, на чьей головой они разбирали эту крышу. Главное то, что они этот шаг сделали. И послушайте, что видит Иисус в их поступке. То, что они сделали, поступок неординарный даже для истории, для истории с Иисусом Христом. Потому что там много было необычного вообще в его жизни. Но даже в его истории это неординарное событие. Крышу разобрали, спустили больного. Но вот Иисус, это меня поражает. Он не экстравагантность этого поступка видит. Он видит и смотрит. Вот смотрит на это все, что происходит. И видит веру этих людей. Веру, которая преодолела препятствие, возникшее у них на пути. И это оказалось очень ценно. Послушайте, что эта вера в Иисуса, когда Иисус увидел веру этих пятерых, что она дала? Иисус обращается к больному, лежащему вот здесь у его ног, его, наверное, поднесли к Иисусу, и говорит, «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
Очень важные слова, но все же согласитесь. Это несколько необычное обращение к тому, у кого явно другая нужда. У него явно другая нужда. Но что делает Иисус? Иисус поступает здесь как опытный врач, который прежде чем приступить, вот когда поступают больные, ну, не больные, а люди после аварии или другого какого-то инцидента, так прежде чем начать лечить само тело, нужно убрать то, что мешает. Снимают одежду, разрезают ее как-то, чтобы получить доступ к телу поврежденному. Вот так действуют врачи, когда поступают экстренно, поступают люди после каких-то инцидентов, после несчастных случаев. И вот Иисус Христос поступает так же. Он прежде чем лечить тело, он убирает тот груз, то бремя, которое лежит на душе у этого расслабленного, у этого больного человека. Страдать – это страшно, это плохо. Но, вы знаете, страдать, зная, что ты сам в этом виноват, гораздо хуже, гораздо сложнее. И, видимо, Иисус как пророк, который видит то, что скрыто от глаз других людей, он видит сердце в первую очередь этого человека. И вот, как я уже сказал, да, он вот разобрали крышу, спустили больного в комнату, а он видит глубже вот этого внешнего всего, он видит веру людей. Вот лежит этот парализованный, и кажется, что его главная нужда – это исцеление тела, а он видит глубже, он видит сердце этого человека. И что он там видит? Он понимает, этот человек сам был когда-то причиной того, что с ним произошло. Какая-то жизненная ошибка, какой-то грех, какой-то он где-то когда-то оступился вначале в морально-нравственном смысле этого слова, и какая-то жизненная ошибка, его собственная ошибка привела к тому, что его тело лишилось силы и энергии, что он оказался в таком положении. Поэтому я и сказал, страдать-то страшно, но когда ты осознаешь, что ты сам виноват в своем страдании, то оно в два раза страшнее. И поэтому Иисус, прежде чем что-то сделать для его тела, вот снимает этот груз с его души. Он говорит, прощаются тебе грехи твои. Это первое, в чем нуждался этот человек. И когда и то, что Иисус обращается с такими словами к этому человеку, говорит о его искреннем покаянии. Господь, он не может пройти мимо человека, который в покаянии и смирении с верою ищет Бога. И вот эта вот реакция Иисуса Христа – это реакция на покаяние и смирение. Лично для меня одним из самых вдохновляющих определений Бога. Священное Писание описывает нам Бога, каков Он. Одним из самых вдохновляющих являются слова, произнесенные пророком, о том, что наш Бог – это Бог высокий, Бог превознесенный, Бог, обитающий там, где это в недоступности для человека, а еще обитающий с сокрушенными и смиренными сердцем людьми. Поэтому слова Иисуса – это вот реакция на смирение и сокрушение вот этого больного, который был сокрушен и смирен не только физически, он душевно, духовно был смирен и сокрушен. И он на это реагирует, говоря о том, что тебе прощаются твои грехи. Но эти слова вызывают вопросы у людей. Ну, это вполне естественно, правда? Я думаю, что если бы мы с вами услышали от кого-то такие слова, мы бы задались теми же вопросами. Потому что когда люди, особенно, как говорит Евангелие, книжники, люди-ученые, услышали эти слова от Иисуса Христа, они задались вопросом, ну, стоп, а кто это такой? Разве есть хоть кто-то, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Разве они не правы в своем вопросе? Конечно, правы. Нет никого, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Но вот дальше они рассуждают между собой. Он богохульствует. А вот это уже неправда. Почему? Потому что они пока еще не осознали, а
кто же среди них стоит? А кто же этот прощающий грехи Иисус Христос? Он делает то, что дальше, делает то, что подтверждает его право на прощение грехов. Иисус сразу узнает, о чем думают эти люди, он обращается к ним и задает такой вопрос. Почему вы подобные мысли допускаете в своем сердце, в своей голове? Что легче сказать больному? Прощаются тебе твои грехи, или легче сказать: встань, возьми постель твою и иди? Вот как вы считаете, дорогие зрители, что легче сказать? На самом деле ни то, ни другое произнести не легче. Ну, нет, не труднее и не легче, да? Эти фразы, которые упоминает Иисус Христос, они произносятся одинаково легко. Это совершенно несложно сказать: прощаются тебе грехи твои. Или встань, возьми постель и иди. Да, одна фраза длиннее немножко, другой, но ни ту, ни другую произнести вовсе несложно. Но необходимо было в тот момент дать свидетелям происходящего некое заверение в том, что Иисус Христос имеет право прощать грехи. Во-первых, для самого расслабленного. Вот если этим вопросом задаются присутствующие, а расслабленный, больной, а он не мог задаться этим вопросом внутри себя: я благодарен за то, что кто-то уверяет меня в прощении грехов, но кто может меня простить, кроме самого Бога? Разве в нем самом тоже не могло зародиться какое-то зерно сомнения? И поэтому Иисусу Христу нужно было сделать нечто, что могло бы укрепить веру всех присутствующих в том, что Он имеет на это право. И Иисус, конечно же, это делает. Но прежде чем мы об этом поговорим, я хочу прочитать несколько библейских текстов, которые говорят о том, как бережно Иисус относится к переживаниям и к испытаниям, которые выпадают на нашу долю. Потому что у Господа все определено. У Него все в свое время, у Него все взвешено и определено. Вот послушайте. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх силы, но при искушении всегда даст облегчение так, чтобы вы могли перенести». И возвращаясь, исполнились ли эти слова в истории этих четырех друзей, принесших пятого друга на постели, парализованного своего? Конечно. Их испытание не было выше их сил. Они смогли, приложив определенные усилия, преодолеть это испытание. Поэтому Священное Писание учит нас тому, что у Господа все взвешено по нашим силам. И даже тогда, когда нам кажется, что наши силы на исходе, от нас требуется вера и терпение. Потому что на самом деле Господь никогда не допустит какого-то такого испытания, которое может быть выше наших сил. Я лично за собой, я не знаю, как вы, но лично за собой обращал внимание на такую особенность, что иногда бывает так: оставляешь какое-то дело буквально в одном шаге от успеха. Сдаешься буквально в последний миг до того, как на самом деле ты сможешь достичь результата. Но я думаю, что я не один такой, это наша общая особенность. Следует помнить слова, которые говорит Священное Писание. У Господа все взвешено по нашим силам. Искушения, которые нас постигают, испытания, которые нас постигают, они даются нам для роста веры, для проявления нашей веры, а не для того, чтобы нас сломить,
не для этого. Поэтому у Господа, еще раз, все взвешено по нашим силам. 1 Петра 5 глава 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе», послушайте, «сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». О чем говорит этот текст? О том, что у Господа все взвешено еще и по времени. Еще и по времени. Не только по силам, но и по времени. И, наконец, 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Это слова апостола Павла, который рассказывает, вот у него была проблема со здоровьем. И он обращался к Господу и говорил, и просил о том, чтобы Бог удалил эту проблему. Апостол Павел был человеком, по молитве которого тоже исцелялись люди. И сам при этом он имел проблему со здоровьем. И он говорит, я трижды молился. Но вы знаете, когда такой человек говорит, что он молился трижды, это не значит, что он утром, в обед и вечером произнес по одной молитве. Это были молитвенные приступы настоящие, когда он брал пост, когда он взывал Господу, когда он уповал на библейские обетования. Он трижды приступал с этой просьбой к Господу, и Господь отвечает ему: «Довольно для тебя моей благодати. Моя сила совершается через человеческую немощь». Удивительно, у Господа все взвешено по необходимости. Итак, я очень хочу, чтобы вы запомнили три эти фразы. У Господа все взвешено по нашим силам. У Господа все взвешено по времени. И у Господа все взвешено по необходимости. Мы в действительности можем доверить Ему свою жизнь. Можем. Как сделали эти четверо друзей, принеся своего пятого друга на постели, расслабленного для того, чтобы Бог его исцелил. И после того, как Иисус Христос спросил: «Друзья, а что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или встань в постель и иди?» После этого Он обращается к больному и говорит: «Вот вам всем доказательство того, что я имею власть на земле прощать грехи», и говорит прямо к расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди». И это произошло. Больной человек, его руки, его ноги, все то, что не имело силы до этого момента, укрепилось. Он встал, взял постель и пошел. И кто после этого мог его спросить: «А какое право ты имеешь говорить о прощении грехов? А какое право ты имел сказать: прощаются тебе грехи твои?» Глядя на этот удивительный эпизод в истории, в жизни Иисуса Христа, мы видим, как вера десятков людей, многих людей укрепилась, когда они все это увидели и услышали. Но подлинно подвиг веры этих людей заключается в том, что даже сегодня, когда мы смотрим на эту историю, когда мы ее читаем, наша вера в Иисуса Христа тоже укрепляется. И я еще раз хочу сказать, мы можем доверить Ему свою жизнь. Действительно, можем.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник.
3: Сегодня мы поговорим об одном из классиков русской литературы. Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 года в селе Горохово, ныне Орловская область. Отец его, сын священника, был мелким чиновником, заседателем Орловской палаты уголовного суда и получил дворянство. После выхода в отставку отец Лескова занялся сельским хозяйством в приобретенном им имении Панина. В Орловской глуши будущий писатель многое смог увидеть и узнать, что потом дало ему право сказать: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками. Я вырос в народе, я с народом был свой человек, я был этим людям ближе всех поповичей». Когда Николаю исполнилось 10 лет, он поступил в Орловскую гимназию. Закончить ее не удалось. На 16-м году он потерял отца. 17 лет от роду он поступил канцелярским служителем в Орловскую уголовную палату, где прежде работал его отец. В 1849 году при поддержке дяди, киевского профессора Алферьева, будущий писатель поселяется в Киеве. Под влиянием прогрессивных университетских профессоров пробуждается горячий интерес Лескова к Герцену, к великому поэту Украины Тарасу Шевченко, украинской культуре, увлекается старинной живописью и архитектурой Киева, став в дальнейшем выдающимся знатоком древнего русского искусства. Перейдя на службу в Киевскую казенную палату, он чтением пополнял недостатки своего образования. В качестве секретаря рекрутского присутствия он часто уезжал в уезд, и это положило основание тому знанию народного быта, которое ставит его во главе наших писателей-этнографов. В 1857 году Лесков выходит в отставку и переходит на частную службу к своему родственнику Шкотту, управлявшему имениями Нарышкина и графа Перовского. По их делам Лесков постоянно совершал поездки, изъездил почти всю европейскую часть России, что дало ему огромный запас наблюдений, образов, типов, мелких слов и оборотов. Писательскую деятельность Николай Семенович начал со статей и фельетонов, когда впервые выступил как прогрессивный публицист. Лесков в январе 1861 года переселяется в Петербург и всецело отдается литературе. Он начинает печататься в отечественных записках. В начале своей литературной деятельности печатался под псевдонимом Стебницкий. В 60-е годы Лесков создает ряд прекрасных реалистических рассказов и повестей: «Погасшее дело», «Язвительный», «Житие одной бабы», «Леди Макбет» Мценского уезда и другие, в которых широко показана русская жизнь. Летом 1862 года произошли петербургские пожары, вызвавшие страшное возбуждение в народе. Лесков написал в «Северной пчеле» статью, в которой требовал, чтобы полиция или официально представила доказательства того, что поджигают студенты, или официально же опровергла нелепые слухи. Саму статью мало кто прочитал, но быстро распространилась молва, что Лесков связывает петербургские пожары с революционными стремлениями студентов. Напрасно Лесков боролся с совершенно неверным толкованием своей статьи. Легенда создалась прочно, и имя Лескова стало предметом оскорбительных подозрений. Эта незаслуженная обида произвела потрясающее впечатление на Лескова и заставила его круто повернуть в другую сторону. В 1862 году в качестве корреспондента газеты «Северная пчела» писатель едет за границу – в Польшу, Западную Украину, Чехию. Весной 1863-го Лесков вернулся в Россию. Во время нахождения за границей он замыслил роман, в котором движение 60-х годов в значительной его части должно было отразиться не с выгодной стороны. В январе 1864-го в библиотеке для чтения появилось начало этого романа «Некуда», создавшего автору большую, но далеко не лестную известность. Лесков был провозглашен злейшим из реакционеров. В романе усмотрели уже не просто нападение на новые идеи, а прямо донос. Рассказ «Овцы-бык», романы «Некуда» и «Обойденные» направлены против новых людей. Лесков пытается доказать тщетность и беспочвенность усилий революционного лагеря в повести «Загадочный человек», особенно в романе «Пасквили на ножах». Произведение «На ножах» – своего рода кризис, которым завершилось у Лескова сведение счетов с движением 60-х годов. В середине 70-х в мировоззрении Лескова происходит заметный перелом. Наступает вторая, лучшая половина его деятельности, почти свободная от злобы дня. Крупный успех, выпавший на долю романа «Соборяне», влил успокоение в душу писателя и раскрыл ему глаза на настоящее его призвание. Уметь находить яркую колоритность в сфере самых серых, на первый взгляд, положений и слоев русского быта. Один за другим появляются превосходные рассказы. «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «На краю света», «Несмертельный голован», «Печерские антики», «Однодум» и другие под общим заглавием «Праведники». Горький писал следующее. «После злого романа «На ножах» литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью. Он начинает создавать для России иконостас ее святых и праведников». Он как бы поставил себе целью ободрить, воодушевить Русь, писал Максим Горький. Отношение к имени Лескова в конце 70-х годов настолько изменилось, что либеральная газета «Новости» напечатала его мелочи архиерейской жизни, имевшие шумный успех, но возбудившие крайнее неудовольствие в среде духовенства. С начала 80-х годов Лесков больше всего пишет в нейтральном историческом вестнике. С середины 80-х становится усердным сотрудником «Русской мысли» и «Недели», а в 90-х появляется на страницах «Вестника Европы» с рассказом «Полуночники», высмеивающим узкоклирикальное святошество. В 1870-х и 80-х писатель многое переоценивает. Большое влияние на него оказывает знакомство с Львом Толстым. Отчасти под влиянием Льва Толстого, Лесков почти исключительно отдался интересам и вопросам религиозно-нравственным, около которых, в сущности, ходил всю жизнь. В 80-х годах Лесков оставляет духовный быт и пишет повести из эпохи первых веков христианства. Появились в печати «Скоморох», «Памфалон», «Аскалонский злодей», «Гора» и другие. Но в них нет простой бесхитростной веры. Чувствуется какая-то недоговоренность, какой-то внутренний скептицизм. Николай Семенович Лесков умер 21 февраля 1895 года в Петербурге, прожив 64 года.
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Что такое скиния и зачем она была нужна? В Ветхом Завете описано повеление Бога Моисея построить скинию. Об этом повествует книга «Исход», а также книга «Левит», где подробно описано не только построение скинии, но и действия, которые нужны были для совершения определенных ритуалов и священных действий в этом месте. Но почему именно Бог повелевает Моисею сделать скинию? Скиния – это палатка, шатер. Почему именно не какое-то другое сооружение? Например, строение, храм и так далее. Для этого нам нужен именно понимание контекста, той ситуации, в которой Моисей принимает повеление Божие. Дело в том, что Господь вывел свой народ из египетского рабства и привел его в пустыню. Это было пока не то место, куда Бог ведет свой народ. Он его ведет в обетованную землю. Но пока израильскому народу нужно настроиться или понять своего Бога. И они находятся в пустыне. Сами же израильтяне живут в палатках. То есть у них нет своих домов. И вот здесь Бог создает скинию или повелевает создать ему тоже скинию, палатку для того, чтобы показать, что «я поселюсь среди вас». Я нахожусь также в тех же равных условиях, в которых находитесь вы. Я делаю с вами такой же шатер, как и ваш шатер. В вашем доме есть пища, и в моем доме будет пища. Вы там живете, и я буду жить в этом месте, именно посреди вас. Это важный момент, который показывал Израиль, что Бог действительно находится не где-то далеко, но Он находится среди них, именно в центре. Потому что все колена, все шатры израильского народа должны были располагаться вокруг именно скинии. Она была центром. И это место показывало, или как была такой метафора, иллюстрация, или наглядным изображением того, что Бог находится среди Божьего народа, ведет его и общается с ним. И что любой человек, который хочет услышать Бога, обрести прощение, обрести оправдание, он приходит именно в это святилище, в эту палатку. Позднее, когда Божий народ поселится на земле, которую обещает ему Бог, и в сердце Давида появится желание построить храм, и Бог это одобрит, да, хотя он потом скажет, что это сделает Соломон, тем не менее у Израиля появится храм. И мы видим с вами, что уже идея будет другая. У израильского народа есть свои дома, которые сделаны из кирпича, из камня, да, то же самое теперь делается и храм Бога. То есть опять Бог также поселяется среди своего народа, но только немножко в других условиях. Поэтому изначально Бог делает скинию для того, чтобы показать, что Он близок к своему народу, что Он разделяет с ними те условия быта и жизни, какие есть у них. Но более того, Он хочет показать, что именно если Он будет в их центре, в центре их духовной, религиозной, вообще социальной жизни, и всегда будет оставаться главным, это значит, что Израиль достигнет своей цели, своей задачи, которую перед ним поставил Бог, чтобы другие народы пришли к познанию и видению истинного и живого Бога. Но через скинию Бог и показывал то, как Он прощает, показывал и то, как Он берет на себя грех. Другими словами, скиния стала некой метафорой или композицией, постановкой благой вести, Евангелия. Как человек, грешный человек, может прийти в присутствие святого Бога, как он может общаться с ним, через что, как снимаются эти барьеры и через кого именно это возможно. И потом уже в Новом Завете мы видим, что Иисус Христос становится той личностью, которая умирает за наши грехи, спасает нас от этого греха и становится тоже священником, у которого есть своя скиния. Например, евангелист Иоанн, когда он описывает воплощение Сына Божьего, он говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Вот интересно, слово «обитало» – это греческое слово или глагол «скинео», который означает «строить шатер или палатку». Евангелист Иоанн хочет использовать этот глагол для того, чтобы показать, что как в древности Бог был со своим народом вот в этой скине, так теперь Христос воплотился, как стал Словом, и теперь воплотился в человеческое естество, чтобы навсегда быть человеком. И это нужно было израильскому народу увидеть через определенные обряды и действия, которые совершались в этой скине. Увидеть то, что хочет Бог осуществить через священника истинного Иисуса Христа. Именно для этого и предназначалась скиния, для нашего спасения, для показания Божьего плана, любви и плана спасения.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Может ли наркоман стать другим человеком? Или все-таки Горбатова исправит только могила? Наверняка каждый задавал себе подобные вопросы. Очень часто можно услышать мнение о том, что люди не меняются. Они лишь временно играют нужную роль ради своих интересов. Мне всегда хочется быть позитивным человеком. Но трудно надеяться на лучшее, когда даже мой хороший друг, мой наставник, мнение которого я очень уважаю, утверждает, что люди не меняются. Когда я ехал снимать эту передачу, в Москве я встретил известного в нашем городе психиатра. И мы разговорились, кто где работает. Когда я сказал, что я психолог реабилитационного центра, он сказал: «О, этим людям уже никак помочь нельзя, этих людей уже не исправишь». Действительно, с одной стороны, закон энтропии гласит, что все в этой жизни стремится к хаосу. Беспорядок увеличивается, энтропия со временем только растет. Все вещи со временем становятся все более и более беспорядочными. По сути, закон энтропии говорит нам, что если мы и можем измениться, то только в худшую сторону. Но есть и другое мнение. В нашем мире существует закон жизни. Закон жизни гласит, что все в этом мире либо растет, либо убирает. Но если ты живой, ты постоянно растешь. Например, если елка не растет или не обновляется, значит, она погибла. Но если ель растет, значит, она живет. Если человек не растет как личность, то со временем он начинает деградировать и умирает. Сначала духовной смертью, а потом и физической. Очень важно понимать это. Если ты не растешь, если ты не развиваешься, ты умираешь. Но если ты живешь, ты постоянно растешь. Растешь умственно, духовно, морально и физически. Весь мир делится сегодня на два огромных лагеря. Лагерь оптимистов и лагерь скептиков. Существует два противоположных мнения. Одни говорят, что люди меняются, другие утверждают, что люди никогда не меняются. В молодости мы верим, что каждый человек – творец своего счастья. А в старости многие думают, что судьба управляет нами. Кто же прав? На этот вопрос можно посмотреть философски. Если человек меняется в худшую сторону, то почему он не может измениться и в лучшую сторону? Так все-таки меняются люди или не меняются? Можно ли в этой жизни что-то исправить? Может ли наркоман измениться и стать трезвым, здоровым человеком? Может ли алкоголик стать трезвенником? Две новости у меня сегодня для вас. Одна плохая, а вторая хорошая. Плохая новость в том, что действительно человек не меняется. Когнитивные схемы или схемы внутри головного мозга не поддаются перестройке. Если вы в своей жизни однажды сформировали эту схему, эта когнитивная карта будет жить в вашей голове всю оставшуюся жизнь. Представьте, что вы живете в Нижнем Новгороде. Представили? У вас есть карта этого города. Со временем вы начинаете хорошо ориентироваться по этой карте. Знаете наизусть многие улицы, мосты, перекрестки. Но что будет, если с картой Нижнего Новгорода вы приедете в Москву и, например, по этой карте попробуйте найти библиотеку имени Ленина? Надо понимать, что наркоман навсегда останется наркоманом, даже если перестал употреблять наркотики. Алкоголик навсегда останется алкоголиком, даже если ведет трезвый образ жизни. Почему так? Зависимый человек устроен таким образом, что при попадании в его организм любых, я подчеркиваю, любых химических веществ, которые изменяют его сознание, автоматически запускается процесс, называемый у зависимых срывом. Итак, когнитивные карты или схемы внутри головного мозга не поддаются перестройке. Они остаются с нами всю нашу жизнь. А теперь о хорошей новости. С одной стороны, человек не может измениться. Когнитивная схема или нейронная карта внутри головного мозга не поддается перестройке. Но мы можем создать новую когнитивную схему. Мы можем создать новую нейронную карту. То есть, приехав в Москву, я могу купить карту этого города и затем спокойно направиться к библиотеке имени Ленина. Представьте, что у нас внутри головы много разных старых плохих дорожек, которые мы не можем изменить. Но мы можем проложить новые дорожки. Мы можем приобрести новую карту. И чем чаще мы будем пользоваться новыми дорожками, тем проще нам по ним будет ходить. Это как колея от колес машины. Каждый раз, приезжая по новой колее, вы углубляете ее больше и больше, и уже становится сложно свернуть налево. Новая когнитивная схема – это новые дорожки в нашей голове. И если новую схему хорошенько закрепить, она будет работать на нас. Как я уже говорил, на закрепление новой схемы может уйти несколько лет. Но оно этого стоит. Просто надо быть осторожным. Старая схема может прорваться в минуты одиночества, усталости, слабости, голода или злости. Дорогие друзья, у каждого из нас есть надежда. Каждый из нас может измениться. Каждый из нас может стать лучше. Головной мозг формируется и поддается коррекции. Я совершенно убежден, что человек может и должен меняться. Иначе быть не может. Иначе не было бы тысячи людей на пути выздоровления от наркомании, алкоголя и других химических и нехимических зависимости. Да, это нелегко, но процесс выздоровления настолько увлекателен, что с легкостью покрывает все трудности реабилитационной жизни. Родственникам зависимых людей хочется напомнить об одной чудовищной ошибке под названием «я его воспитаю». Вы не можете изменить, переделать или воспитать другого взрослого человека. Человек не может измениться по приказу или по принуждению. Все, что вы можете изменить, это изменить свое отношение к зависимому и начать меняться самому. Если вашему ребенку уже 18 лет, а может быть 25 или даже 45, вы его не измените. Начните меняться сами. У Льва Выгодского описана прекрасная мысль о верном пути развития ребенка. Он пишет: «В обучении надо ориентироваться не на то, какой он есть сейчас, а на то, каким он может стать через день, через неделю, через месяц». Именно поэтому я смотрю на ребят, с которыми я занимаюсь, не как на наркоманов, не как на алкоголиков. Я смотрю на них как на выздоравливающих, как на ребят, у которых очень большой потенциал для трезвой жизни. Хочу пожелать сегодня родителям, родственникам, друзьям зависимых ориентироваться на то, каким может быть зависимый, ставший на путь освобождения от зависимости через день, через неделю, через месяц, через год. Есть прекрасная метафора про хлеб. После того, как хлеб замесили, состав уже не меняется. но меняется его качество. Оно может подняться, созреть. Затем мы можем поставить в печь и его спечь, и хлеб будет вкусным, красивым и приносить радость и сытость. Но он также может прокиснуть, протухнуть и быть выкинутым в мусор. Друзья, в то, что замешано в нас, оно не меняется. Но от нас зависит, как это тесто внутри нас себя проявит. Однажды в интернете мне попалась история одного человека по имени Фред Демара. Он также известен как The Great Imposter – Великий Самозванец. Почему его так прозвали? Да за кого он только себя не выдавал? Выдавал себя за монаха, директора тюрьмы, судового хирурга, детского педагога, инженера, заместителя шерифа, практикующего психолога, адвоката, редактора, учителя, ученого. Но самое интересное, что он делал это не ради денег. Все, что ему нужно было, это одобрение и уважение окружающих его людей. В 16 лет Демара сбежал из дома и несколько лет жил с монахами. А в 41 году записался в армию. Потом он попросился на флот, где пытался выдавать себя за офицера. Когда это не получилось, он инсценировал свое самоубийство, подделал документы и стал Робертом Френча, практикующим психологом. Преподавал психологию в университетах Пенсильвании и Вашингтона. Каким-то образом его нашли агенты ФБР, и Демара получил тюремный срок за дезертирство. Через 18 месяцев после освобождения он снова купил поддельные документы и стал изучать право, а затем опять ушел жить к монахам. Вместе с монахами он организовывает колледж. В монастыре он познакомился с молодым врачом Джозефом Сирой. Присвоив себе его имя, Демара начал выдавать себя за судового хирурга. Однажды на его эсминец доставили 16 солдат с тяжелыми ранениями, которым нужна была срочная операция. Демара самостоятельно сделал все операции, и при этом у него не

И наоборот, будучи уродом, стать прекрасным человеком. Наибольшее счастье в моей работе – это видеть, как меняются ребята, как меняются их мысли, их глаза, их настроение. Я глубоко убежден в том, что люди меняются, что каждый из нас может измениться, каждый из нас может стать другим человеком. Если вы желаете изменить свою жизнь, стать свободным от зависимости, напишите мне прямо сейчас. Не откладывайте. Второго шанса у вас может не быть. В заключение спросите себя, меняюсь ли я в своей жизни? Как я провожу время? Смотрю телевизор или читаю? Занимаюсь спортом или постоянно учусь? Расту ли я в профессиональной сфере? Расту ли я духовно, нравственно, эмоционально, физически? И помните, из любой ситуации есть выход. Главное – найти верный.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Город великого царя, Иерусалим, прославленный в псалмах, воспетый поэтами, описанный в Священном Писании. Иерусалим – это город трех религий, которые имеют общее происхождение и исповедуют веру в единого Бога. Наше путешествие сегодня так и называется. Иерусалим – город трех религий. Актуальна ли эта тема для нас? Мне кажется, для наших соотечественников сегодня, после 70 лет атеистического воспитания, эта тема является актуальна. Многие сегодня задумываются, а к какой религии я принадлежу? С одной стороны, это кажется достаточно просто ответить на этот вопрос. Взять учебник истории, взять справочник, и там сразу можно найти, что русский – это православный, еврей – это иудей, швед-англичанин – это протестант, испанец – это католик, араб – это мусульманин. Однако, может быть, не все так просто. Может быть, за этим кроется больше, нежели происхождение. Самое лучшее место для того, чтобы ответить на этот вопрос, пожалуй, является Иерусалим. В Иерусалиме можно пронаблюдать жизнь трех религий – христианства, мусульманства и иудаизма. Давайте же отправимся сегодня в поиски и посмотрим, как живут эти три религии в этом древнем городе.

Итак, мы направляемся в район, где сможем наглядно увидеть то, что сейчас является государственной религией Израиля – иудаизм. Этот район называется Меа-Шеарим, что на русский переводится как «100 ворот». Когда мы входим в квартал, нас грозно встречает две вывески. Первая вывеска гласит: «Осторожно, остановитесь, всякий, проходящий через эти кварталы, оскорбляет своим присутствием жителей этого квартала». Следующая, ближняя ко мне вывеска говорит: «Умоляем вас, заповеди Торы требуют, чтобы женщины были одеты в соответствующую одежду. Закрытая блузка, длинные рукава, длинная юбка и не обтягивающие одежды. Пожалуйста, не мешайте нашим детям и процессу их образования, как евреям, посвященным Господу и Его закону».

Такое впечатление, что в этом районе Иерусалима время остановилось на отметке 1700 год. Район этот живет по законам феодального времени и по законам Торы. Наша попытка посмотреть на этот район изнутри оказалась неудачной. Действительно, население этого района весьма негостеприимно принимает нас, указывая нам на то, что вывеска, ее грозное предупреждение действительно действует. Что ж, нам придется удовлетвориться тем, что мы пойдем по периметру этого закрытого района, который напоминает с улицы Меаш-Шеарим неприступную крепость, потому что практически нет переулков, в которые возможно зайти. А если где-то и есть переулок, то входящего встречают подобные упреждающие надписи. Русская пословица говорит: «Встречают по одежке». По-моему, эта пословица очень хорошо относится к населению этого района. Одежда мужчин всегда черного цвета. Они носят длинный сюртук и шляпу, которую надевают еще поверх небольшой шапочки, которую называют кипа. Этот костюм является типичным костюмом польского еврея 18 века. Кажется, время в этом районе остановилось именно на этой отметке. Одежда женщин несколько отличается разнообразием, однако есть общая черта у внешнего облика каждой замужней женщины. Перед замужеством, исполняя средневековое галахическое постановление, женщина сбривает волосы и надевает парик. Это было сделано еще в феодальное время для того, чтобы не привлекать феодала, который бы мог польститься на красоту еврейской девушки и использовать свое право первой ночи. Обычай этот сохранился и до сего дня, несмотря на отсутствие феодалов и прав первой ночи. В Священном Писании, в книге Откровений, говорится о городе Иерусалиме Золотом Небесном, что в него не войдет ничто нечистое. Это касается и нашего района. Уж ничто нечистого сюда войти не может. Магазины носят конкретное название «Лад Кошер». Кошерное уже означает «чисто». Однако жители этого района устраивают только особо чисто, супер чистая пища, продающаяся в их магазине и имеющая печать раввина. В этот район нельзя внести и нечистую одежду. Всякая одежда, которую покупают в районе, должна пройти специальное лабораторное исследование на предмет ее кошерности. Как все должно быть чисто. Буквально стерильно, однако смущают постоянно путающиеся под ногами мусор и кучи мусора на автобусных остановках. Итак, оставив негостеприимный иудейский квартал, мы приблизились с вами к самому святому месту для православной и католической церкви – церковь гроба Господня. Ну что ж, войдем, посмотрим, что найдем мы за этими стенами.

0: 321 году христианство стало государственной религией Римской империи. И через несколько лет епископ, вышедший из подполья церкви Иерусалима, обратился к императору Константину с просьбой содействовать восстановлению истинной ценности креста Христова. Так началась история этой церкви, которую мы сейчас и посетим с вами. В холодном полумраке церкви мерно раздается пение монахов-францисканцев, которые являлись самыми главными хранителями этой церкви на протяжении всего Средневековья. Сейчас они совершают свое вечернее богослужение на месте, которое считается по православному и католическому преданию местом распятия Христа или Голгофы. Сзади меня на заднем плане находится место, в котором совершали помазание тела Иисуса Христа после его снятия с креста. Мы находимся с вами в главном помещении этой церкви, огромнейшее здание, купол которого мы не видели. Это главная ротонда. Однако ее постройка датируется средними веками. Основное и наиболее старое помещение церкви находится в другом месте, несколько ниже и несколько глубже под землей. Итак, мы находимся с вами в глубоком темном гроте, несколько метров ниже уровня земли. Именно с этого подвального помещения начинается история этой самой интересной христианской церкви. В 328 году, после того, как император Константин получил письмо от иерусалимского епископа, в Иерусалим направилась на паломничество императрица Елена. Именно она спустилась в этот гроб. И именно здесь, спустя 200 лет после распятия, она обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Именно с этой находки начинается многовековая история развития христианской церкви. Именно с этого места начинается возводиться, и это уникальное сооружение, демонстрирующее всю многоплановость и противоречивость современного христианства. После того, как, по легенде, на этом месте был найден крест Иисуса Христа, рядом же здесь была воздвигнута базилика святой Елены. Так началась история этой церкви. В это же самое время император Константин объявил Палестину святейшей землей для христианской церкви. Он же и подписал указы, строжайшим образом запрещающие всем евреям селиться на территории не только Иерусалима, но и всей Палестины. Так началась интересная новая фаза истории иудейско-христианских отношений. Эта базилика представляет собой весьма уникальное место. Однако есть еще несколько таких уникальных точек в этой церкви, на которые имеет смысл нам взглянуть. Приятные звуки францисканских песнопений раздавались с самого святого места в этой церкви, с Голгофы. Именно здесь, по преданию православной и католической церкви, находится место, где распят был Иисус Христос. Именно здесь, на этом месте, был воздвигнут этот крест с изображением Иисуса и рядом стоящих с ним Марии и любимого ученика Иоанна. Именно здесь, на этом месте, самым глубоким образом понимается те проблемы, которые существуют сегодня в христианском мире. Проблемы разделения. Дело в том, что это место одновременно принадлежит нескольким церквам. Здесь, вот в этой центральной точке, находится собственность Русской Православной Церкви. Чуть дальше от нее находится собственность Сирийской Православной Церкви. Прямо напротив меня зона ответственности Римско-католической церкви, и самое крайнее – это армянская церковь. Проблемы, проблемы, проблемы. Противоречия, противоречия. О них еще поговорим.
1: Земля обетованная.
0: В 20 метрах от Голгофы находится еще одна очень важная святыня для православной и католической церкви – это гроб Господень. На этом месте до 328 года находился римский языческий храм Юпитеру. Если сегодня задать вопрос о месторасположении гроба Господня, почему на этом месте нет пещеры, скажут, что на этом месте действительно была гора, но все это было до основания срыто, и установлен был такого вот вида памятник. Это единственная нейтральная территория во всей этой огромной церкви, история которой является историей постоянных конфликтов за право обладания ею. Сначала Восточная Православная Византийская Церковь, затем крестовые походы, когда было предложено завоевать у неверных гроб Господень, и на какое-то время это здание перешло в католическую церковь. Несколько раз это здание было разрушено, однако в конце концов в годы правления Османской империи собственность этой церкви была поделена между католической, греческо-православной, коптской православной, эфиопской православной и сирийской православной церкви. Они обладают всеми этими зонами. Слева от меня находится основное место поклонения, принадлежащее православной церкви. Сзади, справа от меня, базилика, принадлежащая католической церкви. Мессы и богослужения проходят возле этого места по очереди. Каждая церковь в свое четко установленное время. Даже иногда кажется и хорошо, что время проведения пасхальных празднеств у католической и православной церкви разное. Однако, тем не менее, впервые за 1700 лет существования этих зданий церковь находится в хорошо таком отремонтированном состоянии. Это в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Однако в прошлом за право обладанием и за проблем, связанных с ремонтом, между церквами вспыхивали такие конфликты, которые своей кульминацией даже имели такое событие, как Крымская война 1856 года. Добро пожаловать в Иудейский квартал. Это еще одна точка в Иерусалиме, точка, указывающая на еще одну кровавую страницу истории взаимоотношений между двумя монотеистическими религиями. Вдали от меня, за этой железной дверью, которая на ночь закрывается на замок, слышны звуки арабской мелодии из мусульманского квартала. Справа от меня видна огромная минора, символ государства Израиля, светильник, стоявший в храме. Это иудейский квартал. Квартал людей, имеющих преимущество находиться в непосредственной близости от самого святого места для иудеев. Здесь, в центре еврейского квартала, находится еще одна достопримечательность Иерусалима, символизирующая еще одну кровавую страницу отношений между двумя религиями, между иудаизмом и христианством. В 1099 году в город вступили крестоносцы, которые жаждали забрать из рук неверных мусульман гроб Господень. Однако, кроме мусульман, их интересовали еще и иудеи. Оставшихся в живых после кровавой бойни иудеев они собрали вот на это место. Закрыли дверь плотно и подожгли здание, после чего сошлись на крестный ход, и впереди во главе со священником, несшим распятие, скандировали под крики умирающих в муках людей: «Вот так мы мстим вам за то, что вы распяли нашего Спасителя». Вот, наконец, мы подошли к самой главной иудейской святыне в Иерусалиме. Это стена плача. Сюда приходят многие иудеи для того, чтобы помолиться. Здесь, у этой стены, можно увидеть очень много бумаги. Это записки, которые люди вкладывают в щели между камнями в надежде на то, что их услышит Бог. Это место, к сожалению, является еще одной горячей точкой конфликта между двумя религиями, между иудаизмом и между мусульманством. 1967 год является самым радостным днем в истории Израиля, так как именно в этом году евреи получили полный доступ к этому месту для того, чтобы совершать в нем молитвы. Но, к большому сожалению, это место не является даже и стеной храмовой. Храм сам по себе, к сожалению, находился вот там, вдали на горе, где сейчас находится этот золотой купол. Это мечеть. То, где молятся сейчас иудеи, является просто крепостной стеной, которую царь Ирод построил 30 лет до Рождества Христова. Однако же, чуть выше, по какой-то странной иронии, в силу какого-то совпадения, находится камень, с которого Мухаммед совершил свое восхождение на небо. Почему-то не было другого камня. Почему-то нужно было именно это место. Там сейчас находится мечеть, которая называется «Купол на скале».